Когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

«Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читает Денис Гаврилов.
2: Книга 5. О духе чревобесия. Глава 1. Переход от постановления киновитян к борьбе против 8 главных пороков. При помощи Божией составляется нами эта 5 книга. Ибо после 4 книг, в которых изложены правила монастырские, при содействии Господа, по вашим молитвам, мы намереваемся теперь изобразить борьбу против 8 главных пороков. Чревонеистовство, которое означает страсть обжорства, блуда, сребролюбие, под которым понимается корыстолюбие, или, если точнее выразиться, любовь к деньгам, гнева, печали, уныние, которое есть тоска или скорбь сердца, тщеславие, гордости. Вступая в этот подвиг, мы теперь больше нуждаемся в Твоих молитвах, блаженнейший Папа Кастор, чтобы мы могли сначала надлежащим образом исследовать мелкие, скрытные и мрачные свойства пороков, потом достаточно изложить причины их, в-третьих, представить пригодное врачевание и средства против них. Глава 2. Причины пороков во всех находятся, но не все их знают, и для открытия их мы нуждаемся в помощи Божией. Причины этих страстей все точно знают, они открыты исследованием старцев, а до того, как были открыты, никто не знал их, хотя они, страсти, всех нас тревожат и во всех людях находятся. Но мы надеемся, что можем несколько объяснить их, если по вашим молитвам и нас достигнет слово Господне, сказанное через пророка Исаию: «Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища». Исаия 45, 2 и 3. «И нам предшествуя, Слово Божие смирит сильных нашей земли, то есть те самые вредные страсти, которые мы хотим победить, отнимая у них господство и жестокую тиранию в нашем смертном теле, подвергнет нашему исследованию и, таким образом, сокрушая врата нашего незнания и сламывая запоры пороков, удаляющих нас от истинного знания, приведет к тайникам наших сокровищ. И по апостолу, 1 Коринфянам 4, 5, просветив нас, откроет скрытое во тьме и обнаружит сердечные намерения, таким образом, проникая чистыми очами души в густой мрак пороков, мы можем открыть их и вывести на свет. Можем разъяснить причины и свойства их, как тем, которые не имеют их, так и тем, которые еще связаны ими. И таким образом, переходя через огонь пороков, жестоко опаляющих наши души, тотчас мы сможем невредимо пройти и через воды добродетелей, истребляющих пороки, и, будучи орошаемы духовным целительством, чистотою сердца, мы заслужим быть переведенными в отрадный покой совершенства. Глава 3. Первая война должна вестись против духа чревобесия. Итак, нам следует прежде вступить в войну против чревобесия, которая, как мы сказали, есть страсть к объедению. Намереваясь сказать об образе поста и качестве пищи, мы опять обратимся к преданиям и постановлениям египтян, у которых, как всякий знает, находятся самые высокие правила воздержания и совершенный образ рассудительности. Глава 4. Свидетельство Авва Антония, которым научает, что всякую добродетель надо заимствовать у того, кто в совершенстве владеет ею. Это древнее и удивительное мнение блаженного Антония, что монах, который по данному обету жить в киновии, старается достигнуть высшего совершенства и, приобретя опытность в рассудительности, уже может быть самостоятельным в суждении и достигнуть совершенства отшельнической жизни. Не должен искать все добродетели у кого-то одного, даже самого совершенного. Ибо иной украшается цветами знания, другой сильнее ограждается способностью рассуждения, иной утверждается крепостью терпения, иной отличается добродетелью смирения, иной воздержанием, иной красуется благодатью простоты. Этот превосходит других великодушием, тот милосердием, этот бодрствованием, иной молчаливостью, другой трудолюбием. И потому монах, желая собрать духовный мед, как мудрая пчела должен всякую добродетель заимствовать от тех, которые владеют ею в особенности, и прилежно слагать в свое сердце. Не должен допытываться, кто какой имеет недостаток, а смотреть и старательно усваивать только добродетели. Ибо если мы хотим заимствовать от одного все добродетели, то трудно или вовсе никогда не находятся пригодные примеры для подражания. Ибо хотя мы еще не видим, чтобы Христос по апостолу был во всех, 1 Коринфянам 15:28, однако таким образом мы можем находить Его во всех, то есть по частям, ибо говорится о Нем, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1:30. Следовательно, когда в одном открывается мудрость, в другом праведность, в ином святость, в другом кротость, в ином целомудрие, в другом смирение, в ином терпение, то Христос как бы разделился в каждом из святых. А когда все придут в единство веры и добродетели, то Он придет в мужа совершенного, к Ефесянам 4:13, обретая полноту своего тела в соединении и усвоении каждого члена. Следовательно, пока придет то время, когда Бог будет всем во всех, в настоящее время Бог может быть только вышесказанным образом, то есть по частям добродетелей, хотя в полноте их Он еще не есть все во всех. Ибо хотя цель нашей религии одна, но различные пути жизни, по которым мы стремимся к Богу, как это полнее будет раскрыто в собеседованиях старцев. И потому образ рассуждения и воздержания, в частности, должен быть заимствован нами у тех, от которых обильно истекают эти добродетели по благодати Святаго Духа. А один кто-нибудь не может приобрести того, что разделено на многих. И мы в этих благах, которым можем быть способны, должны стремиться к подражанию тем, которые особенно приобрели их. Глава 5. Не могут все соблюдать одно правило поста. Итак, касательно образа поста, не может удобно соблюдаться одно правило, поскольку не у всех тел одинакова крепость, и соблюдается пост не только силою души, как прочие добродетели. И потому, поскольку он состоит не в одном мужестве духа, а соразмеряется с силою тела, мы приняли такое определение, переданное нам, что различны должны быть время, способ и качество питания, именно по неодинаковому состоянию тела или по возрасту и полу. Но у всех должно быть одно правило укрощения плоти для воздержания сердца и укрепления духа. Ибо не все могут соблюдать пост по неделям. Некоторые не могут не принимать пищу более 3 или 2 дней, а иным по болезни или старости трудно пробыть без пищи до заката солнечного. Не для всех одинаково питательны овощи или сухой хлеб. Иному для насыщения нужно 2 фунта, а другой чувствует тягость, если съест 1 фунт или 0,5 фунта. Но все воздержники имеют одну цель – чтобы, принимая пищу по мере способности, не вдаваться в пресыщение. Ибо не только качество пищи, но и количество расслабляют душу, разжигая в ней, как и в уточненной плоти, вредоносный и греховный огонь. Глава 6. Не одним вином омрачается ум. Чрево, пресыщенное какую-либо пищей, порождает семя сладострастия, и дух, подавляемый тяжестью пресыщения, не может быть рассудительным. Ибо не только чрезмерное употребление вина лишает человека разума, но и безмерное употребление пищи также расстраивает, помрачает его и лишает чистоты и непорочности. Так причиной погибели и разврата содомлян было не только пьянство, но и пресыщение, как сказал Бог Иерусалиму через пророка: «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении. Иезекииль 16:49. И поскольку это пресыщение породило в них сильнейшую похоть плотскую, то правосудный Бог истребил их серным огнем. Итак, если содомлян довело до таких беззаконий пресыщение, то чего оно не сделает с теми, которые, будучи здоровы телом, не удерживаются от употребления мяса и вина, удовлетворяя похоти, а не требованию немощи природы? Глава 7. Немощь плоти не может препятствовать чистоте сердца. Немощь плоти не воспрепятствует сердечной чистоте, если употребляем только ту пищу, которая нужна для укрепления немощи, а не ту, которой требует похоть. Мы видим, что те, кто воздерживались от мясной пищи, умеренное употребление которой в нужде позволительно, и из любви к воздержанию отказывались от всего, падали скорее, чем те, кто по слабости употреблял такую пищу, но в меру. И при слабости тела можно сохранить воздержание, если только человек будет употреблять дозволенную пищу столько, сколько нужно для поддержания жизни, а не для удовлетворения похоти. Питательная пища и здоровые тела сохраняет и чистоты не лишает, если только умеренно употребляется. Поэтому во всяком состоянии можно сохранить воздержание и быть непорочным. Глава 8. Как можно желать и употреблять пищу? Итак, весьма справедливо думали отцы, что пост и воздержание состоят в умеренности, и что все домогающиеся совершенные добродетели, принимая пищу, необходимую для поддержания тела, должны воздерживаться, когда еще хочется есть. И слабый телом может сравняться в добродетели со здоровыми и крепкими, если будет обуздывать похоти, которых не требует немощь плоти. Ибо и апостол говорит: «Плотоугодие не творите в похоти», то есть он не запрещает заботиться о плоти, а только говорит, чтобы это не делалось в похоти, запрещает угождение прихотям плоти, а не заботу, которая необходима для поддержания жизни, и запрещает потому, чтобы мы, потворствуя плоти, не стали во вред себе исполнять похотей. Между тем, заботиться о теле нужно, потому чтобы, испортив его пренебрежением, не потерять возможности исполнять духовные и необходимые наши обязанности. Глава 9. Как надо поститься? Поэтому сущность воздержания состоит не только в том, чтобы соблюдать время употребления пищи, и не только в качестве пищи, но прежде всего в рассудительном употреблении ее. Каждый должен поститься столько, сколько нужно для укрощения плотской борьбы. Полезно и непременно нужно соблюдать канонические правила, касающиеся постов. Но если после поста не будет сохранена умеренность в употреблении пищи, то соблюдение правил не приведет к чистоте. Ибо если после воздержания в продолжительные посты употребить пищу в сытость, то это больше произведет в теле расслабление, нежели чистоты целомудрия, потому что для чистоты духа требуется воздержанность желудка. Кто не умеет соблюсти одинаковые меры в воздержании, тот не может иметь постоянной чистоты целомудрия. Строгие посты делаются напрасными, когда за ними последует излишнее употребление пищи, которое скоро доходит до порока чревобесия. Поэтому лучше каждый день умеренно употреблять пищу, нежели временами обрекать себя на долгие и строгие посты. Неумеренный пост не только может расслабить дух, но, обессилев тело, ослабить и силу молитвы. Глава 10. Для сохранения чистоты души и тела недостаточно одного воздержания от пищи. Для сохранения чистоты душевной и телесной недостаточно одного воздержания от пищи. Для этого нужны еще и другие добродетели душевные. Прежде всего, через послушание, скорбь сердечную и утомление тела трудом надо научиться смирению. Денег не только нельзя иметь, но и желания их надо истребить, потому что недостаточно не иметь их, Нужно не питать и желания брать их, когда предлагают. Гнев надо подавить, уныние победить, тщеславие отвергнуть, гордость попрать, непостоянные помыслы ума обуздать непрестанным памятованием о Боге. К созерцанию Бога непостоянное наше сердце должно устремляться непрестанно, потому что в изгибах его кроется коварный враг, который старается отвлечь ум от этого спасительного занятия. Глава 11. Похоти сердечные подавляются только с отсечением пороков. Ибо невозможно подавить разжигание плоти, пока не будут совершенно истреблены прочие главные пороки, о которых в своем месте, в особых книгах, Бог даст, будем рассуждать. А теперь мы намерены рассуждать о чревобесии, то есть страсти к объедению, против которой должна вестись у нас первая война. Итак, кто не обуздывает страсти пресыщения, тот никогда не может подавить возбуждение пламенной похоти. Чистота внутреннего человека измеряется совершенством этой добродетели. Никогда не надейся, что тот сможет противоборствовать более сильным соперникам, кто побеждается слабейшими в более легкой борьбе. Ибо свойство всех добродетелей одно, хотя они разделяются на многие виды и наименования. Также и сущность золота одна, хотя оно по способности и воле художников кажется различным в разных украшениях. Итак, тот никакой добродетелью не владеет в совершенстве, кто не имеет некоторых из них. Все добродетели тесно связаны между собою. По словам святого Григория Двоеслова, одна добродетель без других или невозможна, или несовершенна. Так, например, надо сказать о первых четырех добродетелях. Благоразумие, воздержание, мужество и правда настолько бывают совершенны, насколько взаимно соединены между собою. А будучи разъединены, никак не могут быть совершенными, поскольку благоразумие не будет истинным, если не будет праведным, воздержанным и мужественным. Воздержание также несовершенно, если не бывает мужественным, праведным и благоразумным. И мужество не будет непорочно, если не будет благоразумно, воздержанно и праведно. И правда не будет истинной, если не будет благоразумной, мужественной и воздержанной. Ибо каким образом он погасит пылающий жар похоти, воспламеняющийся не только от вожделения тела, но и от порочности души, если не может укротить гнев, прорывающийся по невоздержанности одного лишь сердца? Или каким образом обуздает сладострастное возбуждение плоти и души, если не может победить простой порог гордости? Или как подавит присущую плоти похоть, если не может отвергнуть страсть к деньгам, которая не насаждена в нас, чужда нашей природе? Как будет торжествовать победу души над плотью, если не силен исцелить болезнь печали? Всякий город укрепляется высотою стен и крепостью запертых ворот, а сотворением одной, хотя бы самой малой дверки, он будет опустошен,

стало победить пороки, находящиеся вне нашей природы. Ибо если хотим испытать силу апостольского изречения, то сначала должны узнать законы и правила мирского подвижничества, чтобы потом, сравнивая, могли узнать, чему святой апостол этим примером хотел научить нас, подвизающихся на духовном поприще. На мирских поприщах, на которых по апостолу дается венец тленный, бывает такой обычай. Тот, кто старается приготовить себя к получению славного венца, украшенного преимуществом свободы, увольнения от податей, и одержать совершенную победу на поприще, должен прежде на олимпийских и пифийских поприщах, поприще-арена, место состязания, показать способность своей молодости и силу первых опытов. На этих поприщах юноши, желающие заниматься этим искусством, испытывались как управляющим этими поприщами, так и суждением всего народа. Когда выяснялось, что юноша, во-первых, ничем не обесславлен по жизни, во-вторых, что не находится под игом бесчестного рабства и по этой причине достоин всего упражнения и общества занимающихся им. В-третьих, если представляет верное свидетельство своего искусства и храбрости, сражаясь с младшими и ровесниками и преуспев на поприще борцов, эфеборум, эфебией называлось место в Афинах, на котором юноши предавались гимнастическим упражнениям, бегали в запуски, боролись, дрались на кулачках, прыгали и прочее. Докажет ловкость и силу своей юности, то получал дозволение схватиться уже с совершенными мужами, испытанными долгим опытом. Если же постоянным противоборством доказал, что он не только равен им по силе, но и часто получал у них пальму победы, тогда, наконец, удостаивается быть на знаменитом поприще, на котором позволяется вступать в противоборство только победителям и мужам, украшенным наградами многих венцов. Если мы поймем пример телесного ротоборства, то по сравнению с ним мы должны познать, каков порядок должен быть и в духовной борьбе. Глава 13. Если не освободимся от порока чревоугодия, никак не можем вступить в борьбу внутреннего человека. Также и нам следует сначала покорением плоти доказать свою свободу, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. 2 Петра 2, 19. Всякий, делающий грех, есть раб греха. От Иоанна 8, 34. И когда начальник подвижничества после испытания найдет нас не замаранными никаким бесчестием гнусной похоти и не сочтет нас рабами плоти, неблагородными и недостойными олимпийской борьбы с пороками, тогда мы можем вступить в борьбу с нашими сверстниками, то есть с похотью плоти и возмущениями души. Ибо невозможно сытому чреву вступить в борьбу внутреннего человека. Нельзя сражаться с сильнейшими тому, кто побежден в более легком сражении. Глава 14. Как можно победить страсть чревоугодия? Итак, сперва нам следует подавить страсть чревоугодия, и ум до того должен быть утончен не только постом, но и бдением, и чтением, и частым сокрушением сердца о том, в чем сознает себя прельщенным или побежденным, то сокрушаясь от страха пороков, то воспламеняясь желанием совершенства и непорочности, пока занятый такой заботой и размышлениями, не осознает, что принятие пищи допущено не столько для удовольствия, сколько послужило в тягость ему, и будет считать ее необходимой потребностью тела, а не души. Занятые таким упражнением ума и сокрушением, мы подавим сладострастие плоти, усиливающееся от разгорячения пищи и вредного жала ее. И таким образом печь нашего тела, которая разжигается вавилонским царем, то есть дьяволом, постоянно доставляющим нам поводы к грехам и порокам, сжигающим нас наподобие нефти и смолы, мы можем погасить обилием слез и сердечным плачем, пока жар плотской похоти совершенно не будет погашен благодатью Божией, веющей в сердцах наших духом росы своей. Итак, это наше первое состязание, наш первый опыт.

0: опыт, как на олимпийских сражениях, желанием совершенства истребить страсть объедения и чревоугодия. Для этого не только излишнее пожелание пищи надо подавить ради добродетелей, но и самую необходимую для природы пищу, как противную целомудрию, нужно принимать не без скорби сердечной. И течение нашей жизни должно быть установлено таким образом, чтобы ни в какое время не отвлекаться от духовных занятий, разве только когда слабость тела побуждает снизойти к необходимой заботе о нем. И когда подчиняемся этой необходимости, то, удовлетворяя больше потребности жизни, нежели вожделению души, мы должны спешить оставить ее, как отвлекающую нас от спасительных занятий. Ибо мы не можем презреть удовольствие пищи, если ум, предавшись божественному созерцанию, не будет услаждаться любовью к добродетелям и красотою небесных предметов. И таким образом всякий будет презирать все настоящее, как скоро приходящее, когда непрерывно будет устремлять взор ума к непоколебимому и вечному, еще будучи в теле, будет созерцать блаженство будущей жизни. Глава 15. Для сохранения чистоты сердца монах должен быть всегда внимателен к себе. Это подобно тому, как если бы кто старался проницательные взоры, как стрелу, устремлять к необычайным наградам за добродетели, на высоте обозначенном какими-нибудь малыми знаками, зная, что от их устремления зависит знаменитая слава и высшая награда, и, отводя глаза от всякого другого видения, непременно устремлял бы их туда, где находится высшая награда. Но если хоть немного отведет взор от созерцания награды, то без сомнения лишится пальмы за искусство и награды за добродетель.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный в ничане лежащего воздвигл миси, воеж утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чеснегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мое тверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ бы восхотел все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведы, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать ибо делом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвижений в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости, творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в нощи имя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяния моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от ни живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию,
покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодниче Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядней же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши.

0: покинуть имени ради грешного поклон, оступивши от православной веры и погибельным ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти, поклон, помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященной митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 22 июля по новому стилю или 9 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память священномученика Панкратия Тавраминийского, епископа I века, святых III-IV века, священномученика Кирилла, епископа Гортинского, преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра и преподобных Патермуфия и Коприя. Святителя Феодора, епископа Эдесского IX века, священномученика Константина Лебедева, пресвитера убиенного в 1918 году. Прославляются иконы Божией Матери Кипрская, Стромынская и Колочская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы знакомимся с житием святителя Феодора, епископа Эдесского. Родился будущий святитель в сирийском городе Эдессе на рубеже VIII и IX веков. Вся жизнь святого угодника была ярким свидетельством великих дел Божиих, прославляющего своих святых. В 20 лет, лишившись родителей и раздав свое имение нищим, он отправился в Иерусалим, где в лавре преподобного Саввы Священного принял постриг. Через 12 лет усердного иноческого послушания и 24 лет полного затвора и великого воздержания Господь призвал мужественного подвижника к епископству, чтобы он светил миру. После смерти епископа Эдессы не нашлось преемника более достойного, чем Феодор, и по общему согласию антиохийского и иерусалимского патриархов, а также духовенства и мирян, этот дивный муж был избран во епископа. Нелегко было святому Феодору покидать свое безмолвие, но он покорился воле Божией и вступил в управление Эдесской церковью. Это произошло во время царствования греческого императора Михаила и матери его Феодоры в середине IX века. Во время совершения над преподобным Феодором епископской хиротонии произошло великое чудо. Народ увидел белоснежного голубя, парившего над куполом храма, который затем опустился на главу поставляемого. Вступив в управление паствой, святитель Феодор отдал своему служению все свои духовные дарования. Он был образцом для верных в слове, в жизни, в любви, примером своей святой подвижнической жизни, наставлял врученную ему Богом паству на путь спасения. Много сил положил Феодор в борьбе с еретиками, твердой рукой ограждая церковь от соблазнов и разномыслия. Утешением и поддержкой святителю Феодору служило духовное общение с прозорливым старцем и столпником, преподобным Феодосием, который подвязался недалеко от города, близ монастыря святого великомученика Георгия. С благословения старца святитель Феодор предпринял путешествие в Багдад к халифу Мавию с жалобой на несправедливые притеснения православных. Придя к Мавию, святитель нашел его тяжело больным. Призвав в помощь Господа, святой епископ осветил сосуд с водой, дал халифу испить, и больной исцелился. Благодарный Мавий, расположившись к святому, с удовольствием слушал его поучения и, наконец, вместе с тремя приближенными принял святое крещение с именем Иоанн. Вскоре за открытое исповедание перед мусульманами своей веры во Христа халиф Иоанн был убит вместе со своими приближенными. Явившись во сне одновременно святителю Феодору и столпнику Феодосию, он поведал о том, что сподобился пострадать за Христа, причислен к лику мучеников и вскоре встретится с ними в Царстве Небесном. Это было указанием угоднику Божию, что кончина его приближается. Через 3 года, уединившись снова в лавре святого Саввы Священного, он мирно отошел ко Господу в конце IX века. Святитель Феодор Эдесский оставил христианам свои назидательные творения, в том числе произведения 100 душеполезнейших глав. Вот, к примеру, чему нас поучает в них святитель Феодор. «Совершенной ненавистью ненавидеть бесов, как врагов нашего спасения, Давидское научает нас слово. И это очень пригодно в деле преуспеяния в добродетелях. Но кто же будет тот, совершенной ненавистью ненавидящий врагов спасения? Тот, кто не грешит не только делом, но и мыслью, коль же скоро сосуды любления их, то есть причины страстей, будут в нас, то как установиться в нас ненависти к ним? Ибо сластолюбивое сердце бессильно питать в себе ненависть к ним». Действительно, эти слова написаны подвижником, на деле знающим те духовные высоты, о которых он говорит. А вот еще одна из глав душеполезнейших. «Никто из нас собственными силами не может избежать обходов и козней лукавого, но только непобедимой силою Христовою, потому опасно заблуждаются мечтающие совершаемыми ими подвигами и силою воли своей упразднить грех, упраздняемый одной благодатью Божией. Чего ради светила Церкви, Иоанн Златоуст говорит, что недостаточно одного усилия человеческого, если не получится и помощь свыше. И опять, никакой не будет пользы от помощи свыше, если не будет собственного усилия. То и другое показывают на себе Иуда и Петр. Тот, столь много прияв от благодати, не получил от того никакой пользы, потому что не приложил своего хотения и не привнес своего усилия. А Петр, хотя и ревностную изъявил готовность, но как не получил помощи свыше, пал. Итак, очевидно, что из того и другого соплетается добродетель. Посему прошу, как все возложив на Бога и самим не спать, так и ревностью ревнуя, не думать все исправить собственными усилиями». Братья и сестры, читая святителя Федора, очень ясно вырисовывается различие между образом жизни мирянина и монашествующего. Для мирянина не будет пользы от буквального подражания монашествующим, и, конечно же, для монашествующего будет большим вредом уподобление живущим в миру людям. Но есть у святителей советы универсальные, подходящие как монашествующим, так и мирянам. Так, например, он писал: «Соперник нашей жизни – дьявол, разными помыслами умаляет грехи наши и часто покрывает их забвением, чтобы мы послабили себе в трудах и не думали более оплакивать свои падения. Мы же, братья, не дадим себе забыть о своих падениях, хотя бы казалось, они прощены уже нам в силу покаяния нашего, но всегда будем памятовать о грехах своих и оплакивать их не перестанем, чтобы, стяжав себе, яко добрую сожительницу, смирение, избежать нам сетей тщеславия и гордости». Святителю Отче Феодоре, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерную, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и царствие небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои тверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ повсхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашь к нам сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвиглась и, во же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, ей многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторвут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко ж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, яко же поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от неживота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию,
покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, иже ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юны, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие,

0: Зовите имена и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольные и невольные, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Доброе утро, дорогие братья и сестры! В эфире рубрика «Евангелие дня». Сегодня, дорогие братья и сестры, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 16 глава, с 20 по 24 стих. «Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. Когда святые апостолы исповедали Спасителя Сыном Божиим, Он сказал: «Подобает пострадати, убиенну быти». Дело созрело, оставалось только завершить его крестной смертью. То же бывает и в ходе нравственного преуспеяния христианина. Пока он в борьбе со страстями, враг еще надеется как-нибудь искусить его. Но когда страсти улягутся, и у врага недостает уже силы возбуждать их, тогда он воздвигает внешние искушения всякого рода напраслины и притом самые чувствительные. Он метит заронить мысль, но из-за чего трудился и боролся. Никакого нет тебе от этого проку. Но когда он заготовляет таким образом войну совне, Господь тружнику своему ниспосылает дух терпения, и прежде чем враг успеет поднять какую-либо беду, заготовляет в сердце его воодушевленную готовность на всякого рода страдания и неприязни, и кознь врага не удается. Как Господь сказал о себе: «Подобает пострадати», так и они испытывают некоторое жаждание прискорбностей. И когда они наступают, то с радостью встречают их, пьют их, как жаждущий пьет прохладительную воду. На этом наша рубрика «Евангелие дня» подошла к концу. Божьей помощи вам, дорогие братья и сестры, предстоящий день мира и радости о Господе в вашей душе.
1: Вы слушали «Евангелие дня», читал Виталий Савкин. Спасибо.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Нижегородской епархии состоялись богослужения и крестные ходы, приуроченные к дню памяти страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного Евгения Врача. 16 июля в городе Арзамас по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия состоялся крестный ход. Его организатором выступила Арзамасское городское благочиние при активном участии сотрудников правоохранительных органов города и представителей Арзамасского казачества. Возглавил крестный ход старший священник архиерейского подворья бывшего Арзамасского Новодевичьего монастыря Алексея Человека Божия иерей Петр Рус. С хоругвями и иконами собравшиеся прошли по улицам города, вознося молитвы святым страстотерпцам. В своем пасторском слове иерей Петр Рус напомнил о событиях ночи 16 на 17 июля 1918 года, когда в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге была расстреляна семья последнего российского императора. 17 июля в селе Дивеево в храме в честь святых царственных страстотерпцев праздничную божественную литургию возглавил благочинный Дивеевского округа иерей Владимир Каргин. Ему сослужил настоятель этого прихода иерей Сергий Марченко. В церкви молились дивеевцы и гости села. По завершении литургии состоялся крестный ход вокруг храма. После этого благочинный, обратившись к собравшимся, поздравил их с престольным праздником, выразил благодарность всем труженикам храма, созидающим приходскую жизнь своими трудами и молитвами. В своем слове он отметил, что на этом месте по благословению Божью воздвигнут храм в честь императора и его семьи. Это был человек, служивший Господу, патриот своего Отечества, посвятивший жизнь народу. И тот же народ его предал. Ныне мы молитвенно вспоминаем подвиг царственного страстотерпцев и просим, чтобы по их предстательству Господь укрепил наше Отечество и сохранил Россию, сказал иерей Владимир Каргин. 17 июля в городе Саров в храме в честь святых царственных страстотерпцев божественную литургию возглавил благочинный Саровского округа протоиерей Лев Юшков. Ему сослужили старший священник этого прихода протоиерей Сергий Скузоваткин и клирики благочиния протоиерей Владимир Кузнецов, протоиерей Александр Брюховец и иерей Алексей Шестаков. Вечером накануне праздника в этой церкви также состоялось соборное богослужение. На утренне священнослужители в центре храма поочередно читали акафист святым царственным страстотерпцам. В эфире новости. В 2026 году исполняется 25 лет со дня прославления в лике святых адмирала Федора Ушакова и столько же Всероссийскому детско-молодежному православному движению «Ушаковцы». Движение было создано в 2001 году при Союзе писателей России в Всемирном русском народном соборе. Его первым руководителем был писатель, историк и общественный деятель Валерий Ганичев. Уже четверть века ребята из разных регионов России и других стран собираются на лекции. Сборы, чтобы вместе изучать жизнь святого адмирала, учиться дружбе и командной работе, говорить о нравственных основах служения Отечеству. В этом году ушаковские сборы, проходящие по благословению святейшего патриарха Кирилла, собрали детей из Белгорода, Луганска, Донецка, Макеевки, Ливен, Тюмени и Москвы. Вместе с руководителями Мариной Ганичевой и Сергеем Катькало участники отправились в большое путешествие от Москвы до Русского Севера. Маршрут прошел через Можайск, Бородинское поле, Калужскую землю, Рыбинск, родину Федора Ушакова-Бурнакова и Хополева и завершился в Вологде. По пути ушаковцы побывали в Бородинском, Лужицком, Кирилло-Белозерском, Ферапонтовом и Спасо-Прилуцком монастырях, посетили святые источники и места, связанные с отечественной историей, а также музей Ушакова в Рыбинске и православную гимназию имени Серафима Вырицкого. Весь путь участники движения прошли под знаменами с образами святого праведного воина Федора Ушакова, святого благоверного князя Александра Невского и святителя Николая Чудотворца. Стяги и иконы были подготовлены и освящены братьями Московского Сретенского монастыря и переданы движению при содействии детского семейного образовательного телеканала «Радость моя». Жизнь святого адмирала остается для молодых людей примером мужества, верности, долгу и духовной крепости. О том, каким должно быть патриотическое воспитание сегодня в студии телеканала «Радость моя», рассказала писатель Марина Ганичева в программе «Актуально. Святой Федор Ушаков объединяет молодежь». И последняя информация выпуска. В Ростовском Кремле открылся масштабный межмузейный проект «Образ русского архиерея. От повести о белом клобуке до восстановления патриаршества», объединивший коллекции трех федеральных музеев и несколько столетий церковной истории. В основе экспозиции предметы из собрания музея-заповедника «Ростовский Кремль», Новгородского и Сергиевско-Посадского музеев-заповедников. В проекте также приняли участие церковно-археологический кабинет Московской духовной академии. Кураторы проекта – генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн и Никита Аникин, участвовавшие в разработке ее замысла, в должности директора Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль». В настоящее время он возглавляет Тульский государственный музей оружия. В Ростов Великий экспозиция приехала после двух месяцев работы в Великом Новгороде. Открытие выставки ознаменовал благовест, организованный главным звонарем Московского Кремля и Храма Христа Спасителя Игорем Коноваловым. Выставка позволяет не только увидеть редкие предметы архиерейского облачения, но и понять их символический смысл. В богослужебной традиции они выполняют ту же роль, что икона или фреска, передают смысл совершаемого таинства, делают его зримым. В экспозиции представлены уникальные памятники церковного искусства – панагии, посохи, поручи, пояса, филонии, саккосы, митры и мантии, а также иконы, портреты и фотографии. Они позволяют проследить, как на протяжении столетий формировался образ русского архиерея. Особое место на выставке занимает белый клобук, символ пастырского служения наиболее чтимых архиереев, архиепископов новгородских и ростовских, митрополитов всея Руси, а с 1589 года патриархов московских. На выставке можно увидеть древнейший из дошедших до нашего времени белых клобуков, принадлежавший архиепископу новгородскому Василию Калике и датируемый XIV веком. Расшитый золотом клобук ростовского митрополита Ионы XVII века, а также созданный в конце XX века клобук патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Выставка последовательно раскрывает этот исторический путь от заимствованной традиции к собственной, от изменения форм к их возвращению. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие папы и мамы, ожидающие рождения малыша, приглашаем вас в школу родителей. Специалисты Центра защиты семьи «Колыбель» помогут вам найти ответы на вопросы, связанные с беременностью, подготовкой к родам и первыми месяцами жизни с ребенком. Какие задачи стоят перед родителями в этот период? Как наладить общение с крохой уже сейчас? Каковы особенности питания и режима беременных? Как подготовиться к родам, чтобы они запомнились одним из самых значимых дней вашей жизни? В чем важность грудного вскармливания и с какими трудностями можно столкнуться в этот период? А также вопросы развития и воспитания малыша. Вас ждут музыкальные занятия, которые помогут наладить общение с малышом. А на последней встрече будет отслужен молебен о благополучном родоразрешении. Занятия ведут акушер, психолог и музыкальный работник. Первая встреча состоится 27 июля в 11 часов в культурно-просветительском центре «Царский» по адресу Екатеринбург, улица Царская, 8, рядом с храмом на Крови. Телефон для записи 8-950-55-65-788. Лариса Михайловна, ждем вас.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

0: На беседу в кругу семьи приглашает Центр защиты семьи «Колыбель».
1: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время. Мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. В последнее время мы с вами говорили о книгах, о чтении и их влиянии на нашу жизнь. Но чтение бывает разное. Мы можем читать художественную литературу, научно-популярную литературу. А еще мы можем читать житийную литературу. Литературу, которая посвящена жизни тех или иных святых. И мы с вами встретимся с сотрудниками Центра защиты семьи «Колыбель». Те, кто когда-то трудились у нас, и те, кто сейчас трудятся. И поговорим с ними о том, кого из святых они считают покровителем семьи, почему это так происходит. И в самом начале мы встретимся с Оксаной. Она когда-то была руководителем Центра защиты семьи «Колыбель», сейчас она занимается другими вопросами. И из встречи с ней мы узнаем, как святые праведные богатцы Кимиана стали покровителями Центра защиты семьи «Колыбель». Оксана, добрый день. Скажите, пожалуйста, о ком бы вы хотели рассказать и почему именно этого святого вы считаете покровителем семьи?
2: Добрый день. Я бы хотела рассказать о таких чудесных святых, как Иоаким и Анна. Почему эти святые очень близки именно мне, моей семье? Да очень просто, потому что мы с мужем не могли зачать детей более 12 лет. Мы прошли все круги, которые можно, врачебные, неврачебные. Мы ездили на Святую Землю, молились. Мы очень хотели детей, очень. У нас даже семья, ну, могла распасться. То есть муж уходил. Вот. И когда я была руководителем «Колыбели», мы, благословясь у батюшки, вот приняли с ним такое решение, что у «Колыбели» должны быть святые, святой какой-то покровитель. И вот он благословил Иоаким и Анна. Это же действительно, ну, чудеснейшие святые, с ними связано очень-очень много. И самое главное, что это родители Пресвятой Богородицы. То есть это великие люди были на земле.
1: Хорошо. Оксана, скажите, пожалуйста, а чем привлекли, может быть, удивили вас вот эти святые богатцы Иоаким и Анна?
2: Прежде всего, своим терпением. То есть вот я не понаслышке знаю, что такое преодолевать себя, что такое терпеть. То есть, ну, все говорят, да как нет детей, там и родственники, и все. Вот им то же самое говорили все. Даже жертву не принимали у них, как-то вот был случай описан в их житии. И они терпели. То есть сколько было Анне, когда она зачала? Уже около 70. То есть это уже бабушка, да? И она всю жизнь просто смиренно терпела, что да, у них нет детей. Они ведь очень богатые. Богатые люди были по тем временам. Они были благочестивые, конечно, в первую очередь, но они имели средства, они могли там как-то по другому пути пойти. Но нет, они уповали на Бога и терпели, и молились. Вот этим они, конечно, своим терпением, с кротостью, смирением, они удивляют.
1: Оксана, скажите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни история связана с этими святыми? Или, может быть, вы читали, или, может быть, кто-то рассказывал какие-то истории?
2: Ну, самая главная история моей жизни – это моя долгожданная дочь Анна, названа в честь этих святых Анна. Вот, я это сделала осознанно, хотя муж у меня хотел назвать по-другому имени эту долгожданную нашу дочь, но назвали мы Анна в честь Анны. Вот, это самая главная история, то есть я посвятила, ну, можно сказать, вот это вот чудо, которое с нами произошло с мужем, именно этим святым. То есть для меня они точно знамя, что есть. Господь слышит всех однозначно. Нужно просто верить, молиться и что-то претерпеть. И Господь обязательно услышит, обязательно. И как вот и Иоаким, и Анну он услышал, несмотря на годы, несмотря на, ну, казалось бы, нелепицу. Ну как женщина может родить в 70 лет? Ну как? Ну это же, ну, очевидно, что никак. А Господь все может. Господу все подсильно. То есть нужно просто верить и немножко претерпеть, немножко где-то посмиряться, немножко где-то, ну, себя как-то своей волей немножко убрать. И тогда все будет так, как Господь хотел, как Господь управит, и вот так вот и будет.
1: Хорошо, замечательно. Да, на самом деле, я думаю, многие люди могут подчеркнуть, что особенно в ситуации, когда возникают трудности с рождением детей, обращаясь к этим святым, да, через какое-то время получают помощь. Оксана, скажите, пожалуйста, вы немножко, конечно, сказали, но хотелось бы еще раз, может быть, акцентировать внимание на том, какие добродетели, на которые вы обратили внимание и, ну, не тронули ваше сердце.
2: Ну, помимо терпения, это любовь друг к другу, любовь именно как мужа и жены. Не каждая семья может вот как бы пройти вот эти все испытания. Я даже знаю некоторых батюшек вот с матушками, у которых нет детей, они прям вот унывают. Ну, то есть это любовь друг к другу. То есть без любви ни одни супруги, ну, это уже не семья. То есть самое главное, это все-таки не чадородие, да, это любовь между двумя людьми. То есть это уважение, это взаимопонимание, это служение друг другу, прежде всего служение. Смотрение в одну сторону. То есть они смотрели в одну сторону, это сторона Бог. То есть это тоже очень важно. То есть вот это добродетель, да. Ну, послушание, я уже говорила, да. То есть несмотря на свое какое-то хотение, что-то ты хочешь внутри, но ты все равно, раз вот так, значит, ну, нужно послушаться. Вот они, вот эти добродетели, наверное, самые такие очевидные.
1: Оксана, еще один вопрос хотела бы вам задать. Скажите, пожалуйста, чему бы вы лично хотели поучиться у этих святых? Если да, то чему именно?
2: Ну, то есть всегда нужно верить, всегда надеяться и всегда любить. Любить мужа надо научиться, да, так как любила Анна и Акима. Я так, к сожалению, не умею. Я и ропщу, и могу где-то неправильно себя вести, не всегда забочусь так, как надо. В общем, вот хотела бы научиться быть такой, как Анна. Научиться доверять Богу, то есть несмотря на то, что это их самая долгожданная, самая искренняя молитва была о зачатии ребенка и рождении, они же отдали этого ребенка на воспитание. То есть всего 3 года. Вот давайте представим, да, одну мать любую, которая бы взяла в 3 года и отдала ребенка своего, да, там неважно, ну, пускай даже в храм, ну ни одна же не способна на это. А она взяла и подарила своего ребенка именно Богу. Вот, то есть вот этому, наверное, да. То есть, опять же таки, вере, прежде всего вере. Вот так, наверное.
1: Хорошо, спасибо вам большое.
2: Пожалуйста, очень рада была с вами пообщаться, Лариса Михайловна.
1: А сейчас мы с вами встретимся с сотрудником Центра защиты семьи «Колыбель» Надеждой. Надежда, добрый день. Мы записываем передачу, посвященную чтению житий святых, являющихся покровителями семьи. О ком бы вы хотели рассказать и почему именно этого святого или святых вы считаете покровителем семьи?
3: Добрый день. У меня история, наверное, не совсем обычная. Началась она в 1992 году. Тогда мы с родителями поехали в Санкт-Петербург. На тот момент, где-то около года, наверное, как город переименовался, до этого он был Ленинградом. Ну, все по привычке, вот из поколения моих родителей, называли его еще Ленинградом. Мы приехали в город, и вдруг оказалось, что у нас одна из экскурсий лежит на Смоленское кладбище. Это была очень такая удивительная для меня вещь, потому что кладбище, оно не предполагает экскурсии, вот в моем мировоззрении. Но тем не менее мы там оказались. И было очень необычно и интересно идти по аллеям. Я помню, что огромное количество памятников было, 1700 завершающих уже годов, то есть 1800 скорее даже. То есть какие-то очень старинные, и надписи были очень необычные. И про людей писали не просто фамилия, имя, отчество, а были какие-то эпитафии, какие-то от потомков, от семей, от любящих людей дополнение к каждому человеку. Меня это очень впечатлило, я запомнила. И спустя очень много лет я вернулась туда, ну, уже самостоятельно, потому что к тому времени понимала, что Смоленское кладбище, оно неспроста в Санкт-Петербурге. Вот так началось знакомство с святой блаженной Ксенией Петербургской. Вообще она для меня очень необычный человек изначально. В 23 года выйти замуж и в 26 овдоветь, то есть такой возраст достаточно юный. При этом такая любовь к мужу, которую она пронесла сквозь всю свою жизнь. То есть человек, который сквозь всю просто свою жизнь пронес вот эту вот беззаветную, абсолютно преданную любовь к супругу, будучи всего около 3 лет замужем и спасая его душу как христианина своим подвигом, для меня это вот какой-то невероятный пример. Я понимаю, что один раз и на всю жизнь это вот можно сказать про семью как раз блаженной Ксении и ее супруга Андрея. Удивительная абсолютно семья. И несмотря на то, что он рано ушел из жизни, они были семьей всю оставшуюся жизнь.
4: Хорошо. Надежда, скажите, пожалуйста, какие добродетели проявились в жизни святой Ксении Петербургской, которые привлекли ваше внимание?
3: Вообще, я бы сказала, что тут какое-то для меня сочетание немножечко несочетаемого. Она очень мужественный человек, и вместе с тем она очень кроткая. То есть мужество предполагает какую-то вот силу поступков, каких-то подвигов. А кротость, она обычно бывает очень скромная, незаметная. Она не так видна, как какие-то большие яркие подвиги. Но вот блаженная Ксения, она это все сочетает. И невероятную любовь она пронесла не только к мужу, но и к окружающим ее людям, которые и оскорбляли, и унижали. Но она продолжала по-прежнему заботиться и молиться за каждого. Как ее почитающего и поддерживающего, так и где-то, наверное, обижающего и унижающего. Поэтому вот эти вот два сочетания кротости и мужества, это в сочетании с любовью ко всему миру для меня какой-то пример.
4: Хорошо. Надежда, скажите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни история, связанная с Ксенией Петербургской, или, может быть, вас поразил какой-то факт из ее жития?
3: У моих знакомых очень долго не было деток. И их мама, не они сами, их мама очень молилась, она очень хотела внуков. Это было какое-то невероятное вот просто желание. При том, что и сами молодые люди, вот мои знакомые, ровесники, они тоже хотели, но они ограничивались тем, что мы хотим, ну и прилагаем вот просто к этому усилия, как супружеская пара. А мама молилась блаженной Ксении Петербургской. Причем там очень были такие искусительные моменты, но тем не менее, спустя практически 12 лет получилось им сразу тройню родить. И мама говорит, что мама вот этой вот семьи, что она не опускала руки, несмотря на то, что не давалось, не давалось, она понимала, что рано или поздно, главное с усердием, с усилием, с горячей молитвой просить. И вот после этого вся семья, они пришли к Богу. То есть я их несколько раз видела в одном из храмов Екатеринбурга. После того, как родились тройняшки, такой очень редкий, конечно, случай тройня, они пришли поклониться с благодарностью Богу и блаженной Ксении, по молитвам которой они считают, что как раз Господь и дал им деток.
4: Надежда, скажите, пожалуйста, а чему бы вы хотели поучиться у Ксении Петербургской?
3: Терпению. Это одна из тех добродетелей, над которыми нужно работать мне. И, конечно, верить в промысел Божий. Потому что, несмотря на то, что иногда просится и не дается, ты понимаешь, что оно в отношении тебя, оно будет в любом случае промыслительно. Ну, запастись терпением. Потерпеть, перетерпеть и спастись. Наверное, это самое основное.
4: Спасибо вам большое.
3: Слава Богу за все.
4: А сейчас мы с вами встретимся с Верой, которая тоже трудится в Центре защиты семьи «Колыбель». Вера, добрый день. Скажите, пожалуйста, о ком бы вы хотели рассказать? И почему именно этого святого вы считаете покровителем семьи?
5: Я бы хотела рассказать о Николае Чудотворце. Я думаю, что это великий святой, который покровителем является совершенно разных сторон жизни человеческой, но и семьи тоже, потому что известны чудеса, которые он при жизни сотворил для семьи некогда богатого человека и ставшего нищим, и помог его дочерям выйти замуж и не оказаться в таком страшном грехе блуда. Это с одной стороны, а с другой стороны, я знаю очень много чудес, и я слышала много и от знакомых, и от коллег, и по своему опыту знаю, что он очень помогает семьям, у которых долгое время не было детей. И он помогает им обрести детей, помогает им верить в то, что это возможно, даже несмотря ни на какие медицинские прогнозы, вопреки всему, верить, надеяться и обрести по Божьей воле детей.
4: Вера, скажите, пожалуйста, а чем привлек или, может быть, удивил, или, может быть, даже поразил этот святой? Я понимаю, что он у многих на слуху, но лично для вас, чем значим этот святой?
5: Знаете, я прежде не думала о том, что он какой-то особо знаменитый, и о том, что о нем все знают. Просто он всегда был среди икон моей бабушки. И однажды, когда я уже была замужем, и у нас с мужем очень долго не было детей, и я уже смирилась с тем, что у меня не может быть детей, мы собрались поехать в отпуск. И ближайшая церковь, которая была рядом с моей работой, в ней была большая икона Николая Чудотворца. И я зашла туда и просто попросила его, чтобы во время нашей поездки нам на встречу попался хотя бы один православный храм, потому что мы поехали в Турцию. Я не знала ни про город Миры, ни про то, что там есть храм, где хранились долгое время мощи Николая Чудотворца, и осталась гробница, в которой он лежал. Просто попросила о том, чтобы ну хоть какой-нибудь маленький православный храм нам встретился, ну хоть что-то православное в этой чужой стране там было. И на следующий день мы улетели. Единственная экскурсия, на которую мы попали во время всего нашего отпуска, это была экскурсия, которая заканчивалась осмотром храма, который был построен во имя Николая Чудотворца. Храм в Мирах сейчас, город другое название носит, но тем не менее мы попали к этой самой гробнице, в которой некогда лежали мощи Николая Чудотворца. И мой муж решил купить небольшую иконку Николая Чудотворца. И когда мы зашли в храм, который сейчас как музей, нам сказали, что вы можете дотронуться до стекла, за которым находится эта гробница, и о чем-нибудь попросить. Как нам сказали, загадать желание. У нас с мужем никаких других желаний не было. У нас было только одно желание. Муж приложил икону к этому стеклу. Мы с ней приехали домой. И в очень достаточно скорое время мы узнали, что у нас будет ребенок. При том, что нам врачи говорили о том, что у нас не может быть детей, и нам настоятельно советовали готовиться к ЭКО, и первые даже какие-то документы, бумаги, какие-то первые обследования в этом направлении мы уже начали проходить. Хотя как бы очень этого не хотелось, но в эту сторону мы шли, и это было большое чудо, конечно. Для нашей семьи. Это большая радость. И когда я уже была беременна, я встретила в храме на одном из праздников, по-моему, введение во храм Пресвятой Богородицы. Встретила женщину, которая вернулась из какой-то поездки паломнической. И, видимо, в это время она побывала в храме Николая Чудотворца. И подарила мне маленькую иконку Николая Чудотворца. Это было такое удивительное совпадение. Поэтому, конечно, для меня это святой, с которым связано самое, наверное, большое событие в моей жизни, в нашей семье. И самое удивительное, что дочка моя родилась, я не сразу это осознала, через несколько лет, что она родилась в день рождения Николая Чудотворца. Поэтому для нашей семьи это такой особый святой, которого мы любим, и дочка наша тоже его очень любит. Это такая вот история, и как-то мы наблюдаем все больше каких-то таких неслучайных случайностей, которые связаны с ним в нашей жизни, они происходят, появляются, как-то замечаем.
4: Я думаю, что наши радиослушатели тоже в своей жизни могут найти истории, связанные, да, с чудесами, сотворенными благодаря обращению к Николаю Чудотворцу. Хотелось бы такой вопрос, Вера, задать. Скажите, пожалуйста, Николай Чудотворец чем вас привлек? Не только чудесами, да, а своими какими-то вот такими качествами, характеристиками или, как мы говорим, добродетелями. И чему бы вы хотели поучиться у Николая Чудотворца?
5: С одной стороны, это человек, который следует воле Божией. И он, мне кажется, без малейшего сомнения следовал тому пути, которым направлял его Бог, несмотря на то, что далеко не всегда этот путь был ему интересен, может быть, он хотел по нему пойти, потому что он же, например, если вот мы посмотрим в житие, да, то он ушел в монастырь, и Господь вызвал его на служение людям. Он ушел в пустыню, и Господь его снова вернул на служение людям. И благодаря этому он все ближе и ближе становился к Богу, благодаря вот этому своему послушанию Богу. Так, мне кажется, что это очень важно, и в нашей жизни важно чувствовать и пытаться понять, что хочет от тебя Господь, что ты хочешь, да, сейчас, особенно в каких-то житейских проблемах, каких-то вот, когда ты в этой суете

0: Вот это вот послушание, оно же важно и каждый день, и в нашей и семейной жизни тоже, несомненно. И иногда бывает, неожиданно бывает, когда ты послушаешь мужа и делаешь так, как он предлагает, как он советует. И это оказывается более легким бременем и легким игом, да, как говорит Господь. Это гораздо легче оказывается для твоей души, для твоей жизни. И, в принципе, ты даже не думал, что так может быть, и все так может легко и просто устроиться. Это вот, наверное, такая важная добродетель послушания. Еще, конечно, это милосердие, оно просто безмерное. И его стремление помочь людям, оно заходило настолько далеко, что Господь давал ему возможность являться людям тогда, когда он еще не ушел в жизнь вечную. Он был живым человеком, он настолько проявлял свое милосердие к другим людям, что мог явиться во сне царю и приказать ему, да, освободить узников, которых он держал, удерживал, осудил незаконно и несправедливо. Такие вещи, ну, совершенно удивительные. Он помогал всем, кто к нему обращался, и благодаря тому, что он проявлял свое милосердие и каждый раз проявлял вот эту милость свою, Господь ему давал и наполнял его руку, и он мог давать снова и снова. И это совершенно удивительно. И, конечно, вот эта его решимость и полное доверие Богу.
1: Вера, спасибо большое вам. Очень чудесно.
0: Спасибо.
1: Сейчас мы с вами встретимся с руководителем Центра защиты семьи «Колыбель» Светланой Кисловой. Светлана, добрый день. Мы сейчас записываем передачи про жития святых, которые являются покровителями семьи. О ком бы вы хотели рассказать и почему именно этого святого или этих святых вы считаете покровителем семьи?
2: Здравствуйте, Лариса Михайловна. Я для нашей передачи выбрала преподобного Серафима Саровского. Не сразу я вообще про него узнала, потому что мое крещение было в подростковом возрасте, это где-то 93-й год, и у меня не было связки именины, как сейчас, да, называют в честь святого покровителя, рядышком который. И у меня вообще не было никаких связок, но в какой-то период воцерковления я с удивлением для себя узнала, что мой день рождения, 1 августа, это вот день памяти святого Серафима Саровского. И я стала немножечко как-то узнавать про него. Потом период не помню, но вот почему это покровитель семьи, у нас с супругом традиция. Мой день рождения мы стараемся 1 августа всегда отмечать в храме, связанном с Серафимом Саровским. И есть храм на Ганиной Яме в мужском монастыре, где мы были на архиерейской службе 1 августа. В Дивеево мы, например, были. И тут вообще особое событие, потому что в 2016 году, 10 лет назад, наш владыка Евгений Хиротонисан в епископа, и был святейший патриарх Кирилл, и вообще там столько событий в этот день происходило. Поэтому для нас это, и для меня лично, это какой-то важный смысл, потому что, на мой взгляд, батюшка Серафим, особенно когда ты в свой день рождения приезжаешь в храм, на литургию, какие-то совершенные подарки делают. Например, у меня еще была история, тоже, думаю, можно рассказать, что приехали мы в Казань, тоже с супругом, где сейчас владыка Кирилл. И храм Серафима Саровского есть, там настоятелем является его помощник, отец Кирилл Корытко. И мы приехали, владыка служил, и была такая служба, и такое общение после службы, что в любом случае скучаешь по владыке, и вот про семью, да, что чувствуешь вот эти связи. Например, вечером на службе мы стоим в Казанском храме, владыка Кирилл идет, кадит, останавливается и говорит нам: «О, а вы что тут делаете?» И мы понимаем, что, ну, вроде кто мы, да, ну, вот жители Екатеринбурга, да, сотрудники службы милосердия собора Успения, а здесь митрополит узнает, останавливается, ну, и вот и на следующий день такой теплый прием. И вот для меня батюшка Серафим — это вот святой покровитель, который именно мою семью каким-то вот таким вот своими святыми молитвами утешает, потому что служение разное и много-много разных таких задач, и вот этот день всегда такой наполненный радостью. И вот ничего не планируешь, а получается очень удивительно.
1: Угу. Замечательно. Светлана, скажите, пожалуйста, а чем привлек вас этот святой? Какие добродетели проявились в его жизни?
2: Ну вот как раз, да, тоже в период такого церковления мы ездили первый раз в Дивеево. Очень прям, знаете, так поверхностно было, на автобусе, длинный тур, полом.

0: буквально вот заскочить, по канавке пройти. Но, наверное, такие черты, это то, что вот он всегда встречает сухариками, это тоже такой определенный смысл, да, это вот не какое-то такое застолье, такое, но это то, что тебе не даст в минуту такую, да, расстроиться. То есть сухарик это всегда тебя прокормит, утешит. И, наверное, какая-то черта это такое, как такое всеобъемлющее смирение. Мы были в месте, где стоит, ну, по преданию камень, на котором он молился. И тоже ты находишься в этом лесу. Ну, допустим, даже это не этот камень, но какой-то другой. И ты вот понимаешь вот это вот уединение, какую-то такой стержень, такую крепость, веру в то, что он на своем служении. Он же еще долго был в уединении, а потом ему открылось, что нужно выйти к людям. И для меня тоже служение с людьми, мне тоже, мне кажется, мы с ним тут близки. Мне и уединение хочется, с одной стороны, а с другой стороны, понимаешь, что наше служение — это всегда нужно открытым быть, к людям выходить, рассказывать, не пугать их. А вот он как раз святой, который не пугает. У него все цитаты, да, «Радость моя», там «Христос воскресе». То есть это все наполненные каким-то таким утешением, всеобъемлющим приятием тебя. Поэтому, мне кажется, вот мы с ним очень близки в этом.
1: Угу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни история, связанная с этим святым? Вы, конечно, много уже рассказали истории, но, может быть, вот что-то такое особенное, что вот трогает ваше сердце? Может быть, когда читали его житие, с ним знакомились, тоже что-то затронуло?
0: Ну, вот я бы вернулась все-таки в 2016 год, вот 10 лет назад, побывать на Хиротоне Владыки Евгения, увидеть Святейшего, его молитву. Под открытым небом же все происходило, побыть в Дивеево вот эти сутки. И ты вот соприкасаешься и понимаешь, как много батюшка Серафим открывает. И, например, стоишь в храме, там рака всегда закрыта у батюшки Серафима, каким-то гостям открывается. И вот стоим мы перед иконой Богородицы, идет служба, и, представляете, я чувствую прямо благоухание. Понимаю, что, ну, глазом смотришь, что открывали раку. И вот этот запах проникает, и понимаешь, что даже если у тебя нет такой возможности, но тебя наполняет вот эта и благодать, и радость. Или вот, например, тоже вот в рамках этих суток идем по канавке, не помню, там первый уже круг или второй, и смотрим, кто-то идет перед нами, четочками молится, и тоже понимаем вот такой смысл духовности, молитвенного устроения, и понимаем, что это Владыка Евгений будущий, то есть это отец Алексей Кульберг идет и настраивается на вот это вот огромное событие, которое сейчас в его жизни произойдет. И вот я, поскольку человек такой эмпатийный, мне было настолько важно вот об этом объявлении узнать, что в Дивеево будет Хиротонесант из архимандрита уже в епископа, наш Владыка Евгений. И мне кажется, это особое какое-то такое звучание и связи с Владыкой и со Святейшим. И для меня это, правда, вот событие, вот из событий, потому что столько людей, и это в наш день рождения. То есть и я даже супругу говорила, представляешь, мой день рождения, батюшка Серафим устроилась служба патриарха, да, патриаршая служба, а Владыка Евгений вот подошел, благословил нас. Ну, то есть это такое наполненность наших душ, единение. Мне кажется, это самое главное, что помнить, что Господь все управляет, объединяет, и ты всегда сопричастен. Главное — открыть сердце, открыть взгляд, почувствовать и приехать, да, несмотря на то, что билетов нет, кто-то в автобусе ехал, то есть преодолеть какие-то трудности и потом вот стать свидетелем такого события. Я очень благодарна батюшке Серафимову за такие случаи в моей жизни. А я приготовила стихотворение, хотелось бы его прочитать, вот как раз готовилась к нашей программе, и нет автора у этого стихотворения, но, возможно, для слушателей оно как-то откроет батюшку Серафима, и, возможно, кто-то захочет в Дивеево отправиться. А может быть, здесь, в Екатеринбурге, кто-то в храм на Ясный придет, Серафима Саровского. Там, кстати, памятник ему есть. А кто-то доедет до Ганиной ямы. Так что давайте послушаем, как-то насладимся. Он был и именем, и духом Серафим. В пустынной тишине весь Богу посвященный. Ему всегда служил, и Бог всегда был с ним, внимая всем его молениям вдохновенным. И что за чудный дар в его душе витал? Каких небесных тайн он не был созерцатель, завета вечного земным истолкователь, как много дивного избранным он вещал. Куда бы светлый взор он только не вперял, везде туманное пред ним разоблачалось, преступник скрытый вдруг пред ним себя являл, судьба грядущего всецело рисовалась. В часы мольбы к нему с лазурной высоты небесные друзья невидимо слетали, и чуждые земной житейской суеты его беседы о небе услаждали. Он сам, казалось, жил, чтоб только погостить. В делах его являлось что-то неземное. Напрасно клевета хотела омрачить. В нем жизнь была чиста, как небо голубое. От подвигов устав, преклонившись на колени, с молитвой на устах, быв смертным, умер он. Но что же смерть его? Вид смертный только сени.
1: Светлана, очень замечательное такое стихотворение. Мне кажется, в нескольких строках вся жизнь Серафима Саровского раскрыта, и его и подвиг, и его желание и стремление угождать Богу и людям. Да? Поэтому спасибо большое за стихотворение.
0: Да, мне кажется, это вообще замечательная возможность и вот опыт поделиться. Поэтому, Лариса Михайловна, вот хотелось бы и вам тоже предложить принять участие именно вот в этой задумке и поменяться ролями и местами. И я бы уже вам задала вопросы, а вы бы на них ответили. Как вы относитесь к этому предложению?
1: Хорошо.
0: Тогда начнем. Лариса Михайловна, о ком бы вы хотели рассказать из святых? Почему вы считаете покровителем семьи того или иного святого?
1: Вообще, надо сказать, что у меня очень много святых, которых я люблю. Именно семейных святых. Но сегодня, наверное, я хотела бы рассказать немного о преподобных Кирилле Марии, родителях Сергия Радонежского. Потому что, во-первых, они сами причислены к лику святых, и их сын причислен к лику святых. А мне с давних пор очень нравится Сергий Радонежский. И когда стала знакомиться с его житием, постепенно познакомилась и с жизнью его родителей.
0: Спасибо. Вы уже немножко ответили на вопрос, чем привлекли ваше внимание эти святые, а тогда давайте побольше посмотрим про добродетели. Какие добродетели проявились в жизни этих святых?
1: Ну, как многие святые, здесь можно сказать и о смирении, потому что изначально они были ростовские бояре, то есть были очень достаточно обеспеченные, да, люди. И Кирилл, он служил у ростовских князей и неоднократно ездил в Орду. Но в связи и с набегами, и с разными, наверное, другими обстоятельствами они постепенно обеднели и не впали в состояние уныния какого-то, что вот мы бедные, несчастные. А спокойно перебрались в селение Радонеж Московского княжества и продолжили жизнь там. Это первый вот момент смирения, которое поражало всегда в них. Потом очень, я бы сказала, глубокое и серьезное попечение о своих детях, воспитание в детях и целомудрие, и благочестие, и их страннолюбие, и отсутствие какого-то кичения, потому что, ну, вроде бы бояре, вроде бы, ну, то есть все равно есть люд, который им помогает, слуги, скажем так, но они сами не чурались разных трудов, в том числе и сельских, и на земле работали. То есть это тоже удивляло. И, конечно же, их любовь к Богу. Потому что они даже когда в Радонеж переехали, то есть у них в усадьбе была церквушка.
0: Угу. А есть ли у вас какое-то именно такое личное соприкосновение через какую-то историю или прям в жизни вашей случившейся, или то, что вас, например, поразило, читая житие или какую-то историю? Как вот вы встретились с ними?
1: С ними-то мы встретились как раз через Сергия Радонежского. Потому что когда много лет назад я читала его житие, вы же знаете прекрасно, что я работаю с беременными. А поразило меня вот что, что еще в то время, когда Мария ждала своего сына будущего, Сергия Радонежского, да, а по рождению его звали Варфоломей, он трижды воскликнул во время литургии. То есть кому-то покажется что-то, ну, какая-то небылица такая, но на самом деле мы и в Евангелии читаем, например, про Иоанна Предтечу, который взыграл, когда его мама встретилась с Пресвятой Богородицей, да, и на самом деле это как один из показателей того, что дети в утробе мамы, они на самом деле какую-то жизнь проживают. И они чувствуют, они, наверное, чувствуют то, чего мы, может быть, не чувствуем на духовном уровне. И вот Сергий Радонежский, он трижды воскликнул перед чтением Святого Евангелия во время Херувимской и в тот момент, когда священник возгласил святая святым. И с этого момента Мария более тщательно стала проводить время во время беременности, потому что поняла, что это какой-то будет особенный ребенок, что-то не просто так произошло. Кроме того, то, что меня поразило, и то, что сложно в наше время представить, будучи еще совсем младенцем, с самого рождения Сергей Радонежский не брал грудь в среду, в пятницу. То есть кажется, вроде бы, ну как-то быть не может такого. А вот в их житии мы можем это прочитать, что когда Мария употребляла мясо, он тоже отказывался от груди. То есть вот у него такое вот подвижничество было с самого рождения. Еще момент, который тоже хотела бы отметить, который меня поразил, это глубокое послушание Сергия Радонежского своим родителям. Вот он с самого рождения, по сути дела, даже еще во время беременности, да, то есть он был приуготовлен Богу, да, служению Богу. И когда он неоднократно к своему отцу Кириллу обращался с тем, чтобы уйти в монастырь, принять постриг монашеский, они ему говорили про то, что нет, вот братья твои женаты уже, у них семьи, они жены угождают. Ты нас, пожалуйста, упокой, вот мы когда скончаемся, можешь принять иноческий постриг. И ведь он послушался, то есть он за ними ухаживал до самого конца их жизненного пути, то есть он их сопровождал. Хотя в конце это была традиция такая, да, то есть они ушли в монастырь, то есть они приняли монашеский постриг и скончались именно как преподобная Кирилл и Мария. И очень кратенько расскажу, да, история такая, она, конечно, не замысловатая такая, но ходит такое предание, что Сергий Радонежский завещал всем, кто желает ему поклониться, перед этим побывать у его родителей в Хотьково. И вот много лет назад мы тоже поехали с семьей, решили сначала заехать в Хотьково. В то время у моего супруга были определенные проблемы со здоровьем, то есть ей нужно было питаться через определенный интервал времени. Это сейчас полным-полно всяких разных кафе, и такой проблемы нет. А в тот момент думали, ну, мы что-то, конечно, с собой взяли, но ему нужно было именно горячее питание. И мы, когда приехали в Хотьково, получилось так, что мы не смогли сразу же приложиться к мощам, помолиться, потому что шло отпевание инокини. Нам сказали, подождите немножко, скоро закончится, мы подождали. Я, конечно, внутренне переживала, что время идет там, ну, чтобы не было никаких проблем, потому что еще дальше потом в Сергиев Посад ехать. И тут выходит какая-то монахиня и приглашает нас. Пойдемте на поминальную трапезу. Ну, мы просто приехали помолиться, как-то нам не очень удобно. Она говорит, нет, надо пойти. И была такая вкусная манная каша. То есть и там угостили, и получается, скажем так, вот наша нужда была удовлетворена вот таким необычным образом. Ну, я думаю, что Господь по молитвам Сергия Радонежского, ну, как бы вот позаботился. Это, конечно, вот такое вот воспоминание.
0: Очень-очень видно, что это такое, правда, у этих святых серьезный духовный путь. И, наверное, хотелось бы спросить не только вот чему вы учитесь у него, а в каком, с чем вы обращаетесь в молитве, то есть по какому запросу, то есть как строятся, да, ваши молитвенные отношения, в какой момент хочется именно к ним обратиться и как отвечают?
1: Ну, в большей степени это касается воспитания детей, потому что, ну, для меня это, наверное, самое важное, потому что жизнь у нас такая. Понятно, что она всегда непростая, то есть разные бывают моменты, разные бывают ситуации, не всегда ты можешь понимать, что и как нужно делать.
0: А быстро отвечают?
1: Ну, по-разному, зависит, наверное, от того, как помолишься.
0: Спасибо большое. Мне кажется, очень интересно было. И тоже рекомендую. Вот, мне кажется, каждый святой достоин, чтобы поглубже понять. И, правда, откликаются, помогают. Глубокий смысл такой несет. Спасибо.
1: Да, вам спасибо большое. Все, до встречи.
0: Да, всего доброго. Спасибо.
1: Наша передача подошла к концу. Мы с вами совместно с сотрудниками Центра защиты семьи «Колыбель» совершили маленькое такое путешествие в мир житий святых, узнали, кто может быть покровителем семьи и почему. И хотелось бы предложить всем нашим радиослушателям также прибегать к знакомству с жизнью святых, к чтению житийной литературы. До встречи через 2 недели. Храни всех вас Господь!
2: В Екатеринбурге 9 часов.

Дорогие друзья, доброе утро. Продолжает свою работу в прямом круглосуточном эфире православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 22 июля, 9 июля по старому церковному календарю идет 8-я седмица по Пятидесятнице. Сегодня мы совершаем память священномученика Панкратия Тавраменийского, епископа, священномученика Кирилла, епископа Гарцинского, преподобномучеников Патермуфия Коприя и мученика Александра, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Федора Идесского, епископа, преподобного Гавриила Афонского, архимандрита, священномученика Константина Лебедева, пресвитера. Все святые сегодняшнего дня. Молите Бога о нас. Когда святые апостолы исповедовали Спасителя Сыном Божьим, Он сказал: «Должно пострадать и быть убиту». Дело созрело, оставалось только завершить его крестную смертью. То же бывает и в ходе нравственного преуспеяния христианина. Пока он в борьбе со страстями, враг еще надеется как-нибудь искусить его. Но когда страсти улягутся и у врага не достанет уже силы возбуждать их, тогда он воздвигает внешние искушения, всякого рода напраслины, и притом самые чувствительные. Он метит заронить мысль: «Но из-за чего трудился и боролся? Никакого нет тебе от этого проку». Но когда он заготовляет таким образом войну совне, Господь труженику своему ниспосылает дух терпения, и прежде чем враг успеет поднять какую-либо беду, заготовляет в сердце его воодушевленную готовность на всякого рода страдания и неприязни, и кознь врага не удается. Как Господь сказал о себе: «Должно пострадать», так и они испытывают некоторое жаждание прискорбности, и когда они наступают, то с радостью встречают их, пьют их, как жаждущий пьет прохладительную воду. Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Мы начинаем новый день. Сегодня, напомню, среда, 22 июля. И хотим пожелать вам, чтобы этот день принес только добрые, благие вести, мира с Богом и ближними. Ну и время рассказать о том, какие передачи прозвучат в нашем сегодняшнем эфире. Через несколько минут православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым. В 9 часов 25 минут псалмы царя Давида. В 10 часов 10 минут Евангелие дня. В 10 часов 30 минут продолжаем слушать главы книги скиигумена Харитона Дунаева о молитве Иисусовой «Умное делание». В 11 часов 10 минут рубрика «Основы нашей веры» со священником Александром Ермолиным. Поговорим про посты. В 11 часов 30 минут «Духовное слово». Слушаем Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 12 часов 10 минут в нашем эфире книга святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Сегодня завершающая глава, она называется «О блаженной Феодоре». В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Прозвучат рассказы «Летят утки», «Святое дело» и «Мусульманин». 13 часов 10 минут передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Отправимся в Уральскую государственную консерваторию на концерт «Звучат ударные инструменты». 13 часов 40 минут «Детям о Боге. Новый завет» в пересказе для детей главы Евангелия. 14 часов 15 минут «Беседы о вечном». Сегодня в программе принимает участие священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения Пресвятой Богородицы в Леонове, город Москва. Тема беседы «Православие в Грузии». Программа из студии телеканала «Союз» беседует Сергей Платонов. 15 часов 10 минут повторим рубрику «Основы нашей веры». 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. 16 часов 10 минут православный календарь. В 16 часов 20 минут в нашем эфире цикл «Детям о Боге». В 16 часов 40 минут программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17 часов 15 минут в нашем эфире рубрика «Гость в студии». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с певицей Софьей Ковалевой о творчестве. Беседует Ирина Васильевич. В 18 часов 10 минут приглашаем ребят послушать продолжение сказок 30-го королевства Елены Крыжановской. В 18 часов 30 минут литературно-драматическая редакция «Радио» предлагает вам разговор об искусстве, православии и культуре.
В 19:10 мы повторим главы книги святителя Николая Сербского «О Боге и людях». В 19:30 цикл «Звучащая книга». Напомню, мы слушаем рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня, в среду, 22 июля. Хорошего и доброго вам дня. И оставайтесь на нашей волне.

0: Среда. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, стихи с 12 по 22. Евангелие по Матфею, глава 16, стихи с 20 по 24. Когда святые апостолы исповедали Спасителя Сыном Божиим, Он сказал: «Должно пострадать и быть убиту». Евангелие по Матфею. Дело созрело, оставалось только завершить его крестную смертью. То же бывает и в ходе нравственного преуспеяния христианина. Пока он в борьбе со страстями, враг еще надеется как-нибудь искусить его, но когда страсти улягутся, и у врага недостает уже силы возбуждать их, тогда он воздвигает внешние искушения, всякого рода напрасленные и притом самые чувствительные. Он метит заронить мысль, но из-за чего трудился и боролся? Никакого нет тебе от этого проку. Но когда он заготовляет таким образом войну совне, Господь труженику своему не спосылает дух терпения, и прежде чем враг успеет поднять какую-либо беду, заготовляет в сердце его воодушевленную готовность на всякого рода страдания и неприязни, и кознь врага не удается. Как Господь сказал о себе: «Должно пострадать», так и они испытывают некоторое жаждание прискорбности. И когда они наступают, то с радостью встречают их, пьют их, как жаждущий пьет прохладительную воду.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 21 июля, в день обретения Казанской иконы Божьей Матери, состоялось великое освящение восстановленного храма в честь тульского образа святителя Николая Чудотворца в Казанском Богородицком мужском монастыре. Прямую трансляцию богослужения можно было посмотреть на республиканском телеканале ТНВ, телеканалах «Спас» и «Союз», а также на портале «Православие» в Татарстане. Праздничный интервью Торжества начались утром с традиционного общегородского крестного хода с Казанской иконой Божьей Матери. Молитвенное шествие прошло от Благовещенского собора Казанского Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря. После прибытия крестного хода в монастырь, чтимый казанский образ Царицы Небесной внесли в возрожденный храм в честь тульского образа святителя Николая. Именно этот храм первым принял чудотворную икону после ее обретения в 1579 году. Сразу после принесения святыни началось великое освящение Никольского храма, затем в новоосвященном храме была совершена первая божественная литургия. В торжествах принял участие сонм архипастырь Русской Православной Церкви. Жители Республики Татарстан и гости региона присоединились к общей молитве и прославили Царицу Небесную на месте явления ее чудотворной иконы. В день празднования Собора Радонежских святых митрополит Челябинский Миасский Алексий совершил божественную литургию в Нижнем храме Кафедрального Собора Рождества Христова. Правящему архиерею сослужило духовенство собора, песнопение службы исполнил архиерейский мужской хор «Аксиос» под управлением регента Юлии Васиной. В проповеди владыка Алексий остановился на прочитанном отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея. «Двое слепых исповедовали Господа спасения и поверили, что Он им поможет. Господь исцеляет их со словами: «По вере вашей да будет вам». Архипастырь отметил, что наша вера состоит не в понимании того, что существует Бог, ангельский мир и вечная жизнь, а в доверии Богу. Архипастырь пожелал прихожанам мудрости и смирения, чтобы научиться доверять Богу, и тепло поздравил всех с воскресным днем. В эфире новости. В Екатеринбургской митрополии проходят царские дни, череда памятных и культурно-просветительских мероприятий, посвященных духовному подвигу святой царской семьи. Сегодня, 21 июля, во вторник, последний день царского фестиваля. В 16 часов начнутся царские музыкальные вечера. Концерт «Русь моя» исполнительница народных и авторских песен Варвара Комиссарова из Москвы. Место проведения – зал Центра царской Невский, город Екатеринбург, улица Царская, 8. В 17:30 царские встречи Александр Рафисович Галиев, научный сотрудник Музея Святой Царской Семьи, город Екатеринбург. Тема репрессий временного правительства в Екатеринбурге в 1917 году. Место проведения – зал центра Царский, город Екатеринбург, улица Царская, 8, вход свободный. В 19:00 начнутся царские музыкальные вечера, концерт вокальной музыки «Вечная классика», исполнители вокального ансамбля «Классика Вива». Концерт пройдет в зале центра Царский, Екатеринбург, улица Царская, 8. Справки о всех мероприятиях фестиваля можно получить по телефону 371-71-67. В эфире новости. В храме Рождества Пресвятой Богородицы Верхнего Уфалея объявили сбор помощи для пострадавших от подтоплений. Наш родной Верхний Уфалей сейчас переживает непростое время. Из-за сильных дождей случилось подтопление, и беда коснулась многих уфалейских семей. Пострадали дома, хозяйства, огороды, и привычный уклад жизни оказался нарушен. Сейчас людям как никогда нужна поддержка. Пусть эта посильная помощь станет нашим общим делом, сделанным от чистого сердца, и из множества маленьких добрых дел сложится большая поддержка, и это станет реальной опорой для тех, кто лишился самого необходимого, обратились к землякам на приходе. В храме объявили сбор помощи и подчеркнули, что важна любая поддержка. По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия, сбору помощи для пострадавших жителей Верхнего Уфалея подключился социальный отдел Челябинской епархии. В город направили новую одежду. Свою поддержку также окажет фонд «Банк еды Русь». И последняя информация выпуска. В день празднования дня рождения поселка Ис в храме в честь преподобных Зосимы и Саватия Соловецких состоялась духовная экскурсия. Мероприятие привлекло не только местных жителей, но и гостей из других городов. Участники экскурсии смогли соприкоснуться со святынями храма, познакомиться с историей прихода, вознести молитвы, а также попробовать себя в роли звонарей. Организаторы отмечают, что подобные встречи имеют большое значение. Они сеют в душах людей добрые семена веры и ведут ко спасению во Христе Иисусе. В храме такие мероприятия проводятся на постоянной основе. Они помогают укреплять духовные связи и делиться радостью православной традиции с самыми разными людьми. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 22 июля по новому стилю или 9 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память священномученика Панкратия Тавраминийского, епископа I века, святых III-IV века, священномученика Кирилла, епископа Гартинского, преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра и преподобных Патермуфия и Коприя. Святителя Феодора, епископа Эдесского IX века, священномученика Константина Лебедева, пресвитера убиенного в 1918 году. Прославляются иконы Божией Матери Кипрская, Стромынская и Колочская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы знакомимся с житием святителя Феодора, епископа Эдесского. Родился будущий святитель в сирийском городе Эдессе на рубеже VIII и IX веков. Вся жизнь святого угодника была ярким свидетельством великих дел Божиих, прославляющего своих святых. В 20 лет, лишившись родителей и раздав свое имение нищим, он отправился в Иерусалим, где в лавре преподобного Саввы Священного принял постриг. Через 12 лет усердного иноческого послушания и 24 лет полного затвора и великого воздержания Господь призвал мужественного подвижника к епископству, чтобы он светил миру. После смерти епископа Эдессы не нашлось преемника более достойного, чем Феодор, и по общему согласию антиохийского и иерусалимского патриархов, а также духовенства и мирян, этот дивный муж был избран во епископа. Нелегко было святому Феодору покидать свое безмолвие, но он покорился воле Божией и вступил в управление Эдесской церковью. Это произошло во время царствования греческого императора Михаила и матери его Феодоры в середине IX века. Во время совершения над преподобным Феодором епископской хиротонии произошло великое чудо. Народ увидел белоснежного голубя, парившего над куполом храма, который затем опустился на главу поставляемого. Вступив в управление паствой, святитель Феодор отдал своему служению все свои духовные дарования. Он был образцом для верных в слове, в жизни, в любви, примером своей святой подвижнической жизни, наставлял врученную ему Богом паству на путь спасения. Много сил положил Феодор в борьбе с еретиками, твердой рукой ограждая церковь от соблазнов и разномыслия. Утешением и поддержкой святителю Феодору служило духовное общение с прозорливым старцем и столпником, преподобным Феодосием, который подвязался недалеко от города, близ монастыря святого великомученика Георгия. С благословения старца святитель Феодор предпринял путешествие в Багдад к халифу Мавию с жалобой на несправедливые притеснения православных. Придя к Мавию, святитель нашел его тяжело больным. Призвав в помощь Господа, святой епископ осветил сосуд с водой, дал халифу испить, и больной исцелился. Благодарный Мавий, расположившись к святому, с удовольствием слушал его поучения и, наконец, вместе с тремя приближенными принял святое крещение с именем Иоанн. Вскоре за открытое исповедание перед мусульманами своей веры во Христа халиф Иоанн был убит вместе со своими приближенными. Явившись во сне одновременно святителю Феодору и столпнику Феодосию, он поведал о том, что сподобился пострадать за Христа, причислен к лику мучеников и вскоре встретится с ними в Царстве Небесном. Это было указанием угоднику Божию, что кончина его приближается. Через 3 года, уединившись снова в лавре святого Саввы Священного, он мирно отошел ко Господу в конце IX века. Святитель Феодор Эдесский оставил христианам свои назидательные творения, в том числе произведения 100 душеполезнейших глав. Вот, к примеру, чему нас поучает в них святитель Феодор. «Совершенной ненавистью ненавидеть бесов, как врагов нашего спасения, Давидское научает нас слово. И это очень пригодно в деле преуспеяния в добродетелях. Но кто же будет тот, совершенной ненавистью ненавидящий врагов спасения? Тот, кто не грешит не только делом, но и мыслью, коль же скоро сосуды любления их, то есть причины страстей, будут в нас, то как установиться в нас ненависти к ним? Ибо сластолюбивое сердце бессильно питать в себе ненависть к ним». Действительно, эти слова написаны подвижником, на деле знающим те духовные высоты, о которых он говорит. А вот еще одна из глав душеполезнейших. «Никто из нас собственными силами не может избежать обходов и козней лукавого, но только непобедимой силою Христовою, потому опасно заблуждаются мечтающие совершаемыми ими подвигами и силою воли своей упразднить грех, упраздняемый одной благодатью Божией. Чего ради светила Церкви, Иоанн Златоуст говорит, что недостаточно одного усилия человеческого, если не получится и помощь свыше. И опять, никакой не будет пользы от помощи свыше, если не будет собственного усилия. То и другое показывают на себе Иуда и Петр. Тот, столь много прияв от благодати, не получил от того никакой пользы, потому что не приложил своего хотения и не привнес своего усилия. А Петр, хотя и ревностную изъявил готовность, но как не получил помощи свыше, пал. Итак, очевидно, что из того и другого соплетается добродетель. Посему прошу, как все возложив на Бога и самим не спать, так и ревностью ревнуя, не думать все исправить собственными усилиями». Братья и сестры, читая святителя Федора, очень ясно вырисовывается различие между образом жизни мирянина и монашествующего. Для мирянина не будет пользы от буквального подражания монашествующим, и, конечно же, для монашествующего будет большим вредом уподобление живущим в миру людям. Но есть у святителей советы универсальные, подходящие как монашествующим, так и мирянам. Так, например, он писал: «Соперник нашей жизни – дьявол, разными помыслами умаляет грехи наши и часто покрывает их забвением, чтобы мы послабили себе в трудах и не думали более оплакивать свои падения. Мы же, братья, не дадим себе забыть о своих падениях, хотя бы казалось, они прощены уже нам в силу покаяния нашего, но всегда будем памятовать о грехах своих и оплакивать их не перестанем, чтобы, стяжав себе, яко добрую сожительницу, смирение, избежать нам сетей тщеславия и гордости». Святителю Отче Феодоре, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголю сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 12. «Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищий убог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глаз умоления моего. В день скорби моей я воззвах Тебе, яко услышал Мейси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы елики сотворил Еси и приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели Еси Ты, и творяй чудеса, Ты Еси Бог един». Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы восставши на мя, и сон державных взыскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Божий мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоей я, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех сирений Яковлев, преславное глаголошися о Тебе, граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сеяно племенницы и Тир, и люди, и Феопстии, сии быша тама, мати Сион речет человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний, Господь повесть писание людей и князей, всех бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь, яко язвени спящий во гробе, их же не помянул еси к тому, идти от руки Твоей ятре навенни быша, положишь амя в рове преисподнем, в темных и сене смертней,
на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навил еси на мя, ударил еси знаемых моих от мене, положиша мя мерзость себе, предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе, руцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, или врач Тебе воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земли забвенней, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от мене, нищий смаз, и в трудех от юности моей я, вознежися, смирихся и изнемогу, на мне приидоша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, обыдоша мя, яко вода, весь день одержаша мя вкупе, ударил еси от мене друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За не рекл еси, век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя. Завещах завет избранным моим, клягся Давиду рабу моему, до века уготовлю семя Твое и созижду в род и род престол Твой. Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых. Я, как то во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Божий сил, кто подобен Тебе? Силен еси, Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волн Его Ты укрощаешь и. Ты смирил еси, яко язвенно гордого, мышцою силы Твоей я растащил еси враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение я Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадует ося. Твоя мышца с силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготования престола Твоего, милость и истина предидет пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоею вознесутся, яко похвала силы их Ты еси, и во благоволение Твоем вознесется рог наш, яко Господне есть заступление, и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положив помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его, ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобите его, иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду, и истина моя и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его, и положу на море руку Его, и на реках десницу Его. Той призовет мя Отец мой еси Ты, Бог мой, и заступник спасения моего. Я с первенца положу Его, высока паче царей земных. Век сохраню Ему милость мою, и завет мой верен Ему. И положу в век века семя Его, и престол Его яко дни неба. Аще оставят сынови Его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду воистине моей, ниже оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единою клягся о свете моем, аще Давиду солжу. Семя его в век пребудет, и престол его, яко солнце предо мною,
яко луна совершенна в век, и свидетель на небесе верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земле святыню Его, разорил еси вся оплота Его, положил еси твердое Его в страх, расхищаху Его все мимоходящие по тем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих Ему, возвеселил еси вся враги Его, отвратил еси помощь меча Его, и не заступил еси Его во брани, разорил еси от очищения Его, престол Его на землю повергл еси, умалил еси дни времени Его, облиял еси Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни кий мой состав.

0: Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, прибежище был еси нам, в род и род, прежде даже горам не быти, и создатися земли, и вселенни, и от века, и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и рекла еси, обратитеся, сынови человечестие, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоею смутихомся. Положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеша, и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших в ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приеде кротость наны, и накажемся. Кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так ускажими, и окованные сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся за дни, вняже смирилные си, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, весь заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловче, и от словеси мятежно, плечма своим осенит тебя, и под крыле Его надеешься, оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны Твоя тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обачи очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище Твое. Не приидет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тя, да никогда приткнешь о камень ногу Твою, на аспиды и василиска наступиши, и попереши льва и змея, яко на мя уповаю и избавлю и, покрыю и, яко позна имя Мое, воззовет ко Мне и услышу Его, с Ним есть в скорби, изму Его и прославлю Его, долготою дней исполню Его, и явлю Ему спасение Мое.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш, да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего, Владыка и человеколюбчие, любоблаже, любоблагоутробне, просвети моя утробы и вся уды Твоею волею, очисти мя от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя, и даруй мне по Твоей благости, Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитеся, еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания. Якогда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротиворежащие сети храм, Господи мой, Господи, покрый мя Твоим благоутробием, и не остави мя грешного и нечистого, и недостойного раба Твоего, яко Ты еси защититель мой, Господи, и от Тебе пение мое выну, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Традиционный царский крестный ход – главное событие 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни» прошел в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге. По данным Екатеринбургской епархии, на ночной литургии у храма на Крови и в самом шествии участвовали 44 тысячи человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда собралось около 25 тысяч. По другим данным, в богослужении шествий приняли участие до 30 тысяч человек. 21 километр колонна шла от храма памятника на Крови, построенного на месте дома инженера Ипатьева, до монастыря на Ганиной Яме. Именно туда в июле 1918 года привезли останки расстрелянной царской семьи. Путь занял почти 5 часов. Литургию возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. На службе присутствовали гости, вице-губернатор Василий Козлов, спикер областного законодательного собрания Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и Анна Громова из фонда «Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество». В этом году в крестном ходе приняли участие особенные гости. Потомок Николая I Гавриил Дорошин и правнук царского повара Ивана Харитонова Петр Мультатули. Шествие сопровождали сотрудники полиции, медики и волонтеры. На территории монастыря на Ганиной Яме были организованы палатки для приема паломников, пункты питания и медицинской помощи. 17 июля, в День памяти святых царственных страстотерпцев, Богородицкий Житенный женский монастырь отмечает День возрождения обители, сообщает Тверская митрополия. Ровно 24 года назад в этот день монастырь был вновь открыт после долгих лет разрухи и запустения. Святыми покровителями возрожденной обители стали царственные страстотерпцы, царь Николай II, царица Александра, царевич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, прославленные Русской Православной Церковью в лике святых в 2000 году. В этот памятный день на протяжении уже 10 лет, начиная с 2016 года, сестры, воспитанники монастыря и паломники совершают крестный ход по водам озера Селигер к монастырскому подворью во имя царственных страстотерпцев. Маршрут общей протяженностью около 70 километров начался от центральных врат Богородицкого Житенного женского монастыря на полуострове Житное в Осташкове. Духовенство, сестры, воспитанники обители, гости и паломники отправились на борту теплохода на северный берег Селигера к деревне Задубье. Во время плавания клирики монастыря священник Дмитрий Кривошеев и Георгий Фаткулин совершили на корабле молебен с чтением акафиста святым. По прибытии на сушу путь молящихся продолжился вдоль берега озера Селигер от деревни Задубье к деревне Заполек Осташковского района. Здесь, на территории подворья монастыря, в деревянном храме во имя царственных страстотерпцев, священник Николай Калуш совершил божественную литургию под открытым небом. Небольшой храм стал алтарем. Многие участники молитвенного шествия причастились святых христовых тайн. По завершении богослужения было совершено славление перед образом царственных страстотерпцев. К вечеру крестный ход тем же путем возвратился в стены Богородицкого Житенного монастыря. И последняя информация выпуска. Сестричество Милосердия при храме иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» города Челябинска отметило 25-летие со дня основания. Праздничные мероприятия начались с божественной литургии, за которой вместе молились сестры Милосердия, единого городского сестричества, духовенства и прихожане. Руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ирий Павел Курбатов зачитал поздравления митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Правящий архиерей отметил, что на протяжении четверти века сестричество остается примером деятельного христианского служения, оказывая помощь больным, воспитанникам детских домов, людям с ограниченными возможностями здоровья и всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. После богослужения юбилей продолжился за праздничным чаепитием. Участники встречи вспоминали историю сестричества, делились воспоминаниями и поздравляли друг друга с памятной датой. В завершении праздника Ирий Павел Курбатов Курбатов вручил благодарственные грамоты и памятные подарки ветеранам сестричества, наиболее активным сестрам милосердия, а также тем, кто принимал участие в организации епархиальной недели семьи «Семья-фест». За 25 лет сестричество при храме «Нечаянная радость» стало одним из центров православного социального служения Челябинской епархии, объединяя людей, посвятивших себя помощи ближним и исполнению евангельской заповеди о любви. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Доброе утро, дорогие братья и сестры! В эфире рубрика «Евангелие дня». Сегодня, дорогие братья и сестры, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 16 глава, с 20 по 24 стих. «Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. Когда святые апостолы исповедали Спасителя Сыном Божиим, Он сказал: «Подобает пострадати, убиенну быти». Дело созрело, оставалось только завершить его крестной смертью. То же бывает и в ходе нравственного преуспеяния христианина. Пока он в борьбе со страстями, враг еще надеется как-нибудь искусить его. Но когда страсти улягутся, и у врага недостает уже силы возбуждать их, тогда он воздвигает внешние искушения всякого рода напраслины и притом самые чувствительные. Он метит заронить мысль, но из-за чего трудился и боролся. Никакого нет тебе от этого проку. Но когда он заготовляет таким образом войну совне, Господь тружнику своему ниспосылает дух терпения, и прежде чем враг успеет поднять какую-либо беду, заготовляет в сердце его воодушевленную готовность на всякого рода страдания и неприязни, и кознь врага не удается. Как Господь сказал о себе: «Подобает пострадати», так и они испытывают некоторое жаждание прискорбностей. И когда они наступают, то с радостью встречают их, пьют их, как жаждущий пьет прохладительную воду. На этом наша рубрика «Евангелие дня» подошла к концу. Божьей помощи вам, дорогие братья и сестры, предстоящий день. Мира и радости о Господе в вашей душе.
1: Вы слушали «Евангелие дня», читал Виталий Савкин.

0: Наш эфир продолжают главы книги схиигумена Харитона Дунаева «Умное делание» о молитве Иисусовой, читает Дмитрий Поляков.
1: Тайное поучение. 90. Говорит преподобный Авва Исаия Отшельник о поучении. «Благоразумный богач скрывает внутри дома сокровища свои. Сокровище, выставленное наружу, подвергается хищничеству воров и наветуется сильными земли». Так и монах смиренно-мудренный и добродетельный таит свои добродетели, как богач сокровища, не исполняет пожеланий падшего естества. Он укоряет себя ежечасно и упражняется в тайном поучении, посказанному в Писании. «Согрейся во мне сердце мое, и в поучении моем разгорится огонь». О каком огне говорит здесь Писание? О Боге. «Бог наш есть огонь, поедай». Огнем растопляется воск и иссушается тина скверных нечистот, так и тайным поучением иссушаются скверные помыслы, истребляются из души страсти. Просвещается ум, уясняется и утончивается мысль, изливается радость в сердце. Тайное поучение уязвляет бесов, отгоняет злые помыслы, им оживотворяется внутренний человек. Вооружающегося тайным поучением укрепляет Бог, ангелы преподают ему силу, человеки прославляют его. Тайное поучение и чтение соделывают душу домом отвсюду затворенным и заключенным, столпом неподвижным, пристанищем тихим и безмятежным. Оно спасает душу, охраняя ее от колебания. Очень смущаются и молвят бесы, когда инок вооружает себя тайным поучением, которое заключается в молитве Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Чтением в уединении споспешствует упражнению в поучении. Тайное поучение есть зеркало для ума, светильник для совести. Тайное поучение иссушает блуд, укрощает ярость, отгоняет гнев, отъемлет печаль, удаляет дерзость, уничтожает уныние. Тайное поучение просвещает ум, отгоняет ленность. От тайного поучения рождается умиление, вселяется в тебя страх Божий, оно приносит слезы. Тайным поучением доставляется монаху смиренно-мудренье ленностное, бдение благоумиленное, молитва несмущенная. Тайное поучение есть сокровище молитвенное. Оно отгоняет помыслы, уязвляет бесов, очищает тело. Тайное поучение научает долготерпению, воздержанию, причастнику своему возвещает о гиене. Тайное поучение соблюдает ум немечтательным и приносит ему размышления о смерти. Тайное поучение исполнено всех благих дел, украшено всякою добродетелью, всякого скверного дела непричастно и чуждо. 91. Соберись в сердце и твори тайное поучение. Этим средством при помощи благодати Господней дух ревности в истинном его строении будет поддерживаться и то теплиться, то пламенеть. И это внутренним путем. Надобно знать, что это есть самый прямой путь к устроению спасительному. Можно все оставить и заняться только этим деланием, и все будет идти успешно. Напротив того, хоть и все будем делать, но без внимания к сему, не будем видеть плода. Тот, кто обращается не внутрь и не к сему духовному деланию, только проволакивает дело. Правда, делание это чрезвычайно трудно, особенно в начале, но зато прямо и плодно. Потому священнику руководствующему надлежит как можно скорее вводить своих питомцев в это делание и утверждать в нем. Можно даже вводить в него прежде всего внешнего, но всячески совместно с ним, и не можно только, но и должно. Это потому, что семя этому деланию положено в обращении, в коем все оно проходится. Следует только разъяснить его, натолковать, как важно, и руководствовать. Тогда и внешнее все пойдет охотно, спешно и зрело. Напротив, без сего оно одно, как гнилые нитки, все будет рваться. Заметь то правило, что надо не вдруг, а из-под воль. Оно должно иметь великие ограничения. Ибо оно вести может не к всему внутреннему деланию, в коем существо дело, а ко внешним правилам. Потому, несмотря даже на то, что есть люди такие, кои восходят отвне внутрь, должно остаться неизменным правилом входить скорее внутрь и здесь разогревать дух ревности. Кажется, простая вещь, но не узнав о ней, можно долго пропотеть, и все малоплодно. И это по свойству телесной деятельности. Она легче, потому и привлекает. Внутренняя же трудна, потому и отталкивает. Но привязавшийся к первому как вещественному и сам в духе постепенно овеществляется, потому холодеет, становится неподвижнее и, следовательно, все более и более удаляется от внутреннего. И выходит, что сначала оставит иной внутреннее, будто до времени созрения. Придет где срок, но после, оглянувшись, находит, что срок пропущен, и вместо подготовления он вовсе стал к нему неспособным. Опять и внешнее не должно оставлять. Оно опора внутреннего, а то и другое должно идти совместно. Очевидно только, что преимущество за первым, ибо служить Богу должно духом, и кланяться ему в духе и истине достоит. То и другое должно быть во взаимном подчинении, по достоинству их удельному, без насилия друг другу и насильственного разделения. 92. Главное, чего они, святые отцы, искали и что советовали, это понять духовное строение и уметь держать его. Кто достигнет всего, тому остается одно правило – будь внутрь, имей тайное поучение в сердце. Поучайся в памяти Божией, в памяти смертной, в памяти грехов, самоукорений. То есть сознай сей предмет и говори о нем внутрь беспрестанно, например, «Камо пойду» или «Червь, а не человек». Это и подобное во внимании чувстве творимое есть тайное поучение. 93. Отсюда следует, что сокращенно все способы или приемы к возгреванию и содержанию духа ревности можно сократить так: вслед за пробуждением войди в себя, стань вместо свое у сердца, пройди всю жизненную деятельность духовную и, остановившись на одном чем-нибудь, будь в нем неисходно. Или еще короче, соберись и твори в сердце тайное поучение. 94. Когда сердце ваше затеплится теплотой Божией, с того времени начнется, собственно, внутренняя ваша переделка. Огонек тот все в вас пережжет и переплавит, иначе сказать, все одухотворять начнет, пока совсем одухотворит. Пока не придет тот огонек, одухотворения не будет, как не напрягаетесь на духовное. Стало быть, теперь все дело достать огонька, и извольте на сие направить весь труд. Но сие ведайте, что огонек не покажется, пока страсти в силе хоть им и не поблажают. Страсти то же, что сырость в дровах, сырые дрова не горят. Надо со стороны принесть сухих дровишек и зажечь. Они, горя, начнут просушивать сырость, и по мере просушивания зажигать сырые дрова. Так понемногу огонь, гоня сырость и распространяясь, обымет пламенем и все дрова положенные. Дрова наши — суть все силы души нашей и все отправления тела. Все они, пока не внимает человек себе, пропитаны сыростью, страстями. И пока страсти не изгнаны, упорно противятся огню духовному. Они проходят и в душу, и в тело, забирают и самый дух, сознание и свободу, в свою власть. И таким образом господствуют над всем человеком. Как они в стачке с бесами, то через них и бесы господствуют над человеком, мечтающим, однако, что он сам себе господин. Вырывается из сих уз прежде всего дух. Благодать Божия исторгает. Дух, преисполняясь под действием благодати страхом Божиим, разрывает всякую связь со страстями. Не раскаявшись в прошедшем, полагает твердое намерение угождать прочее единому Богу и для Него единого жить, ходя в заповедях Его. Стоя в этой решимости, Дух с помощью благодати Божией изгоняет потом страсти из души и тела и все в себе одухотворяет. Ну вот и в вас Дух исторгся из державших Его уз. Сознанием и произволением вы стоите на стороне Божией. Богу хотите принадлежать и Ему единому угождать. Это точка опоры для вашей деятельности в духе. Но тогда как дух ваш восстановлен в своих правах, душа и тело остаются еще под действием страстей и терпят от них насилие. Вам остается теперь вооружиться против страстей и победить их, изгнать из души и тела. Борьба со страстями неизбежна. Они не уступят сами собою своих владений, хотя незаконных. Память Божия — жизнь духа. Она и ревность к богоугождению поджигает, и вашу решимость быть Божию делает непоколебимую. Все, повторяю опять, точка опоры для жизни в духе. И прибавлю базис стратегических операций ваших против страстей. 95. Как возгревали в себе дух молитвенный и утверждались в молитве подвижники, отцы и учители наши. Главное, чего они искали, состояло в том, дабы сердце горело к единому Господу беспрестанно. Бог требует сердца, потому что в нем исходище жизни. Где сердце, там сознание, внимание и ум, там вся душа. Когда сердце в Боге, тогда и вся душа в Боге, и предстоит человек в непрестанном поклонении Ему Духом и истиною. Это главное иными доставалось скоро и легко, милость Божия. Как глубоко потрясал их страх Божий, как скоро оживала совесть во всей своей силе, как стремительно возжигалась ревность держать себя.

мирянами, но и с живущими в обителях, и даже с отшельниками. Бог вразумил, и труженики трезвения установили особый способ привития к сердцу неисходной молитвы ко Господу, согревающей сердце. Мы об этом поминали не раз. Опыт оправдал этот прием успехом, и он стал почти повсюден, и все, которые проходят его как следует, успевают. 96. Из опытов в духовной жизни можно вывести весьма верное заключение, что у кого есть усердие молиться, того нечего учить, как усовершенствоваться в молитве. Самый труд молитвенный, с терпением продолжаемый, доведет его и до высших степеней молитвы. Но что делать немощным, вялым, и особенно тем, которые, прежде чем дошли до разумения, какова должна быть молитва, успели затвердеть во внешней формальности и охладели в навыкновении порядком уставного молитвословия? Им остается еще прибежище – художественное делание умной молитвы ко Господу. И не для них ли преимущественно и изобретено это художественное делание – или иначе искусственное привитие к сердцу умной молитвы Иисусовой. 97. Кроме деятельной умной молитвы, никто не может избежать действия страстей и сложения лукавых помыслов, за которые будут истязаны в час смерти и дадут ответ на страшном суде. 98. Молитва Иисусова стоит в числе средств к успеху в навыке ходить пред Богом. Главное тут стать вниманием в сердце и взывать к Господу везде сущему. Корень доброго внутреннего строя есть страх Божий. Его надо сделать неотходным. Он будет все держать в напряжении и не даст распускаться ни членам, ни мыслям, созидая бодренное сердце и трезвенную мысль. Но всегда помнить надо и чувствовать, что успех в духовной жизни во всех ее проявлениях есть плод благодати Божией. Духовная жизнь вся от Пресвятого Духа Божия. У нас и свой есть Дух, но бессильный. В силу вступает Он, когда осенит Его благодать. 99. Ищите и обрящите. Чего искать должно? Живого, осязаемого общения с Господом. Дает сие благодать Божия, но нам необходимо и самим трудиться о том. Куда же обращать труд? На то, чтобы всегда памятовать о Господе, яко близ и даже в сердце сущем. Чтобы всем успеть, советуется навыкнуть молитве Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», повторяя ее непрестанно с мыслью о Господе, яко сущем в сердце или близ сердца. Стань вниманием в сердце пред лицом Господа и говори: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Все дело в этом и есть. И по существу дела больше ничего не требуется. Дело стать умом в сердце пред лицом Господа и говорить Ему молитву. При сем ведай, что умная молитва есть стояние умом пред Господом со воздыханием к Нему, а молитва Иисусова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» есть словесная, внешняя молитва. Сим способом память Божия утвердится в уме, и лик Божий будет в душе, как солнце. Положи холодную вещь на солнце, она согреется. Так согреется и душа от памяти о Господе, который есть умное солнце. На что потом будет, после увидишь. Первый труд – навык повторять непрестанно молитву Иисусову. И начинайте, все твердите и твердите, но все и с мыслью о Господе. И все тут. 100. Спрашивайте, что нужно для молитвы Иисусовой. Как вы творите ее так хорошо? Припоминайте и так делайте. Одно напомню, что вниманием надо сойти в сердце и стать там пред лицом Господа, везде сущего и в вас, и всевидящего, и в вас. Прочность начнется, когда огонек в сердце образуется. Трудитесь не прерывать ее. И она так утвердится, что сама будет повторяться. И будет у вас ручеек журчать, как выражался старец Парфений Киево-Печерский. А из древних некто сказал, как когда воры, подошедшие к дому, чтобы прокрасться в него для кражи, услышат, что там внутри говорит кто-нибудь, не решаются пролезть в него, так, когда враги наши подкрадываются к душе, чтобы обокрасть ее, и слышат, что там журчит маленькая молитовка,

То ходят около, а в середку боятся идти. 101. То, чего должно искать молитвою, это есть водружение в сердце тихого, но теплого чувства к Богу неотходного. Восторгов же и особенных движений не домогаться. А когда Бог пошлет особенные молитвенные чувства, благодарить за них, а не присваивать себе и не жалеть, когда отойдут, как бы о потере какой великой, а всегда от них смиренно нисходить к тихому чувству, к Господу. О памяти Божией. 102. Часто я напоминал тебе, добрая сестра моя, о памяти Божией. И ныне опять говорю тебе, что если не трудишься и не попотеешь, чтобы напечатлелось в сердце и в уме твоем сие страшное имя, всуе ты безмолвствуешь, всуе поешь, всуе постишься, всуе бдишь. Одним словом, весь труд монаха будет ни во что без такого делания, без памяти о Боге. Это есть начало безмолвия ради Господа, это и конец. Сие многовожделенное имя есть душа безмолвия и молчания. В памяти о нем радость и веселье, наставление грехов и богатство добродетелей. Сие преславное имя едва немногие могли обрести в одном безмолвии и молчании. Иначе же человек и не может улучить его, хотя много будет нудить себя. Потому, зная силу слова сего, я всегда убеждаю твою во Христе любовь безмолвствовать и молчать, ибо посредством всех добродетелей богатеет в нас память о Боге. 103. Бог везде есть и всегда с нами, при нас и в нас есть. Но мы не всегда с Ним бываем, ибо не помним о Нем, и потому, что не помним, позволяем себе много такого, чего не позволили бы, если бы помнили. Возьмите на себя труд навыкать в этой памяти. Поставьте себе законом, с Господом всегда быть умом в сердце, и блуждать мыслями не позволять, а как только уйдут, опять ворочать их назад и заставлять сидеть дома в клете сердца и беседовать с сладчайшим Господом. Посылаю вам на сей предмет книжку «Письма о духовной жизни», которая вся направлена к тому, чтобы способствовать утверждению ума в сердце вниманием к Господу и молитвенным расположением. 104. Чем более будете утверждаться в памяти Божией или в умном предстоянии Богу в сердце, тем все более и более будут улегаться и мысли, и менее блуждать. Внутреннее упорядочение и успех в молитве идут вместе. Припомните, что с самого начала писем говорено о духе нашем. Вот это и есть восстановление его в его правах. Когда восстановится сие, тогда начнется деятельная, жизненная переработка души и тела и внешних отношений на очистку. Не станете вы настоящий человек. 105. Когда утвердитесь во внутреннем человеке памятью Божией, тогда и Христос Господь вселится в вас. То и другое идет вместе. И все вам знамение, по коему можете удостовериться, что предивное дело сие начало совершаться в вас, именно теплое некое чувство к Господу. Если будете исполнять все прописанное, то чувство такое скоро начнет появляться, и все чаще и чаще, а потом сделается непрерывным. Чувство сие сладостно и блаженно, и с первого появления своего возбуждает желание и искание его, чтобы оно не отходило от сердца, ибо в нем рай. Хотите ли поскорее вступить в сей рай? Вот что делайте. Когда молитесь, не отходите от молитвы, не возбудив сердце какого-либо чувства к Богу, или благоговения, или преданности, или благодарения, или возвеличения, или смирения и сокрушения, или благонадежия и упования. Также, когда по молитве читать станете, не отходите от чтения, не дошедши до чувства вычитанной истины. Сии два чувства, подогревая себя взаимно, могут, если будете внимать себе, весь день продержать вас под своим влиянием. Потрудитесь в точности исполнять сии два приема, и сами увидите, что будет. 106. Память о Боге Бог сам прививает к душе. Но для этого душа сама себя должна потомить и потрудить. Трудитесь, всеусильно нудя себя, на непрестанное памятование Бога, и Бог, видя, как усердно вы желаете сего, даст вам память о себе. 107.
во все время, от пробуждения до заснутия, ходите в памяти о Божьем вездеприсутствии, в том помышлении, что Господь видит вас и исчисляет все движения мысли и сердца вашего. Сего ради непрестанно молитесь молитвою Иисусовую, и почасту, приходя к иконам, творите несколько поклонов по движению и требованию сердца вашего так, чтобы все время дневное у вас было почасту прерываемо немногими поклонами и проходило в непрестанном богомыслии и творении молитвы Иисусовой при всякого рода занятиях. 108. Все дело в том, чтобы навыкнуть внимание держать всегда на Господе вездесущем и все видящем, и всем спастися желающим, и готовым способствовать к тому. Этот навык не даст скорбеть, внутренняя ли или внешняя скорбь беспокоит, ибо он доставляет душе полное удовлетворение, которое, насыщая душу, не даст места никакому чувству скудости и недостаточества, повергая себя и все свое в руки Господа, не порождая чувство Его непрестанного заступления и помощи. 109. Молитва не то одно, чтобы стоять на молитве. Держать ум и сердце, обращенными к Богу и устремленными, есть уже молитва, в каком бы положении кто ни был. Правило молитвенное своим чередом, а это молитвенное состояние своим. Путь к нему — навыкновение всегда памятовать о Боге и о последнем часе с судом вслед за ним. Вот наладьтесь так, и все пойдет добре. Это будет внутри всякий шаг Богу посвящать. А шаги по заповедям направлять надо. Заповеди же вести. Вот и все. Каждый случай можно подвесть под заповедь и внутренне посвятить Богу свое в нем действование. Так будет вся жизнь посвящаться Богу. Еще же что требуется? Ничего. Видите, как просто. Ревность о спасении у вас есть. Когда есть ревнование, оно свидетельствуется заботой о спасении жаркою. Надо бегать всячески охлаждения. Охлаждение бывает вот как. Начинается забвением. Забываются благодеяния Божии и сам Бог, и свое в нем спасение, опасность быть без Бога, и память смертная отходит. Словом, закрывается вся духовная область. Это и от врага бывает, и от рассеяния мыслей, делами, заботами, многим обращением с людьми. Когда все это забыто бывает, охлаждается сердце, и сочувствие его к духовному пресекается. Вот и нечувствие. А когда оно бывает, вместе с ним происходит и движение нерадения и беспечности. Вследствие сего духовные занятия отлагаются на время, а там и совсем оставляются. И пошла старая и беспечная и нерадивая жизнь в богозабвение, в собственное лишь угождение. Хотя при этом безалаберного и ничего не будет, но и Божьего не ищи, пустая жизнь. Если не хотите в сию попасть в пропасть, то берегитесь первого шага забвения. Потому ходите всегда в памятях Божьих, то есть о Боге и Божьих вещах. Это будет поддерживать сочувствие к ним, от того и другого постоянно будет теплиться ревнование и сия жизнь. 110. Относительно умной молитвы держите одну предосторожность, чтоб при непрестанном памятовании о Боге не забывать возгревать и благоговейный страх, и позыв падать в прах пред лицом Бога, милостивейшего Отца, но и грозного Судьи. Частое памятование о Боге без благоговейства притупляет чувство страха Божия и через то лишает его того спасительного действия, которое ему принадлежит в кругу духовных движений, и которого, кроме его, ничто произвесть не может. 111. Спрашивайте о молитве. Встречаю у отцов, что, молясь, надо изгонять все образы из головы. Я так и стараюсь делать, напрягаясь стоять в том убеждении, что Бог везде есть. Есть и тут, где моя мысль и мое чувство. Совсем от образов освободиться не имею успеха, но они все более и более испаряются. Верно, есть термин, когда они совсем исчезнут.

Вы слушали главы книги Схиигумена Харитона Дунаева «Умное делание о молитве Иисусовой». Читал Дмитрий Поляков. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 20 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстанскую митрополию. В аэропорту города Казани предстоятеля Русской православной церкви встречали глава РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов, глава Татарстанской митрополии митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, председатель Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий, мэр Казани Медшин. В состав делегации, сопровождающей поездки предстоятеля, входил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла епископ Раменский Алексий, руководитель патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко, заместитель руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Державин. 20 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Петропавловский собор города Казани. В этом году отмечается 300-летие этого собора, который является одним из самых известных архитектурных памятников и духовных символов столицы Татарстана. Предстоятеля Русской Православной Церкви сопровождали РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов, митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла епископ Раменский Алексей и другие лица. У собора святейшего владыку встречали учащиеся воскресной школы при Петропавловском соборе. Святейший патриарх Кирилл проследовал в алтарь храма и взошел на амвон, где митрополит Казанский Татарстанский Кирилл приветствовал предстоятеля и преподнес его святейшеству икону с изображением первоверховных апостолов Петра и Павла. Святейший владыка обратился к собравшимся в соборе с первосвятительским словом. Всем присутствующим были розданы иконы святителя Николая Чудотворца с патриаршим благословением. Затем святейший владыка поклонился мощам митрополита Казанского Ефрема, который в 1613 году венчал на царство Михаила Федоровича Романова. Святитель Ефрем издавна почитается православными жителями Казани. Святейший патриарх Кирилл осмотрел Ефремово Евангелие, находящееся в настоящее время в Петропавловском соборе. Это Евангелие является одним из главных и наиболее ценных экспонатов Национального музея Республики Татарстан. Затем Настоятель Русской Церкви ознакомился на территории собора с экспозицией, в которой представлены работы воспитанников Центра досуга для инвалидов «Мечта», и обратился к ребятам с напутственным словом, в котором поделился размышлениями о важнейших жизненных ценностях. «Одной из них является любовь к труду», — отметил святейший владыка. При этом предстоятель особо выделил веру как основу благополучия. Всем воспитанникам Центра «Мечта» святейший владыка передал иконки святителя Николая Чудотворца с патриаршим благословением. 21 июля, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, святейший патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь тульского образа святителя Николая в Казанско-Богородицком монастыре и возглавил в новоосвященном храме божественную литургию. В эфире новости. В центре Екатеринбурга появится мурал с образом святого царя страстотерпца Николая II. Это совместный проект телеканала «Спас» и Екатеринбургской епархии. Об этом было сообщено в ходе беспрецедентного телемарафона «Царская ночь» в эфире телеканала «Спас» 17 июля. Предполагается, что мурал в центре Екатеринбурга займет площадь 7 на 16 метров. Автор мурала – художник Сергей Храмов, созданный им образ еще одного святого благоверного князя Михаила Тверского, уже украшает одну из улиц Твери. По данным организаторов, макет настенного панно для столицы Урала уже готов. Государь изображен на нем в полный рост на фоне кадров, которые рассказывают о достижениях императора, сделавших Россию великой державой. Художник Сергей Храмов, создатель эскиза мурала, рассказал – До этого мы в Твери уже выполняли мурал святого Михаила Тверского. И сейчас, конечно же, когда пришло предложение создать мурал Николая II, я, не раздумывая, согласился, потому что сложно недооценить роль этого человека для русского мира, православного мира, потому что действительно это человек, который создал целую эпоху. Работа будет размером 7 на 16 метров, то есть это целое здание в центре Екатеринбурга. Как и муралы в Твери и Туапсе, мурал в честь государя-императора Николая II в Екатеринбурге будет создаваться всем миром. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.
1: Отец Александр, расскажите, вот есть у нас Великий пост, о котором все знают, есть еще другие посты, о которых, к сожалению, знают не все. Вот какие они есть?
2: Действительно, так интересно получилось, что почему-то, когда говоришь слово «пост», все обычно знают про Великий пост. Ну, наверное, потому что он такой большой, предваряющий пасхальное торжество, наверное, потому что про него больше всего написано в какой-то культуре, в литературе, он такой сделал больше всего, оставил с собой такой большой культурный след и так далее. Но православный календарь нам предлагает очень много постов. Вообще, в среднем в год может быть примерно 200 постных дней. То есть большая часть года, так или иначе, она все равно постная в той или иной степени строгости. Давайте об этом поговорим более подробно. Православная традиция есть 4 многодневных поста и есть посты однодневные. Многодневные посты – это, конечно, пост великий. Потом за ним следом летом идет Петровский пост или пост святых апостолов, апостольский пост. Есть еще пост Успенский. И есть пост Рождественский, в честь Рождества Христова. И также однодневные посты, помимо многодневных, есть. Это среда, пятница в течение всего года. И отдельные постные дни, например, в день исчезновения главы Святого Иоанна Предтечи. Давайте сначала скажем о однодневных постах и перейдем более подробно к разговору о постах многодневных. Вообще, почему нужно поститься в среду и в пятницу? То есть тут все совершенно очевидно, однозначно. Пост в среду предполагается, потому что в среду Иуда предал нашего Спасителя, а пост в пятницу, потому что в пятницу Господь был распят. И все дни года, все недели года, среда, пятница, всегда постные дни, за исключением, естественно, периода святок, то есть после Рождества Христова, и светлой недели после Пасхи, когда тоже у нас с вами одно пасхальное торжество, но и также есть еще отдельные сплошные седмицы, ну, то есть об этом тоже можно отдельно потом поговорить, то есть те недели, когда нет поста в среду и пятницу. Также есть однодневные посты, еще, например, в день памяти исчезновения главы Иоанна Предтечи. Почему? Потому что Иоанн Предтеча был великий постник, а царь Ирод совершил это преступление в состоянии такого явного алкогольного опьянения, в состоянии был обуреваем разными страстями, и, естественно, церковь этот день назвала днем постным. Сам принцип поста очень важен. Это не просто время, когда мы что-либо не кушаем или заменяем это другим, чем-то, другими продуктами. А вообще пост – это мое такое аскетическое упражнение. То есть я не кушаю там мясные продукты и все остальное, не потому что худею, не потому что там очищаю организм. Нет, это делаю, потому что я хочу в чем-то себя ограничить. Вот мы вспоминаем, допустим, как Господа предали, Господа распяли, вот вам пост, среду, пятницу, и я в эти дни стараюсь об этом помнить. Вот пришел ты за кофе и берешь не капучино, а американо, и ты помнишь, а вот сегодня ведь среда, это ведь важно. А почему я сегодня беру американо? Потому что, соответственно, вот я помню о том, что Господу этот день предали. И по сути, по своей режим чудо-чередования, поста и не поста, это не просто режим еды, это показатель наших религиозных убеждений. Или, допустим, я соблюдаю пост рождественский, не потому, что это полезно или как-то еще, а потому, что я готовлюсь к величайшему событию Рождества Христова.
1: И расскажите еще про особенности многодневных постов.
2: В нашей церкви есть 4 многодневных поста, которых мы уже перечисляли. Это Великий пост, это Петровский пост, это Успенский и Рождественский. То есть богословская идея в том, что пост как бы предваряет, как бы готовит нас с вами к каким-то большим важным праздникам. То есть вот пост, он подготовляет нас к Пасхе Христовой, к Рождеству Христову и так далее. Или, например, перед Успением Божьей Матери. Тоже это повод задуматься о Успении, это блаженная кончина Божьей Матери. Это прекрасный повод задуматься вообще, а как я отношусь к собственной смертности, к собственной конечности своего бытия и так далее. Давайте поговорим более подробно про эти посты. Ну, про Великий пост уже много сказано. То есть это пост, который предваряет празднование Пасхи. Он сам из себя состоит из 40 дней Великого поста, из Страстной седмицы, то есть получается, что 40-дневный пост по факту это 7 недель минус дата празднования Пасхи, это по сути 48 дней Великого поста. К сожалению, немногие знают по существованию поста Петровского, апостольского поста, а он имеет очень интересный смысл. После Дня Святой Троицы, Дня Пятидесятницы, когда апостолы получили благодать Святого Духа, когда апостолы готовились к тому, чтобы отправиться на проповедь Евангелия всему миру, тогда они наложили на себя пост. Вот это очень тоже интересный момент. Представьте себе, апостолы получили такую благодать, просто уникальную в истории человечества. Господь создает церковь, дает эту благодать, апостолы отправляются на проповедь, и они решают приготовиться. Они решают поститься. То есть они не решили там что-то напоследок скушать и пойти там порадоваться, да, какими-то вкусными там блюдами порадоваться. Нет, они решили, давай мы будем поститься. Вот как часто, например, даже многие православные люди, ну, скоро пост, давай там что-нибудь такое скушаем, давай уж все равно надо, да. И память об этом церковь установила Петровский или Апостольский пост, память о миссии святых апостолов, об их желаниях, об их стремлениях, и он каждый год разный. Почему? Потому что День Святой Троицы, неделя, и через эту неделю начинается пост апостолов Петра и Павла, а завершается он к 12 июля, к Дню памяти святых апостолов. Поэтому получается, чем раньше Пасха, тем больше пост, чем позднее Пасха, тем меньше пост. Поэтому я и сказал, что у нас примерно 200 постных дней в году, потому что может быть раньше, может быть позже. Вот в этом году, например, когда Пасха такая не самая поздняя, но не самая ранняя, Петровский пост будет весьма и весьма заметным, он будет больше месяца. Еще один многодневный пост, которым тоже, к сожалению, почему-то многие забывают и не знают, это пост Успенский. Он всегда ровно две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. То есть праздник 28 августа и, соответственно, вот две недели до. И, кстати, получается, что как раз праздник Преображения Господня, который многие ошибочно называют яблочный спас, а мы об этом говорили, что у нас нет там ни яблочного, ни орехового, ни медового, никакого другого спаса. Вот этот праздник как раз тоже на него приходится, он является постным, то, что тоже очень интересно. Успенский пост у нас помогает нам приготовиться к празднованию Успения Божьей Матери и, соответственно, поставить перед собой тоже те важные вопросы, а как вообще я отношусь к своей конечности, вообще к конечности своего бытия и так далее. Ну и еще один многодневный пост, это, конечно же, пост рождественский, который предваряет празднование Рождества Христова. Он за 40 дней до празднования Рождества. И, соответственно, он тоже всегда, Новый год является днем постным, потому что еще есть неделя поста до Рождества Христова. Как уже говорили, еще раз тому повторю, что пост, он не является самоцелью по себе, сам по себе. Он является инструментом, он является нашим помощником, помогает нам подготовиться к какому-то важному духовному событию, помогает нам настроиться на какие-то важные духовные режимы в нашей жизни.
1: Интересно, что рождественский пост приходится как раз на празднование Нового года. И, наверное, для многих этот пост самый тяжелый по искушениям.
2: Тут надо просто привыкнуть к этому, надо просто поставить для себя задачу, нужно просто подготовиться к тому, что Новый год для меня постный праздник, и все. То есть это как бы достаточно нормально, но приходит со временем, когда человек начинает жить церковную жизнь, тогда он просто настраивается. Ведь многие праздники могут попасть, например, на время поста. 8 марта может быть постным днем запросто, попасть на Великий пост. 20 февраля тоже может быть, допустим, на время Великого поста. Многие другие праздники. Но тут просто надо понимать, что для самого тебя находится в приоритете. То есть вот у меня главный праздник там, Рождество Христово. Значит, и Новый год будет постным.
1: А есть ли отличия в меню, в постах? Есть ли пост менее строгий, более строгий?
2: Да, конечно. То есть если мы говорим именно про такое гастрономическое измерение поста, то есть посты более строгие, как, например, Великий и Успенский пост, есть посты менее строгие. То есть вообще разные степени поста. Если мы посмотрим по типикону, по законному уставу, и вообще, что интересно, самая, по сути, строгая форма поста, которую, ну, на практике реально мало когда применяют, это, конечно же, вообще полное воздержание от пищи и питья. То есть, например, первые дни Великого поста, по логике устава, они как раз это полное воздержание от пищи и питья. Вот так. А так есть разные степени, когда можно там рыбу кушать, когда можно там что-то еще, какие-то разные послабления. Тут, опять же, нужно все это соотносить с своими возможностями, но никогда не заниматься духовным самолечением. То есть не надо ставить себе сами по себе цели и говорить, ну вот я вот сам себе решил, что мне тяжело, буду я есть рыбу. Возьмите, батюшки, благословение, что вот я тяжело работаю, или болею, или нет какого-то опыта и так далее. И после этого возьмите благословение и эти благословения исполняйте. Как я всегда говорю, одну простую вещь, то есть, например, вы взяли себе там благословение на послабление в пост, допустим, нужна вам какая-то молочная пища, это означает, что нам нужен там литр молока, не знаю, два стакана кефира, а не подойти к магазину, вот так вот захватить всю витрину с собой и унести там все те прекрасные, приятные вещи, что даже в обычной жизни ты не кушаешь. Там, все, мне батюшка благословил послабление, прекрасно. Там, вот вам кумыс, вот вам молочные продукты, вот вам там три вида сыра там, и так далее. Нет, батюшка мне это благословил. Он сказал, что если у вас, допустим, болит желудок, значит, пейте молоко, и все.
1: А можно ли говорить, что какие-то посты обязательные, а какие-то нет?
2: Ну, это не совсем правильная постановка вопроса. По сути, по своей, все те посты, которые есть, они все обязательны, они все являются полезными для нашей с вами духовной жизни, соответственно, их все надо соблюдать.
1: И еще говорят, что те люди, которые соблюдают все посты в течение года, могут не держать пост перед причастием.
2: Совершенно верно. Документ называется «Об участии верных в Евхаристии». Там прекрасно написано, что люди, которые соблюдают текущие многодневные посты, кто соблюдает пост среду и пятницу, им не нужно поститься там 2 или 3 дня перед причастием. Вообще норма поститься 3 дня перед причастием, то есть весьма поздняя норма, и она возникла как раз как ответ на какой-то такой религиозный упадок, когда люди редко причащались, редко постились, когда такие люди приходили и говорили, ну давай хоть что-нибудь почитай там, хоть что-нибудь помолись, хоть как-нибудь попастись. И вот получалась такая норма там про 3 дня, про 4 дня, но лучше всего настроиться на другой режим, когда ты постишься в среду и пятницу и причащаешься каждое воскресенье. Это нормальное состояние в жизни каждого православного христианина, когда ты стремишься соединиться с Богом в таинстве Евхаристии. Хочется подчеркнуть, что пост – это инструмент, очень важный, очень нужный. Без этого инструмента не получается настройка на духовную жизнь. Нужно понимать, что пост необходим, и, конечно же, нужно стремиться соблюдать все те посты, которые есть. И я, опять же, вновь и вновь призываю не заниматься духовным самолечением, то есть не пытаться самому себе ставить меры поста, степени поста, какую-то его строгость. То есть давайте все-таки постараемся жить в ритме церкви.
0: Вы слушали передачу из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, читает Денис Гаврилов.
2: Глава 16. Монах не может вести битвы духовной, если не одержит победы над плотью. Итак, этим созерцанием, победив страсть чревоугодия и объедения, и оказавшись не рабами плоти и не осрамленными пороками, мы, как на олимпийских упражнениях, будем признаны достойными вступить в высшие противоборства. И после предъявления таких доказательств к нам будут иметь доверие, что можем сражаться с духами злобы, вступающими в борьбу только с победителями, и с теми, кто заслуживает быть допущенным состязаться на духовном поприще. Это и есть как бы самая твердая основа во всякой борьбе – подавить сперва плотские вожделения, ибо не обуздав своей плоти, никто не может законно сражаться, а кто законно не сражается, тот без сомнения не может и на ротоборном поприще состязаться и заслужить венец славы, награду за победу. А если на этом ротоборстве будем побеждены, обличены, как рабы плотской похоти, не представив знаков ни свободы, ни крепости, то, как недостойные рабы, с посрамлением тотчас будем выгнаны с поприща духовной борьбы. Ибо всякий, делающий грех, есть раб греха, от Иоанна 8, 34. И будет сказано нам святым апостолом: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, то есть легкое» 1 Коринфянам 10, 13. Ибо мы не заслужим вступить в более трудную войну с небесными непотребствами, злыми духами, если не могли покорить слабую плоть, противящуюся нашему духу. Глава 17. Основание духовного ротоборства состоит в борьбе с чревобесием. Хочешь ли слышать истинного подвижника, атлета Христова, сражающегося по законному праву ротоборства? «Я, — говорит, — бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» 1 Коринфянам 9, 26, 27. Видишь, как он в самом себе, то есть в своей плоти, заключил сущность ротоборства, как на самое твердое основание поставил и успех борьбы в усмирении плоти и покорение своего тела. Итак, я бегу не так, как на неверное. Бежит верно тот, кто, взирая на небесный Иерусалим, имеет его всегда в виду, к нему направляет неуклонное стремление сердца своего. Бежит верно тот, кто, забывая заднее, простирается вперед, стремясь к определенной почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе, Филиппийцам 3, 13 и 14, куда всегда устремляя взор своего ума и спеша к нему со всею готовностью сердца, с надеждою взывает: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил» 2 к Тимофею 4, 7. И поскольку знал, что он с ревностью неутомимо бежал за обонянием благоухания Христова и изнурением плоти одержал победу на духовном противоборстве, то с уверенностью говорит: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». А чтобы и нам подать подобную надежду на воздаяние, если на поприще этой жизни захотим подражать ему, он присоединил: «И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» стих 8. Провозглашая, что в день суда мы будем участниками в Его венце, если, любя пришествие Христа, не только видимое, когда Он в конце мира явится, но и духовное, когда ежедневно приходит в святые души, изнурением тела одержим победу в противоборстве. О том пришествии Господь в Евангелии говорит: «Я и Отец мой придем к Нему, и обитель у Него сотворим» от Иоанна 14, 23. И еще: «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною» Апокалипсис 3, 20. Глава 18. Какими подвигами святой апостол получил венец славы? Впрочем, апостол не только течение путь совершил, как говорит «я бегу не так, как на неверное», что в частности относится к напряжению ума и горячности духа его, которым он со всем жаром следовал за Христом, воспеваясь невестою, «За тобою побежим для обоняния мастей твоих». Песнь песней, 1-3. И еще «К тебе прилепилась душа моя», Псалом 62. Апостол свидетельствует, что он одержал победу и в другом роде борьбы, говоря «бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое». 1 Коринфянам 9, 26-27. Это относится к скорбям воздержания, телесному посту и сокрушению плоти. Этим апостол представляет себя мужественным борцом со своей плотью, показывает, что не напрасно давал ей удары воздержания, но умерщвлением своего тела достиг трофея борьбы. Усмирив плоть бичами воздержания и сокрушив ударами поста, духу-победителю он принес венец бессмертия и пальму нетления. Видишь законный порядок ратоборства и усматриваешь исход духовного сражения. Как воин Христов, одержав победу над соперницей плотью, повергнув ее к ногам своим, он восседает на колеснице, как великий победитель. Этим указывается на обычай римлян воздавать почести победителям. Триумфом называлось высшее торжество всех почестей, которое устраивалось только в честь знаменитых вождей или императоров, которые, одержав славную победу над врагами, с торжеством всего народа возвращались в свой город на колеснице позолоченной, которую везли 4 белых коня. На голову им надевали венец золотой. Сенат и народ сопровождали их в храм Юпитера Капитолийского для принесения жертвы и отсюда отвозили в дом с пышными церемониями. И потому он бежит не на неверное, потому что надеется скоро войти в небесный Иерусалим. Он бьется, то есть постом и усмирением плоти, не так, чтобы только воздух бить, то есть напрасно раздавая удары воздержания, но духов, находящихся в нем, то есть страсти и похоти. И поскольку эти виды противоборства он совершил и прошел, будучи пожалован многими венцами, то он достойно вступает в сражение с более сильными врагами и, восторжествовав над первыми соперниками, с надеждою взывает «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Ефесянам 6:12. Глава 19. У подвижника Христова не прекращается борьба, пока он находится в теле. У подвижника Христова не бывает недостатка в сражениях, но чем больше он возрастает в успехах победы, тем более сильное противоборство наступает. Ибо после покорения плоти какое множество противников – какое полчище врагов, раздражаемых его триумфом, восстает против победителя, воина Христова. Это для того, чтобы воин Христов, разленившись от праздности мирного состояния, не забывал о славных подвигах своего противоборства и, расслабев от бездействия беспечного, не лишился бы награды. Итак, если с возрастанием добродетели хотим взойти к высшим степеням триумфа, то в том же порядке должны вступить в сражение и вновь с апостолом говорить «бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое» 1 Коринфянам 9, 26-27. Чтобы, преодолев это сражение, опять с ним, апостолом, мы могли говорить «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». Против духов злобы поднебесных, к Ефесянам 6:12. Ибо иначе мы никаким образом не сможем сразиться с ними и не заслужим того, чтобы вступить в духовную борьбу, если будем побеждены в сражении с плотью и разбиты в борьбе с чревом. Тогда справедливо будет нам сказано апостолом сукоризную: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». 1 Коринфянам 10-13. Глава 20. Монах не должен изменять время принятия пищи, если хочет вступить в подвиг борьбы. Итак, монах, желая вступить в подвиг борьбы, во-первых, должен быть осторожен, чтобы, побеждая сластью какого-нибудь питья и пищи, не позволять себе принимать пищу до законно установленного и общего часа обеда, да и по окончании обеда не позволять себе брать хоть сколько-нибудь пищи и питья. Также должен соблюдать установленное время и меру сна. С таким же старанием надо отсекать сладострастие души, как избегать и порока блуда. Ибо кто не мог обуздать излишних пожеланий чрева, чрево, по словам святого Григория Великого, искушает нас таким образом: иногда до установленного времени желает есть, иногда, хоть и не прежде времени, но желает пищи более дорогой, лакомой. Иногда, не разбирая пищи, какова бы она ни была, только желает, чтобы она лучше была состряпана. А иногда погрешает в количестве пищи, превышает меру потребности. Это чаще всего бывает. Иной же ест с жадностью всякую грубую пищу слишком торопливо или часто. Как тот сможет погасить разжигание плотской похоти? И кто не мог подавить страсти явные и малые, как тот сможет победить страсти тайные, возникающие вне всякого наблюдения людей? Глава 21. О внутреннем мире монаха и духовном воздержании. Нам нечего бояться внешнего неприятеля. Враг в нас самих скрывается. В нас ежедневно происходит внутренняя война. После одержания победы в ней – все внешнее сделается слабым, и с воином Христовым все помирится и покорится ему.

Гнев есть также пища ее, хотя вовсе не легкая. На час насыщает душу несчастной пищей, а вместе с тем поражает и смертоносным вкусом. Зависть есть пища души, которая растлевает ее ядовитыми соками и непрестанно мучит ее бедную благополучием чужого успеха. Тщеславие есть пища ее, которая приятным вкусом на время услаждает, а после делает душу пустой, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодной, лишенной всех духовных плодов. Не только губит заслуги необычайных трудов, но еще навлекает большое наказание. Всякая похоть и блуждание непостоянного сердца есть корм души, питающий ее вредными соками, а после оставляет ее непричастной небесного хлеба. Итак, воздерживаясь при посте от этих страстей, сколько у нас есть сил, мы будем иметь полезный пост телесный. Труды плоти, соединенные с сокрушением духа, составят приятнейшую жертву Богу и достойную обитель святости в сокровенности чистого благоукрашенного духа. Но если, постясь телесно, мы будем опутаны гибельными пороками души, то изнурение плоти не доставит нам никакой пользы при осквернении драгоценнейшей части души, которая бывает жилищем святаго духа. Ибо не столько тленная плоть, сколько чистое сердце бывает храмом Божиим и жилищем святаго духа. Следовательно, постясь по внешнему человеку, нужно воздерживаться от вредной пищи и по внутреннему человеку, которого святой апостол особенно убеждает предстать чистым Богу, чтобы удостоиться принять в себя гостя, Христа. К Ефесянам 3, 16 и 17. Глава 22. Нам надо упражняться в телесном воздержании, чтобы через него перейти к духовному посту. Итак, мы должны знать, что труд телесного воздержания мы подъемлем для того, чтобы этим постом достигнуть чистоты сердца. Впрочем, труд этот употребляется нами напрасно, если, зная цель, неутомимо подъемлем труд поста, а цели, для которой переносим столько скорбей, не можем достигнуть. Лучше воздержаться от запрещенной пищи души, то есть грехов, пороков, чем телесно воздерживаться от незапрещенной и менее вредной пищи. Ибо в телесной пище бывает простое и безвредное употребление творения Божия, само по себе не имеющее никакого греха, а в душевной пище, пороках, бывает сначала гибельное пожирание братьев, о котором говорится «не люби злословить, чтобы не быть тебе истребленным» притча 20-13. Также о гневе и зависти говорит блаженный Иов. «Безрассудного убивает гнев, умерщвляет раздражительность, и легкомысленного умерщвляет зависть» Иов 5-2. И также надо заметить, что тот, кто гневается, тот безрассуден, и кто завидует, тот считается легкомысленным. Тот справедливо считается безрассудным, кто гневом сам себе причиняет смерть. А завистник показывает, что он тупоумен и мелочен, ибо когда завидует, то тем самым свидетельствует, что тот, о чьем счастье он скорбит, выше его. Глава 23. Какова должна быть пища монаха? Пищу нужно принимать не только такую, которая погашает пламень сладострастия и не разжигает его, но и которую можно удобно приготовить, а также дешевую и отвечающую состоянию и пользе братьев. Чревоугодие разделяется на три вида. Один вид побуждает принимать пищу раньше определенного часа, другой любит только присыщаться, какой бы то ни было пищей, а третий хочет лакомой пищи. Против этого монах должен иметь троякую осторожность, ожидать определенного для принятия пищи времени, не должен пресыщаться, должен довольствоваться любою пищей низкого сорта. Древнейшие отцы говорили, что тот, кто употребляет пищу не такую, какую употребляют все, и не в установленное время, тот заражен тщеславием и гордостью. Поэтому среди них даже отличившиеся даром познания и рассуждения не презирали хлеба самого низкого, а из тех, кто, вопреки этому правилу,

0: оставив хлеб, употребляли или коренья, или овощи, или яблоки, никто не только не сделался искусным, но и не получил дара рассуждения или познания. По их мнению, монах не только не должен желать той пищи, которой нет у других в употреблении, чтобы тщеславием не испортить того дела, которое как бы выставлено всем на показ, но и обычный пост его должен быть, насколько возможно, сокровенен и неизвестен. А когда приходят к нему братья, то ради любви он должен думать не о том, чтобы соблюсти пост и свою пользу, а чтобы успокоить приходящего. Глава 24. В Египте ради посещения братьев прекращают ежедневный пост. Когда мы, желая узнать правила старцев, пришли из Сирии в Египет, то там нас принимали с таким радушием, что не заставляли нигде поститься до определенного часа, а везде, куда мы приходили, исключая среду и пятницу, разрешали нам есть до наступления срока. Один из старцев, когда мы спросили его, почему они так равнодушны к ежедневным постам, отвечал так: «Пост всегда со мною, а вас удержать при себе навсегда не могу». Хотя пост полезен и постоянно нужен, он, впрочем, составляет жертву произвольного дара, а дело любви есть необходимое требование заповеди, которое нужно исполнить. Поэтому, принимая в вас Христа, я должен напитать его. Отпустив же вас, могу вознаградить сделанное ради него снисхождение строжайшим постом. Можете ли заставить сынов брачного чертога поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. От Луки 5, 34 и 35. Глава 25. О воздержании одного старца, который 6 раз так умеренно принимал пищу, что еще чувствовал голод. Один старец, угощая меня, просил еще немного поесть. Я сказал, что уже не могу. На это он ответил: «Во время прихода разных братьев я уже 6 раз предлагал пищу и, угощая каждого, со всеми принимал пищу, однако еще чувствую голод. А ты теперь 1 раз поел и говоришь, что больше не можешь». Глава 26. О другом старце, который в своей келье никогда один не принимал пищи. В пустыне мы видели другого старца, который говорил, что он никогда один не вкушал пищу. Если в течение всех 5 дней никто из братьев не приходил к нему, то и он все 5 дней не ел, пока в субботу и воскресенье, отправляясь в церковь для общественного богослужения, не находил какого-либо странника, которого приводил в свою келью и вместе с ним вкушал пищу. И то не столько по требованию нужды, сколько ради гостеприимства и братской любви. Поэтому, как по случаю прихода братьев они отменяют посты ежедневные, так после ухода их сделанное послабление вознаграждают строжайшим постом и за принятие малейшего количества пищи уменьшают обычную меру не только хлеба, но и сна. Глава 27. Похвала Аввам Песию и Иоанну. Старец Иоанн, ему принадлежит 19-е собеседование о цели Кеновии, начальствовавший над многочисленным общежитием, придя к старцу Песию, жившему в пустыне, спрашивал его, как прежнего своего сожителя, что он делал в продолжении 40 лет, как они расстались, когда никто из братьев не беспокоил его. Песий отвечал: «Солнце никогда не видало меня едящим, а меня, — отвечал Иоанн, — оно не видало гневным». Глава 28. Того же Аввы Иоанна предсмертное наставление. Того же старца, когда он с радостью отходил из мира сего, скорбящие братья просили оставить им в наследство какую-нибудь заповедь, соблюдая которую они удобнее могли бы достичь высшей степени совершенства. Иоанн со вздохом отвечал: «Я никогда не исполнял своей воли и никого не учил тому, чего сам не делал». Глава 29. Об Авве Махете, который во время духовного собеседования никогда не спал, а во время разговоров о земном засыпал. Старец Махет, живший вдали от братьев, непрестанными молитвами испросил себе у Господа такую благодать, что сон не овладевал им, сколько бы дней и ночей ни продолжалось духовное собеседование. Если же кто-нибудь начинал злословить или пустословить, то он тотчас засыпал, так что ад злословия не касался даже ушей его.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 19 июля в праздник Собора Тверских святых в Твери прошли главные торжества, приуроченные к 755-летию Тверской епархии, одной из древнейших епархий Русской Православной Церкви. Юбилейное мероприятие, проходившее с 17 по 19 июля, возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Празднование Собора Тверских святых совершается ежегодно в первое воскресенье после Дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. В сонме угодников Божиих, просиявших на Тверской земле, 179 святых, которые несли свое служение и совершали духовные подвиги в разные столетия. Начало истории епархии отсчитывается со времени святителя Симеона Полоцкого архиерея, который в XIII веке стал первым епископом тверским. В этом году торжества открылись 17 июля праздничным концертом в Тверской областной академической филармонии. По окончании концерта владыка Амвросий обратился к слушателям с архипастырским словом. 18 июля в полдень глава Тверской митрополии совершил в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Твери панихиду по всем тверским архиереям, князьям и княгиням, оставившим свой след в истории Тверского края. Затем у восстанавливаемой колокольни собора архиерей окропил освященной водой кирпичи с именами князей, княгинь и архиереев Тверской земли. При завершении строительства эти кирпичи будут положены в верхнюю часть звонницы. Вечером 18 июля в кафедральном соборе состоялась торжественная встреча святынь Тверской епархии, мощей преподобного Нила Столобенского из Нило-Столобенской пустыни и чудотворной иконы святителя Николая Мирликийского из Николаевского-Малицкого мужского монастыря. Святыни были размещены в центре соборного храма. 19 июля в праздник Собора Тверских святых и День памяти святителя Арсения, епископа Тверского, божественную литургию Спасо-Преображенском кафедральном соборе совершили митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, митрополит Виктор Олейник, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, митрополит Псковский и Порховский Матвей, архиепископ Бежецкий и Удомельский Калистрат, епископ Тихвинский, Ладейно-Польский Мстислав, епископ Полоцкий, Глубокский Игнатий, епископ Армавирский, Лабинский Савва и епископ Ржевский, Трапецкий Силуан. За литургией молились настоятельницы женских монастырей Тверской митрополии, многочисленные паломники из многих регионов России и Белоруссии, а также группа паломников из Индонезии и Малайзии, прибывшие на торжества вместе с митрополитом Сергием. Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий передал поздравления участникам торжеств, посвященных 755-летию Тверской епархии и празднику Собора Тверских святых. Перед причастием протоиерей Павел Сорочинский огласил послание митрополита Тверского и Кашинского Амвросия ко дню города Твери и празднику Собора всех святых в земле Тверской просиявших. По окончании литургии владыка Амвросий обратился к участникам торжеств с архипастырским словом. В честь праздника митрополит Амвросий передал в дар Спасо-Преображенскому кафедральному собору житийную икону святителя Алексея Московского. По окончании богослужения у северной стороны собора состоялась презентация большого тверского печатного пряника весом 120 килограммов. Во всех храмах Тверской митрополии было зачитано послание митрополита Тверского и Кашинского Амвросия по случаю празднования 755-летия Тверской епархии. Вы слушаете новости. В воскресенье 19 июля митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений вместе с главой уральской столицы Алексеем Валерьевичем Орловым осмотрели строящийся храм святителя Спиридона Тримифунского на улице Раевского. Каменный храм святителя Спиридона Тримифунского строится рядом с храмом во имя святых Бориса и Глеба города Екатеринбурга по многочисленным просьбам жителей. В связи с активным жилищным строительством численность жителей пионерского поселка неуклонно растет, так что Борисоглебский Троицкий храм, рассчитанный на 120 человек, давно уже не вмещает всех желающих. Интересно, что когда стройка начиналась, вокруг совсем не было домов, а сейчас храм оказался посреди жилого района. Пусть молитвами святителя Спиридона созидается жизнь людей в этом районе, и пусть растут стены нового прекрасного храма, написал владыка Евгений в своем Макс-канале и разместил короткое видео с обхода строительной площадки вместе с главой города Алексеем Валерьевичем Орловым, настоятелем прихода протоиереем Олегом Шилковым и ктиторами храма. Трехпрестольный храм во имя святого Спиридона рассчитан на 800 человек. Здесь возводятся также пределы во имя великомученика Дмитрия Солунского и в честь иконы Божьей Матери Отрады и Утешения. Весной этого года глава Екатеринбургской митрополии уже посещал стройку. Тогда по завершении праздничной литургии был совершен торжественный крестный ход, который прошествовал к строящемуся храму во имя святителя Спиридона Тримифунского. Митрополит Евгений поднялся на фундамент здания будущего храма, совершил кропление святой водой, вознес молитву святителю Спиридону. Как отметил настоятель прихода отец Олег Шилков, храм строится всем миром. Каждый прихожанин считает за честь поучаствовать в возведении нового Дома Божия. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 22 июля. Мы желаем вам хорошего, доброго и мирного дня. И время рассказать о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут главы книги святителя Николая Сербского «О Боге и людях», завершающая глава о блаженной Феодоре. В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Прозвучат рассказы «Летят утки», «Святое дело» и «Мусульманин». 13 часов 10 минут передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Отправимся в Уральскую государственную консерваторию на концерт «Звучат ударные инструменты». 13 часов 40 минут «Детям о Боге. Новый завет» в пересказе для детей главы Евангелия. 14 часов 15 минут беседы о вечном. Сегодня в программе принимает участие священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения Пресвятой Богородицы в Леонове, город Москва. Тема беседы «Православие в Грузии». Программой студии телеканала «Союз» беседует Сергей Платонов. 15 часов 10 минут повторим рубрику «Основы нашей веры». В 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16 часов 20 минут в нашем эфире цикл «Детям о Боге». В 16 часов 40 минут программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17 часов 15 минут в нашем эфире рубрика «Гость в студии». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с певицей Софьей Ковалевой о творчестве. Беседует Ирина Васильевич. В 18 часов 10 минут приглашаем ребят послушать продолжение сказок «Тридесятого королевства» Елены Крыжановской. В 18 часов 30 минут литературно-драматическая редакция «Радио» предлагает вам разговор об искусстве, православии и культуре. В 19 часов 10 минут мы повторим главы книги святителя Николая Сербского «О Боге и людях». В 19 часов 30 минут цикл «Звучащая книга». Напомню, мы слушаем рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». В 20 часов 15 минут беседы о вечном. В них принимает участие Рейстахий Колотвин, клирик храма Резоположения Пресвятой Богородицы из Москвы. Речь пойдет о православии в Грузии. В 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22 часа 10 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 22 часа 30 минут цикл «Духовное слово». Напомню, мы слушаем писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило. В 23 часа 35 минут в нашем эфире книга схиигумена Харитона Дунаева «Умное делание» о молитве Иисусовой. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Помощи Божией вам в ваших благих делах. И да хранит вас Господь!

0: Дорогие друзья, сейчас в эфире православного радиоканала «Воскресение» мы предлагаем вашему вниманию собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского. Они называются «О Боге и людях. Духовные поучения и советы», читает Александр Андрианов.
1: Блаженный Григорий, ученик святого Василия Нового, очень хотел узнать, какова участь души блаженной Феодоры, также много и внимательно слушавший святого Василия. Он попросил святого Василия помолиться Богу, чтобы Господь открыл, куда пошла душа блаженной Феодоры по смерти. И сподобился Григорий видение во сне. Блаженная Феодора, беседуя с ним как наяву, поведала следующее. «Чадо Григория, о страшном деле спросил ты». Ужасно вспомнить о нем. Видела я лица, которых никогда не видела, и слышала слова, которых никогда не слыхала. Что я могу сказать тебе? Страшное и ужасное пришлось видеть и слышать за мои дурные дела, но при помощи по молитвам Отца нашего с тобой, Василия, мне все было легко». Как передам тебе, чадо, ту муку телесную, тот страх и смятение, которые приходится испытывать умирающим? Как огонь сжигает брошенного в него и обращает в пепел, так мука смертная в последний час разрушает человека. Поистине страшна смерть подобных мне грешников. Итак, когда настал час разлучение души моей от тела, я увидела вокруг моей постели множество эфиопов, черных, как сажа или смола, с горящими, как уголья, глазами. Они подняли шум и крик, одни оскались, ревели, как скоты и звери, другие лаяли, как собаки, иные выли, как волки, а иные хрюкали, как свиньи. Все они, смотря на меня, неистовствовали, грозились, скрежетали зубами, как будто желая меня съесть. Они готовили хартии, в которых были записаны все мои дурные дела. Тогда бедная душа моя пришла в трепет. Муки смертной как будто не существовало для меня. Грозное видение страшных эфиопов было для меня другое, более страшной смертью. Я отворачивала глаза, чтобы не видеть их ужасных лиц, но они были везде, и отовсюду неслись их голоса. Когда я совершенно изнемогла, то увидела подходящих ко мне в образе красивых юношей двух ангелов Божиих. Лица их были светлые, глаза смотрели с любовью, волосы на голове были белые, как снег, и блестели, как золото. Одежды были похожи на свет молнии, и на груди они были крестообразно подпоясаны золотыми поясами. Подошедшие к моей постели, они стали около нее с правой стороны, тихо разговаривая между собой. Увидев их, я обрадовалась. Черные же эфиопы затрепетали и отошли подальше. Один из светлых юношей с гневом обратился к ним со следующими словами. «О, бесстыдные, проклятые, мрачные и злые враги рода человеческого! Зачем вы всегда спешите прийти к одру умирающих и, производя шум, устрашаете и приводите в смятение каждую душу, разлучающуюся от тела? Но не радуйтесь очень, здесь вы ничего не найдете, ибо Бог милостив к ней, и нет вам части и доли в этой душе». Выслушав его, эфиопы заметались, подняв сильный крик и шум, и говоря, «Как мы не имеем части в этой душе? А эти грехи, чьи, — говорили они, показывая на свитке, где были записаны все мои дурные дела, — не она ли сделала вот это и это?» И, сказав это, они стояли, дожидаясь моей смерти. На Наконец пришла и сама смерть, рыкающая, как лев, и очень страшная по виду. Она похожа была на человека, но только не имела никакого тела и была составлена из одних голых человеческих костей. При ней находились различные орудия для мучений. Мечи, стрелы, копья, косы, пилы, топоры и другие неизвестные мне орудия. Затрепетала бедная душа моя, увидев это. Святые же ангелы сказали смерти: «Что же ты медлишь? Освободи эту душу от тела, освободи тихо и скоро, потому что за ней нет многих грехов». Повинуясь этому приказанию, смерть подошла ко мне, взяла малый оскорд и прежде всего отсекла мои ноги, потом руки, затем другими орудиями отсекала постепенно прочие мои члены, отделяя состав от состава, и все тело мое омертвело. Затем, взяв Теслу, она отсекла мне голову, и она сделалась для меня как бы чужая, ибо я не могла ею повернуть. После всего этого смерть сделала в чаше какое-то питье и, поднеся к моим устам, насильно напоила меня. Питье это было так горько, что душа моя не могла этого вынести. Она содрогнулась и выскочила из тела, как бы насильно вырванная из него. Тогда светлые ангелы взяли ее к себе на руки. Я обернулась назад и увидала свое тело лежащим, бездушным, нечувственным и недвижным. Когда душа выйдет из тела, ее ожидает самый мучительный, какой только вообще можно себе представить, путь через бесовские судебные заставы — мытарство. Таких мытарств 20. На каждой из них бесы предъявляют сделанные нами грехи, домогаясь получить власть над душой и низвергнуть ее в те места, где данный грех пребывает. На третьем мытарстве испытываются осуждения, оговоры, сплетни, клевета и насмешки над чужими грехами. На 15-м — колдовство и чародейство. На 16-м — блуд. На 20-м — немилосердие. Горе тому, кто не может защитить себя ни верой, ни молитвой, ни добрыми делами.
0: Дорогие друзья, мы с вами слушали собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского о Боге и людях. Читал Александр Андреянов. Продолжение следует.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Сегодня прозвучат рассказы «Летят утки», «Святое дело» и «Мусульманин».
2: «Летят утки». Поздней осенью ехали на редакционной машине в отдаленное село. Если весь наш район – глухомань, то это село – глушь внутри глухомани. Туда не всякий месяц и попадешь. Да если и попадать, ехать надо на большом вездеходном грузовике. Грузовика такого в редакции местной газеты, понятное дело, не имеется. Есть только разбитый УАЗик, добираться на котором до этого хозяйства затруднительно. И потому поездку все откладывали да откладывали. Наконец, полное замалчивание событий, происходящих в глуши, вышло за рамки приличия, и редакция отрядила машину, чтобы узнать, чем там закончилась уборочная кампания. По дороге захватили меня. Редакционный шофер знал, что я давно ожидаю такой оказии. Кроме старого водителя, человека известного и уважаемого в здешних краях, ехал корреспондент, человек тоже известный. Прежде он исключительно сильно пил, превозмогая всем занятии едва ли не всех земляков. Потом с медицинской помощью пить перестал, но двинулся соображением ума. Стал собирать митинги, требовать свободы слова и прав человека. Это было вполне в духе нового времени, и его взяли в газету, на страницах которой он с тех пор регулярно печатал призывы к расширению всевозможных свобод. Жил он, я знаю, с мамой. Кто ж еще с таким человеком станет жить? Но и мама, похоже, терпела его с трудом. «Вот скажите, — обращается он ко мне, — на каком основании она может говорить, что было бы лучше, если бы я спился. Представляете?»
3: «Конечно, лучше», — подтверждает шофер. «Раньше ты хотя бы добродушный был, а теперь остервенел, как цепная собака».
2: «Я не остервенел. Я прозрел и увидел, что свободы нет, и начал бороться за свободу».
3: «Хохлушек-шабашниц в голом виде нафотографировал, наш редактор-дурак альбомчик издал, и торгуете теперь этой пакостью. Тьфу!»
2: Действительно, в книжном магазине стала продаваться брошюрка с фотографиями обнаженных девушек, стоящих возле стога с соломой. Причем на моделях были резиновые сапоги. То ли стерня кололась, то ли ноги от босого стояния на земле попросту мерзли. Однако все ню в сапогах.
3: «Это же замечательно, как ты не понимаешь. Свобода совести – раз, свобода печати – два и свобода предпринимательства – три».
2: «Между прочим, – снова обращается он ко мне, – мать ходит к вам в церковь. Так вы там вразумите ее. Она, видите ли, говорит, что устала от жизни и ждет не дождется, когда Господь заберет ее. Насколько я понимаю, это еретичество».
3: «Замучил старуху», — вздыхает шофер. «При чем тут? Я уж и так утешаю ее, утешаю, живи, говорю. Что хорошего на том свете? А она там хоть демократов нет. Такая отсталость».
2: Между тем дорога делается все хуже и хуже. Большие грузовики разбили ее, превратив колеи в канавы. Машинка наша с трудом преодолевает метр за метром, потом вдруг начинает крениться и, наконец, вовсе заваливается на левый бок. Откинув правую дверцу, которая оказалась теперь над нашими головами, мы выбираемся вверх и рассаживаемся, свесив ноги в разные стороны. Поначалу обсуждаем случившееся, потом свои перспективы, и тут только замечаем корову и лошадь, спокойно бредущих мимо нас вдоль кромки леса.
3: «Что это?» — испуганно шепчет корреспондент.
2: Обрадованно угадывает водитель. «Это председателева скотина. Мне рассказывали, что у него молодая лошадка ходит пастись вместе со старой коровой. Ходят самостоятельно, а смысл у них вот в чем. Лошадь, она пошустрее, ищет вкусное пропитание, а как найдет, призывает корову. А корова поопытнее, поосторожнее. Лошадки при ней не так боязно. Волков нынче здесь, видно, нет. Зимой, конечно, появится. Гляньте, гляньте!» Заинтересовались. Лошадь смотрела на нас доверчиво и по-детски беспечно, но временами поворачивала морду к старшей подруге, которая, похоже, пребывала в раздумье и сложных сомнениях. Потом корова хмыкнула, и обе животинки, разом потеряв к нам всякий интерес, побрели себе дальше. Нынче, говорят, цыгане пытались лошадку украсть, а корова взбесилась, повозку цыганскую разметала, а потом обе с лошадкою и удрали. Они как-то понимают друг друга. Корова, говорят, мыкнет, лошадь бросается убегать. По-другому скомандует, та останавливается. А язык вроде разный. А то вот еще. Весной как-то видел, когда вся птица на север тянется. Летят, значит, утки и два гуся. Прям как в песне. Только ведь утки эти летели клинышком, а гуси — крайними в том же клину. Гуси обычно побыстрее уток летают, а эта парочка ослабели, видать. И вот стою и смотрю. Им приходится перестраиваться и как-то по-особому. Здоровенных этих птиц надобно куда-то приткнуть, чтобы от них не было неудобства. И идет разговор. Одни крякают, другие гагакают. Как же это они понимают друг друга? И потом надо же еще знать, что эти утки летят точно туда, куда и гусям определено, на то самое место в тундре. Может, они и на свет появились в соседних гнездах, а теперь вот узнали друг дружку среди миллионов птиц. «Ты вообще как к свободе передвижения относишься?» — спросил он корреспондента.
3: «Положительно, конечно, что?»
2: «Если лошадь с коровой здесь пасутся, значит, до деревни недалеко. Сходи-ка, паря, за трактором». «Да не обижайся, господин демократ. Просто мне бы желательно находиться рядышком. Вдруг какая-нибудь машина объявится». Водитель был прав. Подъехала машина связистов. Они выдернули нас, и мы добрались до села, прежде чем корреспондент разыскал трактор. О нашем приезде народ был заранее предупрежден по телефону, и я сразу направился в клуб, где должны были по моей просьбе согреть воды для крещения. Воды наготовили целую бочку, но вот людей не было. Денег, объясняют, в селе нет, ни единой копеечки. Пришлось кого-то отправить в детский сад, кого-то по домам собирать взрослых. Хотел еще кого-нибудь сгонять в школу, но тут наш шофер говорит: «А пойдемте, батюшка, в школу сами». И заходим мы в покосившуюся одноэтажную хоромину, коридорчик, а из него три или четыре двери в классы. Подошли к одной двери, прислушались, тишина. Осторожненько отворяем. Небольшая комнатка с дюжиной пустых парт. В углу топится печка-голанка, вся в трещинах, через которую кое-где выползает дымок. Возле открытой створки сидит на скамеечке учительница в накинутом на плечи пальто и читает троим, жмущимся к огню ребятишкам, Бородино Лермонтова. Она читает, читает монотонно так, а они хотя и посматривают иногда в нашу сторону, но нисколько не удивляются, да и вообще не реагируют никак, будто не видят. Мы подходим ближе. Учительница перестает читать, но головы не поднимает. Сидит молча, словно в прострации. Спрашиваем, сколько учеников в школе?
3: «Всего 29», — тихим голосом отвечает она. «Но 17 больны, и на занятиях присутствует только 12». «Вы не будете возражать против крещения детей?» — спрашиваю я. «Мы не будем возражать ни против чего», — отвечает она почти шепотом, так и не поднимая глаз. В тот день крестились человек 70. Потом отслужили еще водосвятный молебен и панихиду. Потом несколько человек впервые в жизни исповедовались. Наконец мы поехали обратно. Корреспондент начал рассказывать про опустевший коровник, плачущих доярок, переломанные трактора. «Ты дояркам-то насчет свобод все растолковал?» — поинтересовался водитель. «Ирония тут неуместна. Реформы требуют жертв. Жалко батюшка рядом, иначе прибил бы тебя, то-то была бы подходящая жертва». Далее мы молчали. Сложный участок благополучно объехали стороной, выбрались на трассу, но когда машина, зашелестев по асфальту, успокоилась, шофер негромко затянул.

Святое дело. В храме тихо, чисто, светло, образа украшены тонкими березовыми веточками с клейкой листвой. Пахнет луговой свежестью, пахнет наступающим летом. Троица. В Троицу у нас на службу мало кто ходит. Весь народ пьянствует по кладбищам. В Центральной России под безбожные тризны

Вот братья-плотники, они помогали мне восстанавливать церковь. Поначалу они, наверное, помянут отца, который когда-то эту самую церковь разрушал бульдозером и который впоследствии погиб под гусеницами своего же бульдозера, вывалившись по пьянке из кабины. Потом, возможно, вспомнят и деда, служившего в этой церкви диаконом. Вот старая учительница-пенсионерка, которая почти полвека рассказывала школьникам, что здешний священник вел распутный образ жизни, и потому у него было 11 детей. И никогда не говорила, что единственный герой Советского Союза, которым тихий район наш одарил родное отечество, был сыном распутника. Она идет на могилку к своему отцу, которого этот самый батюшка когда-то и окрестил, и обвенчал, и который в урочное время самолично вызвался отконвоировать старого протоиерея до тюрьмы, но не довел. Умучил по дороге побоями и издевательствами и застрелил при попытке к бегству. Сам же спустя несколько лет удавился. Идут и идут люди с гармошками, с магнитофонами, в сумках выпивка и харчи. Плетутся за хозяевами и собаки. Тот-то на погосте будет потеха. В свой час служба заканчивается, и я отправляюсь домой. Село словно вымерло, ни души. Солнышко греет почти по-летнему. Снег давно уже стаял. Прорезывается кое-где из стылой еще земли первая травка, а по обочинам дороги, где зимой пилили дрова, обсыхают вытаившие рыжие опилки. Обгоняет легковая машина, переполненная веселыми пьяными людьми. Помянули родню на одном кладбище, теперь едут на другое, чтобы, стало быть, и остальных предков вниманием не обделить. Двое пьяненьких, до нитки вымокших мужичков бредут навстречу. «Отец, горе у нас, друг утонул. Пировали на берегу, а он говорит, топиться хочу, и в реку». «Ну, мы за ним, мол, у нас еще и выпивка есть, и закуска». «Ладно, — говорит, — давай допьем». Вернулись, допили, а он опять в реку. Шел-шел и утоп. Мы поискали маленько, ныряли даже. Да разве найдешь? Течение, вода мутная и холодно, жуть. В общем, идем большую сетку искать. Перегородим реку, когда-никогда всплывет, поймается. И это с праздником тебя, отец, с Троицей. У крыльца, потягиваясь, встречает меня кот Барсик, разомлевший от долгожданного солнца. В почтовом ящике толстый пакет из епархиального управления. Скрываю: Христос воскресе, поздравление с Пасхой. В сознании что-то мешается. Вспоминаю красное облачение, куличи, крестный ход по сугробам. Аккурат 7 недель прошло. «Воистину воскресе», — машинально отвечаю я. И кажется, что здоров среди нас один лишь Барсик. Мусульманин. Как-то после службы на одном из отдаленных приходов все никак не могли найти транспорт, чтобы отправить меня домой. Там, впрочем, частенько такая незадача бывала. Ехать надо 80 километров по бездорожью. Богослужения же выпадали обычно на воскресные дни, когда колхозный гараж был закрыт, а народ утруждался на своих огородах. Сидел-сидел я на паперти, притомился и решил погулять. Возле храма был небольшой погост, и в куче мусора среди старых венков с выгоревшими бумажными цветами заметил я несколько позеленевших черепов. Беда. Здесь так по всем кладбищам. Если при рытье новой могилы попадаются кости,

0: их выбрасывают на помойку. Сколько раз втолковывал: это косточки ваших предков, быть может, деда, бабки, прабабки. Смотрят с недоумением: ну и что, мол, полежали и хватит. Нет, видать, все-таки прав был архиерей, написавший в одном циркуляре: степень духовного одичания нашего народа невероятна. Обхожу храм, глядя, внизу у речки грузовик и какие-то люди. Спустился. Трое солдатиков налаживают мост, разрушенный половодьем. Собственно, работает только один. Машет кувалдой, загоняет в бревна железные скобы. А двое стоят, руки в карманы, гимнастерки порастегнуты, в зубах сигареты. «Здравствуйте, — говорю, — доблестные воины». Двое молча кивнули, а работник бросил кувалду, подбежал ко мне и склонился вроде как под благословение,
1: разве что ладошки вместе не сложил.
0: Ну, думаю, из новообращенных. Благословил его, он и к руке моей приложился. А потом оборачивается к двоим: «Русский мула!» Тут только понял я, что передо мной мусульманин. А он тем двоим все объясняет, что я русский мула, и, похоже, ждет от них большого восторга. Однако они ни рук из карманов не повытаскивали, ни сигарет из зубов, так и стоят, расхристанные, то есть с раскрытыми нательными крестами. Надо признаться, что с чем-то подобным мне уже доводилось сталкиваться в районной администрации. Все соотечественники и соотечественницы на мои приветствия отвечали испуганными кивками и прятались по кабинетам. И лишь узбек, волею неведомых обстоятельств ставший заместителем главы, искренне радовался моему приходу, угощал чаем и просил, чтобы моя простил людей, которые совсем Бога забыл, один материальный пилософия знает. Со временем, однако, и народ пообвык, и узбек освоил отсутствующий в его наречии звук «ф», а то все было «геопизика» да «пиззарядка». Этот солдатик оказался татарином. Он тотчас вызвался меня подбросить, тем более что ехать им было почти по пути. Вот только оставалось забить пару десятков скоб. Я хотел уже взять вторую кувалду, лежавшую на траве. Но тут в единоверцах моих что-то дрогнуло. Отстранив и меня, и татарина, они в несколько минут завершили мостостроительство. Спустя год татарин этот встретился мне на похоронах своего тестя. Выяснилось, что он уже отслужил, женился на местной девушке и увез ее к себе на родину. Рассказал еще, что помогает муле строить мечеть, а старшие братья-безбожники запрещают. И вдруг спрашивает, кого ему слушаться, братьев или мулу? «Часто ли, — говорю, — ходишь помогать?» «Раз в месяц. Попробуй ходить раз в неделю». Обрадовался. А еще через год, приехав летом, он сам разыскал меня и сказал, что мулла велел ему во время отпуска по всем сложным вопросам обращаться к русскому батюшке.

цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». С вами радиоканал «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В ходе рабочей поездки в Богданович председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с жителями многоквартирного дома на улице Октябрьской, пострадавшего от последствий дождевого паводка. На протяжении 7 дней жители двухэтажного дома вынуждены жить в условиях затопленного подвала. Они обратились к председателю регионального парламента с просьбой оказать содействие в решении проблемы. Людмила Бабушкина решила приехать на место, чтобы лично оценить ситуацию. Она рассказала, что сейчас из затопленного подвала в круглосуточном режиме откачивают воду, однако косметических мер недостаточно. Местные власти пообещали, как только подвал просохнет, будут искать системное решение, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем, подчеркнула Людмила Бабушкина. Также глава законодательного собрания отметила, что Богданович продолжает устранять последствия обильных осадков. По ее словам, объем выпавших осадков и нагрузка на городские инженерные коммуникации стали беспрецедентными, поэтому важно не только оперативно ликвидировать последствия подтоплений, но и принять меры, которые позволят предотвращать подобные ситуации в дальнейшем. В эфире новости. В пленарном заседании 4-го Уральского форума женщин, состоявшемся в минувшую пятницу на Екатеринбург-арене, приняла участие председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что судьба России, ее историческая перспектива, зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, 5-10 лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. Для того, чтобы все было именно так, здесь собрались женщины, которые лечат людей, учат детей и прививают им здоровый образ жизни, и многие другие профессионалы, каждый день принимающие решения. Я желаю, чтобы у нас всегда была возможность обсуждать вопросы, которые нас волнуют, и чтобы мы всегда находили решение, сказала Людмила Бабушкина. Форумчан также приветствовали глава региона Денис Паслер, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова. Подводя итоги работы первого дня форума, участники пленарного заседания вместе с модераторами 9 треков, посвященных 9 граням жизни женщины, обсудили инициативы, связанные с мерами поддержки многодетных семей и материнства, развитием женского предпринимательства, воспитанием детей, формированием комфортной городской среды, профессиональной реализации женщин. Отдельное внимание уделили вопросам здоровья, активного долголетия, семейных традиций и сохранения связи поколений. По итогам выступления каждый спикер поместил в специальную малахитовую шкатулку минерал, символизирующий обсуждаемую на секции тему. Напомним, для участия в 4-м Уральском форуме «Женщин, создавая жизнь» собрались более 5000 женщин из разных регионов России. Продолжаем выпуск. Успенская обитель милосердия для одиноких и тяжело больных людей, учрежденная при соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге, официально откроется только в ноябре, но уже сейчас, в июле, сюда будут заселять первых подопечных. Руководитель проекта «Сестра милосердия» Татьяна Курлаева ездит по адресам и знакомится с теми, кто станет ее жителями. Готовить обитель к открытию помогают неравнодушные жертвователи. В рамках сбора, открытого на сайте Православной службы милосердия, а также по итогам благотворительных акций в поддержку проекта удалось собрать средства на ремонт. Отремонтировано пока не все, кое-что будут доделывать до осени, но в помещениях удалось заменить обои, покрасить потолки и стены, заменить напольное покрытие. Татьяна Курлаева радуется и тому, что в обители есть прекрасный вместительный домовый храм, в который можно попасть прямо из жилых комнат. К тому же в обители создана безбарьерная среда, так что любой маломобильный человек сможет легко добраться до храма. Окормлять обители, совершать богослужения в домовом храме будет иерей Константин Вострецов. Также сотрудничать с обителью будет врач, специалист по паллиативной помощи Елена Шарф, имеющая огромный многолетний опыт оказания помощи тяжело больным подопечным. Кроме сестер милосердия, которые будут трудиться в обители в режиме сутки через трое, станет помогать доброволец Елена, которая попала в служение милосердия через личную историю. Некоторое время назад Елене потребовалось операция, после которой она впала в кому. Когда пришла в себя, то увидела, что ей на помощь пришли совершенно незнакомые ей люди. Теперь женщина восстановилась и решила отблагодарить добрых людей и Бога за возможность жить полноценно. Она пришла в добровольцы, выходила на пост в доме для престарелых и инвалидов «Малахит», прошла специализированное обучение по уходу за пожилыми и тяжело больными. А недавно благословилась у духовника православной службы милосердия, чтобы выходить к подопечным Успенской обители милосердия. Штат сотрудников Успенской обители еще формируется. Ищут повара, помощника руководителя по закупкам, штатных сестер. Если у вас есть желание работать в сфере ухода за пожилыми и тяжело больными людьми или попробовать себя в добровольчестве, звоните по телефону +7 922 217 43 93. И последняя информация выпуска. 18 июля в музее Казанской епархии в столице Татарстана состоялось открытие выставки «Вступаю под твой покров», посвященной жизни и служению преснопамятного митрополита Феофана Ашуркова. Выставка приурочена к пятилетию освящения святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом Казанского кафедрального собора, возрожденного трудами покойного главы Татарстанской митрополии. На открытии экспозиции присутствовали митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, наместник Свияжского Успенского монастыря, руководитель епархиального музея, игумен Аркадий Логинов, благочинный первого округа города Казани, протоиерей Владимир Самойленко, сотрудники епархиального музея и прихожане казанских храмов. Протоиерей Владимир Самойленко поблагодарил митрополита Кирилла за благословение осуществить выставочный проект, посвященный памяти митрополита Феофана, и поделился личными воспоминаниями о покойном архиерее. Гости ознакомились с экспозицией. Выставка будет работать до 18 октября. Адрес епархиального музея, город Казань, улица Большая Красная, 5. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в Уральскую государственную консерваторию имени Модеста Петровича Мусоргского на концерт класса профессора Уральской государственной консерватории Ярковой Галиной Сергеевной. Звучат ударные инструменты. Так называется сегодняшняя программа. Перед началом концерта я встретился с Галиной Сергеевной, сегодняшними исполнителями, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Галина Сергеевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Каждый концерт – это подарок для нас, для слушателей здесь, в Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского. Но вот сегодняшний концерт я воспринимаю как-то по-особенному, потому что будут звучать ударные инструменты. Это мы слышим не так часто выделенный концерт, и всегда ударные инструменты настраивают на какой-то позитив, всегда заряжают какой-то энергией. И вот сегодняшний концерт, я думаю, конечно, это не исключение, но подробности о концерте я попрошу, чтобы вы нам рассказали.
1: Ну, конечно, я хочу сказать, что у нас это не редкие концерты. У нас регулярно концерт ударных инструментов проходит 2 раза в год. И вот это 2-й за нынешний год. Мы очень благодарны нашей публике. У нас всегда полный зал, потому что действительно, как вы сказали, у нас идет потрясающий драйв такой от ударных, идет посыл хорошего настроения, бодрости, энергии вот именно. Людям это нравится, поэтому они к нам приходят, несмотря на то, что у нас ведь не только популярная там какая-то музыка, у нас звучат очень сложные произведения русских и зарубежных композиторов. И люди слушают, и понимают, и аплодируют, а мы и довольны очень. Мы также планируем и на следующий сезон выступать с такими концертами, вот как сегодня произойдет. А сегодня у нас обычный концерт, даже можно сказать экзамен годовой. То есть ребята одновременно выступают и сдают экзамен за 2-е полугодие. Так что, пожалуйста, приходите к нам на концерт, будем рады вас видеть, и чтобы вы слушали и громко нам аплодировали.
0: Спасибо огромное за приглашение. Но мы очень часто здесь действительно бываем в консерватории и наслаждаемся этими прекрасными концертами. Здорово. Хочу еще спросить, я знаю, что у вас обучаются ребята из Китая. Есть ли вот какие-то особенности в этом плане?
1: Да, у меня есть 2 студента китайских из Китайской Народной Республики. Сегодня 1 студент будет участвовать в концерте, и даже мы ему доверили играть соло на вибрафоне. Вот он и будет его исполнять. Он хорошо играет. А также он участвует в ансамбле. 2-й пока у нас он меньше курсом, мы пока еще его не задействуем, но на будущий год, конечно, будем. Вот, и как они работают? Это самые трудолюбивые студенты, как из всего класса. Они занимаются очень много часов в классе над любым инструментом. Они быстро готовят программу, которую им задаешь. Я довольна ими. Они приехали вот когда, они, например, не умели играть на одном из наших ударных инструментов, ксилофон. У них в Китае почему-то этот ксилофон вообще никак не преподается и даже нет. И вот они вот за такой короткий срок, они его освоили, играют очень технично. Вот так и будем дальше еще с ними заниматься. Но я довольна ими.
0: Галина Сергеевна, я благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшним концертом. Хочу пожелать, конечно, крепкого вам здравия вашим студентам, побольше вам талантливых ребят и вдохновения творческого на долгие-долгие годы. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваш талант.
1: Вам спасибо большое, что вы обратили на нас такое внимание. Нам это очень приятно. Спасибо вам.
0: Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите о вашем участии в сегодняшнем концерте.
2: Здравствуйте, меня зовут Захар, я 2-й курс духовых и ударных инструментов, играю на ударных инструментах.
0: Что будете сегодня исполнять, скажите, пожалуйста.
2: Сегодня я буду исполнять произведение Джона Бека «Песня подружки».
0: Ну и, конечно, с каким настроением сегодня перед концертом? Что на сердце? Поделитесь с нами.
2: Ну, как и любой концерт, это всегда радостное событие и настроение, соответственно, радостное.
0: Спасибо, удачи вам. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите о вашем участии в сегодняшнем концерте.
3: Мне кажется, это хороший концерт, потому что каждый ударник, каждый день занимается. Да.
0: Много времени уходит? Сколько часов в день занимаетесь?
3: Около 8 часов каждый день.
2: 8 часов каждый день? Да. Тяжело, устаете?
3: Да, тяжело.
2: А как зовут вас?
3: Меня зовут Тя Лун.
2: А откуда вы приехали, расскажите?
3: Я из Китая.
2: Какой город?
3: Тянси.
2: Скажите, пожалуйста, нравится учеба?
3: Да, мне нравится учеба, потому что мне нравится Россия и консерватория, и сцена.
2: Ну что ж, мы желаем вам успехов и хорошего концерта, и в дальнейшем, в будущем, творческого процветания, вдохновения, чтобы у вас все получилось, то, что вы задумали в своей жизни. Спасибо вам огромное.

0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите о вашем участии в сегодняшнем концерте.
1: Здравствуйте, меня зовут Юлия Батуева, я обучаюсь на первом курсе Уральской консерватории. Сегодня принимаю участие в концерте ударных инструментов класса профессора Галины Сергеевны Ирковой.
0: Скажите, пожалуйста, что будете исполнять сегодня?
1: Я буду исполнять концерт для ударных инструментов Пьера Петита, французского композитора.
0: Ну и с каким настроением? Сильно волнуетесь? Что на сердце? Поделитесь, пожалуйста.
1: Волнение есть, но я думаю, достаточно эмоциональных сил у всех нас для того, чтобы сегодня справиться с поставленной задачей, принести людям положительные эмоции.
0: Спасибо. Удачи вам. Спасибо большое.
1: Спасибо вам.

0: Главного радиоканала «Воскресение», да хранит вас Господь.
1: Детям о Боге.
2: Приглашаем ребят к радиоприемникам и предлагаем послушать Новый Завет в пересказе для детей. Звучат главы Евангелия.
3: Исцеление одержимого нечистыми духами. Тихо и спокойно поплыли лодки после того, как Иисус Христос словом своим укротил бурю. Гладко, как зеркало, сделалось море, и все благополучно переплыли озеро и приехали в страну, которая называлась Гадаринская. Когда Иисус Христос вышел на берег, его встретил человек, мучаемый бесами с давнего времени. Этот бесноватый одежду рвал на себе и жил не в доме, а в пещерах, где хоронят покойников. Пробовали связать его, заковать в цепи, но он разрывал оковы и цепи. Забравшись в пещеры или бегая по горам, он день и ночь ревел диким голосом, бился о камни. На него находило такое бешенство, что он готов был убить всякого, кто попадется ему навстречу. Так что по той дороге, на которую выбегал этот бесноватый, никто и не ходил, боялись. Издалека еще этот бесноватый увидел Иисуса Христа, подбежал к нему, упал пред ним и громко закричал: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Умоляю тебя, не мучь нас!» Иисус Христос велел духу нечистому выйти из человека и спросил: «Как тебя зовут, злой дух?» «Легион! Нас целый полк!» Не хотелось бесам идти в ад мучиться, и стали они просить Иисуса Христа, чтобы он позволил им войти в свиней, которых целое стадо бродило по берегу озера. Иисус Христос позволил. И вдруг целое стадо свиней, в которых вошли злые духи, в бешенстве бросились с берега в воду, и утонуло их 2000. Жители города сейчас же узнали об исцелении бесноватого и прибежали к нему. Они увидели, что бесноватый, которого они так боялись, одетый, смирно сидит у ног Иисусовых и слушает его. Тут же им рассказали, что случилось с их свиньями. Вы думаете, как обрадовались жители, что пришел к ним Иисус Христос, как они отблагодарили его за то, что он исцелил бесноватого? Теперь им нечего бояться, что он убьет кого-нибудь, теперь он никого не испугает и не тронет. Вы думаете, что жители попросили Иисуса Христа остаться у них, чтобы он исцелил и других больных? Нет, дети. Жители гадаринские оказались дурными, неблагодарными людьми. Им стало жалко свиней, и они чуть не выгнали Господа, попросили, чтоб он уходил от них поскорее. Исцеленный бесноватый просил Иисуса Христа, чтобы он взял его с собою. Но Иисус Христос велел ему вернуться домой. Исцеление женщины, страдавшей кровотечением, и воскрешение дочери Иаировой. Пришел Иисус Христос в Капернаум. Тут не то, что в земле гадаринской. Здесь все обрадовались ему. И пришел человек с именем Иаир, начальник синагоги. Он кланялся Иисусу Христу в ноги и просил его прийти к нему в дом. Единственная дочь его, девочка 12 лет, была больна при смерти. Иисус Христос пошел с ним. Народу было много, всем хотелось быть поближе к Иисусу Христу. Все теснились так, что толкали даже самого Иисуса Христа. В толпе была одна больная женщина. Она 12 лет страдала кровотечением. Лечилась она у врачей, пролечила все свое имение и нисколько не поправилась, а напротив, хворала все больше и больше. Она слышала, что Иисус Христос исцеляет больных, и пришла к нему, чтобы он исцелил ее. И думает она про себя: «Если я только дотронусь до его одежды,

0: то буду здоровой». Когда ей удалось протиснуться поближе к Иисусу Христу, она потихоньку дотронулась до кончика его полы и тотчас же выздоровела. Она делала это осторожно и думала, что никто не видит, и что Христос не заметил, как она дотронулась до его одежды. Как же она, бедная, испугалась, когда Иисус Христос остановился, обернулся назад и спросил, кто притронулся ко мне? Петр и другие ученики начали говорить ему: «Учитель, ты видишь, как народ окружает и теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Иисус Христос сказал им: «Кто-то прикоснулся ко мне за тем, чтобы исцелиться от болезни, и я исцелил его, и стал смотреть, кто это сделал». Видит женщина, что ничего нельзя скрыть от Господа, подошла к Иисусу Христу, упала перед ним на колени и призналась, что это она дотронулась до его одежды, чтобы исцелиться от болезни, и в самом деле исцелилась. Милосердный Иисус Христос ласково сказал ей: «Не бойся, дочь моя, вера твоя спасла тебя. Иди с миром и будь здорова». В это время, как Иисус Христос разговаривал с женщиной, приходят из дома Иаира и говорят ему: «Дочь твоя умерла, не беспокой учителя». Услышав это, Иисус Христос сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй, и будет жива». Приходит Иисус Христос в дом Иаира. Там все в испуге, в слезах собрались плакальщицы, голосят, причитают, плачут и громко распевают печальные песни. «Зачем умерла такая молодая девица?» «Что у вас за суматоха? Что за вопли?» — говорит Иисус Христос. «Не плачьте. Девица не умерла. Спит». Тогда стали смеяться над ним. Все видели, что девушка мертвая. Дети, и в самом деле смерть похожа на сон. Как после сна вы просыпаетесь, так и после смерти проснетесь, воскреснете, когда Иисус Христос придет судить живых и мертвых. Иисус Христос велел всем выйти из комнаты, где лежала покойница. Он позволил остаться только отцу и матери умершей и своим ученикам Петру, Иакову и Иоанну. Он берет покойницу за руку и говорит: «Девица, тебе говорю, встань». Девица встала и пошла. Иисус Христос велел дать ей есть. Она перед смертью была больна, лежала и не могла пошевелиться, и ничего не могла есть. Теперь она сделалась здоровой, стала ходить и есть. Христос дал ей не только жизнь, но и здоровье. Не только воскресил ее, но и исцелил. Все видевшие это воскрешение умершей дочери Иаировой удивлялись. Но Господь Иисус Христос строго приказал, чтобы они об этом никому не рассказывали. Исцеление двух слепых и немого бесноватого. Жалкие люди слепые. Что может быть хуже? Ничего не видеть, не видеть, куда идешь, что около тебя находится, кто подле тебя стоит, что у тебя под ногами, что над головою. Ждать каждую минуту, что на кого-нибудь наткнешься, оступишься, упадешь. Не убежать, не защититься слепому, если бы кто его стал бежать. Не видит он красного солнышка, голубого неба, зеленых лугов, красивых цветов, светлых ручьев, темных лесов. Куда не пойдет слепой, не может он идти без провожатого. А вот идет слепец, один без провожатого. Своей дубинкой он щупает каждый шаг, всякий может его обидеть. Да вам не случалось ли самим ночью в темной комнате встать с постели и идти, чтобы достать какую-нибудь вещь или зажечь лампочку? Не правда ли вам делалось страшно, как будто вас сейчас кто-нибудь схватит? Вы робко и тихо переставляли ноги, боясь оступиться и ходили, растопырив руки и ощупывая все впереди, чтобы не натолкнуться на что-нибудь. И это в вашей комнате, где вам знаком каждый угол, и вы знаете, на каком месте какая стоит вещь. А несчастный слепой всю жизнь ходит в потемках, не видит ясного дня. Жалейте слепых и помогайте им. Когда увидите бедного слепца или слепую, которые, не видя вас, просят у вас милостыни, не отказывайте им. Подайте им. Подайте, что можете, хотя бы кусок хлеба, если у вас нет денег. Однажды сзади Иисуса Христа шли двое слепых и кричали: «Жалься над нами, сын Давидов!» Они верили, что Иисус есть Спаситель, Христос. Иисус Христос вошел в дом. Слепые неотступно следовали за ним и просили исцелить их. Тогда Иисус Христос говорит им: «А вы верите, что я могу исцелить вас?» Слепцы говорят: «Верим, Господи!» Тогда он, прикоснувшись к глазам их, сказал: «По вере вашей, и будет вам!» И глаза их открылись, и стали эти люди видеть. Иисус Христос строго запретил им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Но они так рады были тому, что стали видеть, что всем рассказали о своем исцелении. Ушли слепые, и к Иисусу Христу привели немого, бесноватого. Иисус Христос изгнал беса, и немой стал говорить. Народ говорил: «Никогда этого не видели в земле израильской». А фарисеи все больше и больше досадовали на Иисуса Христа и ругали его. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Вы не забыли, верно, что слышали об Иоанне Крестителе? Припомните, как старому отцу его, священнику Захарии, явился в храме архангел Гавриил и сказал, что у Захарии родится сын. Захарий не поверил и за это был наказан, сделался немым. Когда же Елизавета, жена Захарии, родила сына, Захария стал говорить. Припомните, как Иоанн жил в пустыне, и к нему приходил креститься сам Господь наш, Иисус Христос. Царь Ирод отнял у своего брата Филиппа жену Иродиаду. Иоанн Креститель говорил Ироду, что это нехорошо. Ироду не нравилось, что Иоанн говорит ему правду. Особенно же сердилась на Иоанна Иродиада. И вот Иоанна за то, что он не боялся говорить правду даже самому Ироду, посадили в темницу. Злой Иродиаде хотелось, чтобы Иоанна убили. Но Ирод боялся Иоанна, зная, что это праведный и святой человек. Ирод любил разговаривать с Иоанном, слушался и берег его. Однажды Ирод праздновал день своего рождения. Он устроил богатый пир, назвал самых богатых и знатных гостей. Во время пира вошла дочь Иродиады, плясала и угодила Ироду и его гостям. Царь сказал: «Девица, проси у меня, что хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже половину моего царства». Она вышла и спросила у матери своей: «Чего просить?» Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». Она тотчас же пошла к царю и сказала: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился. Ему жалко было Иоанна. Боялся он и народа, который почитал Иоанна за пророка. Но ему стыдно было своих гостей, которые слышали, как Ирод клялся и обещал дать девице все, что она не попросит. И сейчас же послал Ирод своего оруженосца, чтобы он шел в темницу отрубить Иоанну голову и принести ее. Оруженосец пошел в темницу, отсек Иоанну голову и принес ее на блюде и отдал девице, а она отдала ее матери своей. Ученики Иоанновы, услыхав, что убит их учитель, пришли, взяли тело его и похоронили. Когда Ирод услыхал об Иисусе Христе, когда ему сказали, что Иисус Христос и больных исцеляет, и мертвых воскрешает, он подумал, это Иоанн Креститель воскрес из мертвых. И очень испугался.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали Новый Завет, пересказы для детей, главы Евангелия. Продолжение следует.
2: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
3: В Екатеринбурге 14 часов.
4: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Традиционный царский крестный ход – главное событие 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни» прошел в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге. По данным Екатеринбургской епархии, на ночной литургии у храма на Крови и в самом шествии участвовали 44 тысячи человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда собралось около 25 тысяч. По другим данным, в богослужении шествий приняли участие до 30 тысяч человек. 21 километр колонна шла от храма памятника на Крови, построенного на месте дома инженера Ипатьева, до монастыря на Ганиной Яме. Именно туда в июле 1918 года привезли останки расстрелянной царской семьи. Путь занял почти 5 часов. Литургию возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. На службе присутствовали гости, вице-губернатор Василий Козлов, спикер областного законодательного собрания Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и Анна Громова из фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. В этом году в крестном ходе приняли участие особенные гости. Потомок Николая I Гавриил Дорошин и правнук царского повара Ивана Харитонова Петр Мультатули. Шествие сопровождали сотрудники полиции, медики и волонтеры. На территории монастыря на Ганиной Яме были организованы палатки для приема паломников, пункты питания и медицинской помощи. 17 июля, в День памяти святых царственных страстотерпцев, Богородицкий Житенный женский монастырь отмечает День возрождения обители, сообщает Тверская митрополия. Ровно 24 года назад в этот день монастырь был вновь открыт после долгих лет разрухи и запустения. Святыми покровителями возрожденной обители стали царственные страстотерпцы, царь Николай II, царица Александра, царевич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, прославленные Русской Православной Церковью в лике святых в 2000 году. В этот памятный день на протяжении уже 10 лет, начиная с 2016 года, сестры, воспитанники монастыря и паломники совершают крестный ход по водам озера Селигер к монастырскому подворью во имя царственных страстотерпцев. Маршрут общей протяженностью около 70 километров начался от центральных врат Богородицкого Житенного женского монастыря на полуострове Житное в Осташкове. Духовенство, сестры, воспитанники обители, гости и паломники отправились на борту теплохода на северный берег Селигера к деревне Задубье. Во время плавания клирики монастыря священник Дмитрий Кривошеев и Георгий Фаткулин совершили на корабле молебен с чтением акафиста святым. По прибытии на сушу путь молящихся продолжился вдоль берега озера Селигер от деревни Задубье к деревне Заполек Осташковского района. Здесь, на территории подворья монастыря, в деревянном храме во имя царственных страстотерпцев, священник Николай Калуш совершил божественную литургию под открытым небом. Небольшой храм стал алтарем. Многие участники молитвенного шествия причастились святых христовых тайн. По завершении богослужения было совершено славление перед образом царственных страстотерпцев. К вечеру крестный ход тем же путем возвратился в стены Богородицкого Житенного монастыря. И последняя информация выпуска. Сестричество Милосердия при храме иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» города Челябинска отметило 25-летие со дня основания. Праздничные мероприятия начались с божественной литургии, за которой вместе молились сестры Милосердия, единого городского сестричества, духовенства и прихожане. Руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей Павел Курбатов зачитал поздравления митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Правящий архиерей отметил, что на протяжении четверти века сестричество остается примером деятельного христианского служения, оказывая помощь больным, воспитанникам детских домов, людям с ограниченными возможностями здоровья и всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. После богослужения юбилей продолжился за праздничным чаепитием. Участники встречи вспоминали историю сестричества, делились воспоминаниями и поздравляли друг друга с памятной датой. В завершении праздника иерей Павел Курбатов вручил благодарственные грамоты и памятные подарки ветеранам сестричества, наиболее активным сестрам Милосердия, а также тем, кто принимал участие в организации епархиальной недели семьи «Семья-фест». За 25 лет сестричество при храме «Нечаянная радость» стало одним из центров православного социального служения Челябинской епархии, объединяя людей, посвятивших себя помощи ближним и исполнению евангельской заповеди о любви. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения Пресвятой Богородицы в Леонове, город Москва. Тема беседы «Православие в Грузии» программы студии телеканала «Союз» беседует Сергей Платонов.
2: Батюшка, недавно мы с вами встречались, относительно недавно, как раз мы вспоминали патриарха грузинского Илью II. Вот, вы говорили о личной встрече с ним, о том, какой это был человек. И вот знаю, что, по-моему, на 40 дней вы вместе с прихожанами вот храма, где вы служите сейчас, который сейчас на нашей заставке, посетили Грузию. Вот расскажите о православии в Грузии сейчас.
3: Да, конечно, много беспокойств, потому что патриарх покойный Илья II славился своей любовью к России, и несмотря какие бы ни были политические пертурбации, всегда русский народ любил, о чем мы и говорили с вами в прошлой программе, но уже представился он, как сейчас будут относиться. Но наоборот, вот приходишь в храм, и особенно хорошо, когда встречаешь московских прихожан. Потому что, например, в Тбилиси получилось познакомиться с настоятелем Сионского собора, Кафедрального собора, с протопресвитером, ректором семинарии, как раз благодаря тому, что с ним знаком прихожанин, который ходил ко мне еще когда я служил в Покровском женском монастыре у мощей блаженной Матроны, а православный мир Тесин, он сам грузин, и тоже я ему признателен, что вот тоже помог познакомиться с батюшкой, договориться о службе, и сразу же по его благословению смог я прийти, совершить панихиду. Никто не мешал мне совершить панихиду именно на церковно-славянском языке. Я целиком ее спел, привычное русскому уху последование. Я в храме на протяжении всего дня толпился народ, независимо, идет служба, не идет, все шли и шли, новые люди проститься с патриархом на 40-й день, и, естественно, никакого отторжения не было. Наоборот, люди молились, и потом я не очень старался все-таки людей отвлекать.
2: Отторжение в смысле, что вы грузинский
3: батюшка? Да, не грузинский, да.
2: Хотя
3: почему это не по-грузински? Да,
2: сойти,
3: там, да. Что как-то там по-русски батюшка что-то говорит, и слово проповеди, и тоже так все смотрели, слушали, и на самом деле вот встречаешь
2: иногда. Вот это есть единство православных народов.
3: Да, единство православных народов, которое, потому что когда мы заглянем в интернет, увидим, что там кого-то из русских туристов там как-то обидели, отказались обслужить в Тбилиси, еще где-то. Так не туда надо ехать. Если ты идешь по барам ходить в Тбилиси,
2: да, получи по голове своей.
3: То как бы вместо того, чтобы идти ко святыням, то, конечно, Господь тебя может чуть-чуть вразумить, сказать, нет, это как раз не то самое дружелюбие. Вот если ты уже сходил, помолился у святынь, то потом, конечно, уже придя в какое-то семейное заведение, да, и уже за теплым семейным ужином, который там приготовили, там, что муж, жена работает в каком-то там ресторанчике, они тебе сами бесплатно, наоборот, принесут и нальют. Да, потому что уже, когда ты слышишь слова Христа, ищите прежде всего Царствие Божие, все приложится вам, это даже к таким вещам, которые и в отпуске можно применить. Вот сейчас у нас лето в разгаре, да, и, конечно, когда мы думаем об отпуске, то что сказать, ой, батюшка, неужели нам только вот обязательно молиться, только вот мы хотим все-таки отдохнуть? Можно отдыхать, но если ты приехал на отдых, и рядом есть какие-то святыни, обязательно все равно удели время. Не все время надо лежать там у бассейна, не все время надо смотреть даже красивые достопримечательности. Сходи, помолись, когда ты еще попадешь в это место.
2: Да, если... Сейчас за границу, кстати, особо не съездишь. При большом желании, конечно, но если отдыхать, заниматься внутренним туризмом, везде есть православный храм.
3: Это да. Тут матушка Россия, она беспроигрышный вариант,
2: да.
3: Потому что даже иногда кажется, но у нас есть там регионы, например, где большинство мусульманского населения. Ну вот, приезжаешь в Дагестан, а там храм 7 века. Да, только сквозь горы приезжаешь, еще на Руси храмов не было, а там уже построили. Или в Ингушетии едешь, и изумительные вот эти башни, да, которые, да, это вот личные воспоминания. А там самый древний храм Тхабаирды, да, который вот уже люди лишились духовенства, лишились образования, все равно приходили туда молиться. Они не знали, что делать, начали, как язычники, там баранов заколать, рядом с храмом. То есть, вот уже, кстати, это к слову о том, что важно хранить не здание, важно хранить не традиции только, традиции, традиционные ценности, важно хранить богословское знание. Потому что вот пример как раз ингушского православия, многовекового православия, как раз которое иссякло, и потом свято место пусто не бывает. бывает. И пришла со стороны Османской империи пропаганда такого ислама, и можно сказать, увы, к сожалению, ингушский народ отступил от веры отцов, да, как бы вот, хотя на Кавказе веру отцов почитают, но тут, к сожалению, такая ситуация произошла. Люди шли, стремились к храму, а богословие никто не знает, книг нету. Научить некому. Поэтому всегда, дорогие друзья, вот когда мы выбираем между тем, чтобы заняться, например, ну как-то благоукрашением, навести порядок, или взять и что-то богословское изучить, то мы должны вспомнить слова Христа, обращенные к Марфе и Марии. Да, вот что Господь запрещал Марфе хлопотать, пожалуйста, он ее не останавливал, не говорил, так, сядь там, слушай. Нет, то есть и нужно заниматься благоукрашением храмов, приходов, да, чтобы все аккуратненько, то есть там, помню, там плиточку, там, пожертвовали нам с прихожанами, разгрузили еще, когда в Митино служил, да, потом и уложили. Ну, приятно, что дорожка вот выложенная, там, удобно к храму пройти. Но это лишь дополнение, вот это труд Марфы. А самое главное, конечно, это как Мария слушает, что Христос говорит о пути в жизнь вечную. Потому что богословие – это не теория, это практическая вещь. И вот точно так же, когда мы смотрим, там, Тхабай-Ирды в Ингушетии, заботились о храме, заботились веками, тоже поддерживали, ничего он не разрушался. Потом уже, когда отступили совсем от православия, ну, чуть-чуть позабыли. Вот. А так в хорошем состоянии был. А богословие никто, люди не знали. Поэтому тоже, дорогие друзья, конечно, начинаем мы с чтения Евангелия, продолжаем искать, вот ходить. Иногда чаще с батюшками на приходы говоришь, ну, а как у тебя там группу евангельскую ведешь? Да, я еще там ответственный по округу за патриаршую программу изучения Библии.
2: Как успехи?
3: Слава тебе, Господи, у нас и стартовая позиция хорошая, много где изучали, и тоже, надеюсь, с нового учебного года еще к нам присоединятся, новые откроются библейские кружки, что вот, ну, самая основа основ, потому что даже если батюшка не специалист там в церковной истории, не специалист догматики, да, но Евангелие-то он читает, он знает, да, долг священника постоянно Евангелие читать, изучать и из него людям наставления давать, поэтому, ну, чаще всего тут что пенять там, что батюшка может ленится, неохота ему просвещением заниматься, так люди-то не приходят, что батюшка собрался, а никто не пришел, да, или два человека пришло. Да, и то есть, и это порой даже бывает в ситуациях не то, что какой-то вот, ну, там, сельский батюшка, и что думает, ой, ничего он не знает. Иногда преподаватели Московской духовной академии, вот, раз приведут у нас батюшки в храме, да, там, кафедра библистики, то бывает густо, соберется полная аудитория, да, прихожан пришли, а то раз, и что-то никто не пришел, ну, там, может, 2-3 человека. Это такие занятия уникальные, вот это там люди светские, они, чтобы у специалистов учиться, они платят там большие деньги на курсах, на электронных, чтобы даже видеозапись посмотреть. А тут тебе все дается вот просто даром, да, приходи. Да, это же просто очень интересно, потому что тоже даже такой вот смешной пример хочу поделиться, чтобы не только все нагнетать, а не то серьезно как-то, батюшка, вы там нас ругаете. Вот, ждал после службы, уже ночного богослужения перед Троицей, и включил на телефоне окончание матча Лиги Чемпионов. А параллельно батюшки обсуждали сложные места из Ветхого Завета, кто там явился, вот дух пророка Самуила явился царю Саулу после того, как он отступил, да, или могла ли волшебница вызвать вот его. И то есть, и на самом деле такое вот удивительное сочетание. То есть тут бегают атлеты, да, такие движения отточенные, а снаружи идет такое богословское обсуждение. Но на самом деле это некий такой образ, что когда Господь зовет нас к изучению, познанию богословия, когда зовет нас изучать Слово Божие, Он не говорит там, вот все, забрось все дела, все пусть там рушится, нельзя развлекаться, нельзя отдыхать. Можно, можно. Но надо всегда это делать, когда слово евангельское в твоем сердце звучит. Потому что как только оно перестанет звучать, ты лукавый в твоем развлечении взял, вроде веселился, а потом на следующий день человек приходит и говорит, ой, батюшка, что ты веселился, а на следующий день голова так болела и работать не мог, и на работе подвел, и сейчас премии меня лишают. Да? А как так получилось? Вроде веселье, вроде радость, никому ничего плохого не делал. Так потому что в какой-то момент уже слово Божие не звучит в сердце, а лукавый это ждет, и он ждет, когда вот эта духовная защита пойдет. И что уловить. Вот сейчас, когда тоже летнее время и как-то больше тянет как-то вот поразвлекаться, попраздновать, люди ездят в гости в разные города, к родственникам, с друг другом встречаются, все это очень хорошо. Но это не повод уходить от размышления о Евангелии, не повод уходить от молитвы. Да, потому что по большому счету, даже вот с чего мы начали, с паломнических вот тем, да, то же самое. Ты едешь в паломничество, и, конечно, это отпуск, конечно, у тебя яркие впечатления, Украине, конечно, это там кухня, да, там какая-нибудь экзотическая, если едешь там уже за рубеж. Но в любом случае ты должен оставаться всегда со Христом. Потому что если ты христианин, то ты с Христом должен быть и в работе, и в отдыхе.
2: Вот давай, а вот про Лигу чемпионов и Самуила, как историю, как мы связываем как-то или нет? Потому что я хотел тоже про это сказать сегодня в программе. Например, раз вы заговорили про Лигу чемпионов и про Грузию, то я обратил внимание на следующий момент, что когда били пенальти последний, вот там есть такой футболист Хвича Кваратхелия, кажется.
3: Да.
2: Он крестил нашего вратаря, там вратарь был как раз за французскую команду играет Матвей Сафонов, вот, и он наш русский парень из Краснодара, а Хвича грузин. И вот он, когда били последние пенальти англичане, то видно было, что он перекрестился и перекрестил нашего Матвея Сафонова. Для меня это было вот самое важное в этом, мне все равно, кто там выиграл. Но самое важное в этом матче, то, что меня так тронуло, то, что действительно, как он проявил свою религиозность. Вот такой вот маленькой зарисовкой. Вот как раз возвращаясь к теме вашей поездки в Грузию, когда разговор про этот честный народ и про покойного патриарха, я думаю, что это очень такая важная иллюстрация того, как молодой человек вот так относится к своей вере и к религии, проявляет ее таким образом.
3: Да, большой молодец, потому что тем более, если в Грузии человек в своей среде, а на Западе, особенно во Франции, потому что во Франции раньше всего произошла революция, разрушение церкви, и до сих пор это на обществе очень сказывается. То есть Франция более секулярное государство, чем, например, Германия, и в разы более секулярное, чем Испания, то есть, которые ее там окружают. Но тем не менее, а еще если вспомнить, что вот это тоже у нас даже бывает, это порой и русским надо поучиться, потому что у нас иногда бывает, ой, нельзя что-то делать, мусульмане обидятся, да? Что это такое? Вот, а что должны мусульмане обижаться, если там человек там взял, перекрестился? Да, там, зачем этого стесняться? А кому принадлежит футбольный клуб? Кто платит зарплату? Да, ну, арабские шейхи, но тем не менее, все равно можно свою веру исповедовать, можно свою веру не скрывать, потому что, как Господь говорит, если кто постыдится меня перед людьми, того и постыжусь я перед Отцом моим Небесным. Да, есть другая крайность, такая фарисейская, вот что Господь говорил, на перекрестке выйти и специально молиться. Но, кстати, это чаще всего бывает в связке идет. То есть тот человек, который выходит и показательно где-то, где ему удобно, показывает, какой он православный, как он там молится, как он кланяется, да, там, что вот подойти очередь к мощам там есть, и вот человек какой-то подходит и начинает там длинную очередь за ним, а он там кладет один поклон, другой, земной, чтобы все там полюбовались, как он там вот лежит, какая у него там одежда и так далее. Да, то есть, ну, не думает там уже о ближнем. Но этот же человек, скорее всего, он и когда, наоборот, будет какой-то острый момент, ой, не-не, тут неудобно, я же там уже покрасовался, да, значит, здесь мы можно веру скрыть. Поэтому, с одной стороны, дорогие братья и сестры, все должно быть, ну, можно сказать, естественно. Даже апостол Павел говорит, даже язычники через естественный закон могут спастись. То есть, если тебе естественно охота помолиться, ты переживаешь, ты хочешь перекрестить человека, который ты там сочувствуешь, да, пусть в своем каком-то рабочем деле. Понятное дело, футбол, может, не самая важная работа, но все равно это дело, которое там приносит радость, переживания о людям. И то не нужно этого скрывать. Перекрестись, помолись. Никто на тебя не набросится. Вот мы же не живем в эпоху гонений, что тебя обязательно там сошлют в лагерь, расстреляют. Сейчас ничего тебе не грозит. Но при этом и искусственно, специально вот показывать, чтобы кому-то бросить пыль в глаза, потому что это крестное знамение, оно не для других, не для окружающих. Оно для твоих отношений с Богом. Есть тебе охота вспомнить вот животворящую силу креста Господня, победителя смерти, вот орудие победы, крест Господний, то, конечно, зачем его скрывать? Понятное дело, что вот в советские годы, как мы помним, для Российской Социалистической Федеративной Республики и для национальных республик были разные правила. И экономические, да, что деньги там перекачивались из бюджета РСФСР в национальные республики. И много чего было дозволено, чего было недозволено и на Руси. Да? То есть, например, храмы в Грузии, ну, один только вот разрушили, там проспект мешал. А так все храмы закрывали, не разрушали. А у нас сплошь и рядом разрушали. И поэтому, в принципе, в Грузии более естественно, что вот священник ходит в подряснике. То есть, например, ты идешь в подряснике, и никто на тебя вообще не обратит внимания. Ну, то есть, идет батюшка, там, как бы, вот он так одет. Сейчас, если ты идешь вот в подряснике, все, зашел в подряснике в автобус, все-таки, что ли, у батюшки что там, Мерседес сломался, да, там, почему это он...
2: По-разному бывает, благословение возьму.
3: Да, не, бывает, вот, и разные, бывает в том числе тоже внимательные телезрители телеканала «Союз», едешь в обычной гражданской одежде через город, а там так на тебя человек стоит, смотрит потом такой, а вы не батюшка, да, я вас видел, да, то есть тут уже как вот в анекдоте про Штирлица что-то выдавало советского разведчика, да, то ли там вот взгляд, то ли, конечно, там рация, которую на тележке перед собой катил. Поэтому в данном случае, но тоже это вот, ну, как должно быть, естественно, там мы с другими батюшками говорим, а как вот ходить на улице, ходить все время только там в подряснике, в рясе, с крестом, да, или ходить в светской одежде. Но вот для себя я тоже вынес некоторое такое, что вот, ну, естественно, надо быть. Если ты идешь куда-то, там, причащать дар несешь, само собой, да, если ты едешь освящать, если ты вышел из храма, и куда ты идешь, где ты будешь в подряснике, ну, зачем его снимать, да?
2: Когда вот священник идет причащать людей на дом, это обязательно же нужно будет епитрахили, да?
3: Да, да, то есть тут
2: когда
3: уже,
2: дар несет,
3: тут по сути, можно сказать, причастие же на дому – это продолжение литургии. Угу. Мы, когда читаем молитвы евхаристические о приложении даров, и вот особенно это хорошо звучит, вот Великим постом мы совершали каждое воскресенье литургии Василия Великого, еще на Великий четверг, Великую субботу, и там прям «Господи, помяни», там особая молитва за тех, кто здесь предстоит молиться, кто вот в храме, и за тех, кто ради благословных вин оставшихся, ради благословных вин, то есть кто по уважительной причине. То есть человек, который по уважительной причине, по болезни, или, например, человек там на фронте, да, то есть когда вот приезжаешь и на фронте причащаешь, и тоже человек там на службу попасть не может, он считается как участник божественной литургии. И поэтому священник, когда идет или едет там, да, то есть и причащает где-то вдалеке, то это, по сути, вот продолжилась та служба, да, которая вот была, то есть человек присоединился к Евхаристии. Потому что Евхаристия – это не то, что вот какая-то индивидуальная доставка на дом, потому что там один человек обеспеченный, он говорит: «Ой, батюшка, а можете причтить моих внуков приехать?» Я говорю: «Да, конечно, что детки заболели?» «Да не, здоровые», и так далее. Ну, у них мама занятая, она всех никак не причтит. Говорит: «Я там отблагодарю». Я говорю: «Не, я, конечно, очень соблазнительный».
2: Доставка, простите.
3: Да, но я говорю, совсем, но да. Это же как бы Господь-то вразумить может. Если ты пришел детей как болящих причащать, то Господь может потом и послать, ну, чтобы во извинение это было. Но он говорит: «Да, все-таки не стоит». Я говорю: «Ну,
2: приезжайте
3: давайте, приезжайте в храм. Слава тебе, Господи, люди, у кого детки болеют, они не могут их в храм привести, они так горюют, а вот тут дети здоровые, они сами радостно в храм побегут. Главное им не мешать, главное их направить в нужную сторону». Да, вот, и... Конечно, тоже это и некий пример вот людей, когда на дому причащаешь, пример тем людям, которые приходят на литургию, но не причащаются. То есть вот человек лежит дома и думает: «Как я не могу попасть на литургию, чтобы причаститься?» А другой пришел, стоит, да, как бы: «А, ладно, что такое, в другой раз причащу, а в другой раз ты заболеешь и не придешь. А раз там гонения начнутся, храм разрушат, батюшку расстреляют, все, не причастился». Да, и, то есть поэтому откладывать нельзя, помолиться можно и дома. А вот все-таки в храмы приходим для участия в таинствах церкви, да, для того, чтобы действительно причаститься святых христовых тайн, и все таинства, они, собственно, и подводят к соединению со Христом. В принципе, вот даже когда из прихожан кто-то там с семьей, еще тоже друзья, знакомые спрашивают: «Ой, батюшка, по Грузии, а как нам там прийти в Грузию-то причаститься?» Ну да, есть Александр Невский храм, вот где глинские старцы похоронены, уже где прославлен великий святый, святитель Зиновий, где вот могилка отца Виталия, что там, да, на церковнославянском слушают. Частично на грузинском, частично на церковнославянском языке. Но все-таки в большинстве храмов только на грузинском. И как вот вроде подойдешь и причтишься? Не, спокойно, тебя никто не остановит. Если видит, человек идет, что он не как турист одет, да, что он уверенно идет к чаше, то никто не будет тебя там брать и опрашивать: «Ой, как ты там по-грузински, то есть поведутся или нет». Конечно. То есть тут перед отъездом сходил к себе на приход, поисповедался, и уже на протяжении всего отпуска причащаешься. И, кстати, это не только про Грузию актуально. Да? То есть, когда поисповедовался спокойно у себя в храме перед отъездом, да? А потом приехал там на юг, да, там и батюшки будут благодарны, потому что к ним толпы отдыхающих, там один батюшка служит, он зимой один, там, ну, не нужно два священника в храме. А тут приехали отдыхающие летом. И, конечно, у него такая очередь, можно там до завтра исповедовать. А ты подходишь, говоришь, батюшка, я перед отъездом поисповедовался. То есть, если ты, конечно, будешь идти так напролом, то есть ничего не объяснять, то батюшка заподозрит, мало ли, ну, как человеком не все в порядке. А если ты предупредишь батюшка, вот, ну, перед отъездом исповедовался, он скажет, пожалуйста, да, причащайся. Вот, тем более, заодно это убережет от различных искушений, потому что может там батюшка тебя взять и какую-то строгость проявить, не зная твоей ситуации, не зная твоих особенностей, поэтому тоже церковь у нас единая, причастие у нас единое, но вот советы священников могут быть, к сожалению, друг другу противоречить, и особенно, когда человек впервые видишь, то ему сложно дать конкретный совет. И даже, может быть, батюшка хороший, замечательный, но он просто тебя не знает. Он с тобой вместе нету вот этой истории молитвы, он не знает, что там у тебя там в душе творится, и поэтому, конечно, ему сложнее будет. Поэтому даже вот как есть, вот там, не зная броду, не лезешь в воду, так и в незнакомых местах, без необходимости, лучше не исповедоваться. Ну, с курортными городами это меньше бывает, а вот так из каких-то монастырей отдаленных люди приезжают, говорят, батюшка, все, меня там отлучили от причастия на 5 лет, там, вот что там, за грехи, которые раскаяны, они там 30 лет назад совершены, человек уже 20 лет в храм ходит, уже все там жизнь переосмыслила, раз, и скучно там, как бы, вот где-то, и думаешь, ой, приехал кто-то из Москвы, сейчас я их там поучу, как там жить. Не-не, конечно, вот чтобы не случалось таких ситуаций, да, вот.
2: Такие лучше, ситуации бывают.
3: Они бывают. Ну, во-первых, надо помнить, что нельзя взять, и вот как патриарх Алексий еще покойно говорил, да, я в рамках своей епархии, кто из моей епархии уехал и какие-то советы мне получил, возвращается, тут они не действуют, да, то есть все, там я не даю разрешения там моей пастве московской, да, там как епархиальный епископ города Москвы, да, вот всякие навязывать. Проблема, конечно, по сравнению с тем, что 20 лет назад сильно решилась, но тем не менее все равно такие ситуации бывают и возникают. Кроме того, надо понимать, что да, вот ты будешь, например, на отдыхе и совсем не вспомнишь о вере, не пойдешь в храм, то как бы, может, и не будет искушений, думаешь, ой, как хорошо, ну все тихо, мирно. А наоборот, пойдешь в храм, а какие-то искушения будут. И это на самом деле не то, что даже как-то особо лукавый там стремится. Просто когда мы идем в храм, где вот есть люди, которых мы рады видеть, мы там, да, там даже если какие-то там есть потертости, недочеты в приходской жизни, все равно они тебе уже родные, близкие, ты их уже привык, что ну тут как-то что-то потерпел, тут наоборот радости укрепился. То есть в своей среде и молиться легче. А когда ты уже вне своей приходской общины находишься, да, это такие же люди, которые твои братья и сестры во Христе, но они более разъединены. Понятное дело, человек, который вообще приходской общиной жизнью не живет, то есть приходит в храм, просто по расписанию пришел, отстоял, получил и ушел, да, такое, за духовными услугами. А общины жизни нет, никого на приходе не знает, ничему не стремится, ни на какие занятия, ни в социальной деятельности, вообще ничего, вот он как бы не участвует, так в гости все время заходит, то, конечно, он может и не особо заметит разницы. Но для человека, конечно, воцерковленного разница будет. Тут может, конечно, так прозвучать, ой, а так, может, и не надо в общинную жизнь погружаться, чтобы потом разочарования не было. Так надо очаровываться не людьми. Мы все стремимся к Христу, и вот то, что Христос нас объединяет, это, конечно, здорово, потому что, когда мы разбиваемся по интересам, да, кто-то там нравится спорт, кому-то там нравится искусство, кому-то нравится литература, кому-то там политику нравится пообсуждать. Ну, много у людей разных интересов. Кто-то по работе общается, там какие-то общие бизнес-интересы и так далее. Но вот приходят в храм разные люди. Приходят в храм люди, которые там разного социального положения, разного возраста, разного достатка. А Христос всех объединяет. Если есть именно любовь и стремление ко Христу. То есть ну, хоть на время вот эта разделенность мира грехом, она преодолевается. Если мы посмотрим на края, где вот вроде и нету действующих православных храмов, потому что вот, ну, на Руси везде есть, а в Грузию едешь, тоже там храмы, в каждом ущелье все равно найдется, в воскресенье служба будет. А вот когда приезжаешь, например, там, в ту же Турцию, да, это святыни Древней Византии, На основных курортах храмы все равно есть. Тут тоже, кстати, важно не попасть, потому что в том числе и на церковнославянском языке структура Константинопольского патриархата, который пребывает в расколе через сослужение с ряженными самосвятами на Украине, поддержку гонения на украинскую церковь православную московского патриархата, да, что тоже они как бы вот, ну, заманивают к себе, и там человек какой-то не особо разбирающийся может пойти, прийти, ой, вроде служба на церковнославянском. Нет, конечно, вот есть, пусть и в более скромных помещениях, но наши приходы, приходы канонические.
2: Отец Георгий Сергеев, кажется.
3: Да, отец служит в Константинополе, да, и на нашем именно подворье есть там в Анталии, есть целый ряд приходов, где литургии совершаются, но помимо этого тоже вот, ну, напоминаю про то, что множество есть святынь, которые, да, уже храм разрушен, например, от древней раннехристианской базилики, вот просто в археологической зоне, может оставаться просто остов, вот, ну, то есть как план на земле камнями очерчен, но надо помнить, что как ангел Божий все равно у престола стоит любого храма, да, там до конца времен. Понятное дело, это некий образ, да, ангел он бесплотный, ему не надо как часовому стоять, но тем не менее, все равно, вот я вот помню в прошлом году, когда мы ездили по святыням Византии, по городам Апокалипсиса с паломниками, что мы поехали специально пораньше, то толп в Эфес, город Богородицы, где Иоанн Богослов Богородицу у себя в доме поселил. И вот построен храм на месте дома Богородицы. То есть от него, он, кстати, не совсем низкие стеночки, там засыпал культурный слой, то есть, ну, все равно где-то и выше человеческого роста, где-то по пояс, где-то там только вот видно следы просто фундамента, да, но гигантская большая базилика. И потом, когда мы приезжали, вообще там мы почти первые были, а когда уезжали, приехали с разных курортов, просто туристы привезли там 50 больших автобусов, 100 маленьких микроавтобусов, да, то есть толпы народа просто запрудили. И все идут, там действительно есть красота, там эта библиотека Цельса, которая, кстати, напоминает православный иконостас. Я думаю, наверняка даже вот когда наши, когда раннее христианское искусство развивалось, смотрели на языческие образцы, что вот смотрели, как статуи выставляли в нишах, да, и думают, ой, можно и у нас такой иконостас вот сделать. Но, да, красота, искусство, история, но все проходят просто вот, не заворачивают даже к храму Богородицы. Не, мы-то были только рады, потому что мы там вообще в одиночестве почти бродили, ну, какие-то вот, кто еще частным образом, кто вот все прям обходит, там, европейские туристы, вот они тоже заглянули. А так люди просто мимо пробегают. И на самом деле тоже вот, даже если кто едет там от отеля, обычная туристическая экскурсия, тоже вот в этой группе, где тебя там гонят побыстрее, чтобы побыстрее тебя запихнуть в магазин, чтобы ты там накупил товаров, а потом гиду с этого процент пришел. Да, вот, да, конечно, это совсем не то же самое, что ехать в паломничество. Но все равно, если ты куда-то едешь, посмотрите информацию, почитайте, наверняка это место святое, наверняка тоже есть храм, и наверняка тоже можно отойти в стороночку и вот так спокойно уже помолиться на месте святом, и уже тогда ты возвращаешься, когда там, ну, к пляжу, к бассейну, то уже делаешь это с чистой совестью, потому что, да, ты помолился, ты был в святом месте, и вот у тебя хоть это заняло там дополнительные усилия, но ты, можно сказать, такое маленькое паломничество совершил.
2: Да, такой у нас гид идет по...
3: Ну, о чем? Летом надо обязательно. Это тема,
2: отпуска, тема, куда
3: поехать. Тема актуальнее летнего. И как раз общее, с чего я начинал, что вот всегда надо быть со Христом и в радости, и в отдыхе, и в работе. Вот, ну, в течение всего года мы говорили, ой, как не забегаться на работе, как вспомнить о празднике.
2: Ну, да.
3: А в сезон отпусков немножко другое. Понятное дело, что тут можно и забегаться, там люди подходят, берут благословение, говорят, батюшка, на 3 месяца прощаемся, в сентябре увидимся, я там на дачу.
2: Везет им.
3: Да. Я говорю, не, слава тебе, Господи, да, у меня вот там дачи нету, ну, как бы, когда у человека есть свое загородное поместье, милость Божия, надо

0: батюшка был, я поэтому вот 3 месяца не причащался. Говорю, а что, там совсем не доехать? Не, ну там вот как-то там автобус, как-то на перекладных, на такси. Я говорю, ну давайте вы будете сейчас, вот в сентябре начнем откладывать деньги на 3 поездки на такси, чтобы в июле, в июне и в августе хоть по одному разу съездить в храм. Вы вот покопите, да, там в течение года. Если вам в мае не будет хватать, вы ко мне подходите, как бы у меня своих средств нет, но я других прихожан попрошу, ну, соберем вам на такси. Все, конечно, говорят, не-не, батюшка, накопим, накопим. Но вот сейчас сам ожидаю сентября, чтобы опрос сделать, как реализовалось, как не выпало лето из духовной жизни. Конечно, можно быть, как Мария Египетская, которая причтилась и потом по воде ходила, да, вот аскет. Но можно ли, вот не причащаясь 3 месяца, сохранить себе благодать Божию, вот эту радость духовную?
1: Нет, невозможно.
0: Ну, это надо быть очень святой жизни человеком быть. Другое дело, что святой жизни человек, он сам будет все усилия прилагать, его не надо напоминать, что в храм идти. А если у тебя уже появляется мысль, ой, а может в храм не пойти, ну лето, ну что там напрягаться, то это уже симптом, что тебе точно в храм надо, раз у тебя такая мысль появилась. То есть вообще нам Господь, даже когда лукавые искушения подходят, а Господь попускает, что такие мысли, он тоже нам попускает, это как вот симптом, потому что вот симптомов нету, а потом раз, очень тяжелую операцию делать, ну потому что без симптомов болезнь протекала. Начинаются сразу симптомы какие-то, боли, высыпало что-то, сразу можно быстро вылечить и легкое там вмешательство в деятельность организма. Точно так же и с духовной проблемой, когда Господь нам дает некий симптом, почему вы, Господи, не отгнал сатану, ну вот что это он меня там искушал? Угу. Так он тебе дал почувствовать, что сатана-то к тебе может, по сути, приблизиться только когда ты от Бога в сторону отступил. Чем ближе ты к единству с Богом, так у тебя вообще никаких искушений вот нету. Да, искушения внешние могут быть, там тебе могут быть и преследования, там, и за веру, и за доброе дело. Господь говорит, радуйтесь, веселитесь, да, когда будут гнать вас, как меня гнали. Да, всякий любящий Христа будет гоним. Да, то есть, когда все тепло и уютно, наоборот, повод задуматься, может, и правда, не все в порядке. Не, ну вот не будет именно искушений таких в сторону греха, как раз когда ты в единстве с Богом. И когда мы начинаем чувствовать, что лукавый нас искушает, то это вот примерно как вот ты стоял, проливной дождь, и вот ты вышел чуть-чуть, и начинают брызги чуть-чуть падать. Ты пока не промок с ног до головы, но то, что тебе пролетело уже чуть-чуть, и уже ноги стали подмокать, что там луж какую-то наступил. Это знак того, отойди, иначе ты весь сейчас вот вымокнешь. А точно так же, и вот когда начинаются такие вот первые искушения, надо на них сразу реагировать. Потому что когда лукавый прям захватит душу, поработит, отступит, он не будет искушать, причем, если он человека смог от храма отвратить, ему зачем искушать? Он не будет ссорить с близкими. Думаешь, ой, как хорошо, то что-то мы с домашними что-то пикировались, а тут не пикируемся. А толку вас пикировать? Вы уже и так от Бога отступили. Вам не нужно друг с другом пикироваться, чтобы, ну, как бы, как апостолы разбежаться. Ведь апостолы в Гефсиманском саду, они же, даже они же не участвовали, вот за исключением Иуды Искариота, в гонении на Христа. Они же не схватили там Дариколию и не стали Христа вести на распятие. Нет, они просто от Христа убежали. Дурного ничего не сделали, но просто и со своим пастырем они не остались. Ну, как бы, у нас другая жизнь. Пошли рыбу потом пошли ловить, да, там ушли, разошлись. То есть, какая разница? Своя какая-то жизнь вернулась. Вот точно так же, дорогие братья и сестры, конечно, тут, нет, есть, конечно, и личный момент, батюшка тоже рад, когда люди появляются, там, долго нет ни слуха, ни духа, а потом раз, появились, слава тебе, Господи, написали, там, сообщение прислали, уже, ну, там, человек не пропал, потому что иногда бывает, человек прям загадочно пропадает, ходил, а потом раз, и нету. И думаешь, что такое? Либо отошел от веры, там вообще разочаровался. Тогда вроде с чего, вроде все верующий еще был там месяц назад.
2: Живой.
0: Да. Либо вообще попал в беду какую-то, да, там тоже. Потом смотришь, не, вроде в сети номер телефона. Ну, не, вроде, ну, по крайней мере, жив. Да, там, если, конечно, не взяли в плен, и там телефон там как-то не контролируется. Да, то есть какое-то беспокойство есть. Но тут не то, что вот батюшка прям соскучится. Потому что, когда вот раз, помню, беседовал, готовил одну молодую пару, замечательно, ребята такие светлые, к венчанию. А потом, ну, тоже там сложно им было перестраивать свою жизнь. Они как бы, хоть и верующие, но жили как-то, в церковь совершенно не была в жизни, не присутствовала. И вот как-то запропали, и тоже думаешь, я вот думаю, мне надо уж что-то написать, надо написать. Я думаю, ладно, вот сейчас как раз пройдет какое-то прям количество месяцев ровное, и там будет как, ну, вот по месяцам такая, сколько-то месяцев с венчания. И я там, ну, напишу, поздравлю, спрошу. И тут раз смотрю, как раз жена появляется на службе, говорит, ой, батюшка, да, а мы там и рядом с домом, потому что венчались рядом с работой, да, вот в храме в нашем как раз старинном. Старинный храм, много к нам приезжают, там венчаться, креститься, в советские годы был открыт, там, помню, пришел дедушка, он крестный, сына своего, моего

0: ровесник тоже в этом храме крестили, он сам крестился, и внука тоже хотят, чтобы тоже крестить. С другого конца Москвы приехали, просто вот традиция такая. Да, и тут тоже, вот, ну, не знаю от них вести, но очень надеюсь, вот носят этого малыша-то в храм рядом с домом причащать или нет. Но вот те ребята, которые, тоже как-то их не было видно, прям очень радостно было, когда пришли, сказали, не, батюшка, мы там ходим в храм рядом с домом, мы исповедуемся и причащаемся. Я такой думаю, ну, слава тебе, Господи, вот когда ты вкладываешь какие-то силы, не просто там повенчал и забыл, когда подготовка, когда беседа, когда вот человека вдохновить на общение со Христом, конечно, это очень-очень важно. Ну или то же самое, когда вот даже, но личный момент тоже важен, потому что, например, вот, ну, большую там часть жизни я священнической своей прослужил в храме, который, ну, с нуля, с полянки, где только собачки там устраивали всякое непотребство, да, там появился. И, конечно, когда вот приезжают, меня навещают прихожане моего прихода, которые там, в своей приходской общине, в уют, да, есть уют, есть действительно горизонтальные связи, люди не просто там ходят в храм, а стоят, перебежают. Но когда кто-то из них вот приезжает, находит силы в выходной день, и так там из Митина там, на краю Москвы, там на работу едешь все время по часу, еще выходной день куда-то ехать, конечно, это подвиг. И когда люди там такой подвиг небольшой совершают и приезжают на службу, тоже, конечно, это очень вдохновляет. Ты понимаешь, что это как бы тоже там трудился не зря. А когда долго не приезжаешь, думаешь, не, наверное, может, все-таки зря трудился. Лукавый начинает искушать. Поэтому тоже, дорогие друзья, обязательно батюшек навещайте, поддерживайте. И, конечно, даже если вот и в свой храм не добраться, и там где-то дача, она за 3-9 земель, то церковь у нас одна. Главное прийти в любой храм. Может, этот храм будет и не такой уютный, может, и батюшка там будет не такой дружелюбный, и может, хор там, ну, особенно, как сравнивать хор бабушек-доброволец и какой-нибудь там городской хор, который спевки, который идеально там поет. Да, может, все будет не тот антураж, но, тем не менее, все равно это будет настоящее богообщение. Потому что богообщение, да, Христос иногда уставал и уходил молиться отдельно. А по молитве уединенной, о молитве самостоятельной, это тоже можно отдельно говорить. Но вот сегодня все-таки хотелось бы как раз призвать, когда немножко так летом люди атомизируются, вырываются там в свои поездки, в свои дачи, да, и вот так общность распадается, в том числе и приходская. Все-таки помните, как важно именно объединяться вокруг Христа, потому что Господь говорит, где двое-трое соберутся во имя Мое, и Я посреди них. Очень хорошо, когда такое собрание есть в семье. Собрался с детьми, тут идти и двое, трое, четверо, и пятеро, как бы, пожалуйста, и шестеро, у кого сколько там. Вот, собирайтесь, это все хорошо. Но, тем не менее, семья – это тоже маленькая ячеечка, которая должна из этих ячеечек уже приходская церковь состоять, из приходской епархиальная, да, там единство, дальше уже поместная церковь, вся православная церковь Вселенская во главе со Христом Спасителем.
1: Батюшка, что это за города апокалипсиса? И так много времени.
0: Да, вот города апокалипсиса. Да, это так вот тоже звучит таинственно, загадочно. Приезжаешь, особенно когда летом, когда солнце светит, там как бы все уже совсем не чувствуется, что что-то тут страшное. На самом деле апокалипсис, несмотря на то, что вот так порой люди апокалипсис воспринимают, как даже путают со словом Армагеддон, да, что вот последняя битва. Не, апокалипсис — это буквально откровение. Ну, по-русски чаще всего говорят откровение Иоанна Богослова. Иногда используют греческое слово апокалипсис. У нас так многие греческие богословские термины какие-то заимствуются, да, какие-то переводятся. Поэтому в данном случае последняя книга всей Библии, вот она, можно сказать, итог всей Библии и итог всего Нового Завета, это книга Откровения Иоанна Богослова. Это еще самое написанное последнее хронологически. Уже все другие апостолы пострадали за Христа, да, что написали, то написали, а Иоанн Богослов, поскольку стоял у креста Спасителя, да, Господь его не предал мученическому венцу. Да, он видел, что тот готов и так за ним, с ним пострадать, и поэтому дал ему длинную земную жизнь. Это, кстати, тоже нам, дорогие друзья, такой пример, что если ты готов идти сквозь трудности за Христом, то Господь, возможно, именно тебя от этих трудностей оградит. Да? То есть тоже у Иоанна Богослова можно помолиться и не бояться трудностей. Лучше будет даже здесь, на земле. То есть проще будет до Царства Небесного добраться. Так вот, Иоанн Богослов пишет послание, которое, как и любое послание, это не просто там, как вот предсказание, да, там, чтобы скучно людям, что там в последних временах. Оно имеет практический смысл. Наставление, как сейчас жить, что надо исправить в своей вере, исправить в своей общинной жизни. И, на самом деле, оно имеет, как вот сейчас сказали бы в 21 веке, важный мотивационный эффект. Да, иногда ты даже понятно, что делать. Ты открыл Евангелие, Там Господь уже все сказал, что делать. Ну, сложно, но открыл послание, там уже апостолы конкретизировали. Вот так-то стоит, так не стоит. Апостолы не новую веру проповедовали, они проповедовали ту же веру Христову. И простые для понимания слова Христа, но очень сложные для исполнения, они подсказывают нам в посланиях, как их исполнить. Поэтому тоже, дорогие друзья, кто уже с Евангелием хорошо знаком, продолжайте читать, изучать вот послания. Деяния апостольские, да, вот как раз те самые города, да, вокруг привычных русскому туристу курортов, да, вот они появятся как раз на карте, в голове.
1: Не только курортов, но еще и военных сводок, к сожалению.
0: Да, увы, да. Посмотрим мы на послания апостольские, которые вслед за деяниями идут, там уже есть наставление в христианской жизни, потому что, по сути, это ответы апостолов на вопросы. То, что вот мы сегодня собрались и отвечаем на вопросы, разбираем какие-то ситуации, это не новодел 20-21 века, ну и телевидение с 20-го появились. Mm-hmm. Это апостолы этим занимались. Апостолу Павлу было недоуменное обращение. Он на этот вопрос отвечал. А иногда, вот как и сегодня, то, что там, например, меньше было вопросов, больше именно поучения от священника рассказ. Так и апостол Павел тоже в своих посланиях, он тоже не всегда отвечает на вопрос. А иногда люди не хотят спрашивать, а он их сам говорит, так, проблема-то есть. Да, там, о, несмысленные галаты, да, там, ну как вы так, как могли додуматься? Даже вы не спрашиваете это, ну давайте я вам там объясню, расскажу.
1: Давайте про города, не так много времени.
0: И вот города апокалипсиса, это апокалипсис удивительное послание. Обычно послание либо соборное ко всей церкви, как у апостола Петра, апостола Иуды, а у апостола Павла послание к поместным церквям, то есть к Эфесу, Колоссянам, Коринфянам, да, там, а здесь послание к семи церквям. Это семь церквей, в которых проповедовали другие апостолы, но прежде всего это те семь церквей, которые Иоанн Богослов знает лично. То есть он кого обратил к Христу, того он и ругает, и подбадривает. То есть он не лезет в труд других апостолов, да, он как бы уважает, чтит. Да, где-то были пересечения, там Эфес и апостол Павел там был, и апостол Иоанн, например. Но тем не менее, он им дает указания, как жить на фоне еретического уклонения, как жить на фоне гонений, как, какие вот, что наоборот у вас хорошо получается, что надо подбодрить. Эти города, они находятся на западном побережье Малайзии, то есть то, что сейчас турецкая вот основная территория, то есть Эгейское побережье, напротив Греции, если на карту посмотреть, все они там. Некоторые на побережье, некоторые чуть-чуть глубже. Каждый из этих городов получает, можно сказать, личное обращение. То есть перед тем, как говорить о последних временах, Иоанн Богослов дает каждому городу обращение. Причем очень интересная структура, потому что он каждый город и хвалит, и ругает. Но, то, можно сказать, такое чередование. Первый город он в основном хвалит и чуть-чуть ругает. Второй город он в основном ругает и чуть-чуть хвалит. Третий наоборот. А вот который город посерединке, да, четвертый, вот что с двух сторон, ему больше всего внимания. Вот в прошлом году мы побывали в шести городах апокалипсиса. В этом году у нас паломническая поездка, что мы до Ладикии. Ладикия, город, причем на самом деле удивительно, город не такой большой, потому что рядом находится прям вот в нескольких пару десятков километров Иераполь, в городе, где пострадал апостол Филипп, но именно в Ладикию пишет седьмое заключительное вот обращение Иоанн Богослов, и это город, кстати, максимально отдаленный от морского побережья, то есть самый дальний для Иоанна Богослова, потому что пишет это уже, он свое послание, находясь в ссылке на острове Патмос, то есть куда его выслали из Эфеса, из города, то есть вот он Богородицу смог сопроводить последние годы ее жизни, позаботиться, как Господь ему сказал, он крестил. И потом вот он пишет, и его послание приходит. И поэтому точно так же, когда апокалипсис, ты вот даже не очень, может, понимаешь, что там будет в последние времена, надо помнить, что последние времена, как вот и Господь там безумному богачу говорит, душу твою ночью может обратить. Поэтому чтение апокалипсисов, тем более так, на фоне расслабленности летней, это тоже задача хорошая, потому что времени сейчас свободного побольше, да, там какие-то уже отчеты годовые остались позади, на даче там время свободное тоже, может, у кого появилось. И вот когда ты читаешь апокалипсис, то ты берешь и уже вдохновляешься на то, чтобы исправлять свою жизнь уже сейчас. Не ждать конца времен, не знать, ой, антихрист пока не пришел, власть не захватил, ну, значит, я пока напрягаться не буду. А именно сейчас, потому что конец времен для нас лично, для каждого из нас хрупкий маленький человек, который неизвестно сколько проживет. И исправлять свою жизнь нужно сейчас. Но апокалипсис это не книга, которая загоняет вот, ну, как-то в уныние, не дай бог, да ни в коем случае, Слово Божие невозможно. Апокалипсис это книга надежды. ты берешь и видишь, что какие бы ни были скорби, сатана бы не делал, все равно Христос, источник света, он победитель. Поэтому, чтобы не забывать о победе Христа, обязательно читаем Священное Писание и укрепляемся им даже в дни каникул и отпуска.
1: Спасибо, отец Стахи, за сегодняшнюю беседу. Спасибо нашим телезрителям. На этом будем прощаться. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения Пресвятой Богородицы, город Москва. С вами радиоканал «Воскресенье».
3: В Екатеринбурге 15 часов.
4: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 20 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстанскую митрополию. В аэропорту города Казани предстоятеля Русской православной церкви встречали глава РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов, глава Татарстанской митрополии митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, председатель Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий, мэр Казани Медшин. В состав делегации, сопровождающей в поездке предстоятеля, входил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла епископ Раменский Алексей, руководитель патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко, заместитель руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Державин. 20 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Петропавловский собор города Казани. В этом году отмечается 300-летие этого собора, который является одним из самых известных архитектурных памятников и духовных символов столицы Татарстана. Предстоятеля Русской Православной Церкви сопровождали РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов, митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, епископ Рамин Алексей и другие лица. У собора святейшего владыку встречали учащиеся воскресной школы при Петропавловском соборе. Святейший патриарх Кирилл проследовал в алтарь храма и взошел на амвон, где митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл приветствовал предстоятеля и преподнес его святейшеству икону с изображением первоверховных апостолов Петра и Павла. Святейший владыка обратился к собравшимся в соборе с первосвятительским словом. Всем присутствующим были розданы иконы святителя Николая Чудотворца с патриаршим благословением. Затем святейший владыка поклонился мощам митрополита Казанского Ефрема, который в 1613 году венчал на царство Михаила Федоровича Романова. Святитель Ефрем издавна почитается православными жителями Казани. Святейший патриарх Кирилл осмотрел Ефремово Евангелие, находящееся в настоящее время в Петропавловском соборе. Это Евангелие является одним из главных и наиболее ценных экспонатов Национального музея Республики Татарстан. Затем Настоятель Русской Церкви ознакомился на территории собора с экспозицией, в которой представлены работы воспитанников Центра досуга для инвалидов «Мечта», и обратился к ребятам с напутственным словом, в котором поделился размышлениями о важнейших жизненных ценностях. «Одной из них является любовь к труду», — отметил святейший владыка. При этом предстоятель особо выделил веру как основу благополучия. Всем воспитанникам Центра «Мечта» святейший владыка передал иконки святителя Николая Чудотворца с патриаршим благословением. 21 июля, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, святейший патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь тульского образа святителя Николая в Казанско-Богородицком монастыре и возглавил в новоосвященном храме божественную литургию. В эфире новости. В центре Екатеринбурга появится мурал с образом святого царя-страстотерпца Николая II. Это совместный проект телеканала «Спас» и Екатеринбургской епархии. Об этом было сообщено в ходе беспрецедентного телемарафона «Царская ночь» в эфире телеканала «Спас» 17 июля. Предполагается, что мурал в центре Екатеринбурга займет площадь 7 на 16 метров. Автор мурала – художник Сергей Храмов. Созданный им образ еще одного святого святого благоверного князя Михаила Тверского уже украшает одну из улиц Твери. По данным организаторов, макет настенного панно для столицы Урала уже готов. Государь изображен на нем в полный рост на фоне кадров, которые рассказывают о достижениях императора, сделавших Россию великой державой. Художник Сергей Храмов, создатель эскиза мурала, рассказал: «До этого мы в Твери уже выполняли мурал святого Михаила Тверского. И сейчас, конечно же, когда пришло предложение создать мурал Николая II, я, не раздумывая, согласился, потому что сложно недооценить роль этого человека для русского мира, православного мира, потому что действительно это человек, который создал целую эпоху. Работа будет размером 7 на 16 метров, то есть это целое здание в центре Екатеринбурга. Как и муралы в Твери и Туапсе, мурал в честь государя-императора Николая II в Екатеринбурге будет создаваться всем миром». На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.
1: Отец Александр, расскажите, вот есть у нас Великий пост, о котором все знают, есть еще другие посты, о которых, к сожалению, знают не все. Вот какие они есть?
2: Действительно, так интересно получилось, что почему-то, когда говоришь слово «пост», все обычно знают про Великий пост. Ну, наверное, потому что он такой большой, предваряющий пасхальное торжество, наверное, потому что про него больше всего написано в какой-то культуре, в литературе, он так сделал больше всего, оставил за собой такой большой культурный след и так далее. Но православный календарь нам предлагает очень много постов. Вообще, в среднем в год может быть примерно 200 постных дней. То есть большая часть года, так или иначе, она все равно постная в той или иной степени строгости. Давайте об этом поговорим более подробно. В православной традиции есть 4 многодневных поста и есть посты однодневные. Многодневные посты – это, конечно, пост великий. Потом за ним следом летом идет Петровский пост или пост святых апостолов, апостольский пост. Есть еще пост Успенский. И есть пост рождественский, в честь Рождества Христова. И также однодневные посты, помимо многодневных, есть это среда, пятница в течение всего года. И отдельные постные дни, например, в день исчезновения главы святого Иоанна Предтечи. Давайте сначала скажем о однодневных постах и перейдем более подробно к разговору о постах многодневных. Вообще, почему нужно поститься в среду и в пятницу? То есть тут все совершенно очевидно, однозначно. Пост в среду предполагается, потому что в среду Иуда предал нашего Спасителя, а пост в пятницу, потому что в пятницу Господь был распят. И все дни года, все недели года, среда, пятница, всегда постные дни, за исключением, естественно, периода святок, то есть после Рождества Христова, и светлой недели после Пасхи, когда тоже у нас с вами одно пасхальное торжество. Ну и также есть еще отдельные сплошные седмицы. Ну, то есть об этом тоже можно отдельно потом поговорить. То есть те недели, когда нет поста в среду и пятницу. Также есть однодневные посты, еще, например, в день памяти вставления главы Иоанна Предтечи. Почему? Потому что Иоанн Предтеча был великий постник, а царь Ирод совершил это преступление в состоянии такого явного алкогольного опьянения, в состоянии обуреваем разными страстями, и, естественно, церковь этот день назвала днем постным. Сам принцип поста очень важен. Это не просто время, когда мы что-либо не кушаем или заменяем это другим, чем-то, другими продуктами. А вообще пост – это мое такое аскетическое упражнение. То есть я не кушаю там мясные продукты и все остальное, не потому что худею, не потому что там очищаю организм. Нет, это делаю, потому что я хочу в чем-то себя ограничить. Вот мы вспоминаем, допустим, как Господа предали, Господа распяли, вот вам пост, среду, пятницу, и я в эти дни стараюсь об этом помнить. Вот пришел ты за кофе и берешь не капучино, а американо, и ты помнишь, а вот сегодня ведь среда, это ведь важно. А почему я сегодня беру американо? Потому что, соответственно, вот я помню о том, что Господу этот день предали. И по сути, по своей режим чудо-чередования, поста и не поста, это не просто режим еды, это показатель наших религиозных убеждений. Или, допустим, я соблюдаю пост рождественский, не потому, что это полезно или как-то еще, а потому, что я готовлюсь к величайшему событию Рождества Христова.
1: И расскажите еще про особенности многодневных постов.
2: В нашей церкви есть 4 многодневных поста, которых мы уже перечисляли. Это Великий пост, это Петровский пост, это Успенский и Рождественский. То есть богословская идея в том, что пост как бы предваряет, как бы готовит нас с вами к каким-то большим важным праздникам. То есть вот пост, он подготовляет нас к Пасхе Христовой, к Рождеству Христову и так далее. Или, например, перед Успением Божьей Матери. Тоже это повод задуматься о Успении, это блаженная кончина Божьей Матери, это прекрасный повод задуматься вообще, а как я отношусь к собственной смертности, собственной конечности своего бытия и так далее. Давайте поговорим более подробно про эти посты. Ну, про Великий пост уже много сказано, то есть это пост, который предваряет празднование Пасхи, он сам из себя состоит из 40 дней Великого поста, из Страстной седмицы, то есть получается, что 40-дневный пост по факту это 7 недель минус дата празднования Пасхи, это по сути 48 дней Великого поста. К сожалению, немногие знают про существование поста Петровского, апостольского поста, а он имеет очень интересный смысл. После Дня Святой Троицы, Дня Пятидесятницы, когда апостолы получили благодать Святого Духа, когда апостолы готовились к тому, чтобы отправиться на проповедь Евангелия всему миру, тогда они наложили на себя пост. Вот это очень тоже интересный момент. Представьте себе, апостолы получили такую благодать, просто уникальную в истории человечества. Господь создает церковь, эту благодать, апостолы отправляются на проповедь, и они решают приготовиться, они решают поститься. То есть они не решили там что-то напоследок скушать и пойти там порадоваться, да, какими-то вкусными там блюдами порадоваться. Нет, они решили, давай мы будем поститься. Вот как часто, например, даже многие православные люди, ну, скоро пост, давай там что-нибудь такое скушаем, давай уж все равно надо, да. И память об этом церковь установила Петровский или Апостольский пост, память о миссии святых апостолов, об их желании, об их стремлении, и он каждый год разный. Почему? Потому что день Святой Троицы, неделя, и через эту неделю начинается пост апостолов Петра и Павла, а завершается он к 12 июля, к дню памяти святых апостолов. Поэтому получается, чем раньше Пасха, тем больше пост, чем позднее Пасха, тем меньше пост. Поэтому я и сказал, что у нас примерно 200 постных дней в году, потому что может быть раньше, может быть позже. Вот в этом году, например, когда Пасха такая не самая поздняя, но не самая ранняя, Петровский пост будет весьма и весьма заметным, будет больше месяца. Еще один многодневный пост, которым тоже, к сожалению, почему-то многие забывают и не знают, это пост Успенский. Он всегда ровно две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. То есть праздник 28 августа и, соответственно, вот две недели до. И, кстати, получается, что как раз праздник Преображения Господня, который многие ошибочно называют яблочным спасом, мы об этом говорили, что у нас нет там ни яблочного, ни орехового, ни медового, никакого другого спаса. Вот этот праздник как раз тоже на него приходится, он является постным, что тоже очень интересно. Успенский пост у нас помогает нам приготовиться к празднованию Успения Божьей Матери и, соответственно, поставить перед собой тоже эти важные вопросы, а как вообще я отношусь к своей конечности, вообще к конечности своего бытия и так далее. Ну и еще один многодневный пост, это, конечно же, пост рождественский, который предваряет празднование Рождества Христова, он за 40 дней до празднования Рождества, и, соответственно, он тоже всегда, Новый год является днем постным, потому что еще есть неделя поста до Рождества Христова. Я как уже говорили, еще раз к тому повторю, что пост, он не является самоцелью по себе, сам по себе. Он является инструментом, он является нашим помощником, помогает нам подготовиться к какому-то важному духовному событию, помогает нам настроиться на какие-то важные духовные режимы в нашей жизни.
1: Интересно, что рождественский пост приходится как раз на празднование Нового года. И, наверное, для многих этот пост самый тяжелый по искушениям.
2: Тут надо просто привыкнуть к этому, надо просто поставить для себя задачу, нужно просто подготовиться к тому, что Новый год для меня постный праздник, и все. То есть это как бы достаточно нормально, но приходит со временем, когда человек начинает жить церковную жизнь, тогда он просто настраивается. Ведь многие праздники могут попасть, например, на время поста. 8 марта может быть постным днем, запросто попасть на Великий пост. 20 февраля тоже может быть, допустим, на время Великого поста. Многие другие праздники. Но тут просто надо понимать, что для самого тебя находится в приоритете. То есть вот у меня главный праздник там, Рождество Христово. Значит, и Новый год будет пост.
1: Есть ли отличия в меню? В постах, если пост менее строгий, более строгий?
2: Да, конечно. То есть, если мы говорим именно про такое гастрономическое измерение поста, то есть посты более строгие, как например, Великий и Успенский пост, есть посты менее строгие. То есть вообще разные степени поста. Если мы посмотрим по типикону, по законному уставу, вообще, что интересно, самая, по сути, строгая форма поста, которую ну, на практике реально мало когда применяют, это, конечно же, вообще полное воздержание от пищи и питья. Например, первые дни Великого Поста, по логике устава, они как раз это полное воздержание от пищи и питья. Вот так вот. А так есть разные степени, когда можно там рыбу кушать, когда можно там что-то еще, какие-то разные послабления. Тут, опять же, нужно все это соотносить с своими возможностями, но никогда не заниматься духовным самолечением. То есть не надо ставить себе сами по себе цели и говорить, ну вот я вот сам себе решил, что мне тяжело, буду я есть рыбу. Возьмите у батюшки благословение, что вот я тяжело работаю, или болею, или нет какого-то опыта и так далее. И после этого возьмите благословение и эти благословения исполняйте. Как я всегда говорю, одну простую вещь, что если, например, вы взяли себе там благословение на послабление в пост, допустим, нужна вам какая-то молочная пища, это означает, что нам нужен там, литр молока, не знаю, два стакана кефира, а не подойти к магазину, вот так вот захватить всю витрину с собой и унести там все те прекрасные, приятные вещи, что даже в обычной жизни ты не кушаешь. Там, все, мне батюшка благословил послабление, прекрасно. Там, вот вам кумыс, вот вам молочные продукты, вот вам там три вида сыра там, и так далее. Нет, батюшка мне это благословил. Он сказал, что если у вас, допустим, болит желудок, значит, пейте молоко, и все.
1: Можно ли говорить, что какие-то посты обязательны, а какие-то нет?
2: Ну, это не совсем правильная постановка вопроса. По сути, по своей, все те посты, которые есть, они все обязательны, они все являются полезными для нашей с вами духовной жизни, соответственно, их все надо соблюдать.
1: Еще говорят, что те люди, которые соблюдают все посты в течение года, могут не держать пост перед причастием.
2: Совершенно верно. Документ называется «Об участии верных в Евхаристии». Там прекрасно написано, что люди, которые соблюдают текущие многодневные посты, кто соблюдает пост среду пятницу, им не нужно поститься там 2 или 3 дня перед причастием. Вообще норма поститься 3 дня перед причастием, то есть весьма поздняя норма, и она возникла как раз как ответ на какой-то такой религиозный упадок, когда люди редко причащались, редко постились, когда такие люди приходили и говорили, ну давай хоть что-нибудь почитай там, хоть что-нибудь помолись, хоть как-нибудь попастись. И вот получалась такая норма там про 3 дня, про 4 дня, но лучше всего настроиться на другой режим, когда ты постишься в среду пятницу и причащаешься каждое воскресенье. Это нормальное состояние в жизни каждого православного христианина, когда ты стремишься соединиться с Богом в таинстве Евхаристии. Хочется подчеркнуть, что пост – это инструмент, очень важный, очень нужный. Без этого инструмента не получается настройка на духовную жизнь. Нужно понимать, что пост необходим, и, конечно же, нужно стремиться соблюдать все те посты, которые есть. И я, опять же, вновь и вновь призываю не заниматься духовным самолечением, то есть не пытаться самому себе ставить меры поста, степени поста, какую-то его строгость. То есть давайте все-таки постараемся жить в ритме церкви.
0: Вы слушали передачу из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.

0: «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии.
1: Сегодня у нас в гостях отец Серафим Шанин, ответственный по вопросам физкультуры и спорта Алапаевской епархии, руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии и также координатор помощи воинам СВО и их семьям, духовник и директор воскресной школы «Благодать» при храме Успения Божией Матери в поселке городского типа Верхняя Синичиха. Здравствуйте, батюшка!
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ну и первый мой вопрос про епархиальный православный молодежный слет в селе Мостовское. Он состоялся с 10 по 13 июня, буквально недавно. И вы в нем участвовали как спикер, как лектор, как пастырь. Ну, расскажите о том, как все прошло.
2: Слет – это уникальное мероприятие, которое проходит традиционно. В село Мостовское навсегда принимает. Проходит он по благословению епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия. А инициатором и, так сказать, притяжение, вдохновение является отец Иван Живлаков. Он настоятель храма Петра и Павла в селе Мостовское. И, соответственно, получается, мы к нему приезжаем, он нас гостеприимно, радушно, хлебосольно встречает. Это, на самом деле, немаловажная часть. Ну, кто-то скажет, что там не есть, приезжайте, да? Но когда люди приезжают с дороги, когда набегаются на свежем воздухе, это все приобретает совсем другие значения. Ну вот, мы со стороны, так сказать, Алапаевска и Алапаевского района приехали туда на один денечек. Мы таким образом отмечали День России, вот, который в этот день отмечался. И в этот день прошли следующие мероприятия. Сначала перечислю, потом расскажу о каждом подробно. Это был мастер-класс по гиревому спорту, поэтому там я был не только как священник, но и как тренер и председатель федерации. А также, получается, потом был лекторий, лучше сказать, даже можно беседа такая по душам на тему, что не в каждом здоровом теле здоровый дух.
1: Вот так, греческая пословица, да, это вспоминается сразу.
2: Вот есть поговорка «в здоровом теле здоровый дух». Это, конечно, как сказать, подвигает человека следить за здоровьем и тело относиться как данное на время, из-за которое Господь спросит, ну, не ставить его на первое место. Об этом вообще числа, но это попозже чуть. Итак, я сейчас сказал, перечислю сначала, да? Вот, значит, соответственно, получается, беседа на эту тему состоялась. А дальше состоялась зерница. И провели ее ребята из русской общины. Потом они же провели лазертаг и тир. Тир – это то есть каждый желающий мог из пневматического и страйкбольного оружия пострелять. Дальше получается следующий момент – это, конечно же, обед. Зорница, обед по расписанию. После этого выступление православного театра. После этого моделирование, сбор различных макетов и прочих вещей самолетиков БПЛА. Потом, значит, после этого опять лазертаг. На три часа он затянулся, получается, значит, и потом был уже ужин на костре. Вот такой вот насыщенный День России у нас получился 12 июня. Вот, значит, ну теперь поподробнее. На мастер-класс прибыл удивительный человек, гость, участник СВО, ОМОНовец из Нижнего Тагила, Артем. Артема вдохновило то, что он, когда был на СВО, он наблюдал, у него была там возможность такая, в перерывы бывает, у них там тоже, и он наблюдал, как я выполнял рекорд 8880 раз в Калмыкии. Вот так вдохновился, что приехал домой, взял гирю 16 килограмм и сделал рывок, но тоже с перерывами, за 6 часов 5555 раз. Вот, значит, то есть это такое вдохновение. Потом мы с ним списались и договорились на зорнице, на вот это мероприятие, вообще на всем общем, и встретиться, и поговорить. Я ему рассказал, как нужно рекорды регистрировать, и просто по душам пообщались. И таким образом мероприятие у нас приобрело очень своеобразный характер. Когда есть участник СВО, это все равно какое-то уже, ну так вот у нас складываются обстоятельства, не то к счастью, не то к сожалению. Ну, в общем, к счастью, конечно, к счастью, потому что человек живой, приехал, пообщались, вот так вот подбодрили его, так сказать, вдохновили, замотивировали. Вот, ему в командировку тем более скоро ехать. Дальше, значит, следующая, получается, беседа, когда проводилась по поводу не в каждом здоровом теле, не обязательно в здоровом теле здоровый дух. И вообще, то есть здоровье духа на первое место нужно ставить. Очень было интересно отметить, что ребята слушали все внимательно. Буквально на два человека серьезно только, как бы сказать, ну там извлекались немножко, чуть-чуть совсем, как бы сказать, да, но это им простительно. Может быть, беседа где-то затянулась и так далее. Но, тем не менее, остальные все слушали внимательно, даже задавали вопросы и отвечали на вопросы. Это было очень-очень интересно. Ну, конечно, Зорница, Лазертаг и Тир там набегались, настрелялись, насмотрелись. Очень интересно все это такое было. Это все сопровождалось обязательно какими-то советами от наставников, от священников. Кстати, на мастер-классе на гире, как бы сказать, пришли и священники. То есть мы, как обычно, традиционно четверо священников сфотографировались. То есть это, ну, ваш покорный слуга. Собственно, потом отец Иван Желваков, настоятель храма в селе Мостовском. Потом, значит, отец Сергей Беляков, руководитель отдела трезвения Алапаевской епархии. И отец Владислав Першин, руководитель молодежного отдела Алапаевской епархии. Вот мы с гирями встали и сфотографировались. Для людей, для детей это был мощный пример, на самом деле. Потому что это было, ну так, феерично, эпично. Необычно. Вот так вот. Ну, про обед можно не рассказывать, потому что и так понятно. Когда все набегались и проголодались, обед залетел просто на ура. Ну и вообще в школьной столовой кушали, а в школьных столовых плохо не бывает. Там всегда все вкусно. Ну и дальнейшие мероприятия все пошли, в общем-то, в таком в дружелюбной атмосфере. Все это сопровождалось, конечно, молитвой. А вообще на этот день передавали дождь. И думали, что вот как это дождь, там, как мы это будем с погодой. Как это, где сушиться, если что будем, что там делать, как там, вроде все приготовились. А в ночь с 11 на 12 батюшки собрались, мы-то приехали в 9 утра, а они собрались накануне ночью и отслужили литургию.
1: Ночью?
2: И целый день после этого, 12 июня, была ясная погода. Вот таким образом.
1: Господь услышал молитвы, чтобы ребятам было комфортнее.
2: Детские молитвы были, да, вот такие. Теперь я готов ответить на вопросы какие-то уточняющие и так далее.
1: Очень интересно. Много задавать вопросов не буду, потому что все интересно на самом деле. Но один позволю в рамках слета Алапаевской епархии. Все-таки беседа с молодежью, вы сказали, очень такой творческой, дружелюбной, духовной атмосфере она прошла, такой как в формате дружественная встреча. Какие вопросы от ребят поступали? О чем говорили? Да, вот к вам приезжал ветеран специальной военной операции, который поднял гирю 5555 раз. То есть, вдохновившись вашим подвигом, как это сказать, рекордом правильным, 8888 раз.
2: И так можно называть.
1: Да, 8888 раз. Я смотрела тогда эту трансляцию, думаю, как отец Серафим, без надо водички ему. Я все время думаю, как же так, чтобы плохо не стал человеку. Ну, это, безусловно, сложно, это и физически, и морально это все вынести. И тут 5555 раз. Безусловно, для ребят это пример. И вы, и вот, не помню, как зовут.
2: Артём.
1: И Артём тоже. А какие вопросы? И о чем, повторюсь, беседовали?
2: Вопросы задавали по поводу того, какой мультик был, который я пересказывал. Я приготовил мультик, но так сложились технические условия, что у нас, ну, немножко так по-другому все развернулось. Мы быстро перестроились, адаптировались, и надо было очень сложную задачу выполнить. Потому что, когда мультик смотрят, это одно. А пересказывать мультик, чтобы это было интересно, это прям сложно, крайне вообще. На грани фантастики сложность. Но получилось, потому что слушали, не болтали. Слушали внимательно и спрашивали, какой мультик. Потом я задавал, спрашивал, значит, какие-то моменты, ну, то есть уточняющие по поводу, ну, как сказать, взаимоотношения, там, силы, духа. Приводил примеры по поводу, там, значит, плохого человека, хорошего человека, что их отличает. Потому что и тот, и другой, допустим, могут быть крепким телом. Но один будет плохой, а другой будет хороший. Имеется в виду, так-то вообще, в принципе, делить так людей нельзя, потому что все люди хорошие. Поступки у всех разные.
1: Поступки.
2: Здесь мы, наверное, приведем цитату святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Не надо путать образ Божий в человеке с тем злом, которое внутри него есть». Ну, все-таки, вот, допустим, так вот. У одного плохие поступки, у другого хорошие. И что же их отличает? И вот мы и разобрались с ребятами вместе в том, что отличает все-таки дух. Дух отличается. Один одного духа, другой другого. И даже пример с апостолами. Помните такой в Евангелии, когда апостолы там на кого-то рассердились и говорят, давай, Христу говорят: давай помолимся, Господи, и пусть огонь на них сойдет. А Христос поворачивается, так смотрит со снисхождением на них и говорит: вы не знаете, какого вы духа. Ну, то есть, Бог есть любовь. И вообще Господь пришел спасать людей, а не огонь на них посылать, как будет на втором пришествии. Это уже другая ситуация будет, это будет другой расклад. Поэтому ребята тоже задавали вопросы различные и по поводу спорта, и достижений, и разные прочие.
1: Каким событием закончился молодежный слет, завершился? Это какая-то кульминация?
2: Как и начинался, так и закончился. Молитва.
1: С молитвой, да.
2: Угу. Молитва и общая фотография. Но мы на один день приезжали, поэтому 13 числа нас там не было. Но это так всегда и заканчивается. То есть в начале фотографии, в конце фотографии, в начале молитва, в конце молитва. Вот такие вот физические, душевные и духовные вещи.
1: Мне очень понравилась идея, и про нее рассказывал отец Владислав Першин, настоятель храма Александра Невского, города Алапаевска, что вот на праздничные дни они, ребят, не куда-то там, чтобы сидели дома там или куда-то просто там играли с кем-то в компьютерные игры, они вывозят на природу, на такое единение с храмом, с природой, со всем живым. Это общение, потому что не хватает молодежи сейчас общения, хоть и есть мобильные средства связи и прочие чаты, но не хватает именно вот этого вот личного общения, глаза в глаза.
2: Речевого,
1: да.
2: Конечно, речь становится малоразвитая, косноязычная и так далее.
1: Вторая такая подтема. Я очень рада. Начну со своих таких мыслей, чувств, эмоций. Мы с вами ровно год назад записывали интервью. И вы делились своими мыслями о благоустройстве воскресной школы. И буквально месяц назад я увидела группу ВКонтакте, на нее сразу подписалась, в группу в социальной сети, на нее сразу подписалась. Это воскресная школа «Благодать», очень красивое название, при храме Успения Божьей Матери, поселка Верхняя Синичиха.
2: И абсолютно верно.
1: Абсолютно верно. Я рада, что наконец-то, вообще очень рада, что эта школа открыла свои двери для юных прихожан. Расскажите, как вы у истоков стояли год назад, и я думаю, сначала все-таки она будет с августа, ну, я сначала как предполагала, что это будет с октября, но по каким-то причинам чуть-чуть попозже, но зато сейчас даже условия, насколько я знаю, есть это небольшое помещение. Расскажите о создании, созидании вот такой церковной единицы, как воскресная школа для детей.
2: Воскресная школа – это очень необходимая единица в структуре. Без нее очень сложно формировать клирос и панамарей, и дальнейшее развитие прихода в принципе, и привлечение детей, и молодежи, и подростков к приходской жизни, к жизни с Богом, чтобы они жили именно, чтобы приход был одной большой семьей, и каждому было бы уделено свое внимание, то внимание, которое было бы ему интересно в том числе. И воскресная школа – это тот формат, который позволяет, во-первых, категорировать людей, допустим, для маленьких, для дошкольников, для начальной школы, средние классы, старшие классы, взрослые, и, ну, молодежь, допустим, и взрослые совсем. То есть это все можно вот так вот градации такую проводить, получается, категорирование. И таким образом каждому на свой интерес, но какие-то мероприятия могут быть и общие, те же самые паломнические поездки, да, или вот на слет мы поехали, там возрастной ценз был, ну, не ценз даже, а возрастные категории были, просто охвачены все из перечисленных, прям все, от мала до велика, у нас 6 машин было. Вот, получается, это мы если говорим про слет, да? Вот, а если мы говорим про воскресную школу, ну, она, по сути, своей действует с октября. Просто там то набиралось, то не набиралось, то придумали, передумали. Как-то люди еще, может быть, не сильно привыкли. То есть для них это что-то не совсем понятное, удобное. Потому что у нас отдельного здания нет, а это должно быть все-таки, наверное, отдельное здание. Угу. В идеале. Но там в данном случае этого нет. В Коптилово, где настоятель тоже, там вот есть, допустим, отдельное здание, получая отдельное помещение, где можно с воскресной школой заниматься. Здесь этого нет, но тем не менее. Это не причина для того, чтобы это

0: привлекает именно со взрослыми работает, получается. А Ксения уже как завуч идет. На обучение мы ее отправили. Она ездила в епархию в Екатеринбург на обучение руководителей школ. Еще есть Надежда. Надежда ездила на учителей уроков ИЗО обучаться, соответственно, по этой специализации. Вот такие вот четыре помощницы есть, и это все только начало. Дальше будет все больше и лучше. Детей планируем человек 100, преподавателей человек 10. Ну и в дальнейшем либо какое-то помещение надо будет арендовать, платно, бесплатно, это другой вопрос. Но построить здание мы пока не сильно это мечтаем, потому что все, экономическая обстановка в стране сложная. Но это как вариант, только если выигрывать грант какой-нибудь, да, допустим, грант выигрывать, но это надо тогда для этого что-то, базу какую-то подогнать, подготовить, чтобы грант выиграть и построить на деньги этого гранта воскресную школу.
1: Отец Серафим, вот я смотрела фотографии, вот даже 14 июня, казалось бы, каникулярное время, но все равно проводятся занятия, и школа, значит, тема была «Крест, символ спасения». Ребята узнавали символику креста, значит, формы, да, что есть крест троицкий, там, греческий и так далее. Уверена, что каникулы — то время, когда детям, конечно, надо отдохнуть, но храм не надо, не стоит забывать. И вот такие встречи, они уникальны, потому что не во всех храмах и церковно-приходских школах совершаются. И ребята, они не отлучаются даже на каникулы от храма и что-то вместе мастерят, делают, общаются. И на фотографии уже было 7 детей. Я считаю, для каникул это очень хорошо, и для той школы, которая вот только-только такой
0: младенческая. Да, только родились еще.
1: Да, только младенцы. Да, и школа действительно, как вы сказали, существовала пораньше, да, только группа в социальной сети появилась. Когда она уже появилась? То есть уже в пасхальный период я видела новости. Так. И это здорово, потому что Пасха... Ну, то есть это...
0: Мы живем вообще от Пасхи к Пасхе.
1: От Пасхи к Пасхе, да.
0: Наш год начинается с Пасхи.
1: Пасхалия такая. И воскресная школа начала развиваться после Святого Христова воскресения особенно. И здорово, что летом ребята все могут посещать воскресную школу. И я проанонсирую набор все-таки, что в воскресную школу благодати приглашаются дети любого возраста, чтобы проводить время с пользой для своей души, для своего интеллекта. Не только священное писание и церковнославянские, но и разные музыкальные занятия, творческие мастер-классы, концерты. И спасибо вам,
0: отец. Да, готовят сейчас концерт на Петра и Павла, они как раз, ребятки.
1: Ой, замечательно. Если бы я была поближе к вам, вот знаете, да, отец Серафим, с удовольствием бы ездила.
0: Да.
1: Но все равно, я считаю, надо к вам добраться когда-нибудь.
0: Однозначно.
1: Однозначно. Спасибо вам за беседу, батюшка. Я вам пожелаю здравия душевного, телесного. Мы начали наш диалог с прекрасной поговорки греческой, насколько я знаю, древние греки говорили, что в здоровом теле предполагается здоровое, наличие здорового духа. Для меня вы образец вот этого гармоничного сочетания, это веры, которая вас наполняет, той миссии, когда вы служите людям, являетесь и помощником благочинного, и помощником, значит, и координатором помощи семей СВО и малоимущих, малообеспеченных.
0: И помощником благочинного-то уже нет. Я теперь, давайте я перечислю, чтобы вас не запутать во всех этих названиях. Ответственный по вопросам физкультуры и спорта в Алапаевской епархии, руководитель миссионерского отдела в Алапаевской епархии, координатор помощи воинам СВО и их семьям в Алапаевской епархии. Ну вот так, пожалуй.
1: Да, и, наверное, уже духовник воскресной школы.
0: Я же директор, я же и духовник. Я же и пряник выдам, и гнут.
1: Спасибо вам за встречу еще раз. И всего доброго. Будем с вами вот так вот беседовать иногда на пользу нашим радиослушателям.
0: Всегда с радостью.
1: И всех приглашаем в школу. И не забывать в летний каникулярный период о Христе.
0: О Христе вообще никогда не надо забывать, потому что без Него вообще жить невозможно. Это не жизнь, а жалкое влачение существования.
2: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и

0: Верхотурского Евгения.
1: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
0: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 19 июля в праздник Собора Тверских святых в Твери прошли главные торжества, приуроченные к 755-летию Тверской епархии, одной из древнейших епархий Русской Православной Церкви. Юбилейные мероприятия, проходившие с 17 по 19 июля, возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Празднование Собора Тверских святых совершается ежегодно в первое воскресенье после Дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. В сонме угодников Божиих, просиявших на Тверской земле, 179 святых, которые несли свое служение и совершали духовные подвиги в разные столетия. Начало истории епархии отсчитывается со времени святителя Симеона Полоцкого архиерея, который в XIII веке стал первым епископом тверским. В этом году торжества открылись 17 июля праздничным концертом в Тверской областной академической филармонии. По окончании концерта владыка Амвросий обратился к слушателям с архипастырским словом. 18 июля в полдень глава Тверской митрополии совершил в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Твери панихиду по всем тверским архиереям, князьям и княгиням, оставившим свой след в истории Тверского края. Затем у восстанавливаемой колокольни собора архиерей окропил освященной водой кирпичи с именами князей, княгинь и архиереев Тверской земли. При завершении строительства эти кирпичи будут положены в верхнюю часть звонницы. Вечером 18 июля в кафедральном соборе состоялась торжественная встреча святынь Тверской епархии, мощей преподобного Нила Столобенского из Нило-Столобенской пустыни и чудотворной иконы святителя Николая Мирликийского из Николаевского-Малицкого мужского монастыря. Святыни были размещены в центре соборного храма. 19 июля в праздник Собора Тверских святых и День памяти святителя Арсения, епископа Тверского, божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе совершили митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, митрополит Виктор Олейник, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, митрополит Смоленский и Драгобужский Исидор, митрополит Псковский и Порховский Матвей, архиепископ Бежецкий и Удомельский Калистрат, епископ Тихвинский, Ладейно-Польский Мстислав, епископ Полоцкий, Глубокский Игнатий, епископ Армавирский, Лабинский Савва и епископ Ржевский, Трапецкий Силуан. За литургией молились настоятельницы женских монастырей Тверской митрополии, многочисленные паломники из многих регионов России и Белоруссии, а также группа паломников из Индонезии и Малайзии, прибывшие на торжества вместе с митрополитом Сергием. Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий передал поздравления участникам торжеств, посвященных 755-летию Тверской епархии и празднику Собора Тверских святых. Перед причастием протоиерей Павел Сорочинский огласил послание митрополита Тверского и Кашинского Амвросия ко дню города Твери и празднику Собора всех святых в земле Тверской просиявших. По окончании литургии владыка Амвросий обратился к участникам торжеств с архипастырским словом. В честь праздника митрополит Амвросий передал в дар Спасо-Преображенскому кафедральному собору житийную икону святителя Алексея Московского. По окончании богослужения у северной стороны собора состоялась презентация большого тверского печатного пряника весом 120 килограммов. Во всех храмах Тверской митрополии было зачитано послание митрополита Тверского и Кашинского Амвросия по случаю празднования 755-летия Тверской епархии. Вы слушаете новости. В воскресенье 19 июля митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений вместе с главой уральской столицы Алексеем Валерьевичем Орловым осмотрели строящийся храм святителя Спиридона Тримифунского на улице Раевского. Каменный храм святителя Спиридона Тримифунского строится рядом с храмом во имя святых Бориса и Глеба города Екатеринбурга по многочисленным просьбам жителей. В связи с активным жилищным строительством численность жителей пионерского поселка неуклонно растет, так что Борисоглебский Троицкий храм, рассчитанный на 120 человек, давно уже не вмещает всех желающих. Интересно, что когда стройка начиналась, вокруг совсем не было домов, а сейчас храм оказался посреди жилого района. Пусть молитвами святителя Спиридона созидается жизнь людей в этом районе, и пусть растут стены нового прекрасного храма, написал владыка Евгений в своем Макс-канале и разместил короткое видео с обхода строительной площадки вместе с главой города Алексеем Валерьевичем Орловым, настоятелем прихода протоиереем Олегом Шилковым и ктиторами храма. Трехпрестольный храм во имя святого Спиридона рассчитан на 800 человек. Здесь возводятся также пределы во имя великомученика Дмитрия Солунского и в честь иконы Божьей Матери Отрады и Утешения. Весной этого года глава Екатеринбургской митрополии уже посещал стройку. Тогда по завершении праздничной литургии был совершен торжественный крестный ход, который прошествовал к строящемуся храму во имя святителя Спиридона Тримифунского. Митрополит Евгений поднялся на фундамент здания будущего храма, совершил кропление святой водой, вознес молитву святителю Спиридону. Как отметил настоятель прихода отец Олег Шилков, храм строится всем миром. Каждый прихожанин считает за честь поучаствовать в возведении нового Дома Божия. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 22 июля по новому стилю или 9 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память священномученика Панкратия Тавраминийского, епископа I века, святых III-IV века, священномученика Кирилла, епископа Гартинского, преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра и преподобных Патермуфия и Коприя. Святителя Феодора, епископа Эдесского IX века, священномученика Константина Лебедева, пресвитера убиенного в 1918 году. Прославляются иконы Божией Матери Кипрская, Страмынская и Колочская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы знакомимся с житием святителя Феодора, епископа Эдесского. Родился будущий святитель в сирийском городе Эдессе на рубеже VIII и IX веков. Вся жизнь святого угодника была ярким свидетельством великих дел Божиих, прославляющего своих святых. В 20 лет, лишившись родителей и раздав свое имение нищим, он отправился в Иерусалим, где в лавре преподобного Саввы Священного принял постриг. Через 12 лет усердного иноческого послушания и 24 лет полного затвора и великого воздержания Господь призвал мужественного подвижника к епископству, чтобы он светил миру. После смерти епископа Эдессы не нашлось преемника более достойного, чем Феодор, и по общему согласию антиохийского и иерусалимского патриархов, а также духовенства и мирян, этот дивный муж был избран во епископа. Нелегко было святому Феодору покидать свое безмолвие, но он покорился воле Божией и вступил в управление Эдесской церковью. Это произошло во время царствования греческого императора Михаила и матери его Феодоры в середине IX века. Во время совершения над преподобным Феодором епископской хиротонии произошло великое чудо. Народ увидел белоснежного голубя, парившего над куполом храма, который затем опустился на главу поставляемого. Вступив в управление паствой, святитель Феодор отдал своему служению все свои духовные дарования. Он был образцом для верных в слове, в жизни, в любви, примером своей святой подвижнической жизни, наставлял врученную ему Богом паству на путь спасения. Много сил положил Феодор в борьбе с еретиками, твердой рукой ограждая церковь от соблазнов и разномыслия. Утешением и поддержкой святителю Феодору служило духовное общение с прозорливым старцем и столпником, преподобным Феодосием, который подвязался недалеко от города, близ монастыря святого великомученика Георгия. С благословения старца святитель Феодор предпринял путешествие в Багдад к халифу Мавию с жалобой на несправедливые притеснения православных. Придя к Мавию, святитель нашел его тяжело больным. Призвав в помощь Господа, святой епископ осветил сосуд с водой, дал халифу испить, и больной исцелился. Благодарный Мавий, расположившись к святому, с удовольствием слушал его поучения и, наконец, вместе с тремя приближенными принял святое крещение с именем Иоанн. Вскоре за открытое исповедание перед мусульманами своей веры во Христа халиф Иоанн был убит вместе со своими приближенными. Явившись во сне одновременно святителю Феодору и столпнику Феодосию, он поведал о том, что сподобился пострадать за Христа, причислен к лику мучеников и вскоре встретится с ними в Царстве Небесном. Это было указанием угоднику Божию, что кончина его приближается. Через 3 года, уединившись снова в лавре святого Саввы Священного, он мирно отошел ко Господу в конце IX века. Святитель Феодор Эдесский оставил христианам свои назидательные творения, в том числе произведение 100 душеполезнейших глав. Вот, к примеру, чему нас поучает в них святитель Феодор. «Совершенной ненавистью ненавидеть бесов, как врагов нашего спасения, Давидское научает нас слово. И это очень пригодно в деле преуспеяния в добродетелях. Но кто же будет тот, совершенной ненавистью ненавидящий врагов спасения? Тот, кто не грешит не только делом, но и мыслью, коль же скоро сосуды любления их, то есть причины страстей, будут в нас, то как установиться в нас ненависти к ним? Ибо сластолюбивое сердце бессильно питать в себе ненависть к ним». Действительно, эти слова написаны подвижником, на деле знающим те духовные высоты, о которых он говорит. А вот еще одна из глав душеполезнейших. «Никто из нас собственными силами не может избежать обходов и козней лукавого, но только непобедимой силою Христовою, потому опасно заблуждаются мечтающие совершаемыми ими подвигами и силою воли своей упразднить грех, упраздняемый одной благодатью Божией. Чего ради светила Церкви, Иоанн Златоуст говорит, что недостаточно одного усилия человеческого, если не получится и помощь свыше. И опять, никакой не будет пользы от помощи свыше, если не будет собственного усилия. То и другое показывают на себе Иуда и Петр. Тот, столь много прияв от благодати, не получил от того никакой пользы, потому что не приложил своего хотения и не привнес своего усилия. А Петр, хотя и ревностную изъявил готовность, но как не получил помощи свыше, пал. Итак, очевидно, что из того и другого соплетается добродетель. Посему прошу, как все возложив на Бога и самим не спать, так и ревностью ревнуя, не думать все исправить собственными усилиями». Братья и сестры, читая святителя Феодора, очень ясно вырисовывается различие между образом жизни мирянина и монашествующего. Для мирянина не будет пользы от буквального подражания монашествующим, и, конечно же, для монашествующего будет большим вредом уподобление живущим в миру людям. Но есть у святителей советы универсальные, подходящие как монашествующим, так и мирянам. Так, например, он писал: «Соперник нашей жизни дьявол разными помыслами умаляет грехи наши и часто покрывает их забвением, чтобы мы послабили себе в трудах и не думали более оплакивать свои падения. Мы же, братья, не дадим себе забыть о своих падениях, хотя бы казалось, они прощены уже нам в силу покаяния нашего, но всегда будем памятовать о грехах своих и оплакивать их не перестанем, чтобы, стяжав себе, яко добрую сожительницу, смирение, избежать нам сетей тщеславия и гордости». Святителю Отче Феодоре, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Приглашаем ребят к радиоприемникам и предлагаем послушать Новый Завет в пересказе для детей. Звучат главы Евангелия.
2: Исцеление одержимого нечистыми духами. Тихо и спокойно поплыли лодки после того, как Иисус Христос словом своим укротил бурю. Гладко, как зеркало, сделалось море, и все благополучно переплыли озеро и приехали в страну, которая называлась Гадаринская. Когда Иисус Христос вышел на берег, его встретил человек, мучаемый бесами с давнего времени. Этот бесноватый одежду рвал на себе и жил не в доме, а в пещерах, где хоронят покойников. Пробовали связать его, заковать в цепи, но он разрывал оковы и цепи. Забравшись в пещеры или бегая по горам, он день и ночь ревел диким голосом, бился о камни. На него находило такое бешенство, что он готов был убить всякого, кто попадется ему навстречу. Так что по той дороге, на которую выбегал этот бесноватый, никто и не ходил, боялись. Издалека еще этот бесноватый увидел Иисуса Христа, подбежал к нему, упал пред ним и громко закричал: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Умоляю тебя, не мучь нас!» Иисус Христос велел духу нечистому выйти из человека и спросил: «Как тебя зовут, злой дух?»
3: «Легион! Нас целый полк!»
2: Не хотелось бесам идти в ад мучиться, и стали они просить Иисуса Христа, чтобы он позволил им войти в свиней, которых целое стадо бродило по берегу озера. Иисус Христос позволил. И вдруг целое стадо свиней, в которых вошли злые духи, в бешенстве бросились с берега в воду, и утонуло их 2000. Жители города сейчас же узнали об исцелении бесноватого и прибежали к нему. Они увидели, что бесноватый, которого они так боялись, одетый, смирно сидит у ног Иисусовых и слушает его. Тут же им рассказали, что случилось с их свиньями. Вы думаете, как обрадовались жители, что пришел к ним Иисус Христос, как они отблагодарили его за то, что он исцелил бесноватого? Теперь им нечего бояться, что он убьет кого-нибудь, теперь он никого не испугает и не тронет. Вы думаете, что жители попросили Иисуса Христа остаться у них, чтобы он исцелил и других больных? Нет, дети. Жители гадаринские оказались дурными, неблагодарными людьми. Им стало жалко свиней, и они чуть не выгнали Господа, попросили, чтоб он уходил от них поскорее. Исцеленный бесноватый просил Иисуса Христа, чтобы он взял его с собою. Но Иисус Христос велел ему вернуться домой. Исцеление женщины, страдавшей кровотечением, и воскрешение дочери Иаировой. Пришел Иисус Христос в Капернаум. Тут не то, что в земле гадаринской. Здесь все обрадовались ему. И пришел человек с именем Иаир, начальник синагоги. Он кланялся Иисусу Христу в ноги и просил его прийти к нему в дом. Единственная дочь его, девочка 12 лет, была больна при смерти. Иисус Христос пошел с ним. Народу было много, всем хотелось быть поближе к Иисусу Христу. Все теснились так, что толкали даже самого Иисуса Христа. В толпе была одна больная женщина. Она 12 лет страдала кровотечением. Лечилась она у врачей, пролечила все свое имение и нисколько не поправилась, а напротив, хворала все больше и больше. Она слышала, что Иисус Христос исцеляет больных, и пришла к нему, чтобы он исцелил ее. И думает она про себя: «Если я только дотронусь до его одежды, то буду здоровой». Когда ей удалось протиснуться поближе к Иисусу Христу, она потихоньку дотронулась до кончика его полы и тотчас же выздоровела. Она делала это осторожно и думала, что никто не видит, и что Христос не заметил, как она дотронулась до его одежды. Как же она, бедная, испугалась, когда Иисус Христос остановился, обернулся назад и спросил, кто притронулся ко мне? Петр и другие ученики начали говорить ему: «Учитель, ты видишь, как народ окружает и теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Иисус Христос сказал им: «Кто-то прикоснулся ко мне за тем, чтобы исцелиться от болезни, и я исцелил его, и стал смотреть, кто это сделал». Видит женщина, что ничего нельзя скрыть от Господа, подошла к Иисусу Христу, упала перед ним на колени и призналась, что это она дотронулась до его одежды, чтобы исцелиться от болезни, и в самом деле исцелилась. Милосердный Иисус Христос ласково сказал ей: «Не бойся, дочь моя, вера твоя спасла тебя. Иди с миром и будь здорова». В это время, как Иисус Христос разговаривал с женщиной, приходят из дома Иаира и говорят ему: «Дочь твоя умерла, не беспокой учителя». Услышав это, Иисус Христос сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй, и будет жива». Приходит Иисус Христос в дом Иаира. Там все в испуге, в слезах. Собрались плакальщицы, голосят, причитают, плачут и громко распевают печальные песни. «Зачем умерла такая молодая девица?» «Что у вас за суматоха? Что за вопли?» — говорит Иисус Христос. «Не плачьте. Девица не умерла. Спит». Тогда стали смеяться над ним. Все видели, что девушка мертвая. Дети, и в самом деле смерть похожа на сон. Как после сна вы просыпаетесь, так и после смерти проснетесь, воскреснете, когда Иисус Христос придет судить живых и мертвых. Иисус Христос велел всем выйти из комнаты, где лежала покойница. Он позволил остаться только отцу и матери умершей и своим ученикам Петру, Иакову и Иоанну. Он берет покойницу за руку и говорит: «Девица, тебе говорю, встань». Девица встала и пошла. Иисус Христос велел дать ей есть. Она перед смертью была больна, лежала и не могла пошевелиться, и ничего не могла есть. Теперь она сделалась здоровой, стала ходить и есть. Христос дал ей не только жизнь, но и здоровье. Не только воскресил ее, но и исцелил. Все видевшие это воскрешение умершей дочери Иаировой удивлялись. Но Господь Иисус Христос строго приказал, чтобы они об этом никому не рассказывали. Исцеление двух слепых и немого бесноватого. Жалкие люди слепые. Что может быть хуже? Ничего не видеть, не видеть, куда идешь, что около тебя находится, кто подле тебя стоит, что у тебя под ногами, что над головой. Ждать каждую минуту, что на кого-нибудь наткнешься, оступишься, упадешь. Не убежать, не защититься слепому, если бы кто его стал бежать. Не видит он красного солнышка, голубого неба, зеленых лугов, красивых цветов, светлых ручьев, темных лесов. Куда не пойдет слепой, не может он идти без провожатого. А вот идет слепец, один без провожатого. Своей дубинкой он щупает каждый шаг, всякий может его обидеть. Да вам не случалось ли самим ночью в темной комнате встать с постели и идти, чтобы достать какую-нибудь вещь или зажечь лампочку? Не правда ли вам делалось страшно, как будто вас сейчас кто-нибудь схватит? Вы робко и тихо переставляли ноги, боясь оступиться, и ходили, растопырив руки и ощупывая все впереди, чтобы не натолкнуться на что-нибудь. И это в вашей комнате, где вам знаком каждый угол, и вы знаете, на каком месте какая стоит вещь. а несчастный слепой всю жизнь ходит в потемках, не видит ясного дня. Жалейте слепых и помогайте им. Когда увидите бедного слепца или слепую, которые, не видя вас, просят у вас милостыни, не отказывайте им. Подайте им. Подайте, что можете, хотя бы кусок хлеба, если у вас нет денег. Однажды сзади Иисуса Христа шли двое слепых и кричали: «Жалься над нами, сын Давидов!» Они верили, что Иисус есть Спаситель, Христос. Иисус Христос вошел в дом. Слепые неотступно следовали за ним и просили исцелить их. Тогда Иисус Христос говорит им: «А вы верите, что я могу исцелить вас?» Слепцы говорят: «Верим, Господи!» Тогда он, прикоснувшись к глазам их, сказал: «По вере вашей, и будет вам!» И глаза их открылись, и стали эти люди видеть. Иисус Христос строго запретил им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Но они так рады были тому, что стали видеть, что всем рассказали о своем исцелении. Ушли слепые, и к Иисусу Христу привели немого бесноватого. Иисус Христос изгнал беса, и немой стал говорить. Народ говорил: «Никогда этого не видели в земле израильской». А фарисеи все больше и больше досадовали на Иисуса Христа и ругали его. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Вы не забыли, верно, что слышали об Иоанне Крестителе? Припомните, как старому отцу его, священнику Захарии, явился в храме архангел Гавриил и сказал, что у Захарии родится сын. Захарий не поверил и за это был наказан, сделался немым. Когда же Елизавета, жена Захарии, родила сына, Захария стал говорить. Припомните, как Иоанн жил в пустыне и к нему приходил креститься сам Господь наш, Иисус Христос. Царь Ирод отнял у своего брата Филиппа жену Иродиаду. Иоанн Креститель говорил Ироду, что это нехорошо. Ироду не нравилось, что Иоанн говорит ему правду. Особенно же сердилась на Иоанна Иродиада. И вот Иоанна за то, что он не боялся говорить правду даже самому Ироду, посадили в темницу. Злой Иродиаде хотелось, чтобы Иоанна убили. Но Ирод боялся Иоанна, зная, что это праведный и святой человек. Ирод любил разговаривать с Иоанном, слушался и берег его. Однажды Ирод праздновал день своего рождения. Он устроил богатый пир, назвал самых богатых и знатных гостей. Во время пира вошла дочь Иродиады, плясала и угодила Ироду и его гостям. Царь сказал: «Девица, проси у меня, что хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже половину моего царства». Она вышла и спросила у матери своей: «Чего просить?» Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». Она тотчас же пошла к царю и сказала: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился. Ему жалко было Иоанна. Боялся он и народа, который почитал Иоанна за пророка. Но ему стыдно было своих гостей, которые слышали, как Ирод клялся и обещал дать девице все, что она не попросит. И сейчас же послал Ирод своего оруженосца, чтобы он шел в темницу отрубить Иоанну голову и принести ее. Оруженосец пошел в темницу, отсек Иоанну голову и принес ее на блюде и отдал девице, а она отдала ее матери своей. Ученики Иоанновы, услыхав, что убит их учитель, пришли, взяли тело его и похоронили. Когда Ирод услыхал об Иисусе Христе, когда ему сказали, что Иисус Христос и больных исцеляет, и мертвых воскрешает, он подумал, это Иоанн Креститель воскрес из мертвых. И очень испугался.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали Новый Завет, пересказы для детей, главы Евангелия. Продолжение следует.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях художница и автор книги «Волшебство есть и будет» Октябрина Вишневая. Здравствуйте, Октябрина, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Виктория, очень рада встрече. Спасибо, что пригласили.
0: Не могла не пригласить, потому что я люблю творчество Александра Сергеевича Пушкина, считаю его не только интеллигентным, литературным человеком, да, солнцем нашей поэзии, а вообще очень духовным человеком. Православным. Поэтому Пушкин наш, он нам всем близок. А почему пригласила вас и прям попросила об интервью? Потому что вы стали участницей замечательного арт-фестиваля под названием «Нескучный Пушкин». После фестиваля с вами встречаемся и беседуем.
1: Я очень рада рассказать про этот прекрасный фестиваль. Очень гостеприимный город Реж, и фестиваль был наполненный пушкинскими героями, пушкинскими книгами. Очень рада буду ответить на все ваши вопросы и рассказать слушателям про то, как это было.
0: «Нескучный Пушкин». Почему такое название у творческого фестиваля и сколько лет он проводится? Начнем с истоков.
1: Кстати, проводится недолго, это очень молодой фестиваль. Фестиваль проходил третий год. И, ну, «Нескучный Пушкин», тут все вытекает из названия. Пушкин, он актуален во все времена. Это, не знаю, наше солнце русской поэзии, как его когда-то и назвали. Поэтому я полностью согласна с какой-то характеристикой нашего главного русского поэта.
0: Почему же «Нескучный»?
1: Нескучный. Вы знаете, Пушкин, он ведь во всех жанрах, в общем-то, себя проявил. Ну, конечно, поэзия, конечно, сказки, конечно, это драматические произведения, все мы его знаем. Вот. А также романы в стихах, это вообще очень новое было. И в те времена, и сейчас, кто у нас еще романы в стихах писал, это же по пальцам пересчитать. Поэтому Пушкин, он никогда не скучен и всегда моден, я бы сказала. Мода на Пушкина. Да,
0: моден, актуален, вот какой.
1: Актуален, моден, да. До сих пор ведь проводятся вечера в аутентичных нарядах, цилиндры специально шьют дамы, специально платья делают, кринолины, какие-то танцы разучивают, минуэты, польки, и проводят танцевальные вечера. Поэтому Пушкин и эпоха Пушкина всегда будут актуальны. Очень жаль, что так рано он ушел из жизни. Хотя это ничего нового, я, конечно, не скажу, когда так скажу. Но даже то, что он сделал, конечно, его наследие бессмертно.
0: В чем состоял фестиваль? Это фестиваль-конкурс или фестиваль-марафон поэтический?
1: Нет, это фестиваль воспоминания о той эпохе. Были песни, были сказки, которые детские коллективы делали. Были танцы, приехал танцевальный коллектив из Екатеринбурга, танцевал. Это были шахматные турниры, это были мастер-классы художественные и мастер-классы по гаданию на пушкинских каких-то картах, очень интересно. Вот, это была библиотека открытая, пожалуйста, можно было присесть, почитать.
0: Вот взять любую книгу и прочитать, сфотографировать.
1: Да. Причем фестиваль же во многом подготовил библиотечный фонд, поэтому вот у них там была большая территория. Ну и, конечно же, я была с книгой, простите за нескромность, потому что в моей книге тоже много сказок и очень много отсылок к Пушкину.
0: Да, я вот сейчас листаю при вас, и у вас прямо вот пушкинская книга. А хотя биография, автобиография, но пушкинская такая отчасти. Интересно. Это ваша собственная книга, мы о ней чуть позже.
1: На фестивале много говорили про Пушкина, выступали и какие-то главные лица города. И я вам хочу сказать, что дарили благодарности за большой вклад в искусство. Это очень значительная веха в каком-то художественном плане в городе Реж. Вот. Поэтому незабываемое событие, конечно. Выставки картин были про Пушкина.
0: Ваша участвовала картина или пока нет?
1: Нет, меня с картиной в этот раз не пригласили. Я думаю, что в следующий раз, да, мы наверстаем. В этот раз вот я была с книжкой. Вот, открытки, кстати, подписывали. Вот по моей картине, кстати, посвященной
0: Пушкину. Открыточку я держу. Да. Это вот ваша открыточка. Да, да. Какая
1: это
0: красивая.
1: Картина, посвященная Пушкину, называется «Кот, рыбак и рыбка». Такое переосмысление сказки Пушкина «Кот, рыбак и рыбка». Съест или не съест золотую рыбку, как думаете?
0: Ну, то есть, вот. Знаете, вот я думаю, что не съест. У меня, может быть, настроение потрясающее. Я на позитив настроена, на благоприятную обстановку. Наверное, не съест. Вот для меня.
1: Вот, да, видите, такой удивленный. Вдруг плавал-плавал и встретил вот какую рыбку непростую.
0: Рыбка очень красивая. Золотая. Это ваша картина или это открытка?
1: Это прямо картина, которая фотографично вошла в открытку.
0: Были ли показы модных платьев того века пушкинских, под стилизация образов пушкинской девушки?
1: Конечно, конечно, были в платьях танцевали, в таких платьях пели, в такие платья были одеты организаторы. Я вам хочу сказать, что сам весь праздник вел директор Дома культуры. Причем я даже узнала об этом позже, после фестиваля, одетый под Пушкина. Он прямо был стилизован в цилиндре, во фраке, очень хорошо вел. Я думала, просто аниматор, а это директор клуба, то есть это очень, очень все серьезный уровень был. Вообще молодец, конечно. Очень так все это грамотно было построено, конечно.
0: Какая роль на фестивале была у вас?
1: Я рассказывала про Пушкина в своей книге и, в частности, про заимствованные сюжеты в творчестве Пушкина.
0: Интересно, прямо настоящая тема для отдельного интервью.
1: Да-да-да. Дело в том, что Пушкин, конечно, пушкиноведы это все раскопали. Он ведь очень много заимствовал в своих сказках, причем не просто как-то украл сюжет, скажем так, он ведь переосмысливал и делал это под русскую действительность. Вот, допустим, ту же сказка о рыбаке и рыбке, это переложенная, переосмысленная сказка братьев Гримм о старухе, которая захотела стать богом. Да-да-да, есть такая сказка братьев Гримм, да.
0: Александр Сергеевич ее прочитал и переосмыслил и написал.
1: Да, он ее переосмыслил и написал в русской стилизации, причем у Пушкина в заметках прямо встречается отсылка. Он же хорошо знал иностранные языки, он читал в подлиннике братьев Гримм, и у него прямо есть отсылка, что где старуха хочет быть римским папой. Но Пушкин, перекладывая на нашу действительность, вот владычицей морскую. И сюжет братьев Гримм, где старуха остается у разбитого корыта, также вошел в сказку Пушкина, что старуха остается у разбитого корыта. Но зато, как он это все переложил, как он представил это же все русская действительность. Нам ведь и в голову не приходит, что это, ну, какая-то другая тема, совершенно там другая страна. В этом его гениальность. Это не первая сказка и не последняя. Вот, допустим, сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Ведь очень сильно перекликается. Я, кстати, и раньше думала в детстве, но мне мама не могла объяснить. Это же «Белоснежка и семь гномов». Пушкин ее прочитал. Это тоже сказка братьев Гримм. И переосмыслил, он сделал

0: узнать.
1: Сказка о золотом петушке. Это заимствованная сказка, причем долго не было никаких аналогов, пока Анна Ахматова не в своей статье, читая Пушкина, она не провела параллель про сказку Вашингтона Ирвинга о старом арабском звездочете. Пушкин заимствовал у Ирвинга самих персонажей старого правителя и вот звездочета. Причем ведь очень философская сказка. Мы не понимаем, откуда взялся этот звездочет. Мы не понимаем, куда уходит это все. Как-то сказка и начинается непонятно, и заканчивается непонятно. Но философский-то подтекст, видите, в ней тоже немножко размыт. Он тоже не смог до конца Вашингтона Ирвинга пересказать о том, что вот золотой петушок, шамаханская царица. Это, кстати, конкретно пушкинские названия «Шамаханская царица». У Ирвинга не встречается такого названия. Но здесь еще плюс, ведь «Тысяча и одна ночь» тоже какое-то переосмысление. Поэтому сказка о золотом петушке остается очень философской идеей, где за каждый подарок какая-то вот идет расплата. То есть у них же был уговор, а уговор остался невыполненным. И потеряли все, получается. Ну вот интересная такая, это очень философская идея, конечно, заложена в этой сказке. Дальше, значит, Руслан и Людмила, давайте подумаем. Это ведь не что иное, как Рамаяна. Пушкин читал Рамаяну в подлиннике. Рамаяна — это индийский путь бога Рамы.
0: Индийский — это то есть отсылка к религии Будды, да?
1: Да.
0: И получается, Пушкин, изучая вот эту религию, написал на более христианский лад, но свое.
1: Да, да, действительно, он переосмыслил, и тут христианский сюжет идет, так же, как Рама идет за своей возлюбленной и убивает большого демона, так же и у Пушкина. Посмотрите, сколько всего приходится преодолеть, вот этот бой Руслана с головой очень показательный. Вот, и в итоге волшебник Черномор, который, вселенское зло побеждает и Людмилу спасает. Очень интересно. Сказка о мертвой царевне мы вспомнили. Вот еще сказка.
0: Есть такая сказка о царе Салтане. С детства я помню. Это тоже что-то позаимствованное Пушкиным?
1: Да, все верно. Хороший вопрос. Это действительно заимствованный сюжет. Сказка о царе Салтане – это восходит к французским рыцарским романам, которые Пушкин, естественно, тоже читал в подлиннике. Кстати, у Пушкина была огромная библиотека, поэтому, и она сохранилась до наших дней. Поэтому, читая заметки на полях, вот это все пушкинисты установили. Допустим, даже вот эти имена – Салтан, Гвидон – это же немножко не русские имена, мы же понимаем это. Пушкин придумал их сам, потому что какое-то вот такое что-то необычное ему хотелось внести, какой-то полурусский, полубашкирский, вот что-то вот, какие-то народы российские хотелось ему здесь показать. И вот этот вот сюжет, где три девицы под окном, он взят у Афанасьева. Афанасьев долго собирал народные легенды и сказания. У него есть такая сказка, сейчас даже подгляжу, она просто очень длинная. А по колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре. Вот там разговор трех девиц, он как раз подсмотрел вот в этой сказке о царе Салтане. Вот. А дальше уже додумал все эти сюжеты, она складывается из многих его, каких-то прочитанных, она вот эпизодически у него вот так вот сложилась. И вы же помните, в этой сказке встречаются иностранные послы, то есть вот это вот какая-то внешняя политика, Пушкин же служил при дворе, тоже вошла в эту сказку, очень интересно, где тоже побеждает добро. Он простил и бабу Бабариху, кстати, очень интересно. Я все время спрашивала маму, мама не могла мне ответить. «Сватья баба Бабариха» — это взято из народной песни, из русской народной песни. То есть мы больше нигде, пушкинисты больше нигде не смогли встретить женщину с таким именем. «Сватья баба Бабариха». Ну да.
0: Интересно. Я помню это все с детства, но опять же мотивы откуда? Либо придумано, да, вот как Павел Петрович Бажов же сам некоторые слова придумывал.
1: Да.
0: А тут, значит, все-таки он брал...
1: Русскородная песня, да.
0: Заимствовал. А как оно все легло-то хорошо, да?
1: Да. А потом вот эти 33 богатыря. Вы знаете, Пушкин ведь в настоящее время в интернете даже можно вспомнить перечисление 33

0: русских богатырей. Ну, три мы с вами уже прекрасно знаем. Добрыня Никитич, Алеша Попович, Илья Муромец.
1: Простите, что перебью. А-а-а. Илья Муромец – это святой православной церкви. Его память вспоминается, по-моему, 1 января или 2. Но это вот точно, скорее всего, 1 января. Представляете, это святые,
0: да.
1: По сути дела, люди.
0: Да. И, ну, святые, у нас много воинов святых, конечно. Здесь можно вспомнить, Сергий Радонежский благословил двух богатырей. Это вот все тоже сюда же. Кто бился с Челубеем? Пересвет. Это же ученик Сергия Радонежского благословлен был специально на этот бой. Вот. Ну, если перечислять воинов, это значит у нас, сейчас даже подсмотрю, Аника Воин у нас есть, Никита Кожемяка, Микула Селянович, Садхо и многие другие, да, много. И в итоге, я говорю, можно в интернете найти, в итоге получается, что действительно 33 богатыря Пушкина можно собрать вот в войско. Вы знаете, вот я перечисляла много заимствованных сюжетов, но сказка о попе и работнике его балде, это сказка Арины Родионовны, это сказка, написанная Пушкиным. Аналогов в зарубежной литературе и в какой-то нашей русской литературе нет. Эту сказку придумал Пушкин.
1: И... По воспоминаниям. Напоминанием няни своей,
0: да,
1: Арины Родионовны.
0: Да, вот, поэтому вот сюжетов много, но Пушкин тоже был гениален, и вот свою такую сказку написал. Ну, у него еще много сказок, поэтому, ну, вот какие-то основные мы с вами вспомнили.
1: Вам тоже подам идею. Есть переложение молитвы Ефрема Сирина и молитвы «Отче наш» Александром Сергеевичем Пушкиным. То есть он, вдохновившись двумя молитвами, написал стих, в основе которой молитвенные слова. Будет интересно, познакомьтесь, потому что это такое не особо популярное в светской среде произведение, но очень такое духовное и сентиментальное в чем-то. Так, идем дальше.
0: Хорошо, я обязательно прочитаю, спасибо. Дальше еще хотела сказать, что Пушкин вот таким своим прекрасным заимствованием дал дорогу другим прекрасным деятелям литературы, и у нас очень много заимствованных сюжетов и дальше пошло, то есть от Пушкина. Это у нас и «Старик Хоттабыч», заимствованное произведение, и «Волшебник изумрудного города», и «Доктор Айболит», и «Буратино». Вот благодаря Пушкину это были переосмысленные сюжеты, положенные на русскую действительность, и уже прижились, мы их считаем своими.
1: У вас, наверное, лекция длилась больше, чем 1.5-2 часа. Потому что люди подходили, наверное, а вы рассказывали. А это была сцена, это был шатер такой, вот как все?
0: Была и сцена, и шатер. Лекция на самом деле длилась недолго, я очень быстро все рассказала, так же, как и вам, дорогие слушатели. Вот. А потом у меня была автограф-сессия, я общалась с людьми. Вы знаете, ко мне подъехала на инвалидной коляске, была девушка Алена, которая тоже приехала поговорить со мной о своей книге, она пишет фантастику, и мы с ней очень достаточно долго беседовали, и я ей сказала, что через 2 года встречаемся на твоей автограф-сессии. Она говорит, почему через 2? Я говорю, потому что ты за год не успеешь. Вообще книга трудоемкое дело, конечно, она не зависит от того, что ты ее написал. Нужен еще редактор, нужно еще издательство.
1: Многие другие люди, которые сопряжены вот в этом творческом созидательном процессе книгоиздания. А закончился фестиваль концертом или это такое уже?
0: Закончился фестиваль подведением итогов. Допустим, шахматисты отыграли свой турнир, значит, наградили победителя. Мастер-классы прошли, показали работы, которые были сделаны.
1: А какие мастер-классы? Художественные?
0: Художественные, да. Это была художественная лепка, это была художественная живопись. Вот, показали свои работы и тоже дипломы фестиваля. Вот. Очень, это сам по себе фестиваль, конечно, был большой праздник. Все само по себе действие представляло итоговый концерт за год. Все, что подготовилось, все, что было, какие мероприятия пушкинские были за год, вот это все вошло.
1: Ну и название, да? Арт-фестиваль. Для наших слушателей, кто сейчас, возможно, не поймет, а что это такое, приставка арт? То есть это творческий фестиваль, замечу, творческий, не какой-то там литературный, филологический, да, а творческий фестиваль «Нескучный Пушкин». И замечательное, я считаю, название, потому что молодежь, видя это, она пойдет. А Пушкина нужно... популяризировать, людей надо просвещать. Не все, смотрите, я даже не знала о таких тонкостей. Ну, а это же интересно. Это очень. Кругозор, да. Это наша интеллектуальная часть, часть личности, которая стремится больше узнавать и быть осведомленной, просвещенной и литературно подкованной. А что еще мы не сказали? Наверное, все.
0: Да, вы знаете, спасибо за беседу, и вообще очень содержательная тема, очень всегда актуальная, и прям вот не побоюсь этого слова, модная тема Пушкин.
1: Актуальная, модная, да?
0: Да, никогда не выйдет из моды, потому что все жизненно, все важно, на всем этом воспитываются новые поколения.
1: А молодежь была? Молодые?
0: Конечно, конечно, весь город был, и молодежь, и дети, и все принимали активное участие. К сожалению, погода там немножко подвела, были дожди, но ну, и то
1: дожди,
0: это...
1: Подожди, я не скажу вам, да, июль месяц, и ты надеваешь на себя кроссовочки вместо туфелек, сандалий, босоножек, это уральская погода, уже надо нам, наверное, смиряться с этим. Хотя дожди, да, это не то, что может нам подарить прекрасное настроение, но я считаю, не, даже дождик небольшой не помешал.
0: Нет, нет, никого не напугал, никто не разбежался, поэтому сидели с зонтиками, слушали. Спасибо всем огромное.
1: А я напомню всем слушателям, что сегодня у нас в гостях была Октябрина Вишневая, художница и автор книги «Волшебство есть и будет есть». Это книга, пару слов, ваша автобиография с отсылками на Александра Сергеевича Пушкина. То есть вы рассказываете о себе на основе сказок Пушкина. Это ваша авторская вещь.
0: Да, все верно. К сказочным персонажам. Даже есть история имен, которые русские имена. Василиса, Мария. Очень интересно. Почему Иван дурак у нас? Ну почему вот Иван?
1: Это вы осмысляете в книге?
0: Да, это философская вещь, по сути.
1: Философская. Вот у нас не все, возможно, принимают слово «волшебство», но можно же его в данном контексте заменить как «сказочность».
0: Конечно,
1: да? То есть, потому что я писала интервью, и мне один священник сказал, вот надо вместо «волшебство» другое слово. Но хотя в данном случае это синоним, да, книга да. называется так, но можно сказать, что она про сказочность в вашей жизни.
0: Хорошо, давайте мы ее быстренько переименуем. «Сказки есть и будут есть». «Сказки» — это то, что входит в нашу жизнь, жизнь вместе с молоком матери. Сказки — это такие аллегории, это такие милые сюжеты, которые с нами всю жизнь и сопутствуют нам, и дальнейшим, и детям, и внукам. Мы без них никуда, без сказок.
1: Прекрасно. Несмотря на то, что уже лето, фестиваль прошел, мы всем пожелаем читать Александра Сергеевича Пушкина, изучать его и вообще читать хорошую классическую литературу, потому что это основа. А вам, Октябрина, я от всей души желаю вот такого же оптимизма. Я смотрю на вас и хочу отчасти вам подражать, потому что вы очень интеллектуально развитый человек, которому интересна литература, живопись, искусство. И вот всем нам такого рвения к познанию, познанию вот чего-то прекрасного, нового, полезного.
0: Спасибо огромное. Спасибо огромное, Виктория. Очень приятно. Вы мне как задали прямо программу на все лето. Я потому что ну, пишу, продолжаю писать. Это все уже теперь не отнять. Поэтому буду стараться. Буду стараться дальше. Сказки всегда с нами.
1: С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радиоканала.
0: До свидания.
2: В Екатеринбурге 17 часов.
3: Новости.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В ходе рабочей поездки в Богданович председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с жителями многоквартирного дома на улице Октябрьской, пострадавшего от последствий дождевого паводка. На протяжении 7 дней жители двухэтажного дома вынуждены жить в условиях затопленного подвала. Они обратились к председателю регионального парламента с просьбой оказать содействие в решении проблемы. Людмила Бабушкина решила приехать на место, чтобы лично оценить ситуацию. Она рассказала, что сейчас из затопленного подвала в круглосуточном режиме откачивают воду, однако косметических мер недостаточно. Местные власти пообещали, как только подвал просохнет, будут искать системные решения, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем, подчеркнула Людмила Бабушкина. Также глава законодательного собрания отметила, что Богданович продолжает устранять последствия обильных осадков. По ее словам, объем выпавших осадков и нагрузка на городские инженерные коммуникации стали беспрецедентными, поэтому важно не только оперативно ликвидировать последствия подтоплений, но и принять меры, которые позволят предотвращать подобные ситуации в дальнейшем. В эфире новости. В пленарном заседании 4-го Уральского форума женщин, состоявшемся в минувшую пятницу на Екатеринбург-арене, приняла участие председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что судьба России, ее историческая перспектива, зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, 5-10 лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны, и какие ценности будут для них опорой в жизни. Для того, чтобы все было именно так, здесь собрались женщины, которые лечат людей, учат детей и прививают им здоровый образ жизни, и многие другие профессионалы, каждый день принимающие решения. Я желаю, чтобы у нас всегда была возможность обсуждать вопросы, которые нас волнуют, и чтобы мы всегда находили решение, сказала Людмила Бабушкина. Форумчан также приветствовали глава региона Денис Паслер, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова. Подводя итоги работы первого дня форума, участники пленарного заседания вместе с модераторами 9 треков, посвященных 9 граням жизни женщины, обсудили инициативы, связанные с мерами поддержки многодетных семей и материнства, развитием женского предпринимательства, воспитанием детей, формированием комфортной городской среды, профессиональной реализации женщин. Отдельное внимание уделили вопросам здоровья, активного долголетия, семейных традиций и сохранения связи поколений. По итогам выступления каждый спикер поместил в специальную малахитовую шкатулку минерал, символизирующий обсуждаемую на секции тему. Напомним, для участия в 4-м Уральском форуме «Женщин, создавая жизнь» собрались более 5000 женщин из разных регионов России. Продолжаем выпуск. Успенская обитель милосердия для одиноких и тяжело больных людей, учрежденная при соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге, официально откроется только в ноябре, но уже сейчас, в июле, сюда будут заселять первых подопечных. Руководитель проекта «Сестра милосердия» Татьяна Курлаева ездит по адресам и знакомится с теми, кто станет ее жителями. Готовить обитель к открытию помогают неравнодушные жертвователи. В рамках сбора, открытого на сайте Православной службы милосердия, а также по итогам благотворительных акций в поддержку проекта удалось собрать средства на ремонт. Отремонтировано пока не все, кое-что будут доделывать до осени, но в помещениях удалось заменить обои, покрасить потолки и стены, заменить напольное покрытие. Татьяна Курлаева радуется и тому, что в обители есть прекрасный вместительный домовый храм, в который можно попасть прямо из жилых комнат. К тому же в обители создана безбарьерная среда, так что любой маломобильный человек сможет легко добраться до храма. Окормлять обители, совершать богослужения в домовом храме будет иерей Константин Вострецов. Также сотрудничать с обителью будет врач, специалист по паллиативной помощи Елена Шарф, имеющая огромный многолетний опыт оказания помощи тяжело больным подопечным. Кроме сестер милосердия, которые будут трудиться в обители в режиме сутки через трое, станет помогать доброволец Елена, которая попала в служение милосердия через личную историю. Некоторое время назад Елене потребовалось операция, после которой она впала в кому. Когда пришла в себя, то увидела, что ей на помощь пришли совершенно незнакомые ей люди. Теперь женщина восстановилась и решила отблагодарить добрых людей и Бога за возможность жить полноценно. Она пришла в добровольцы, выходила на пост в доме для престарелых и инвалидов «Малахит», прошла специализированное обучение по уходу за пожилыми и тяжело больными. А недавно благословилась у духовника православной службы милосердия, чтобы выходить к подопечным Успенской обители милосердия. Штат сотрудников Успенской обители еще формируется. Ищут повара, помощника руководителя по закупкам, штатных сестер. Если у вас есть желание работать в сфере ухода за пожилыми и тяжелобольными людьми или попробовать себя в добровольчестве, звоните по телефону +7 922 217 43 93. И последняя информация выпуска. 18 июля в музее Казанской епархии в столице Татарстана состоялось открытие выставки «Вступаю под твой покров», посвященной жизни и служению преснопамятного митрополита Феофана Ашуркова. Выставка приурочена к пятилетию освящения святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом Казанского кафедрального собора, возрожденного трудами покойного главы Татарстанской митрополии. На открытии экспозиции присутствовали митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, наместник Свияжского Успенского монастыря, руководитель епархиального музея, игумен Аркадий Логинов, благочинный первого округа города Казани протоиерей Владимир Самойленко, сотрудники епархиального музея и прихожане казанских храмов. Протоиерей Владимир Самойленко поблагодарил митрополита Кирилла за благословение осуществить выставочный проект, посвященный памяти митрополита Феофана, и поделился личными воспоминаниями о покойном архиерее. Гости ознакомились с экспозицией. Выставка будет работать до 18 октября. Адрес епархиального музея, город Казань, улица Большая Красная, 5. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня в нашей студии особый гость. Певица, чье выступление всегда становится праздником для души. Ее мягкий лирический тембр, удивительное сценическое обаяние и артистизм не оставляют равнодушными ни одного зрителя. Она лауреат престижных международных конкурсов «Большая романсиада» и «Серебряный голос», а также обладатель специальной награды «Приз зрительских симпатий» Софья Ковалева. Здравствуйте, Софья.
2: Добрый вечер, Ирина. Здравствуйте.
1: С 2007-2008 годов, после знакомства с Галиной Преображенской, в вашу жизнь вошла романсиада. Вы говорили, что этот конкурс открыл для вас неисчерпаемость замысла композитора. Как за эти годы изменилось ваше понимание романса?
2: Ой, я, наверное, с каждым годом романс люблю все больше и больше. И я понимаю, чем он пленяет всех от мала до велика. Потому что это очень насыщенное в единицу времени произведение и красотой музыкальной линии и содержанием. Поэтому здесь я могу сказать, что только не ослабевает мой интерес к этому жанру. И каждый раз даже романсы, которые уже вроде поешь-то давно, и 5, и 10 лет, каждый раз, когда приступаешь к ним вновь, опять открываются новые и новые грани. И вот, пользуясь случаем, вы упомянули Галину Сергеевну Преображенскую. Конечно, ей хочется сказать большое спасибо, потому что мое участие в конкурсе подарило мне очень яркие события, в частности, вот приз зрительских симпатий, которые я получала еще девчонкой. Я получала, когда выступала впервые на сцене колонного зала Дома Союзов. Тогда мне было чуть больше 20 лет. А приз мне вручал сам Владимир Михайлович Зельдин. Вы представляете? И вот что касается тайны за кулисами, я помню, Галина Сергеевна за кулисами влетает в гримерку, где мы все были, и говорит: подойди сюда, сейчас споешь. Я пела «Голубое письмо» Оскара Строка, и там в конце есть такие слова: ведь я другого люблю. Споешь так: ведь я Владимира Михайловича Зельдина люблю. Хорошо, но даже тогда я не понимала, что после этих моих слов, воспроизведенных, выйдет сам Владимир Михайлович Зельдин. Я, честно сказать, обалдела. Но благо сохранились эти видеозаписи. К сожалению, в колонном зале Дома Союзов в Доме ученых на своем концерте я не смогла это продемонстрировать. Совершенно недавно мы как раз-таки сделали вот такой видеоролик, коллаж, где недавно поздравляли Галину Сергеевну с 30-летием романсиады. И вот в том числе вставили вот эти архивные записи. Любопытно, невероятно. Так что это вот, конечно, яркие впечатления.
1: Ну и память, конечно. Как исполнителю найти обстоятельства до и после произведения? В каком состоянии, по вашему мнению, артист должен входить в романс? И в каком оставлять слушателя?
2: Все зависит, конечно, от произведения. И здесь вот самая важная задача для исполнителя – самому для себя разложить все по полкам. А в каком состоянии, из каких обстоятельств ты входишь в этот романс, как ты движешься, твое состояние, как движется вот по мере, да, развития этого романса, и как это все заканчивается. Здесь, в первую очередь, задача тебе самому ясно мыслить и понимать, откуда двигаться и куда двигаться. И вот только вот это ясное понимание, а его очень сложно постичь, вот эти вот муки творчества, это не просто так. Мы не просто ищем, вот здесь я спою громче, тише или медленнее. Нет, это же все должно быть продиктовано твоим внутренним состоянием. Вот это самая сложная и основная задача. И вот опять же, возвращаясь к педагогам, да, и к благодарности, вот Людмила Петровна с Геннадием Евгеньевичем, это ее супруг, они долгое время являлись членами жюри конкурса «Одаренные дети» и были очень близко дружны с председателем жюри этого конкурса Евгением Ильичем Догой, народным артистом СССР.
1: И... Вы исполняли произведения великого Евгения Доги и лично общались с маэстро. Да. Это особый знак доверия для любого артиста. Евгений Дмитриевич Дога говорил, что важно найти свой путь и погрузиться в особое состояние для разгадки авторского замысла. Удалось ли вам поймать это состояние? Каково это – петь музыку живого классика?
2: Это очень трудно и очень ответственно, потому что когда ты прикасаешься к произведению человека, в общем-то, который просто уже оставил за собой определенное музыкальное наследие, ты здесь более свободен. А когда ты учишь произведение с маэстро, здесь, конечно, ты очень много должен выполнить задач, которые он тебе озвучивает и которые не написаны в партитуре. Но вот общение с Евгением Ильичем, с таким мастером, конечно, очень сильно обогатило меня. Он не отличался особой многословностью, но вот те изречения и мысли, которые он озвучивал, конечно, они во многом стали для меня так называемыми, хотя он не вокалистом был, да, мастер-ключами, именно вот как разгадать замысел композитора. Такие вещи он говорил о том, что он меня спрашивал, почему человек танцует или почему человек поет. Я не находилась, что ответить. Он говорит, ты понимаешь, что это такое состояние внутри человека, когда его разрывает боль или радость, он не может просто идти или сидеть. Почему все, да, вот русские народные песни и пляски? Да потому что такой внутренний идет порыв, что человек уже только может выразить свое состояние только движением, да, или только звуком, и тогда начинает петь. То есть настолько надо себя внутренне раскрутить или накачать, довести до определенного градуса. И только с этой уже, как говорится, высоты начинать исполнять то или иное произведение. Вот так потихонечку раскачиваться не придется. В произведении, что, как мы говорим, надо сразу заходить ярко и точно. И также выходить. И тогда зритель понимает, что ты вообще делал в этот момент на сцене, и до него тоже начинает доходить, транслироваться вот этот замысел авторский.
1: То есть понять картинку, о чем ты поешь. То есть, чтобы знать, как войти, надо знать, как выйти. То есть о чем написано это, да. О чем, что да. Ты пытаешься донести?
2: Вот вы сказали, упомянули про романс «Я ехала домой». Вот я лично считаю, что это, вот я его внутри себя называю романсом Анны Карениной. И вот, что называется, этим все сказано. Поэтому тут в каждой музыкальной фразе, можно сказать, изложено несколько глав этого великого романа. Поэтому, конечно, да. Ну, тем и интересен вот этот вот и русский романс, и в песенном жанре это немножко, я бы сказала, попроще, а вот в романсе зачастую заложена такая глубина, что поди раскопай и раскачай себя так, чтобы действительно это было похоже на правду.
1: Похоже на правду. Интересный ключ. Сейчас мы вот поговорим в этом ключе. Как в эпоху интернета и копирования всего вокруг современному исполнителю сохранить свое звучание от природы и не скатиться в подражание великим мастерам прошлого?
2: Во-первых, я считаю, что подражать великим мастерам нужно и важно, особенно вот в начале своего пути, не только чтобы творческого, а даже ученического, потому что, конечно, это вот эталонное звучание, которое очень много дает. Иногда не столько тренаж голосовой, сколько аудиовосприятие делает колоссальную, огромнейшую работу. Вот надо сказать, что Геннадий Евгеньевич Голубин, супруг моего педагога, как он поступил в ГИТИС, он нигде ни с кем не занимался, но он слушал очень много пластинок. Ну, естественно, он одаренный, талантливый человек, что тот аудиоматериал, который вот, да, проходил через его слух, сознание, он, в общем-то, помог ему путем подражания, да, начать петь и неплохо петь. И он был принят в ГИТИС и был на хорошем счету. Баритон у него такой красивый, лирический, безумно. Поэтому здесь это очень важный момент. А как не копировать? Я вот считаю, что это самая важная потом задача, действительно найти вот себя, свое звучание. Но для этого, конечно, очень надо много заниматься голосом, ставить его на дыхание, добиваться свободы звукоизвлечения. И потом, как мне говорил и говорит мне педагог, просто жить в этом произведении. Но вот просто жить в произведении — это самая сложная и непростая задача.
1: Только вы стали об этом говорить, и ваш голос изменился. Вы упоминали, что для артиста важна жадность до музыки и наслушанность. Знаю, что вы до сих пор включаете радио «Орфей» и искренне восхищаетесь мелодическими линиями. Что из последнего на радио вас по-хорошему шокировало или заставило плакать от красоты?
2: Ой, на самом деле столько... Я, наверное, просто такая очень чувствительная, эмоциональная, что очень много музыки, даже неизвестной, но вот щемящей, способной во мне, да, пробудить такие чувства, эмоции, переживания. Но если говорить про радио «Орфей» и тех артистов, которые я в последнее время там слушаю, для меня, конечно, стало открытием последнего года. Это творчество современного молодого пианиста Юрия Фаворина. Не знаю, слышали вы это имя. Если нет, я всем рекомендую сходить в зал Чайковского, периодически дают там концерты. Это непостижимое... не просто, как вам сказать, техника. Знаете, можно даже включить видеозаписи. Это вот отношение к звуку, культура звукоизвлечения. Ни одного форте без основательного. Настолько бережное отношение и вот это вот вытягивание звука такого тончайшего пианиссимо на рояле не слышала, честно вам могу сказать, никогда. И вот это вот, наверное, действительно, вот и периодически мы слышим анонсы о его концертах, и вот на радио, значит, его выступления, это что-то невероятное. И, вы знаете, я очень рада, на самом деле, что сейчас есть возможность слушать прекрасных, блистательных пианистов, певцов, потому что это, конечно, невероятно обогащает и как-то приободряет тебя. Ты видишь действительно вот красоту этого мира, который, в принципе, и спасает этот мир.
1: Софья, ваш голос называют серебристым. Ваш тембр мягким и лирическим. Как вы нашли именно этот стиль исполнения? Почему вы выбрали именно русский романс, а не, скажем, джаз?
2: Дело в том, что тембр, конечно, дается любому певцу свыше. И вот задача — этот тембр вытащить, да, найти. Я думаю, что на текущий момент просто русский романс, он мне ближе, он в себя впитал, наверное, вот всю русскую культуру от Золотого века до современной поэзии. Очень много есть и современных красивых романсов. Что касается джаза, я считаю, что это тоже великая, очень талантливая музыка, потому что те музыканты, которые умеют свободно импровизировать, в общем-то, это очень здорово, это такой уровень мастерства для меня малопостижимый, честно сказать. Я с удовольствием тоже слушаю джаз, но понимаю, что пока не впитала вот должный уровень материала или культуры, да, для того, чтобы слиться воедино. Поэтому здесь, я думаю, что просто не было проведено вот, ну, должной работы над такой искусствоведческой, что ли сказать, чтобы вот погрузиться вот в эту атмосферу, в эту культуру. Вот как-то своя культура, русский романс все-таки как-то ближе, и слово художественное.
1: Вы стали лауреатом знаменитого конкурса «Большая романсиада». Что для вас значит этот жанр? В чем, по-вашему, его главная сила?
2: Жанр романса, я думаю, что его главная сила в том, что он неисчерпаем. Неисчерпаем. И он свеж и молод всегда. В нем столько заключено страсти, мудрости, драматургии, музыки, что он всегда будет интересен слушателям.
1: А какие романсы вы любите исполнять? Цыганские или каких-то авторов определенных?
2: Я на текущий момент все-таки больше тяготею к салонному, городскому романсу. Очень. Это не значит, потому что я как-то недолюбливаю или недооцениваю классические романсы. Нет, просто мне кажется, что тембр моего голоса лучше ложится именно на городской, современный и салонный романс. Для исполнения классических романсов зачастую нужен такой очень крепкий, стенобитный голос, где нельзя вот уйти, условно сказать, на пиано, надо дальше-дальше расти в своей звуковой волне. И я чувствую, что здесь, в общем-то, не все виражи пока мне поддаются.
1: Жюри и зрители отмечают ваш глубокий артистизм. Как вы проживаете каждую песню на сцене? Бывает ли сложно вжиться в новый образ?
2: Ну, я скажу так, что я не могу выйти на сцену с произведением до тех пор, пока я полностью не чувствую себя в нем свободной. До тех пор, пока я не понимаю, откуда я пришла, куда я ухожу, из какого состояния, в какое состояние, и что я делаю в этот момент на сцене. Вот до тех пор, пока вот это все ясно у меня не уляжется, я не могу выносить это произведение.
1: Ваши концертные программы славятся большим разнообразием. Есть ли у вас песня-фаворит?
2: Песня-фаворит. Я так люблю музыку, что мне иногда, вот знаете, это как все любимые дети. Но вот как выбрать между детьми любимых? Да никак. И вот среди песен, романсов, вот все, что пою, вот как будто бы здесь сейчас и в последний раз.
1: Именно. Вы обладатель специфической такой специальной награды, приз зрительских симпатий. Это значит, что публика чувствует вашу искренность. Как вам удается устанавливать эту невидимую связь с залом, когда вы дышите вместе с залом?
2: Ну, я думаю, что вообще искренность и открытость — это вообще черты характера, которые мне свойственны, просто как человеку. В определенный момент времени я просто поняла, что... Хотя мне давно об этом говорил педагог, просто живи, будь собой. Но это было так сложно, потому что вот в голове куча задач, звук туда, ноту туда, здесь эр, там сказать еще что-то. А вот потом в какой-то момент я все вот отпустила эти задачи и постаралась просто быть и присутствовать. И, наверное, вот это вот присутствие свободное в произведении, оно делает тебя максимально искренней для зрителя. И, ну, конечно, есть определенные уже секреты актерского мастерства и просто поведения на сцене, когда ты пытаешься их удержать, внимание зрителей, что-то ему донести. И вот все это вкупе, наверное, создает такой эффект. Мне даже некоторые зрители говорили, что у нас складывается впечатление, что весь концерт поете только для нас, хотя мы в зале-то сидим, у нас много. Но да, это вот уже такой какой-то, наверное, отработанный навык. Кстати сказать, который я приобрела в том числе и когда преподавала, только начинала преподавать вот на лекции, читая лекции для студентов. Потому что задача – вовлечь всех в свой материал, то, что ты рассказываешь, так, чтобы все, в общем-то, были на одной волне.
1: Да, домашняя, очень теплая атмосфера чувствуется на ваших концертах. Конкурс «Серебряный голос» требует отличной техники. Помогает ли вам классическая школа вокала в исполнении более легких или эстрадных произведений?
2: Безусловно. Потому что классическая школа вокала, в первую очередь, это пение, основанное на дыхании. Когда твой голос уже стоит на дыхании, твоя диафрагма уже устойчива, у тебя расширяется вокальный диапазон. И, в принципе, ты способен решать разные задачи или не зацикливаться на этих задачах вот во время исполнения эстрадных, там, мюзиклов, какого-то репертуара и так далее. Ты знаешь, что у тебя все есть в багаже, твои 3 октавы. Ну, естественно, надо и поработать над тем, чтобы это звучало все ровно, красиво и так далее, потому что разные бывают ходы музыкальные, вокальные. Вот. Но вместе с тем, конечно, вот этот тренаж, он помогает потом просто уже просто, это, наверное, главное слово, подходить к эстрадному репертуару, к мюзиклам и так далее.
1: Романс называют исповедью души. Чем, по-вашему, исполнение романса принципиально отличается от эстрадной песни с технической и эмоциональной точек зрения?
2: Ну, я могу вам сказать, что зачастую даже многие эстрадные песни называют городским романсом. И вот эта грань иногда стирается между романсом, эстрадным романсом, эстрадной песней и так далее. Но вместе с тем, когда мы говорим про эстрадную песню, у нее есть определенная форма. Куплет, припев. И ты, в принципе, уже знаешь, как с этой формой работать так, чтобы было развитие, было движение и так далее. А в романсе зачастую этого нет. Есть просто вот музыкальная линия, которая от первой ноты до последней просто идет. И твоя задача, в общем-то, уже в этих рамках вот эту найти свободу, правду, вот это вот самое сложное, и это то, что отличает романс от эстрадной песни.
1: Век романса кажется ушедшим, но этот жанр живет. Почему он до сих пор находит отклик у современного, вечно спешащего зрителя?
2: Потому что это дает возможность сесть, остановиться и вот в этот короткий промежуток времени за 3-4 минуты погрузиться в себя, вспомнить, может быть, какие-то свои радостные или тоскливые моменты в жизни. Но и в этот момент происходит такое экспресс-очищение, вот мне кажется, у человека. В опере это все так, в общем-то, в оперном жанре, скажем так, размашисто, это крупная форма. А тут тебе за 3-4 минуты, в общем, можно так развести, в общем-то, и завести публику и из одного состояния в другое, что вот в этом, наверное, интерес и у исполнителей, и у публики до сих пор есть.
1: Артисту важна духовность?
2: Безусловно. Духовность, мне кажется, что для любого человека, который публичен, безусловно важна. Потому что, кстати, сказать, Галина Павловна Вишневская говорила, что пение – это духовность, стриптиз твоей души. Когда человек выходит на сцену, очень много в нем обличается. Он не надевает маску, как многим кажется, а наоборот, очень много спадает с него. И он иногда становится и нагим в плане того, как он ведет себя на сцену, как он вышел, как он обратился к своему пианисту или к музыкантам, которые с ним работают, к публике. Или если вдруг пошло что-то не так, как он на это реагирует. То есть это вот внутреннее культуры, его содержание, все, конечно, видно. Не говоря уже про то, как он решает и показывает себя в произведении. А если идет какой-то ансамбль, как человек умеет работать в дуэте. Я никогда не забуду, когда в 2014 году я была на концерте Хиблы Герзмавы, это вот мой кумир номер один. И она в концерте пела дуэты с тенором, и чувствовалось, что вот в этот день у тенора ну, что-то не звучит, но все живые люди. И вы понимаете, вот ее уровень вот, культуры и уважения к партнеру заявлялся в том, что что она даже отворачивалась зачастую в зал, в стенку, чтобы не заглушить его во время дуэта. Что я очень редко отмечаю, вот даже когда у меня были какие-то опыты выступления в дуэте, даже с молодыми людьми, да, вот с мужчинами, которые наоборот пытаются изо всех сил вот показать, какой у них крепкий голос, все, и не забывать уже про партнершу и все. Очень много, на самом деле, обличает сцена. Поэтому, когда люди приходят на кого-то посмотреть, они же должны что-то впитать хорошее. Поэтому я считаю, что публичные люди, они должны быть вот проводниками духовности в том числе. Безусловно.
3: Такое, что просматривается в партнерстве, на сцене, такая солидарность, такая взаимовыручка.
2: Да.
3: Большая романсиада – это конкурс, вершина для романсовых исполнителей. Какой романс из вашего конкурсного репертуара стал для вас самым сложным и почему?
2: Ну, наверное, самые сложные романсы для меня – это все-таки классические романсы. Потому что, скажем так, я понимаю, что не то чтобы технически, а просто тембрально голос не набрал, может быть, ту окраску или ту мощь звуковой волны, чтобы их исполнять. Вот классический романс всегда для меня, в общем, такой жанр, который вызывает определенный трепет. Но вместе с тем я безумно люблю классику, потому что я считаю, что это неисчерпаемый кладезь красоты и нашего музыкального культурного богатства.
3: Романс требует безупречной дикции и умения петь на пианиссимо, очень тихо, но полетным звуком. Как ваш мягкий лирический тембр помогает справляться с этой задачей?
2: На самом деле помогает. Это вот тот прием, который, наверное, я часто использую, и тот прием, который мне помог потом как-то и голос свой освободить от зажимов и поставить на дыхание. Очень много подражала той же самой Хибла Герзмава, когда она вот пела какие-то вокальные партии на пиано. Мне очень нравится на пианиссимо, как звучит голос человеческий. Я считаю, что он вбирает, открывает столько красок. Это вот, знаете, как вот есть водопад, который шумит постоянно, да, а есть ручеёк, который вот звучит, журчит и так переливается, что гораздо более богатую мелодию нам может дать. И я думаю, что вот здесь примерно то же самое.
3: Ну и «Волга» начинается с маленького источника, который можно перепрыгнуть, а потом она выливается в широкую мощную реку, главную реку России. Так и голос, наверное. Что для вас первично в романсе? Поэтическое слово или мелодическая линия?
2: Наверное, поэтическое слово все-таки, потому что романс обычно пишется на стихи. И здесь слово, мне кажется, имеет приоритетное значение. И композиторы, которые берутся за этот жанр, они отдают себе отчет, что музыка должна выйти из слова. И, кстати, Катя Евгеньевич Дога всегда говорил о том, что мы не пишем, композиторы, музыку, мы должны ее услышать в мелодике стихотворения. И оттуда ее взять и перенести на ноты. Кажется, какая простая задача — взять, услышать и перенести. Но вот это, наверное, и заключается творческий гений любого композитора, который пишет музыку, песни или романсы на стихи.
3: Да, это как моноспектакль. Каждое ваше выступление – это маленькая театральная постановка. Как за 3-4 минуты успеть прожить целую жизнь героя и не переиграть?
2: Вот не переиграть — очень важное слово, на самом деле. Вот здесь, конечно, вот эта вот гармония во всем должна присутствовать. Не знаю даже, как ответить на этот вопрос. Здесь, наверное, нужно провести очень много подготовительной работы для того, чтобы ты был свободен. Если ты свободен в произведении, то ты предельно искренен. Но, конечно, нужно и почитать много, почему вообще родился тот или иной роман, та или иная песня, какие были задумки у авторов. То есть очень много такой, как бы я сказала, исследовательской работы тоже нужно провести. для того, чтобы правильно трактовать. Ведь одно и то же слово можно произнести по-разному, и одну и ту же фразу, да? Но она должна, в общем-то, быть уместной. Поэтому трудиться много надо. Учить, слушать, думать, размышлять, искать. Вот только тогда, наверное, и появляется вот эта вот искренность.
3: А где грань между такими понятиями, как переигрывание и самовыражение? Предположим, артист эмоционален, эксцентричен, энергичен. Это не переигрывание для него. Он такой и есть. Расчет на помощь педагога? Как это смотрится?
2: Я думаю, что и здесь, безусловно, есть расчет на помощь педагога и отклик от зрителей.
3: Но по
2: восприятию. Но важно не как это смотрится, а как это воспринимается.
3: Конечно.
2: Да. Потому что бывают ведь разные уровни восприятия. Первое, нам кажется, ну что-то он здесь недораскрыл, недоработал. Как бы все однообразно, условно сказать, одной краской, да? Значит, недостаточно проявил свое мастерство как художник. Потому что художник, он в чем для нас интересен? В своих нюансах, красках, вот этих штрихах. Или наоборот, кажется, что много плюсует, много поет или много набирает. Всего слишком много. То есть, опять же, опять идет одна краска. А вот здесь, когда идет вот эта мозаика, из которой палитра, и когда человек то один оттенок, то другой, и вот он все время, знаете, в состоянии вдоха находится, вот тогда, наверное, получилось.
3: Пользуетесь ли вы какими-то конкретными актерскими техниками, например, методом погружения или созданием предыстории персонажа при работе над песней?
2: На самом деле пользуюсь и несколькими. Конечно, все мы знаем про систему Станиславского, в училище нам про нее рассказывали, что это основа из основ, да, классической театральной школы, но есть еще одна школа, это школа игрового театра. Такие мэтры, как Товстоногов, мхатовцы использовали, в общем-то, этот подход. И я о нем узнала совершенно, скажем так, случайно. На последних курсах училища музыкального у нас актерское мастерство вел режиссер, который нам как раз-таки и преподал эту систему. Вы знаете, она так прекрасно ложится на вокалистов, на вокальные произведения, на романсы. Он разложил вообще все поведение, ну не он разложил, он нам передал, в общем-то, эти знания. Разложил все поведение человека на сцене, артиста, на 12 глаголов действия. И вот когда ты посидишь, подумаешь, а что я делаю здесь, что

0: профессиональных приемов. Взгляд, жест, пауза. Как вы держите внимание зала?
1: Я думаю, что сценическое обаяние и вообще обаяние человеку дается свыше, от природы. А сценическим это обаяние уже, конечно, помогает сделать какие-то уже навыки поведения на сцене, работать со зрителем, как правильно встать, посмотреть, какой же сделать поворот головы, конечно. И плюс учишься у наших прекрасных мастеров, у Клавдии Ивановны Шуженковой назвали, современных я могу назвать Ирину Витальевну Крутову, безусловно. И, кстати сказать, у многих эстрадных певцов, которые в первую очередь не вокалисты, а поющие артисты. И, конечно, вот от них тоже можно очень много взять, поучиться, и это безумно интересно.
0: Насколько сильно ваш сценический образ отличается от Софьи Ковалевой в реальной жизни? Легко ли вам снимать маску артистки после концерта?
1: Ну, наверное, это надо спросить у моих домочадцев, которые меня встречают после концерта. Мне кажется, что несложно. Я люблю побыть вот в этом состоянии, скажем так, даже не куража, а какого-то единения с залом. И вот большое чувство удовлетворения доставляет ощущение, что ты людям доставила радость. Вот ты видишь, что выходят все такие приподняты. И вот это очень, честно сказать, меня мотивирует. Вот. Мотивирует не то, чтобы ты понравился, чтобы тебе что-то написали потом и сказали, да можно ничего не говорить на самом деле. Но когда ты видишь, что вот эта вот энергия полилась в зал, и всех ты немножко подзарядил, это здорово.
0: Насколько строго отрепетированы ваши движения на сцене? Оставляете ли вы место для спонтанных актерских прорывов, продиктованных эмоциями в моменте?
1: Да, не просто оставляю, а сейчас, в принципе, уже ничего я не придумываю, потому что как, все уже рождается здесь и сейчас, и на это влияет очень много. Сам зал, расстановка музыкантов, свет, какой зал, какой на тебе наряд и так далее. Но вместе с тем, каждый раз это немножечко по-разному. Да.
0: Музыкантам часто нужно вдохновение. Что заряжает вас энергией перед выходом на сцену или при подготовке новой программы?
1: Ну, вдохновляет меня сама музыка. Сам музыкальный материал, это меня очень сильно вдохновляет. Потому что мне мало, например, знать, что это песня с кинофильма. Значит, мне надо посмотреть этот кинофильм. Посмотреть, а как вы исполняли песню в этом фильме и так далее. И вот начинаешь копать, копать, копать. Вот это, наверное, вдохновляет, вот этот постоянный поиск.
0: Что бы вы посоветовали молодым исполнителям, которые только начинают свой путь в вокальном искусстве?
1: Ну, первое – это что? Набраться терпения. В общем-то, для себя решить вопрос, почему вы занимаетесь искусством, для чего вы идете в искусство, что вы любите. Себя в музыке, музыку в себе. Мне кажется, что в музыку, в частности, должны идти люди, которые просто не могут без нее дышать и существовать.
0: Что бы вы посоветовали тем нашим зрителям, которые прямо сейчас стоят на распутье между стабильной земной профессией и своей заветной мечтой?
1: Ну, я лично считаю, что все в ваших руках, и обязательно просто надо двигаться вперед. Как говорится, дорогу осилит идущий. И вот это движение малыми шажками. У всех по-разному складывается. У кого-то голос, в общем-то, от природы дан, только открыл, извините, варежку, да, как иногда говорят в таких профессиональных кругах. И все, и начинает петь, и звук льется, и мощно, и громко, ничего тут работать не надо. И всем нравится, все в восторге. А бывают и другие ситуации, когда очень много надо работать над звуком, над качеством и так далее. И ничего страшного в том, что ты будешь развивать, скажем так, себя, свои какие-то определенные навыки, но при этом кормить себя другой профессией. Главное, чтобы это просто помогало жить гармонично.
0: Сегодня ваши концерты

0: Программы поражают разнообразием образов. Кажется, вы нашли то самое идеальное пространство красоты и гармонии, которое приободряет и лечит души людей. Каким вы видите свое творчество через 5 лет? Есть ли жанр или образ, который вы еще мечтаете применить на себя?
1: Да, конечно, безусловно. Во-первых, мне хотелось бы сделать программу, в том числе посвященную жанру оперетты, потому что также сделано выучено очень много материала. Кстати сказать, очень ищу партнера для реализации этих задач, а вдруг кто-то услышит из баритонов. Буду очень рада. Баритонов буду очень рада возможному сотрудничеству. И мне бы хотелось, конечно, в том числе прикоснуться к классике. Я надеюсь, что жизнь подарит мне еще и так уже дарит творческие встречи с прекрасными музыкантами. И мне хотелось бы в том числе вынести на публику и популярные классические произведения. И, в общем-то, я надеюсь, что мое стремление и жажда в развитии голоса позволит впоследствии решать и эти задачи.
0: Софья, спасибо вам за этот удивительно искренний, глубокий и вдохновляющий разговор. Желаю вам полных залов, несмолкаемых аплодисментов. И пусть ваше пространство гармонии только расширяется. А с вами, дорогие слушатели, мы не прощаемся. Слушайте настоящую музыку и ищите свой путь. С вами была Софья Ковалева и Ирина Васильевич.
2: Музыка и стихи Булата Акуджавы «Виноградная косточка».

0: Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 22 июля. Мы желаем вам хорошего, доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. И время напомнить о том, какие передачи прозвучат в нашем вечернем и ночном эфире. Итак, после выпуска новостей приглашаем к радиоприемникам ребят. Для вас прозвучат сказки «Тридесятого королевства» Елены Крыжановской. 18:30 литературно-драматическая редакция радио предлагает вам разговор об искусстве, православии и культуре. В 19:10 мы повторим главы книги святителя Николая Сербского «О Боге и людях». В 19:30 цикл «Звучащая книга». Напомню, мы слушаем рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». В 20:15 беседы о вечном. В них принимают участие Рейстахий Колотвин, клирик храма Резоположения Пресвятой Богородицы из Москвы. Речь пойдет о православии в Грузии. В 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:10 репортаж дня Виктории Кауган. В 22:30 цикл «Духовное слово». Напомню, мы слушаем писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:35 в нашем эфире книга с иегумена Харитона Дунаева «Умное делание о молитве Иисусовой». И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь, звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга, в 02:15 беседы о вечном, в программе принимает участие священник Стахий Колотвин. В 03:20 передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В 03:40 программа «Свет Христов». В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на четверг, 23 июля. В 07:50 Евангелие дня. И в 08:20 завтра мы повторим для вас продолжение беседы с певицей Софьей Ковалевой о творчестве. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня вечером и ночью. Всего вам самого доброго и оставайтесь на нашей волне.
1: В Екатеринбурге 18:00.
2: Новости.
0: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Традиционный царский крестный ход – главное событие 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни» прошел в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге. По данным Екатеринбургской епархии, на ночной литургии у храма на Крови и в самом шествии участвовали 44 тысячи человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда собралось около 25 тысяч. По другим данным, в богослужении шествий приняли участие до 30 тысяч человек. 21 километр колонна шла от храма-памятника на Крови, построенного на месте дома инженера Ипатьева, до монастыря на Ганиной Яме. Именно туда в июле 1918 года привезли останки расстрелянной царской семьи. Путь занял почти 5 часов. Литургию возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. На службе присутствовали гости, вице-губернатор Василий Козлов, спикер областного законодательного собрания Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и Анна Громова из фонда «Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество». В этом году в крестном ходе приняли участие особенные гости. Потомок Николая I Гавриил Дорошин и правнук царского повара Ивана Харитонова Петр Мультатули. Шествие сопровождали сотрудники полиции, медики и волонтеры. На территории монастыря на Ганиной Яме были организованы палатки для приема паломников, пункты питания и медицинской помощи. 17 июля, в день памяти святых царственных страстотерпцев, Богородицкий житенный женский монастырь отмечает день возрождения обители, сообщает Тверская митрополия. Ровно 24 года назад в этот день монастырь был вновь открыт после долгих лет разрухи и запустения. Святыми покровителями возрожденной обители стали царственные страстотерпцы, царь Николай II, царица Александра, царевич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, прославленные Русской Православной Церковью в лике святых в 2000 году. В этот памятный день на протяжении уже 10 лет, начиная с 2016 года, сестры, воспитанники монастыря и паломники совершают крестный ход по водам озера Селигер к монастырскому подворью во имя царственных страстотерпцев. Маршрут общей протяженностью около 70 километров начался от центральных врат Богородицкого житенного женского монастыря на полуострове Житное в Осташкове. Духовенство, сестры, воспитанники обители, гости и паломники отправились на борту теплохода на северный берег Селигера к деревне Задубье. Во время плавания клирики монастыря священник Дмитрий Кривошеев и Георгий Фаткулин совершили на корабле молебен с чтением акафиста святым. По прибытии на сушу путь молящихся продолжился вдоль берега озера Селигер от деревни Задубье к деревне Заполек Осташковского района. Здесь, на территории подворья монастыря, в деревянном храме во имя царственных страстотерпцев, священник Николай Калуш совершил божественную литургию под открытым небом. Небольшой храм стал алтарем. Многие участники молитвенного шествия причастились святых христовых тайн. По завершении богослужения было совершено славление перед образом царственных страстотерпцев. К вечеру крестный ход тем же путем возвратился в стены Богородицкого житенного монастыря. И последняя информация выпуска. Сестричество Милосердия при храме иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» города Челябинска отметило 25-летие со дня основания. Праздничные мероприятия начались с божественной литургии, за которой вместе молились сестры Милосердия, единого городского сестричества, духовенства и прихожане. Руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ирий Павел Курбатов зачитал поздравления митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Правящий архиерей отметил, что на протяжении четверти века сестричество остается примером деятельного христианского служения, оказывая помощь больным, воспитанникам детских домов, людям с ограниченными возможностями здоровья и всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. После богослужения юбилей продолжился за праздничным чаепитием. Участники встречи вспоминали историю сестричества, делились воспоминаниями и поздравляли друг друга с памятной датой. В завершении праздника Ирий Павел Курбатов вручил благодарственные грамоты и памятные подарки ветеранам сестричества, наиболее активным сестрам милосердия, а также тем, кто принимал участие в организации епархиальной недели семьи «Семьяфест». За 25 лет сестричество при храме «Нечаянная радость» стало одним из центров православного социального служения Челябинской епархии, объединяя людей, посвятивших себя помощи ближним и исполнению евангельской заповеди о любви. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь!

0: Приглашаем наших самых юных слушателей послушать сказки «Тридесятого королевства» Елены Крыжановской. Читает Лика Пташук.
1: Сказки старого чердака. Сказки старого чердака – это истории совсем не сказочные, хотя в каждой из них есть свои чудеса. Но произойти подобные чудеса могли с каждым из вас. Надо только внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг нас. Тогда то, на что многие совсем не обращают внимания, станет вашими маленькими открытиями, ничуть не менее важными, чем открытия взрослых. Видеть чудесное в самом обыкновенном – это большое искусство. И тот, кто научится этому, никогда не будет томиться скукой, и ему будет интересно жить. Истории, названные как «Сказки старого чердака», могли происходить где угодно. Для этого совершенно не обязательно забираться на чердак, и не стоит огорчаться, если такового у вас нет поблизости. Просто чердаки, кладовки, старые шкатулки, книги и даже альбомы фотографий – все это прямые родственники таинственных подвалов, старинных замков и сундуков с сокровищами. Именно там можно сделать тысячи удивительных открытий, буквально не сходя с места. Стоит только проявить немного внимания к окружающему нас миру. Ведь на свете нет ничего, что было бы создано понапрасну и из чего нельзя извлечь хоть какую-нибудь пользу для своей души. Надо только уметь находить эту пользу. Правдивое зеркало. Многие суеверные люди боятся зеркал, приписывают им магическую силу и рассказывают всякие истории. На это есть свои причины, ведь зеркало отражает все, что мы видим. Но люди, которые не хотели бы, чтобы все их поступки и мысли были видны, очень боятся, не заметит ли кто-нибудь из окружающих, что мысли у них не такие же добрые и честные, как их слова. Заодно, кстати, они боятся зеркал. Мало ли, там, где отражаются видимые вещи, могут ведь отразиться их тайные поступки и мысли. Отражаются ведь намерения человека в его глазах, в самом древнем зеркале в мире. Вот и боятся, чтобы никто не узнал, какие есть их души на самом деле. Вот и рассказывают всякие небылицы, чтобы отвлечь наше внимание от себя на другие предметы. Люди с нечистой совестью еще не на то способны. Так вот, те, кто рассказывает, будто в зеркале можно увидеть разные вещи, точно знают, что это разное есть внутри них самих и хотят запугать нас, чтобы никто не догадался, в чем дело. А дело в том, что в давние времена произошла одна история, память о которой сохранилась кое-где и сейчас. Я вам ее расскажу. Началось все с того, что один король привел в свой замок молодую жену. Королева была очень милая и хозяйственная, и она сразу же задумала сделать генеральную уборку в замке. И выбрала для этого день, когда ее муж-король поехал на охоту. Уезжая, король сказал молодой жене: «Дорогая, я прошу тебя, хозяйничай в нашем замке, как тебе угодно, но только не надо ничего трогать в маленькой комнате на чердаке. Там полно всякого старого хлама, но я прошу тебя, ничего там не трогай, оставь все как есть». Королева пообещала выполнить его просьбу. Когда молодой король уехал на охоту, она взяла ключи от всех комнат, созвала всех служанок и начала наводить в замке порядок. Под конец, когда почти все было сделано, и в комнатах убрано, и обед приготовлен, королева, конечно, не удержалась и зашла в маленькую комнатку на чердаке. Огляделась вокруг. Там действительно было полно всяких старинных вещей. Все было, от рыцарских доспехов, мечей, поеденных ржавчиной, до серебряных подсвечников и старинных книг в кожаных переплетах. Не то склад, не то музей. Сломанную старую мебель закрывали чехлы из простой мешковины. И повсюду пыль, паутина. Сердце королевы не устояло. Она взяла метлу и смахнула по углам паутину. Потом стала вытирать пыль и перебирать старые вещи, решая, что оставить, а что давно пора выбросить. Она совершенно забыла, что обещала мужу ничего здесь не трогать. Занятая уборкой, она случайно задела какое-то покрывало. Оно соскользнуло на пол, и открылось чудесное старинное зеркало, в котором можно было видеть себя в полный рост. Зеркало немножко потемнело от времени, а может, это толстый слой пыли скрывал его блеск. Королева подошла и провела рукой по стеклу. Действительно, зеркало было старым. Но и сквозь дымку королева ясно увидела в нем свое отражение и увидела себя совсем не такой, как привыкла видеть обычно. Нет, зеркало показало ей, какой непослушной она была в детстве, какой она была грубой иногда со служанками, и все ее тайные мысли отразились у нее на лице, и молодая пригожая королева вдруг стала похожей на уродливую злую старуху. В ужасе королева отскочила от зеркала и запустила в него тяжелым подсвечником. Послышался звон стекла, и тут королева вспомнила, что муж просил не входить в эту комнату. «Увидев разбитое зеркало, он непременно поймет, что я была здесь», — расстроилась королева. «Лучше я сама ему расскажу». Она взглянула на зеркало и увидела, что стекло осталось целым, без единой трещины. «Ах так!» — удивилась королева. «Ну и что ж, прекрасно. В таком случае ничего говорить не буду. Может быть, муж и не заметит, что в комнату заходили». Так подумала королева, так она и сделала. Молодой король к ужину вернулся с охоты и ни о чем не спросил королеву. Но на следующий день он сказал ей: «Я точно знаю, что ты была в маленькой комнатке на чердаке и видела зеркало. Знаю даже, что ты хотела его разбить. Только не знаю, что же ты увидела в нем, дорогая». Королеве стало стыдно, и она все рассказала мужу. «Но что же это за зеркало? И почему это оно показывает такие ужасные вещи?» — спросила она. «Понимаешь, дорогая моя, это зеркало досталось мне по наследству. Его подарили то ли деду моему, то ли прадеду в день, когда он взошел на престол. Я не могу сказать точно, какие заморские мастера создали это зеркало, но, подарив его королю моему прадеду, они сказали, что в нем отражается настоящая сущность всех вещей и людей. Мол, это должно помочь в управлении государством, чтобы король всегда знал, какие люди его окружают и честны ли у них намерения». Король повесил зеркало в большой зале совета. И любой мог бы проверять, правильно ли он сам поступает. Как ты понимаешь, душенька, многим такое зеркало не понравилось. Царедворцы – народ, не отличающийся кристальной честностью, а зеркало их все время разоблачало, и многие пытались его разбить. Но разбить его невозможно. Это особое стекло, истинное, и оно не бьется. Вот поэтому, как довольно опасный и неудобный предмет, зеркало постепенно перекочевало из большого зала совета на старый чердак, где никому не было до него дела. И постепенно все стали забывать о его существовании. Я и сам долго не вспоминал о нем. Но в тот день, когда я решил на тебе жениться, я подошел к зеркалу и спросил себя: «Искренне я люблю тебя, или мне это только кажется?» И когда я узнал ответ, я приехал и сделал тебе предложение. «Я прекрасно помню, как это было», — сказала королева. «Я так обрадовалась! Теперь веришь, что это зеркало довольно полезная вещь, ведь иногда очень нужно знать правду». «Теперь верю». С тех пор прошло много веков. Правдивое зеркало не могло разбиться, значит, и сейчас еще находится где-то на чердаке. А многие люди до сих пор боятся, как бы его не нашли. Ведь тогда всем все станет известно про их злые намерения и тайные мысли, которые им хотелось бы скрыть. А найти это зеркало очень просто. Оно в вашем сердце. Только далеко не каждый наберется храбрости открыто подойти к нему и честно взглянуть на свое отражение. Потому и предпочитает прятать его подальше, куда-нибудь на чердак, и закрыть дверь к нему на тяжелый замок. А ключ и вовсе теряют, чтобы никто не нашел. Но вы ищите, ищите. Волшебная лампа. В этой истории не было ни джиннов, ни принцесс, ни сказочных восточных дворцов. Только лампа. Обыкновенная старая лампа, не масляная, а керосиновая, с чудом уцелевшим стеклом. Вещь сама по себе замечательная, а особенно замечательно связанная с ней история. Был вечер. Трое детей, два мальчика и старшая девочка, остались одни в доме, стоящем на краю поселка в далекой тайге. Их родители, а родители у них все были разные, ушли в гости. Ушли все вместе, потому что в доме их общих друзей был праздник, и там собрался сегодня почти весь поселок. Вот именно, почти весь. Детей оставили по домам. Рассудили так, что возвратятся поздно, и лучше поэтому оставить малышей дома. Не таких уж малышей оставили под присмотром старшей Маринки. Ее двоюродному братику Валерке было 6 лет, а его другу Никите целых 7. Они очень славно играли до вечера, даже не перевернули весь дом. И Марина чудесно справилась с ролью старшей, вовремя накормив их ужином. Но как только стемнело, а летом темнеет поздно, начались неожиданности. Во-первых, началась гроза. Не просто гроза, а ужасная гроза с громом и молниями. Звук от каждого удара грома был такой, словно в горах сходили лавины или велись взрывные работы, на которых не жалели динамита, как было тогда, когда поблизости прокладывали тоннель в скале. Грохот был ужасающий. Мальчишки вели себя очень храбро и успокаивали Марину, напоминая ей, если вдруг она забыла, что в доме есть на крыше громоотвод. Но, правду сказать, Маринка не очень-то и боялась. Нельзя ей было бояться, ведь она старше. Единственное, что действительно беспокоило детей, это как под таким сплошным дождем их родители доберутся домой. Но вскоре к резким порывам ветра, угрожавшим снести крышу и свалить все деревья в лесу, добавилась еще одна неприятность. Послышался какой-то странный треск, и в доме мгновенно погас свет. Тут уж Валерка даже подумал о том, чтобы зареветь, но просто не успел от неожиданности. Никита сразу провозгласил: «Без паники, все остаются на местах, сейчас придумаем, что делать». «Я принесу свечку», — сказала Марина. «Подождите, я сейчас». В полной темноте девочка очень быстро нашла тоненькую свечку. Она прекрасно знала, что в углу перед иконами всегда лежит несколько штук свечей. Там же взяла и коробку спичек и зажгла огонек. Золотой мягкий свет осветил испуганные лица мальчишек. Но, увидев свет, они сразу перестали бояться. Никита озабоченно нахмурился. «Этой свечи надолго не хватит. Надо найти большие парафиновые. У вас есть? Где-то должны быть. Будем искать. Забыв про всякий страх, воспрянули духом мальчишки. Марине оставалось только ходить вслед за ними и светить им, пока ребята по всему дому разыскивали свечи. Ни в одном ящике, ни в кладовке, ни в холодильнике, куда уж на всякий случай заглянули мальчишки, свечей они не обнаружили. Пришлось лезть на чердак, а там было холодно, и еще слышнее стали раскаты грома и завывание ветра. На чердаке свечек тоже не было, зато Валерка с радостным воплем выхватил из ящика со всяким железным хламом большую керосиновую лампу. «Ух ты! Вот это вещь!» Марина предупредила, чтобы брат не разбил лампу, и поскольку больше ничего светящегося они не нашли, дети все вместе спустились вниз в большую комнату. «Если в доме не будет света, родители не найдут дороги и заблудятся», – жалобно сказал Валерка, убедившись, что его находка всем хороша, но только она пустая, керосина-то в лампе не было. «Как же ее зажечь?» «Что-нибудь придумаем», – заверил Никита. И стал напряженно думать. «Может быть, бензин взять?» – наконец предложил он. «Еще не хватало, чтобы вы дом сожгли». Марина вовремя вспомнила, что она старшая и должна следить за порядком. «Надо взять масло. Я видела, как мама лампаду зажигала. Сейчас попробуем». С большим трудом детям удалось зажечь лампу и даже не залить все в доме маслом. Только самую капельку Валерка разлил на пол, но это было уже не важно. А главное было в том, что как только они надели на лампу стекло, Никита при этом чуть не обжег себе пальцы, как свечка, а вернее слабый огонек, мерцавший на блюдечке в восковой лужице, затрещал и погас. Но лампа уже горела, и она горела ярче, чем маленькая свечка. За окном по-прежнему бушевала гроза. «А вдруг они все равно не найдут дорогу домой?» — жалобно спросил Валерка и все-таки собирался заплакать. Но старшие его успокоили и сказали, что родители, конечно, заблудиться не могут, да идти тут совсем недалеко. А если он хочет, чтобы мама и папа появились скорее, пусть ложится спать. Спать Валерка не лег, но хныкать перестал. Дети поставили лампу на окно, чтобы ее было виднее, и все трое уселись на диван и смотрели в окно. Они представляли, как там, на улице, возвращаясь с праздничного вечера, родители увидят вдали огонек и очень обрадуются, сразу догадавшись, что их ждут. Как умели, дети молились, чтобы не случилось ничего плохого, и чтобы, несмотря на ужасную погоду, злой ветер и непроглядную тьму, родители благополучно добрались домой. В конце концов, мальчики все-таки заснули, но вскоре проснулись от хлопания дверей и радостных голосов. Вся компания их родителей, промокших до нитки, но веселых, вернулась домой, и они рассказывали, как действительно чуть было не заблудились и как пошли прямо в лес вместо того, чтобы свернуть к дому. «Но когда мы уж совсем запутались, — говорит Маринкин папа, — мы вдруг увидели огонек и поняли, куда нужно идти». «Да, да, это было как чудо!» – восклицала Валеркина мама. «Это ваша лампа спасла нас!» Дети, ужасно довольные собой, напоили родителей горячим чаем с малиной, чтобы не простудились, и сами заодно напились чаю, а потом все вместе легли спать. На другой день пришлось чинить поврежденные провода, чтобы в домах снова горел яркий свет. А пока что Маринкина мама снова зажгла старую лампу и поставила ее на окно, так же, как и вчера. Валерка жил в том же доме, что его двоюродная сестра, а Никита к вечеру пришел к ним в гости. Вид у него, когда мальчик возник на пороге, был довольно загадочный. «Идемте со мной, я вам кое-что покажу». Друзья тут же пошли за ним на улицу. Снова был вечер, и уже темнело. Дети вышли на тропинку к лесу. Никита остановился и повернулся к дому. «Вот на этом месте наши как будто бы увидели свет и поняли, куда им идти», — сказал Никита, будто сообщил военную тайну. «Ну и что удивительного?» — не поняли Марина и Валерка. «Увидели и нашли дорогу. Так и должно быть». «Да? А смотрите хорошенько. Лампа в доме горит или не горит?» Они точно знали, что лампа горела. Но когда дети повернулись и стали искать огонек, они ничего не увидели. Небольшой холмик, через который надо было перейти, чтобы попасть домой, скрывал светящееся окошко. Да и всего дома почти не было видно. Никто, тем более в такую ночь, как вчера, не мог заметить отсюда огонь, сказал Никита. «Но они все говорят, что видели, и только это помогло им найти дорогу», — возразила Маринка. Ее братец захлопал глазами. «Значит, произошло самое настоящее чудо!» «Конечно! Значит, лампа волшебная?» «Нет, ведь сейчас мы ее не видим! А как же вчера?» «Есть у меня одна мысль», — сообщил Никита. «Я даже знаю, какая», — подхватила Маринка, ни на минуту не забывая, кто здесь старший. «Тогда скажи». «И скажу, мы просто очень хотели, чтобы они нашли дорогу домой». И мальчишки, конечно же, согласились с Мариной, потому что знали, она совершенно права. Потом все остальные дни в доме снова горел электрический свет, а лампу зажигали лишь иногда, если хотелось. Но чудо, которое произошло этим летом во время грозы, дети запомнили навсегда.
0: Ребята слушали сказки «Тридесятого королевства». Автор Елена Крыжановская, читала Лика Пташук. Ну а сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь.

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с постоянным экспертом и участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И мы продолжаем нашу уральскую страницу, где мы размышляем, разговариваем о жизни и творчестве двух выдающихся уральских писателях, о Федоре Михайловиче Решетникове и Дмитрии Наркисовиче Мамине-Сибиряке. Слушайте продолжение.
1: И вот этот старт, причем маленькая деталь, это вот у Мамина-Сибиряка описано и в документальных его исследованиях, и гениально в этом романе. То есть абсолютно криминальная основа. То есть вообще Зотовы, Расторгуевы, Харитоновы по степени, вот откуда они взяли первоначальное накопление, это можно сравнивать только с эпохой флибустьеров Карибского моря при Елизавете Великой, там какой-нибудь Фрэнсис Дрейк или Кровавый Морган. Буквально, и там это все в романе описано, там и замурованные скелеты в стенах дома и так далее. И дальше символика – скелеты в шкафу. Вот скелеты в шкафу в этом романе, они и в прямом, и в переносном смысле слова. Тем более, что там сюжет, приказчик жил с цыганкой, которая была любовницей хозяина, они боялись разоблачения, они хозяина пьяного с третьего этажа выкинули, он благополучно сломал шею там и так далее. А потом о чем роман? Дело в том, что вот это «Золотая лихорадка», которая у Мамина-Сибиряка в очерке «Город Екатеринбург» описана на 5 страницах, как, говорит, «воссияли все, воссияли золотодобытчики, воссиял мир горных инженеров». А я напомню, Екатеринбург не входил в Пермскую губернию и имел статус главного горного центра Российской империи. Сейчас у нас здание консерватории и колледжа Ползунова. Да. Самое старое здание города, которое построил забытый всеми архитектор Иоганн фон Баннер, а переделывал уже великий Малахов впоследствии. И вот, говорит, и еще там куча всяких прихлебал, как пишено, которые сосали баловней судьбы. Прямо известная песня Александра Новикова. «Конокрады, казнокрады, все гостям приезжим рады, всех мастей слетались гады». Да. И это вот их страшный крах конца 50-х. Почему? Потому что включились сибиряки. С какой стати это эти уральские нахалы сосут наше золото? И вот, вот эта конкуренция уничтожила уральскую золотую горячку и разорила большую часть их вот этих вот нуворишей. Рязановы уцелели, Бахаревы в романе. Кстати, всем советую съездить на улицу Куйбышева рядом с банями, да, и посмотреть, в каком свинском состоянии находится, да, дом Рязановых, причем он жилой дом, да он уже ушел по третий этаж в асфальт. Это место должно быть музеифицировано. Нежели нельзя отселить людей дальше бесполезно. Дальше, как написано у Герберта Уэллса, дальше рассказ «Викария» состоял из одних междометий. Вот это же и будет. И вот роман о крахе золотой лихорадки. Причем, знаете, Мамин-Сибиряк сам писал в своих документальных изысканиях, самое потрясающее, что эта золотая лихорадка ничего позитивного не оставила. Вот поразительный факт. Потом, когда будет поколение Агафуровых, Поклевских, Козел, будут меценаты. А вот это поколение хищников, оно ничего после себя не оставило.
2: Да.
1: Это почти в этом смысле аналог роман Фрэнсиса Брэдгарта «Габриэль Конрой», по которому у нас был поставлен в свое время фильм «Вооруженный очень опасен». отечественный вестерн.
0: «Приваловские миллионы», они, по-моему, экранизированы были нашим Ярополком Лапшиным,
1: да,
0: на нашей киностудии.
1: Да. Вы знаете, только я вам так скажу. Дело в том, что в этом фильме есть два отступления от «Мамина сибиряка».
0: Первоисточника.
1: Да, которых не могло не быть. Во-первых, в финале такой, знаете, Привалов разорился, этот дядюшка говорит, и внуки будут владеть, и правнуки, а рабочие угрюмо стоят, и мы знаем, что никаких правнуков не будет. И, во-вторых, образ Лоскутова. Дело в том, что в постановке
0: Ярополка
1: Лапшина он был сделан чуть ли не большевиком. Вот. А Лоскутов, там у «Мамина сибиряка» даже отдаленно этих мотивов нет. Кстати, мы сейчас увидим очень одну интересную вещь, я ее оставляю на закуску, о политических и экономических взглядах «Мамина сибиряка». Об этом будет два слова позже. Вот. И Лоскутов, я бы сказал, персонаж даже довольно малоприятный. Вообще, в романе, если мы посмотрим. Хотя, вы знаете, я вам скажу, особенность романа, что в нем, в этом смысле он Чехова напоминает, а там вообще нету стопроцентно положительных персонажей. Там есть, ну, единственный персонаж, которого по-настоящему жалко, это вот эта певичка. Которая в конце, в романе, эта сцена, кстати, у Лапшина полностью перекочевала, которая решила стать любовницей одного очень крутого нувориша, а влюбленный в нее мелкий чиновник ее просто застрелил на сцене. Элементарно, когда он увидел, что она приняла его букет, он тут же достал пистолет и выстрелил ей в сердце. И все. Вот это единственное. Потому что все остальные точно так же, как я вам скажу, перескакивая, конечно, гениальная и страшная повесть «Золотопромышленники».
0: Да.
1: Кстати, тоже и экранизованная,
0: да,
1: в свое время, и неоднократно постановки в театрах. Вот. Ведь что в этой пьесе? Там тоже обстановка золотой горячки.
0: Да.
1: И обстановка превращения людей в крыс.
0: Да.
1: По сути дела. То есть там один из героев говорит...
0: Ну, простая
1: бессермяжная
0: правда, когда...
1: Да, говорит, была заповедь «люби друг друга», сейчас заповедь «разори друг друга».
0: Да.
1: Но там самое страшное — это образ вот этой девушки Анисьи Тихоновны, которая ради мести выходит замуж за человека, разорившего его отца. То есть проституирует, по сути дела, и выходит замуж для того, чтобы уничтожить его бизнес. Более того, не только бизнеса. У нее, например, у нее был любовник-приказчик, который тут же ее бросил, как только она разорилась. Она этого приказчика доводит, чтобы он изнасиловал дочь его мужа от первого брака. И в конце, когда это все всплывает, потрясенный этот уничтоженный муж стреляет в эту женщину. И вот самое, знаете, вот в этой постановке 50-х годов там было самое... Она, умирая, смеется каким-то инфернальным смехом, потому что она себя казнила больше всех.
0: То вот. Есть она осознала...
1: Конечно, и она, так она этого то, и с самого начала было... знала, что она, мстя за отца, уничтожая вот эту все практически, вот, она убивает прежде всего себя. Она убивает в себе человека, она убивает в себе женщину. В этом смысле это уровень Достоевского в этой пьесе. И, конечно, тот же самый вариант — это роман «Золото». Кстати, он недавно был тоже экранизирован, Сергей Безруков играл. Вот, до масштаба романа не дотягивает. Вот, но это тоже такая, знаете, вот скрупулезная, почти медицинская вот такая вот повествование. Все-таки на врача учился человек. Вот, полной потери человека в себе.
0: Да.
1: Вплоть до уголовка, это еще полбеды, в уголовку они все скатываются, но до сумасшествия,
0: до шизофрении, когда люди доходят в этом стремлении обрести, да?
1: Кстати, это в этом смысле, это даже страшнее, чем у Брейвгарта в этом плане, и тем более страшнее, чем у Джека Лондона. У Джека Лондона интонация интонация другая. Там он, описывая золотую лихорадку, он описывает в первую очередь через человек и природа. Через преодоление, поэтому у него другая. У Брэдгарта очень страшно. Вот. А у «Мамин сибиряка» это самый страшный вариант.
0: Это вообще по принципу «Золотой антилопы», да, когда...
1: Да, да. Да, только там в сказке есть цвет в конце туннеля, как в любой нормальной сказке в этом плане.
0: Ну, да.
1: Вот. А у «Мамина сибиряка», и это роднит его с Решетниковым, это вот выхваченный кусок, причем тоже невероятно колоритный. Один адвокат Веревкин чего стоит, понимаете, в этом самом, в «Приваловских миллионах». Один Игнатий Лихновский чего стоит. Кстати, немножко тоже Спаклевского «Козел». Вот интересно, он его дважды вывел в «Хлебе», положительный персонаж, в «Приваловских миллионах» совсем даже наоборот, понимаете. Вот, и его дочь Зося, которая, ну, понимаете, вообще, если говорить о тематике «Приваловских миллионов», ведь там маленькая деталь, для того, чтобы сорвать в момент вхождения Привалова в собственность, Половодов ему подкладывают свою жену.
0: Да.
1: А потом Зосю, на которую он тоже имел виды, так сказать, и все это нормально. Единственным, кто отказался, была певичка. Певичка отказалась. А Зося и жена Половодова, да, всегда, всегда с удовольствием. Причем жена Половодова еще и всерьез начала все это делать, то есть наставлять мужу рога.
0: Да. Да.
1: Зося-то с самого начала. Кстати, по сюжету Зося вообще была влюблена в Лоскутова.
0: Да, да.
1: А он в упор ее не заметил. Все, она озлобилась, и дальше она будет мстить всем мужчинам в этом плане. То есть, опять-таки, как у Решетникова, колоритнейший язык.
0: О.
1: Вот. Особенно советую «Ахонины брови» перечитать. Ты чья девка? Не девка, а отецкая дочь.
0: Да, да.
1: Вот это. Это вообще отдельный литературный кайф в этом смысле. По обеим его «Мамина сибиряка». И вот теперь надо сказать о его книге «Город Екатеринбург».
0: Да.
1: Значит, дело в том, что вот эта книга, строго говоря, «Мамина сибиряка», ставит в один ряд с великими историками. Вот почему я говорю, что этот человек был с совершенно ренессансным складом ума, просто откровенно. И исследование, я бы даже так сказал, вот с чем бы я его поставил на одну доску, это с историческими изысканиями Александра Сергеевича Пушкина.

0: бунт, про Пугачевщину. Интересная очень повесть, затрагивающая восстание в Нижнем Тагиле и в Невьянске в 1762 году. И вот книга «История города Екатеринбурга».
1: Ну, в интернете, по-моему, сегодня это все доступно. Ну,
0: абсолютно.
1: Да.
0: Потрясающая деталь. Смотрите, там повествование прямо с первобытности. Вот где ему пригодилось и Оле, и его археологические раскопки. Все абсолютно. Причем я обращаю внимание, вы знаете, ведь вот у нас очень скоро будет разговор о русской исторической науке. Многие русские историки до реформенной эпохи грешили стилем фэнтези. Ну, классика жанра Нечволодов. У него весь первый том – это вообще сплошное фэнтези практически. «Мамин сибиряк» подходит абсолютно профессионально. Никаких домыслов, никаких гипотез, которые, знаете, ласкают патриотическое сознание. Он описывает то, что мы знаем, что мы можем потрогать.
1: Документы, факты.
0: Да. Вот очень интересно все, что связано с топонимикой и гидронимикой нашего края. А у нас ведь какая особенность? Вот вы, любой, кто меня сейчас слушает, может мои слова в общем посмотреть сам. Вот Екатеринбург находится, как известно, в точке, где... прогиб Уральских гор. Из-за этого у нас погода отвратительная.
1: Погода, да, он как бы в низине.
0: Да, потому что все заваливается.
1: Да.
0: А с другой стороны, это единственное место на всем континенте Евразии, оцените, где сливаются европейские и азиатские реки.
1: Да.
0: Уральский хребет играет роль водораздела. Но здесь они, ну, самое простое, река и сеть, на которой стоит наш город, она азиатская. Она впадает в Тобол, Тобол в Иртыш, Иртыш в Обь, Обь в Карское море. А река Пышма европейская, она попадает в Чусовую, в нашу знаменитую эмблему Урала, Чусовая, в Каму, Кама в Волгу, Волга в Каспийское море. Так вот, расстояние между этими реками в черте нашего города, между ними 1,5-2 километра.
1: Да, да.
0: То есть практически...
1: Почему? То есть вот она Чусовая, да?
0: Да.
1: И вот она и сеть.
0: Да. И сеть, и Пышма.
1: Да, и Пышма, да.
0: Вот. Я к чему хочу сказать. Татищев и Генин ведь почему выбрали это место? Именно поэтому, значит, место, где естественный коридор из Европы в Азию, потому что от себя добавлю, до возникновения Екатеринбурга таким коридором были Шигорские ворота на Северном Урале, и там Верхотурье, но это не очень удобный путь, это северный путь, там его, здесь гораздо удобнее, это и климат лучше, и стык тайги или со степи, ведь предлагаю любому сесть на автобус, поехать в направлении Белоярки, и вы увидите, выезжая из Екатеринбурга, как через 10 минут после выезда природа меняется. Начинается лесостепь. Вот она будет до Шадринска, лесостепь. За Шадринском просто степи.
1: Просто, да.
0: Курган уже в степной области лежит. А до Шадринска вот это расстояние, это лесостепи. Но это совсем... То есть поехать на Нижний Тагил и поехать на Белоярку, как говорится, почувствуете разницу.
1: Да.
0: Вот. Поэтому здесь стык. Вот. И транспортный узел. Кстати, в Приваловских миллионах наш город зашифрован как узел.
1: Узел.
0: Узел. Вот. А у «Мамин сибиряка» есть и статья на эту тему «Живой узел». И вот все он это в городе. То есть это просто узнаваемо. Просто узнаваемо. Так вот, и вот если мы посмотрим на топонимику и гидронимику, мы что увидим? К северу от Екатеринбурга все названия финно-угорские.
1: Да.
0: Тагил, Ирбит, Нейва, Сосьва, Сылва, Лозьва, Каква, Иньва, Ивдель, Пелым там и так далее, Качканар. Вот это все из финно-угорского. Это либо Коми, либо Ханты-Манси.
1: Да.
0: К югу, да, или русифицировано Алапаевск по такому же принципу. К югу все названия тюркские, татаро-башкирские, степное. Увильды, Уфарей, Уфалей, Куяк, Брадакалмак, там, Байрамгула.

0: Да даже Челябинск, Челяби, это по-татарски уважительное обращение, господин. Вот. Ну, могут быть совсем русские, там названия Троицк, Златоуст, Магнитогорск. Но они тонут в тюркской топонимике, тонут просто элементарно. Вот. Это все у него описано. У него все это описано очень тщательно. Кстати, мамин сибиряк же пытался покупать у башкир земли с золотыми россыпями и заниматься золотодобычей. Но прогорел.
1: Да.
0: Вот. Ну, гении редко бывают акулами бизнеса. Вот. Но, правда, прогорел не так, чтобы бедствовать. Все к этому времени уже все нормально было. Потом приход русских. Тоже все это описано. И вот колоритнейшая описанная Петровская эпоха. Как возникали вот эти сперва к северу от Екатеринбурга вот эта империя Демидовых. Потом приехали Татищев-Генин, а это государственная структура. Mm-hmm. Там описано, Петру Первому предлагали в Екатеринбурге тоже частный сделать вариант, ссылаясь на пример Саксонии. Петр Первый написал резолюцию, разрушившую все построения. Саксонский манер отставить. Mm-hmm. Вот. Но при Бероне тут приехали свои люди, тоже крутили. Екатеринбург, как он пишет, устоял. Да, ну потому что история, как менялись хозяева, скажем, как Савва Яковлев, например, нарисовался в Алапаевске, в Синичихе. Это же фантастика русской истории. Он прослав... он попал на глаза Елизаветы Петровны за то, что хорошо пел фразу «Свежая телятина». Он торговал ей. Все, она на это запала. Возможно, он даже побывал в ее опочивальне. Все, воспользовался тут же концессией. Все, отсюда этот вот завод Синичиха. Потом на него в суд подали, а вот, ну, вся история Демидовых, тут надо читать «Горное гнездо», да, естественно, вот, потому что там четко совершенно.

Время нашей передачи близится к завершению, ну а продолжение нашего цикла вместе с постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить и перелистывать уральскую страницу вместе с ее главными героями, известными русскими писателями, литераторами, о Федоре Михайловиче Решетникове и Дмитрии Наркисовиче Мамине-Сибиряке. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 20 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстанскую митрополию. В аэропорту города Казани предстоятели Русской православной церкви встречали глава РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов, глава Татарстанской митрополии митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, председатель Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий, мэр Казани Медшин. В состав делегации, сопровождающей в поездке предстоятеля, входил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла епископ Раменский Алексий, руководитель патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко, заместитель руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Державин. 20 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Петропавловский собор города Казани. В этом году отмечается 300-летие этого собора, который является одним из самых известных архитектурных памятников и духовных символов столицы Татарстана. Предстоятеля Русской Православной Церкви сопровождали РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов, митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла епископ Раменский Алексей и другие лица. У собора святейшего владыку встречали учащиеся воскресной школы при Петропавловском соборе. Святейший патриарх Кирилл проследовал в алтарь храма и взошел на амвон, где митрополит Казанский Татарстанский Кирилл приветствовал предстоятеля и преподнес его святейшеству икону с изображением первоверховных апостолов Петра и Павла. Святейший владыка обратился к собравшимся в соборе с первосвятительским словом. Всем присутствующим были розданы иконы святителя Николая Чудотворца с патриаршим благословением. Затем святейший владыка поклонился мощам митрополита Казанского Ефрема, который в 1613 году венчал на царство Михаила Федоровича Романова. Святитель Ефрем издавна почитается православными жителями Казани. Святейший патриарх Кирилл осмотрел Ефремово Евангелие, находящееся в настоящее время в Петропавловском соборе. Это Евангелие является одним из главных и наиболее ценных экспонатов Национального музея Республики Татарстан. Затем Настоятель Русской Церкви ознакомился на территории собора с экспозицией, в которой представлены работы воспитанников Центра досуга для инвалидов «Мечта», и обратился к ребятам с напутственным словом, в котором поделился размышлениями о важнейших жизненных ценностях. «Одной из них является любовь к труду», — отметил святейший владыка. При этом предстоятель особо выделил веру как основу благополучия. Всем воспитанникам Центра «Мечта» святейший владыка передал иконки святителя Николая Чудотворца с патриаршим благословением. 21 июля, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, святейший патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь тульского образа святителя Николая в Казанско-Богородицком монастыре и возглавил в новоосвященном храме божественную литургию. В эфире новости. В центре Екатеринбурга появится мурал с образом святого царя-страстотерпца Николая II. Это совместный проект телеканала «Спас» и Екатеринбургской епархии. Об этом было сообщено в ходе беспрецедентного телемарафона «Царская ночь» в эфире телеканала «Спас» 17 июля. Предполагается, что мурал в центре Екатеринбурга займет площадь 7 на 16 метров. Автор мурала – художник Сергей Храмов, созданный им образ еще одного святого благоверного князя Михаила Тверского, уже украшает одну из улиц Твери. По данным организаторов, макет настенного панно для столицы Урала уже готов. Государь изображен на нем в полный рост на фоне кадров, которые рассказывают о достижениях императора, сделавших Россию великой державой. Художник Сергей Храмов, создатель эскиза мурала, рассказал: «До этого мы в Твери уже выполняли мурал святого Михаила Тверского. И сейчас, конечно же, когда пришло предложение создать мурал Николая Николая II, я, не раздумывая, согласился, потому что сложно недооценить роль этого человека для русского мира, православного мира, потому что действительно это человек, который создал целую эпоху. Работа будет размером 7 на 16 метров, то есть это целое здание в центре Екатеринбурга. Как и муралы в Твери и Туапсе, мурал в честь государя-императора Николая II в Екатеринбурге будет создаваться всем миром. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Дорогие друзья, сейчас в эфире православного радиоканала «Воскресенье» мы предлагаем вашему вниманию собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского. Они называются «О Боге и людях. Духовные поучения и советы», читает Александр Андрианов.
1: Блаженный Григорий, ученик святого Василия Нового, очень хотел узнать, какова участь души блаженной Феодоры, также много и внимательно слушавшей святого Василия. Он попросил святого Василия помолиться Богу, чтобы Господь открыл, куда пошла душа блаженной Феодоры по смерти. Исподобился Григорий видение во сне. Блаженная Феодора, беседуя с ним как наяву, поведала следующее. «Чадо Григория, о страшном деле спросил ты, ужасно вспомнить о нем. Видела я лица, которых никогда не видела, и слышала слова, которых никогда не слыхала. Что я могу сказать тебе? Страшное и ужасное пришлось видеть и слышать за мои дурные дела, но при помощи по молитвам Отца нашего с тобой, Василия, мне все было легко. Как передам тебе, чадо, ту муку телесную, тот страх и смятение, которые приходится испытывать умирающим? Как огонь сжигает брошенного в него и обращает в пепел, так мука смертная в последний час разрушает человека. Поистине, страшна смерть подобных мне грешников. Итак, когда настал час разлучения души моей от тела, я увидела вокруг моей постели множество эфиопов, черных, как сажа или смола, с горящими, как уголья, глазами. Они подняли шум и крик, одни оскались, ревели, как скоты и звери, другие лаяли, как собаки, иные выли, как волки, а иные хрюкали, как свиньи. Все они, смотря на меня, неистовствовали, грозили, скрежетали зубами, как будто желая меня съесть. Они готовили хартии, в которых были записаны все мои дурные дела. Тогда бедная душа моя пришла в трепет. Муки смертной как будто не существовало для меня. Грозное видение страшных эфиопов было для меня другой, более страшной смертью. Я отворачивала глаза, чтобы не видеть их ужасных лиц, но они были везде, и отовсюду неслись их голоса. Когда я совершенно изнемогла, то увидела подходящих ко мне в образе красивых юношей двух ангелов Божиих. Лица их были светлые, глаза смотрели с любовью, волосы на голове были белые, как снег, и блестели, как золото. Одежды были похожи на свет молнии, и на груди они были крестообразно подпоясаны золотыми поясами. Подошедшие к моей постели, они стали около нее с правой стороны, тихо разговаривая между собой. Увидев их, я обрадовалась. Черные же эфиопы затрепетали и отошли подальше. Один из светлых юношей с гневом обратился к ним со следующими словами. «О, бесстыдные, проклятые, мрачные и злые враги рода человеческого! Зачем вы всегда спешите прийти к одру умирающих и, производя шум, устрашаете и приводите в смятение каждую душу, разлучающуюся от тела? Но не радуйтесь очень, здесь вы ничего не найдете, ибо Бог милостив к ней, и нет вам части и доли в этой душе». Выслушав его, эфиопы заметались, подняв сильный крик и шум, и говоря, «Как мы не имеем части в этой душе! А эти грехи, чьи, — говорили они, показывая на свитке, где были записаны все мои дурные дела, — не она ли сделала вот это и это?» И, сказав это, они стояли, дожидаясь моей смерти. На Наконец пришла и сама смерть, рыкающая, как лев, и очень страшная по виду. Она похожа была на человека, но только не имела никакого тела и была составлена из одних голых человеческих костей. При ней находились различные орудия для мучений. Мечи, стрелы, копья, косы, пилы, топоры и другие неизвестные мне орудия. Затрепетала бедная душа моя, увидев это. Святые же ангелы сказали смерти: «Что же ты медлишь? Освободи эту душу от тела, освободи тихо и скоро, потому что за ней нет многих грехов». Повинуясь этому приказанию, смерть подошла ко мне, взяла малый оскорт и прежде всего отсекла мои ноги, потом руки, затем другими орудиями отсекала постепенно прочие мои члены, отделяя состав от состава, и все тело мое омертвело. Затем, взяв Теслу, она отсекла мне голову, и она сделалась для меня как бы чужая, ибо я не могла ею повернуть. После всего этого смерть сделала в чаше какое-то питье и, поднеся к моим устам, насильно напоила меня. Питье это было так горько, что душа моя не могла этого вынести. Она содрогнулась и выскочила из тела, как бы насильно вырванная из него. Тогда светлые ангелы взяли ее к себе на руки. Я обернулась назад и увидала свое тело лежащим, бездушным, нечувственным и недвижным. Когда душа выйдет из тела, ее ожидает самый мучительный, какой только вообще можно себе представить, путь через бесовские судебные заставы — мытарство. Таких мытарств 20. На каждой из них бесы предъявляют сделанные нами грехи, домогаясь получить власть над душой и низвергнуть ее в те места, где данный грех пребывает. На третьем мытарстве испытываются осуждения, оговоры, сплетни, клевета и насмешки над чужими грехами. На 15-м — колдовство и чародейство. На 16-м — блуд. На 20-м — немилосердие. Горе тому, кто не может защитить себя ни верой, ни молитвой, ни добрыми делами.
0: Дорогие друзья, мы с вами слушали собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского о Боге и людях. Читал Александр Андрианов. Продолжение следует.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Сегодня прозвучат рассказы «Летят утки», «Святое дело» и «Мусульманин».
2: «Летят утки». Поздней осенью ехали на редакционной машине в удаленное село. Если весь наш район – глухомань, то это село – глушь внутри глухомани. Туда не всякий месяц и попадешь. Да если и попадать, ехать надо на большом вездеходном грузовике. Грузовика такого в редакции местной газеты, понятное дело, не имеется. Есть только разбитый УАЗик, добираться на котором до этого хозяйства затруднительно. И потому поездку все откладывали да откладывали. Наконец, полное замалчивание событий, происходящих в глуши, вышло за рамки приличия, и редакция отрядила машину, чтобы узнать, чем там закончилась уборочная кампания. По дороге захватили меня. Редакционный шофер знал, что я давно ожидаю такой оказии. Кроме старого водителя, человека известного и уважаемого в здешних краях, ехал корреспондент, человек тоже известный. Прежде он исключительно сильно пил, превозмогая всем занятии едва ли не всех земляков. Потом с медицинской помощью пить перестал, но двинулся соображением ума. Стал собирать митинги, требовать свободы слова и прав человека. Это было вполне в духе нового времени, и его взяли в газету, на страницах которой он с тех пор регулярно печатал призывы к расширению всевозможных свобод. Жил он, я знаю, с мамой. Кто ж еще с таким человеком станет жить? Но и мама, похоже, терпела его с трудом. «Вот скажите, — обращается он ко мне, — на каком основании она может говорить, что было бы лучше, если бы я спился. Представляете?»
3: «Конечно, лучше», — подтверждает шофер.
2: «Раньше ты хотя бы добродушный был, а теперь остервенел, как цепная собака». «Я не остервенел. Я прозрел и увидел, что свободы нет, и начал бороться за свободу».
3: «Хохлушек-шабашниц в голом виде нафотографировал, наш редактор-дурак альбомчик издал, и торгуете теперь этой пакостью. Тьфу!» Действительно, в книжном магазине стала продаваться брошюрка с фотографиями обнаженных девушек, стоящих возле стога с соломой. Причем на моделях были резиновые сапоги. То ли стерня кололась, то ли ноги от босого стояния на земле попросту мерзли. Однако все ню в сапогах.
2: «Это же замечательно, как ты не понимаешь. Свобода совести – раз, свобода печати – два и свобода предпринимательства – три».
3: «Между прочим, – снова обращается он ко мне, – мать ходит к вам в церковь. Так вы там вразумите ее. Она, видите ли, говорит, что устала от жизни и ждет не дождется, когда Господь заберет ее. Насколько я понимаю, это еретичество».
2: «Замучил старуху», — вздыхает шофер. «При чем тут? Я уж и так утешаю ее, утешаю, живи, говорю. Что хорошего на том свете? А она, там хоть демократов нет. Такая отсталость».
3: Между тем дорога делается все хуже и хуже. Большие грузовики разбили ее, превратив колеи в канавы. Машинка наша с трудом преодолевает метр за метром, потом вдруг начинает крениться и, наконец, вовсе заваливается на левый бок. Откинув правую дверцу, которая оказалась теперь над нашими головами, мы выбираемся вверх и рассаживаемся, свесив ноги в разные стороны. Поначалу обсуждаем случившееся, потом свои перспективы, и тут только замечаем корову и лошадь, спокойно бредущих мимо нас вдоль кромки леса. «Что это?» — испуганно шепчет корреспондент.
2: Обрадованно угадывает водитель. «Это председателева скотина. Мне рассказывали, что у него молодая лошадка ходит пастись вместе со старой коровой. Ходят самостоятельно, а смысл у них вот в чем. Лошадь, она пошустрее, ищет вкусное пропитание, а как найдет, призывает корову. А корова поопытнее, поосторожнее. Лошадки при ней не так боязно. Волков нынче здесь, видно, нет. Зимой, конечно, появится. Гляньте, гляньте!» Заинтересовались. Лошадь смотрела на нас доверчиво и по-детски беспечно, но временами поворачивала морду к старшей подруге, которая, похоже, пребывала в раздумье и сложных сомнениях. Потом корова хмыкнула, и обе животинки, разом потеряв к нам всякий интерес, побрели себе дальше. Нынче, говорят, цыгане пытались лошадку украсть, а корова взбесилась, повозку цыганскую разметала, а потом обе с лошадкою и удрали. Они как-то понимают друг друга. Корова, говорят, мыкнет, лошадь бросается убегать. По-другому скомандует, та останавливается. А язык вроде разный. А то вот еще. Весной как-то видел, когда вся птица на север тянется. Летят, значит, утки и два гуся. Прям как в песне. Только ведь утки эти летели клинышком, а гуси — крайними в том же клину. Гуси обычно побыстрее уток летают, а эта парочка ослабели, видать. И вот стою и смотрю. Им приходится перестраиваться и как-то по-особому. Здоровенных этих птиц надобно куда-то приткнуть, чтобы от них не было неудобства. И идет разговор. Одни крякают, другие гагакают. Как же это они понимают друг друга? И потом надо же еще знать, что эти утки летят точно туда, куда и гусям определено, на то самое место в тундре. Может, они и на свет появились в соседних гнездах, а теперь вот узнали друг дружку среди миллионов птиц. «Ты вообще как к свободе передвижения относишься?» — спросил он корреспондента.
3: «Положительно, конечно, что?»
2: «Если лошадь с коровой здесь пасутся, значит, до деревни недалеко. Сходи-ка, паря, за трактором». «Да не обижайся, господин демократ. Просто мне бы желательно находиться рядышком. Вдруг какая-нибудь машина объявится». Водитель был прав. Подъехала машина связистов. Они выдернули нас, и мы добрались до села, прежде чем корреспондент разыскал трактор. О нашем приезде народ был заранее предупрежден по телефону, и я сразу направился в клуб, где должны были по моей просьбе согреть воды для крещения. Воды наготовили целую бочку, но вот людей не было. Денег, объясняют, в селе нет ни единой копеечки. Пришлось кого-то отправить в детский сад, кого-то по домам собирать взрослых. Хотел еще кого-нибудь сгонять в школу, но тут наш шофер говорит: «А пойдемте, батюшка, в школу сами». И заходим мы в покосившуюся одноэтажную хоромину, коридорчик, а из него три или четыре двери в классы. Подошли к одной двери, прислушались, тишина. Осторожненько отворяем. Небольшая комнатка с дюжиной пустых парт. В углу топится печка-голанка, вся в трещинах, через которую кое-где выползает дымок. Возле открытой створки сидит на скамеечке учительница в накинутом на плечи пальто и читает троим, жмущимся к огню ребятишкам, Бородино Лермонтова. Она читает, читает монотонно так, а они, хотя и посматривают иногда в нашу сторону, но нисколько не удивляются, да и вообще не реагируют никак, будто не видят. Мы подходим ближе. Учительница перестает читать, но головы не поднимает. Сидит молча, словно в прострации. Спрашиваем, сколько учеников в школе?
3: «Всего 29», — тихим голосом отвечает она. «Но 17 больны, и на занятиях присутствует только 12». «Вы не будете возражать против крещения детей?» — спрашиваю я. «Мы не будем возражать ни против чего», — отвечает она почти шепотом, так и не поднимая глаз. В тот день крестились человек 70. Потом отслужили еще водосвятный молебен и панихиду. Потом несколько человек впервые в жизни исповедовались. Наконец мы поехали обратно. Корреспондент начал рассказывать про опустевший коровник, плачущих доярок, переломанные трактора. «Ты дояркам-то насчет свобод все растолковал?» — поинтересовался водитель. «Ирония тут неуместна. Реформы требуют жертв. Жалко батюшка рядом, иначе прибил бы тебя, то-то была бы подходящая жертва». Далее мы молчали. Сложный участок благополучно объехали стороной, выбрались на трассу, но когда машина, зашелестев по асфальту, успокоилась, шофер негромко затянул.

святое дело. В храме тихо, чисто, светло, образа украшены тонкими березовыми веточками с клейкой листвой. Пахнет луговой свежестью, пахнет наступающим летом. Троица. В Троицу у нас на службу мало кто ходит. Весь народ пьянствует по кладбищам. В центральной России под безбожные тризны приспособили Пасху. День, когда и покойников-то не отпевают. А у нас на Пасху еще холодно. Случается, что и снега по пояс. Так что удобнее оказалось сквернить праздник Троицы. Всякий местный житель, конечно же, растолкует, что помянуть родню – святое дело. Из-за этой-то святости и водка, как здесь принято говорить, от баб неруганная. Входная дверь растворена, и, выходя нам вон, я вижу, как народ, вырядившийся во все праздничное, идет по улице мимо храма. Вот братья-плотники, они помогали мне восстанавливать церковь. Поначалу они, наверное, помянут отца, который когда-то эту самую церковь разрушал бульдозером, и который впоследствии погиб под гусеницами своего же бульдозера, вывалившись по пьянке из кабины. Потом, возможно, вспомнят и деда, служившего в этой церкви диаконом. Вот старая учительница-пенсионерка, которая почти полвека рассказывала школьникам, что здешний священник вел распутный образ жизни, и потому у него было 11 детей. И никогда не говорила, что единственный герой Советского Союза, которым тихий район наш одарил родное отечество, был сыном распутника. Она идет на могилку к своему отцу, которого этот самый батюшка когда-то и окрестил, и обвенчал, и который в урочное время самолично вызвался отконвоировать старого протоиерея до тюрьмы, но не довел. Умучил по дороге побоями и издевательствами и застрелил при попытке к бегству. Сам же спустя несколько лет удавился. Идут и идут люди с гармошками, с магнитофонами, в сумках выпивка и харчи. Плетутся за хозяевами и собаки. Тот-то на погосте будет потеха. В свой час служба заканчивается, и я отправляюсь домой. Село словно вымерло, ни души. Солнышко греет почти по-летнему. Снег давно уже стаял. Прорезывается кое-где из стылой еще земли первая травка, а по обочинам дороги, где зимой пилили дрова, обсыхают вытаившие рыжие опилки. Обгоняет легковая машина, переполненная веселыми пьяными людьми. Помянули родню на одном кладбище, теперь едут на другое, чтобы, стало быть, и остальных предков вниманием не обделить. Двое пьяненьких, до нитки вымокших мужичков бредут навстречу. «Отец, горе у нас, друг утонул. Пировали на берегу, а он говорит, топиться хочу, и в реку». «Ну, мы за ним, мол, у нас еще и выпивка есть, и закуска». «Ладно, — говорит, — давай допьем». Вернулись, допили, а он опять в реку. Шел-шел и утоп. Мы поискали маленько, ныряли даже. Да разве найдешь? Течение, вода мутная и холодно, жуть. В общем, идем большую сетку искать. Перегородим реку, когда-никогда всплывет, поймается. И это с праздником тебя, отец, с Троицей. У крыльца, потягиваясь, встречает меня кот Барсик, разомлевший от долгожданного солнца. В почтовом ящике толстый пакет из епархиального управления. Скрываю: Христос воскресе, поздравление с Пасхой. В сознании что-то мешается. Вспоминаю красное облачение, куличи, крестный ход по сугробам. Аккурат 7 недель прошло.

0: Богослужения же выпадали обычно на воскресные дни, когда колхозный гараж был закрыт, а народ утруждался на своих огородах. Сидел я на паперти, притомился и решил погулять. Возле храма был небольшой погост, и в куче мусора среди старых венков с выгоревшими бумажными цветами заметил я несколько позеленевших черепов. Беда. Здесь так по всем кладбищам. Если при рытье новой могилы попадаются кости, их выбрасывают на помойку. Сколько раз втолковывал. Это косточки ваших предков. Быть может, деда, бабки, прабабки. Смотрят с недоумением. Ну и что, мол, полежали и хватит. Нет, видать, все-таки прав был архиерей, написавший в одном циркуляре «Степень духовного одичания нашего народа невероятна». Обхожу храм, глядь, а внизу у речки грузовик и какие-то люди. Спустился. Трое солдатиков налаживают мост, разрушенный половодьем. Собственно, работает только один. Машет кувалдой, загоняет в бревна железные скобы. А двое стоят руки в карманы, гимнастерки порастегнуты, в зубах сигареты. «Здравствуйте, — говорю, — доблестные воины». Двое молча кивнули, а работник бросил кувалду, подбежал ко мне и склонился вроде как под благословение,
1: разве что ладошки вместе не сложил.
0: Ну, думаю, из новообращенных. Благословил его, он и к руке моей приложился, а потом оборачивается к двоим: «Русский мула!» Тут только понял я, что передо мной мусульманин. А он тем двоим все объясняет, что я русский мула, и, похоже, ждет от них большого восторга. Однако они ни рук из карманов не повытаскивали, ни сигарет из зубов, так и стоят, расхристанные, то есть с раскрытыми нательными крестами. Надо признаться, что с чем-то подобным мне уже доводилось сталкиваться в районной администрации. Все соотечественники и соотечественницы на мои приветствия отвечали испуганными кивками и прятались по кабинетам. И лишь узбек, волею неведомых обстоятельств, ставший заместителем главы, искренне радовался моему приходу, угощал чаем и просил, чтобы моя простил людей, которые совсем Бога забыл, один материальный пилософия знает. Со временем, однако, и народ пообвык, и узбек освоил отсутствующий в его наречии звук «ф», а то все было «геопизика» да «пиззарядка». Этот солдатик оказался татарином. Он тотчас вызвался меня подбросить, тем более что ехать им было почти по пути. Вот только оставалось забить пару десятков скоб. Я хотел уже взять вторую кувалду, лежавшую на траве. Но тут в единоверцах моих что-то дрогнуло. Отстранив и меня, и татарина, они в несколько минут завершили мостостроительство. Спустя год татарин этот встретился мне на похоронах своего тестя. Выяснилось, что он уже отслужил, женился на местной девушке и увез ее к себе на родину. Рассказал еще, что помогает муле строить мечеть, а старшие братья-безбожники запрещают. И вдруг спрашивает, кого ему слушаться, братьев или мулу? «Часто ли, — говорю, — ходишь помогать?» «Раз в месяц». «Попробуй ходить раз в неделю». Обрадовался. А еще через год, приехав летом, он сам разыскал меня и сказал, что мулла велел ему во время отпуска по всем сложным вопросам обращаться к русскому батюшке.

В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». С вами радиоканал «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 19 июля в праздник Собора Тверских святых в Твери прошли главные торжества, приуроченные к 755-летию Тверской епархии, одной из древнейших епархий Русской Православной Церкви. Юбилейные мероприятия, проходившие с 17 по 19 июля, возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Празднование Собора Тверских святых совершается ежегодно в первое воскресенье после Дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. В сонме угодников Божиих, просиявших на Тверской земле, 179 святых, которые несли свое служение и совершали духовные подвиги в разные столетия. Начало истории епархии отчитывается со времени святителя Симеона Полоцкого архиерея, который в XIII веке стал первым епископом тверским. В этом году торжества открылись 17 июля праздничным концертом в Тверской областной академической филармонии. По окончании концерта владыка Амвросий обратился к слушателям с архипастырским словом. 18 июля в полдень глава Тверской митрополии совершил в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Твери панихиду по всем тверским архиереям, князьям и княгиням, оставившим свой след в истории Тверского края. Затем у восстанавливаемой колокольни собора архиерей окропил освященной водой кирпичи с именами князей, княгинь и архиереев Тверской земли. При завершении строительства эти кирпичи будут положены в верхнюю часть звонницы. Вечером 18 июля в кафедральном соборе состоялась торжественная встреча святынь Тверской епархии, мощей преподобного Нила Столобенского из Нило-Столобенской пустыни и чудотворной иконы святителя Николая Мирликийского из Николаевского-Малицкого мужского монастыря. Святыни были размещены в центре соборного храма. 19 июля в праздник Собора Тверских святых и День памяти святителя Арсения, епископа Тверского, божественную литургию спас в Преображенском кафедральном соборе совершили митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, митрополит Виктор Олейник, патриарх экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, митрополит Смоленский, Дорогобужский Исидор, митрополит Псковский, Порховский Матвей, архиепископ Бежецкий, Удомельский Калистрат, епископ Тихвинский, Ладейно-Польский Мстислав, епископ Полоцкий, Глубокский Игнатий, епископ Армавирский, Лабинский Савва и епископ Ржевский, Трапецкий, Силуан. За литургией молились настоятельницы женских монастырей Тверской митрополии, многочисленные паломники из многих регионов России и Белоруссии, а также группа паломников из Индонезии и Малайзии, прибывшие на торжества вместе с митрополитом Сергием. Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий передал поздравления участникам торжеств, посвященных 755-летию Тверской епархии и празднику Собора Тверских святых. Перед причастием протоиерей Павел Сорочинский огласил послание митрополита Тверского и Кашинского Амвросия ко дню города Твери и празднику Собора всех святых в земле Тверской просиявших. По окончании литургии владыка Амвросий обратился к участникам торжеств с архипастырским словом. В честь праздника митрополит Амвросий передал в дар Спасо-Преображенскому кафедральному собору житийную икону святителя Алексея Московского. По окончании богослужения у северной стороны собора состоялась презентация большого тверского печатного пряника весом 120 килограммов. Во всех храмах Тверской митрополии было зачитано послание митрополита Тверского и Кашинского Амвросия по случаю празднования 755-летия Тверской епархии. Вы слушаете новости. В воскресенье 19 июля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вместе с главой уральской столицы Алексеем Валерьевичем Орловым осмотрели строящийся храм святителя Спиридона Тримифунского на улице Раевского. Каменный храм святителя Спиридона Тримифунского строится рядом с храмом во имя святых Бориса и Глеба города Екатеринбурга по многочисленным просьбам жителей. В связи с активным жилищным строительством численность жителей пионерского поселка неуклонно растет, так что Борисоглебский Сергиевский храм, рассчитанный на 120 человек, давно уже не вмещает всех желающих. Интересно, что когда стройка начиналась, вокруг совсем не было домов, а сейчас храм оказался посреди жилого района. Пусть молитвами святителя Спиридона созидается жизнь людей в этом районе, и пусть растут стены нового прекрасного храма, написал владыка Евгений в своем Макс-канале и разместил короткое видео с обхода строительной площадки вместе с главой города Алексеем Валерьевичем Орловым, настоятелем прихода протоиереем Олегом Шилковым и ктиторами храма. Трехпрестольный храм во имя святого Спиридона рассчитан на 800 человек. Здесь возводятся также пределы во имя великомученика Дмитрия Солунского и в честь иконы Божьей Матери Отрады и Утешения. Весной этого года глава Екатеринбургской митрополии уже посещал стройку. Тогда по завершении праздничной литургии был совершен торжественный крестный ход, который прошествовал к строящемуся храму во имя святителя Спиридона Тримифунского. Митрополит Евгений поднялся на фундамент здания будущего храма, совершил кропление святой водой, вознес молитву святителю Спиридону. Как отметил настоятель прихода отец Олег Шилков, храм строится всем миром. Каждый прихожанин считает за честь поучаствовать в возведении нового Дома Божия. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения Пресвятой Богородицы в Леонове, город Москва. Тема беседы «Православие в Грузии». Программы студии телеканала «Союз» беседует Сергей Платонов.
2: Батюшка, недавно мы с вами встречались, ну, относительно недавно, как раз мы вспоминали патриарха грузинского Илью II. Вот, вы говорили о личной встрече с ним, о том, какой это был человек. И вот знаю, что, по-моему, на 40 дней вы вместе с прихожанами вот храма, где вы служите сейчас, который сейчас на нашей заставке, посетили Грузию. Вот расскажите о православии в Грузии сейчас.
3: Да, конечно, много беспокойств, потому что патриарх покойный Илья II славился своей любовью к России, и несмотря какие бы ни были политические пертурбации, всегда русский народ любил, о чем мы и говорили с вами в прошлой программе, но вот уже представился он, как сейчас будут относиться. Но наоборот, вот приходишь в храм, и особенно хорошо, когда встречаешь московских прихожан, потому что, например, в Тбилиси получилось познакомиться с настоятелем Сионского собора, Кафедрального собора, с протопресвитером, ректором семинарии, как раз благодаря тому, что с ним знаком прихожанин, который ходил ко мне еще, когда я служил в Покровском женском монастыре у мощей блаженной Матроны, а православный мир тесен, он сам грузин, и тоже я ему признателен, что вот тоже помог познакомиться с батюшкой, договориться о службе, и сразу же по его благословению смог я прийти, совершить панихиду. Никто не мешал мне совершить панихиду именно на церковно-славянском языке. Я целиком ее спел, привычное русскому уху последование. В храме на протяжении всего дня толпился народ, независимо, идет служба, не идет, все шли и шли, новые люди проститься с патриархом на 40-й день, и, ну, естественно, никакого отторжения не было. Наоборот, люди молились, и потом я не очень старался все-таки людей отвлекать.
2: Отторжение в смысле, что вы не грузинский
3: батюшка? Да, не грузинский. Да, почему это не по-грузински? Да, там, ну вот, что как-то там по-русски батюшка что-то говорит, и слово проповеди тоже так все смотрели, слушали, и на самом деле вот встречаешь
2: иногда. Вот это есть единство православных народов.
3: Да, единство православных народов, которые, потому что когда мы заглянем в интернет, увидим, что там кого-то из русских туристов там как-то обидели, отказались обслужить в Тбилиси, еще где-то. Так не туда надо ехать. Если ты идешь по барам ходить в Тбилиси,
2: да, получи по голове своей.
3: То как бы вместо того, чтобы идти ко святыням, то, конечно, Господь тебя может чуть-чуть вразумить, сказать, нет, это как раз не то самое дружелюбие. Вот если ты уже сходил, помолился у святынь, то потом, конечно, уже придя в какое-то семейное заведение, да, и уже за теплым семейным ужином, который там приготовили, там, что муж, жена работает в каком-то там ресторанчике, они тебе сами бесплатно, наоборот, принесут и нальют. Да, потому что уже, когда ты слышишь слова Христа, ищите прежде всего Царствие Божие, все приложится вам, это даже к таким вещам, которые и в отпуске можно применить. Вот сейчас у нас лето в разгаре, да, и, конечно, когда мы думаем об отпуске, то что сказать, ой, батюшка, неужели нам только вот обязательно молиться, только вот мы хотим все-таки отдохнуть? Можно отдыхать, но если ты приехал на отдых, и рядом есть какие-то святыни, обязательно все равно удели время. Не все время надо лежать там у бассейна, не все время надо смотреть даже красивые достопримечательности. Сходи, помолись, когда ты еще попадешь в это место.
2: Да, если... Сейчас за границу, кстати, особо не съездишь. Ну, при большом желании, конечно, но если отдыхать, заниматься внутренним туризмом, везде есть православный храм.
3: Это да. Тут матушка Россия, она беспроигрышный вариант, да. Потому что даже иногда кажется, ну ладно, но у нас есть там регионы, например, где большинство мусульманского населения. Ну вот, приезжаешь в Дагестан, а там храм 7 века. Да, только сквозь горы проезжаешь, и приезжаешь, еще на Руси храмов не было, а там уже построили. Или в Ингушетии едешь, и изумительные вот эти башни, да, которые, да, да, это вот личные воспоминания. А там самый древний храм Тхабаирды, да, который вот уже люди лишились духовенства, лишились образования, все равно приходили туда молиться. Они не знали, что делать, начали, как язычники, там баранов заколать, но рядом с храмом. Ну, то есть, вот уже, кстати, это к слову о том, что важно важно хранить не здание, важно хранить не традиции только, традиции, традиционные ценности, важно хранить богословское знание. Потому что вот пример как раз ингушского православия, многовекового православия, как раз которое иссякло, и потом свято место пусто не бывает, и пришла со стороны Османской империи пропаганда такого ислама, и можно сказать, увы, к сожалению, ингушский народ отступил от веры отцов, да, как бы вот хотя на Кавказе вера отцов почитают, но тут, к сожалению, такая ситуация произошла. Люди шли, стремились к храму, а богословие никто не знает, книг нету, научить некому. Поэтому всегда, дорогие друзья, вот когда мы выбираем между тем, чтобы заняться, например, ну как-то благоукрашением, навести порядок, или взять и что-то богословское изучить, то мы должны вспомнить слова Христа, обращенные к Марфе и Марии. Да, вот что Господь запрещал Марфе хлопотать, пожалуйста, он ее не останавливал, не говорил, так, сядь там, слушай. Нет, то есть не нужно заниматься благоукрашением храмов, приходов, да, чтобы все аккуратненько, то есть там, помню, там плиточку там пожертвовали нам с приходом, разгрузили еще, когда в Митино служил, да, потом и уложили. Ну, приятно, что дорожка вот выложенная, там, удобно к храму пройти. Но это лишь дополнение, вот это труд Марфы. А самое главное, конечно, это как Мария слушает, что Христос говорит о пути в жизнь вечную. Потому что богословие – это не теория, это практическая вещь. И вот точно так же, когда мы смотрим, там, Тхабай-Ирды в Ингушетии, заботились о храме, заботились веками тоже, поддерживали, ничего он не разрушался. Потом уж, когда отступили со всем от православия, ну, чуть-чуть позабыли. Вот. А так в хорошем состоянии был. А богословие никто, люди не знали. Поэтому тоже, дорогие друзья, конечно, начинаем мы с чтения Евангелия, продолжаем искать, вот ходить. Иногда общаешься с батюшками на приходы, говоришь, ну, а как у тебя там группу евангельскую ведешь? Да, я еще там ответственный по округу за патриаршую программу изучения Библии.
2: Как успехи?
3: Слава тебе, Господи, у нас и стартовая позиция хорошая, много где изучали, и тоже, надеюсь, с нового учебного года еще к нам присоединятся, новые откроются библейские кружки, что вот, ну, самая основа основ, потому что даже если батюшка не специалист там в церковной истории, не специалист догматики, да, но Евангелие-то он читает, он знает, да, долг священника постоянно Евангелие читать, изучать и из него людям наставления давать, поэтому, ну, чаще всего тут что пенять там, что батюшка может ленится, неохота ему просвещением заниматься, так люди-то не приходят, что батюшка собрался, а никто не пришел, да, или два человека пришло, да, и то есть, это порой даже бывает в ситуациях не то, что какой-то вот, ну, там, сельский батюшка, и что думает, ой, ничего он не знает. Иногда преподаватели Московской духовной академии, вот, раз приведут у нас батюшки в храме, да, там, кафедра библистики, то бывает густо, соберется полная аудитория, да, прихожан пришли, а то раз, и что-то никто не пришел, ну, там, может, 2-3 человека. Это такие занятия уникальные, вот это там люди светские, они, чтобы у специалистов учиться, они платят там большие деньги на курсах, на электронных, чтобы даже видеозапись посмотреть. А тут тебе все дается вот просто даром, да, приходи. Да, это же просто очень интересно, потому что тоже даже такой вот смешной пример хочу поделиться, чтобы не только все нагнетать, а не то серьезно как-то, батюшка, вы там нас ругаете. Вот, ждал после службы, уже ночного богослужения перед Троицей, и включил на телефоне окончание матча Лиги Чемпионов. А параллельно батюшки обсуждали сложные места из Ветхого Завета, кто там явился, дух пророка Самуила явился царю Саулу после того, как он отступил, да, или могла ли волшебница вызвать вот его. И то есть, и на самом деле такое вот удивительное сочетание. То есть тут бегают атлеты, да, такие движения отточенные, а снаружи идет такое богословское обсуждение. Но на самом деле это некий такой образ, что когда Господь зовет нас к изучению, познанию богословия, когда зовет нас изучать Слово Божие, Он не говорит там, вот все, забрось все дела, все пусть там рушится, нельзя развлекаться, нельзя отдыхать. Можно, можно. Но надо всегда это делать, когда слово евангельское в твоем сердце звучит. Потому что как только оно перестанет звучать, ты лукавый в твоем развлечении взял, вроде веселился, а потом на следующий день человек приходит и говорит, ой, батюшка, что ты веселился, а на следующий день голова так болела и работать не мог, и на работе подвел, и сейчас премии меня лишают. Да? А как так получилось? Вроде веселье, вроде радость, никому ничего плохого не делал. Так потому что в какой-то момент уже слово Божие не звучит в сердце, а лукавый это ждет, и он ждет, когда вот эта духовная защита пойдет. И чтобы рыбу ловить. Вот сейчас, когда тоже летнее время, и как-то больше тянет, как-то вот поразвлекаться, попраздновать, люди ездят в гости в разные города, к родственникам, друг с другом встречаются, все это очень хорошо. Но это не повод уходить от размышления о Евангелии, не повод уходить от молитвы. Да, потому что, по большому счету, даже вот с чего мы начали, с паломнических вот тем, да, то же самое. Ты едешь в паломничество, и, конечно, это отпуск, конечно, у тебя яркие впечатления, конечно, это там кухня, да, там какая-нибудь экзотическая, если едешь там уже за рубеж. Но в любом случае ты должен оставаться всегда со Христом. Потому что если ты христианин, то ты с Христом должен быть и в работе, и в отдыхе.
2: Вот давай, а вот про Лигу чемпионов и Самуила, как историю, как мы связываем как-то или нет? Потому что я хотел тоже про это сказать сегодня в программе. Например, раз вы заговорили про Лигу чемпионов и про Грузию, то я обратил внимание на следующий момент, что когда били пенальти последний, вот там есть такой футболист Хвича Кваратхелия, кажется.
3: Да-да-да.
2: Он крестил нашего вратаря, там вратарь был как раз за французскую команду, играет Матвей Сафонов. Вот, и он наш русский парень из Краснодара, а Хвича грузин. И вот он, когда били последние пенальти англичане, то видно было, что он перекрестился и перекрестил нашего Матвея Сафонова. Для меня это было вот самое важное в этом, мне все равно, кто там выиграл. Но самое важное в этом матче, то, что меня так тронуло, то, что действительно, как он проявил свою религиозность. Вот такой вот маленькой зарисовкой. Вот как раз возвращаясь к теме вашей поездки в Грузию, когда разговор про этот честный народ и про покойного патриарха, я думаю, что это очень такая важная иллюстрация того, как молодой человек вот так относится к своей вере и к религии, проявляет ее таким образом.
3: Да, большой молодец, потому что тем более, если в Грузии человек в своей среде, а на Западе, особенно во Франции, потому что во Франции раньше всего произошла революция, разрушение церкви, и до сих пор это на обществе очень сказывается. То есть Франция более секулярное государство, чем, например, Германия, и в разы более секулярное, чем Испания, то есть, которые ее там окружают. Но тем не и, а еще если вспомнить, что вот это тоже у нас даже бывает, это порой и русским надо поучиться, потому что у нас иногда бывает, ой, нельзя что-то делать, мусульмане обидятся, да? Что это такое? Вот, а что должны мусульмане обижаться, если там человек там взял, перекрестился? Да, там, зачем этого стесняться? А кому принадлежит футбольный клуб? Кто платит зарплату? Да? Ну, арабские шейхи, но тем не менее, все равно можно свою веру исповедовать, можно свою веру не скрывать. Потому что, как Господь говорит, если кто постыдится меня перед людьми, того и постыжусь я перед Отцом моим Небесным. Да, есть другая крайность, такая фарисейская, вот что Господь говорил, на перекрестке выйти и специально молиться. Но, кстати, это чаще всего бывает в связке идет. То есть тот человек, который выходит показательно где-то, где ему удобно, показывает, какой он православный, как он там молится, как он кланяется, да, там, что вот подойти очередь к мощам там есть, и вот человек какой-то подходит и начинает там длинную очередь за ним, а он там кладет один поклон, другой, земной, чтобы все там полюбовались, как он там вот лежит, какая у него там одежда и так далее. Да, то есть, ну, не думает там уже о ближнем. Но этот же человек, скорее всего, он и когда, наоборот, будет какой-то острый момент, ой, не-не, тут неудобно, я же там уже покрасовался, да, значит, здесь мы можно веру скрыть. Поэтому, с одной стороны, дорогие братья и сестры, все должно быть, ну, можно сказать, естественно. Даже апостол Павел говорит, даже язычники через естественный закон могут спастись. То есть, если тебе естественно охота помолиться, ты переживаешь, ты хочешь перекрестить человека, который ты там сочувствуешь, да, пусть в своем каком-то рабочем деле, понятное дело, футбол, может, не самая важная работа, но все равно это дело, которое там приносит радость, переживания о людям, и то не нужно этого скрывать. Перекрестись, помолись. Никто на тебя не набросится. Вот мы же не живем в эпоху гонений, что тебя обязательно там сошлют в лагерь, расстреляют. Сейчас ничего тебе не грозит. Но при этом и искусственно, специально вот показывать, чтобы кому-то бросить пыль в глаза, потому что это крестное знамение, оно не для других, не для окружающих. Оно для твоих отношений с Богом. Есть тебе охота вспомнить вот животворящую силу креста Господня, победителя смерти, вот орудие победы, крест Господень, то, конечно, зачем его скрывать? Понятное дело, что Вот в советские годы, как мы помним, для Российской Социалистической Федеративной Республики и для национальных республик были разные правила. И экономические, да, что деньги там перекачивались из бюджета РСФСР в национальные республики. И много чего было дозволено, чего было недозволено и на Руси. Да? То есть, например, храмы в Грузии, ну, один только вот разрушили, там проспект мешал. Так все храмы закрывали, не разрушали. А у нас сплошь и рядом разрушали. И поэтому, в принципе, в Грузии более естественно, что вот священник ходит в подрясники. То есть, например, ты идешь в подрясники, и никто на тебя вообще не обратит внимания. Ну, то есть, идет батюшка, там, как бы, вот он так одет. Сейчас, если ты идешь вот в подрясники, все, зашел в подрясники в автобус, все такие, что ли, у батюшки что там, Мерседес сломался, да, там, почему это он...
2: По-разному бывает, благословение возьмут.
3: Да, не, бывает, вот, и разное бывает, в том числе... тоже внимательные телезрители телеканала «Союз», едешь в обычной гражданской одежде через город, а там так на тебя человек стоит, смотрит потом такой, а вы не батюшка, да, я вас видел, да, то есть тут уже как вот в анекдоте про Штирлица что-то выдавало советского разведчика, да, то ли там вот взгляд, то ли, конечно, там рация, которую на тележке перед собой катил. Поэтому в данном случае, но тоже это вот, ну, как должно быть, естественно, там мы с другими батюшками говорим, а как вот ходить на улице, ходить все время только там в подряснике, в рясе, с крестом, да, или ходить в светской одежде. Но вот для себя я тоже вынес некоторое такое, что вот, ну, естественно, надо быть. Если ты идешь куда-то там причащать, дар несешь, само собой, да, если ты едешь освящать, если ты вышел из храма, и куда ты идешь, где ты будешь в подряснике, ну, зачем его снимать, да? Ну,
2: когда вот священник идет причащать людей на дом, это обязательно же нужно будет епитрахили, да?
3: Да, да, то есть тут
2: когда
3: уже,
2: дары несет,
3: тут по сути, можно сказать, причастие же на дому – это продолжение литургии. Угу. Мы, когда читаем молитвы евхаристические о приложении даров, и вот особенно это хорошо звучит вот Великим постом, мы совершали каждое воскресенье литургию Василия Великого, еще на Великий четверг, Великую субботу, и там прям «Господи, помяни», там особая молитва за тех, кто здесь предстоит молиться, кто вот в храме, и за тех, кто ради благословных вин оставшихся, ради благословных вин, то есть кто по уважительной причине. То есть человек, который по уважительной причине, по болезни, или, например, человек там на фронте, да, то есть когда вот приезжаешь ты, и на фронте причащаешь, и тоже человек там на службу попасть не может, он считается как участник божественной литургии. И поэтому священник, когда идет или едет там, да, то есть и причащает где-то вдалеке, то это, по сути, вот продолжилась та служба, да, которая вот была, и, то есть человек присоединился к Евхаристии. Потому что Евхаристия – это не то, что вот какая-то индивидуальная доставка на дом, потому что там один человек обеспеченный, он говорит: «Ой, батюшка, а можете причтить моих внуков приехать?» Я говорю: «Да, конечно, что детки заболели?» «Да не, здоровые», и так далее. Ну, у них мама занятая, она всех никак не причтит. Говорит: «Я там отблагодарю». Я говорю: «Не, я, конечно, очень соблазнительный».
2: Доставка, простите.
3: Да, но я говорю, совсем, но да. Это же как бы Господь-то вразумить может. Если ты пришел детей как болящих причащать, то Господь может потом и послать, ну, чтобы в извинение это было. Но он говорит: «Да, все-таки не стоит». Я говорю: «Ну,
2: приезжайте
3: давайте, приезжайте в храм. Слава тебе, Господи, люди, у кого детки болеют, они не могут их в храм привести, они так горюют, а вот тут дети здоровые, они сами радостно в храм побегут. Главное им не мешать, главное их направить в нужную сторону». Да, вот, и... Конечно, тоже это и некий пример вот людей, когда на дому причащаешь, пример тем людям, которые приходят на литургию, но не причащаются. То есть вот человек лежит дома и думает: «Как я не могу попасть на литургию, чтобы причаститься?» А другой пришел, стоит, да, как бы: «А, ладно, что такое, в другой раз причащу, а в другой раз ты заболеешь и не придешь. А раз там гонения начнутся, храм разрушат, батюшку расстреляют, все, не причастился». Да, и, то есть поэтому откладывать нельзя, помолиться можно и дома. А вот все-таки в храмы приходим для участия в таинствах церкви, да, для того, чтобы действительно причаститься святых христовых тайн, и все таинства, они, собственно, и подводят к соединению со Христом. В принципе, вот даже когда из прихожан кто-то там с семьей, еще тоже друзья, знакомые спрашивают: «Ой, батюшка, по Грузии, а как нам там прийти в Грузию-то причаститься?» Ну да, есть Александро-Невский храм, вот где глинские старцы похоронены, уже где прославлен великий святых, святитель Зиновий, где вот могилка отца Виталия, что там, да, на церковнославянском слушают. Частично на грузинском, частично на церковнославянском языке. Но все-таки в большинстве храмов только на грузинском. И как вот вроде подойдешь и причтишься? Не, спокойно, тебя никто не остановит. Если видит человек, идет, что он не как турист одет, да, что он уверенно идет к чаше, то никто не будет тебя там брать и опрашивать, ой, как ты там по-грузински, ну, то есть повезутся или нет. Конечно, конечно. То есть тут перед отъездом сходил к себе на приход, поисповедовался, и уже на протяжении всего отпуска причащаешься. И, кстати, это не только про Грузию актуально. Да? То есть, когда поисповедовался спокойно у себя в храме перед отъездом, да? А потом приехал там на юг, да, там и батюшки будут благодарны, потому что к ним толпы отдыхающих. Там один батюшка служит, он зимой один, там, ну, не нужно два священника в храме. А тут приехали отдыхающие летом. И, конечно, у него такая очередь, можно там до завтра исповедовать. А ты подходишь, говоришь, батюшка, я перед отъездом поисповедовался. То есть, если ты, конечно, будешь идти так напролом, то есть, ничего не объяснять, то батюшка заподозрит, мало ли, ну, как-то человеком не все в порядке. А если ты предупредишь батюшка, вот, ну, перед отъездом исповедовался, он скажет, пожалуйста, да, причащайся. Вот, тем более, заодно это убережет от различных искушений, потому что может там батюшка тебя взять и какую-то строгость проявить, не зная твоей ситуации, не зная твоих особенностей, поэтому тоже церковь у нас единая, причастие у нас единое, но вот советы священников могут быть, к сожалению, друг другу противоречить, и особенно, когда человек впервые видишь, то ему сложно дать конкретный совет. И даже, может быть, батюшка хороший, замечательный, но он просто тебя не знает. Он с тобой вместе нету вот этой истории молитвы. Он не знает, что там у тебя там в душе творится. И поэтому, конечно, ему сложнее будет. Поэтому даже вот как есть, вот там, не зная броду, не лезешь в воду, так и в незнакомых местах без необходимости лучше не исповедоваться. Ну, с курортными городами это меньше бывает, а вот так из каких-то монастырей отдаленных люди приезжают, говорят, батюшка, все, меня там отлучили от причастия на 5 лет, там, вот что там, за грехи, которые раскаяны, они там 30 лет назад совершены, человек уже 20 лет в храм ходит, уже все там жизнь переосмыслила, раз, и скучно там, как бы, вот где-то, и думаешь, ой, приехал кто-то из Москвы, сейчас я их там поучу, как там жить. Не-не, конечно, конечно, вот чтобы не случалось таких ситуаций, да, вот.
2: Такие лучше, ситуации бывают.
3: Они бывают. Ну, во-первых, надо помнить, что нельзя взять, и вот как патриарх Алексий еще покойно говорил, да, я в рамках своей епархии, кто из моей епархии уехал и какие-то советы мне получил, возвращается, тут они не действуют, да, то есть все, там я не даю разрешения там моей пастве московской, да, там как епархиальный епископ города Москвы, да, вот всякие навязывать. Проблема, конечно, по сравнению с тем, что 20 лет назад сильно решилась, но тем не менее все равно такие ситуации бывают и возникают. Кроме того, надо понимать, что да, вот ты будешь, например, на отдыхе и совсем не вспомнишь о вере, не пойдешь в храм, то, как бы, может, и не будет искушений, думаешь, ой, как хорошо, ну, все тихо, мирно. А наоборот, пойдешь в храм, а какие-то искушения будут. Это на самом деле не то, что даже как-то особо лукавый там стремится. Просто когда мы идем в храм, где вот есть люди, которых мы рады видеть, мы там, да, там даже если какие-то там есть потертости, недочеты в приходской жизни, все равно они тебе уже родные, близкие, ты их уже привык, что ну тут как-то что-то потерпел, тут наоборот радостью укрепился. То есть в своей среде и молиться легче. А когда ты уже вне своей приходской общины находишься, да, это такие же люди, которые твои братья и сестры во Христе, но они более разъединены. Понятное дело, человек, который вообще приходской общиной жизнью не живет, то есть приходит в храм, просто по расписанию пришел, отстоял, получил и ушел, да, такое, за духовными услугами. А общины жизни нет, никого на приходе не знает, ничему не стремится, ни на какие занятия, ни в социальной деятельности, вообще ничего, вот он как бы не участвует, так в гости все время заходит. То, конечно, он может и не особо заметит разницы. Но для человека, конечно, воцерковленного разница будет. Тут может, конечно, так прозвучать, ой, а так, может, и не надо в общинную жизнь погружаться, чтобы потом разочарования не было. Так надо очаровываться не людьми. Мы все стремимся к Христу, и вот то, что Христос нас объединяет, это, конечно, здорово, потому что, когда мы разбиваемся по интересам, да, кто-то там нравится спорт, кому-то там нравится искусство, кому-то нравится литература, кому-то там политику нравится пообсуждать. Ну, много у людей разных интересов. Кто-то по работе общается, там какие-то общие бизнес-интересы и так далее. Но вот приходят в храм разные люди. Приходят в храм люди, которые там разного социального положения, разного возраста, разного достатка. А Христос всех объединяет. Если есть именно любовь и стремление ко Христу. То есть ну, хоть на время вот эта разделенность мира грехом, она преодолевается. Если мы посмотрим на края, где вот вроде и нету действующих православных храмов, потому что вот ну, на Руси везде есть, а в Грузию едешь, тоже там храмы в каждом ущелье все равно найдется, в воскресенье служба будет. А вот когда приезжаешь, например, там, в ту же Турцию, да, это святыни Древней Византии, На основных курортах храмы все равно есть. Тут тоже, кстати, важно не попасть, потому что в том числе и на церковнославянском языке структура Константинопольского патриархата, который пребывает в расколе через сослужение с ряженными самосвятыми на Украине, поддержку гонения на украинскую церковь православную Московского патриархата, да, что тоже они как бы вот, ну, заманивают к себе, и там человек какой-то не особо разбирающийся может пойти, прийти, ой, вроде служба на церковнославянском. Нет, конечно, вот есть, пусть и в более скромных помещениях, но наши приходы, приходы канонические.
2: Отец Георгий Сергеев, кажется.
3: Да, отец служит в Константинополе, да, и на нашем именно подворье есть там в Анталии, есть целый ряд приходов, где литургии совершаются, но помимо этого тоже вот, ну, напоминаю про то, что множество есть святынь, которые, да, уже храм разрушен, например, от древней раннехристианской базилики, вот просто в археологической зоне. Может оставаться просто остов, вот, ну, то есть как план на земле камнями очерчен. Но надо помнить, что как ангел Божий все равно у престола стоит любого храма, да, там до конца времен. Понятное дело, это некий образ, да, ангел он бесплотный, ему не надо как часовому стоять. Но, тем не менее, все равно, вот я вот помню в прошлом году, когда мы ездили по святыням Византии, по городам Апокалипсиса с паломниками, что мы поехали специально пораньше, то толп в Эфес, город Богородицы, где Иоанн Богослов Богородицу у себя в доме поселил. И вот построен храм на месте дома Богородицы. То есть от него, он, кстати, не совсем низкие стеночки, там засыпал культурный слой, то есть, ну, все равно где-то и выше человеческого роста, где-то по пояс, где-то там только вот видно следы просто фундамента, да, но гигантская большая базилика. И потом, когда мы приезжали, вообще там мы почти первые были, а когда уезжали, приехали с разных курортов, просто туристы привезли там 50 больших автобусов, 100 маленьких микроавтобусов, да, то есть толпы народа просто запрудили. И все идут, там действительно есть красота, там эта библиотека Цельса, которая, кстати, напоминает православный иконостас. Я думаю, наверняка даже вот когда наши, когда раннее христианское искусство развивалось, смотрели на языческие образцы, что вот смотрели, как статуи выставляли в нишах, да, и думают, ой, можно и у нас такой иконостас вот сделать. Но, да, красота, искусство, история, но все проходят просто вот, не заворачивают даже к храму Богородицы. Не, мы-то были только рады, потому что мы там вообще в одиночестве почти бродили, ну, какие-то вот, кто еще частным образом, кто вот все прям обходит, там, европейские туристы, вот они тоже заглянули. А так люди просто мимо пробегают. И на самом деле тоже вот, даже если кто едет там от отеля, обычная туристическая экскурсия, тоже вот в этой группе, где тебя там гонят побыстрее, чтобы побыстрее тебя запихнуть в магазин, чтобы ты там накупил товаров, а потом гиду с этого процент пришел. Да, вот, да, конечно, это совсем не то же самое, что ехать в паломничество. Но все равно, если ты куда-то едешь, посмотрите информацию, почитайте, наверняка это место святое, наверняка тоже есть храм, и наверняка тоже можно отойти в стороночку и вот так спокойно уже помолиться на месте святом. И уже тогда ты возвращаешься, когда там, ну, к пляжу, к бассейну, то уже делаешь это с чистой совестью, потому что, да, ты помолился, ты был в святом месте, и вот у тебя хоть это заняло там дополнительные усилия, но ты, можно сказать, такое маленькое паломничество совершил.
2: Да, такой у нас гид идет по...
3: Ну, о чем? Летом надо обязательно. Это тема актуальнее летнего. И как раз общее, с чего я начинал, что вот всегда надо быть со Христом и в радости, и в отдыхе, и в работе. Вот, ну, в течение всего года мы говорили, ой, как не забегаться на работе, как вспомнить о празднике.
2: Ну, да.
3: А в сезон отпусков немножко другое. Понятное дело, что тут можно и забегаться, там люди... подходят, берут благословение, говорят, батюшка, на 3 месяца прощаемся, в сентябре увидимся, я там на дачу.
2: Везет им.
3: Да. Я говорю, не, слава тебе, Господи, да, у меня вот там дачи нету, ну, как бы, когда у человека есть свое загородное поместье, милость Божия, надо Господа прославить, что вот есть такая возможность у людей где-то там провести лето, особенно у людей пожилых, кто уже потрудился в течение жизни. Да, но там-то тоже люди, на самом деле, не всегда отдыхают, особенно старшее поколение, огороды, да, там заниматься. Но всегда приходится спрашивать там, а как там в храм? И кто-то говорит, ой, батюшка, да, у нас там прям в селе храм, буду ходить. Или нет, там прям в соседнем, вот от нашей деревни чуть-чуть доехать, это мы там ездим. А кто-то говорит, ой, батюшка, ну далеко, ну как я туда доберусь? Да, там. А еще чаще бывает в сентябре человек приходит и говорит, ну далеко батюшка был, я поэтому вот 3 месяца не причащался. Говорю, а что там, совсем не доехать? Не, ну там вот как-то там автобус, как-то на перекладных, на такси. Я говорю, ну давайте вы будете сейчас, вот в сентябре начнем откладывать деньги на 3 поездки на такси, чтобы в июле, в июне и в августе хоть по одному разу съездить в храм. Вы вот покопите, да, там в течение года. Если вам в мае не будет хватать, вы ко мне подходите. Как бы у меня своих средств нет, но я других прихожан попрошу, ну, соберем вам на такси. Все, конечно, говорят, не, батюшка, накопим, накопим. Но вот сейчас сам ожидаю сентября, чтобы опрос сделать, как реализовалось, как не выпало лето из духовной жизни. Конечно, может быть, как Мария Египетская, которая причастилась и потом по воде ходила, да, вот аскет. Но можно ли, вот не причащаясь, 3 месяца сохранить себе благодать Божию, вот эту радость духовную?
2: Нет, невозможно.
3: Ну, это надо быть очень святой жизни человеком быть. Но другое дело, что святой жизни человек, он сам будет все усилия прилагать, его не надо напоминать, что в храм идти. А если у тебя уже появляется мысль, ой, а может в храм не пойти, ну лето, ну что там напрягаться, то это уже симптом, что тебе точно в храм надо, раз у тебя такая мысль появилась. То есть вообще нам Господь, даже когда лукавые искушения подходят, а Господь попускает, что такие мысли, Он тоже нам попускает, это как вот симптом, потому что вот симптомов нету, а потом раз очень тяжелую операцию делать, ну потому что без симптома болезнь протекала. Начинаются сразу симптомы какие-то, боли, высыпало что-то, сразу можно быстро вылечить и легкое там вмешательство в деятельность организма. Точно так же и с духовной проблемой, когда Господь нам дает некий симптом, почему Господи не отгнал сатану, ну вот что это он меня там искушал. Так он тебе дал почувствовать, что сатана-то к тебе может, по сути, приблизиться только когда ты от Бога в сторону отступил. Чем ближе ты к единству с Богом, так у тебя вообще никаких искушений вот нету. Да, искушения внешние могут быть, там, тебе могут быть и преследования, там, и за веру, и за доброе дело. Господь говорит, радуйтесь и веселитесь, да, когда будут гнать вас, как меня гнали. Да, всякий любящий Христа будет гоним. Да, то есть, когда все тепло и уютно, наоборот, повод задуматься, может, и правда, не все в порядке. Не, ну вот не будет именно искушений таких в сторону греха, как раз когда ты в единстве с Богом. И когда мы начинаем чувствовать, что лукавый нас искушает, то это вот примерно как вот ты стоял, проливной дождь, и вот ты вышел чуть-чуть, и начинают брызги чуть-чуть падать. Ты пока не промок с ног до головы, но то, что тебе пролетело уже чуть-чуть, и уже ноги стали подмокать, что там луж какую-то наступил. Это знак того, отойди, иначе ты весь сейчас вот вымокнешь. А точно так же, и вот когда начинаются такие вот первые искушения, надо на них сразу реагировать. Потому что когда лукавый прям захватит душу, поработит, отступит, он не будет искушать, причем если он человека смог от храма отвратить, ему зачем искушать? Он не будет ссорить с близкими. Думаешь, ой, как хорошо, то что-то мы с домашними что-то пикировались, а тут не пикируемся. А толку вас пикировать? Вы уже и так от Бога отступили. Вам не нужно друг с другом пикироваться, чтобы, ну, как бы, как апостолы разбежаться. Ведь апостолы в Гефсиманском саду, они же даже они же не участвовали, вот за исключением Иуды Искариота, в гонении на Христа. Они же не схватили там Дариколию и не стали Христа вести на распятие.

0: либо вообще попал в беду какую-то, да, там тоже потом смотришь, не вроде в сети номер телефона, ну не вроде, ну по крайней мере жив, да, там если, конечно, не взяли в плен, и там, там телефон там как-то не контролируется, да, то есть какое-то беспокойство есть. Но тут не то, что вот батюшка прям соскучится, потому что когда вот раз, помню, беседовал, готовил одну молодую пару, замечательные ребята, такие светлые, к венчанию, а потом, ну тоже там сложно им было перестраивать свою жизнь, они как бы хоть и верующие, но жили как-то, церковь совершенно не была в жизни, не присутствовала. И вот как-то запропали. И запропали, и тоже думаешь, я вот думаю, мне надо уж что-то написать, надо написать. Я думаю, ладно, вот сейчас как раз пройдет какое-то прям количество месяцев ровное, и там будет как, ну вот по месяцам такая, сколько-то месяцев с венчания. И я там, ну, напишу, поздравлю, спрошу. И тут раз смотрю, как раз жена появляется на службе, говорит, ой, батюшка, да, а мы там и рядом с домом, потому что венчались рядом с работой, да, вот в храме в нашем как раз старинном, храм, много к нам приезжают, там венчаться, креститься, в советские годы был открыт, там, помню, пришел дедушка, он крестный, сына своего, моего ровесника, тоже в этом храме крестили, он сам крестился, и внука тоже хотят, чтобы тоже крестить. С другого конца Москвы приехали, просто вот традиция такая. Да, и тут тоже, вот, ну, не знаю от них вести, но очень надеюсь, вот носят этого малыша-то в храм рядом с домом причащать или нет. Но вот те ребята, которые тоже как-то их не было видно, прям очень радостно было, когда пришли, сказали, не, батюшка, мы там ходим в храм рядом с домом, мы исповедуемся, причащаемся. Я такой думаю, ну, слава тебе, Господи, вот когда ты вкладываешь какие-то силы, не просто там повенчал и забыл, а когда подготовка, когда беседа, когда вот человека вдохновить на общение со Христом, конечно, это очень-очень важно. Ну, или то же самое, когда вот даже, но личный момент тоже важен, потому что, например, вот, ну, большую там часть жизни я священнической своей прослужил в храме, который, ну, с нуля, с полянки, где только собачки там устраивали всякое непотребство, да, там появился. И, конечно, когда вот приезжают, меня навещают прихожане моего прихода, которые там, в своей приходской общине, в уютной, да, есть уют, есть действительно горизонтальные связи, люди не просто там ходят в храм и стоять, прибежать. Но когда кто-то из них вот приезжает, находит силы в выходной день, и так там из Митина, там на краю Москвы, там на работу едешь все время по часу, еще в выходной день куда-то ехать, конечно, это подвиг. Никогда люди там такой подвиг небольшой совершают и приезжают на службу, тоже, конечно, это очень вдохновляет. Ты понимаешь, что это как бы тоже там трудился не зря. А когда долго не приезжаешь, думаешь, не, наверное, может, все-таки зря трудился, лукавый начинает искушать. Поэтому тоже, дорогие друзья, обязательно батюшек навещайте, поддерживайте. И, конечно, даже если вот и в свой храм не добраться, и там где-то дача, она за 3-9 земель, то церковь у нас одна. Главное прийти в любой храм. Может, этот храм будет и не такой уютный, может, и батюшка там будет не такой дружелюбный, и может, хор там, ну, особенно, как сравнивать хор бабушек-доброволец и какой-нибудь там городской хор, который спевки, который идеально там поет. Да, может, все будет не тот антураж, но, тем не менее, все равно это будет настоящее богообщение. Потому что богообщение, да, Христос иногда уставал и уходил молиться отдельно. О молитве уединенной, о молитве самостоятельной, это тоже можно отдельно говорить. Но вот сегодня все-таки хотелось бы как раз призвать, когда немножко так летом люди атомизируются, вырываются там в свои поездки, в свои дачи, да, и вот так общность распадается, в том числе и приходская. Все-таки помните, как важно именно объединяться вокруг Христа, потому что Господь говорит, где двое, трое соберутся во имя Мое, и я посреди них. Очень хорошо, когда такое собрание есть в семье. Собрался с детьми, тут идти и двое, трое, четверо, и пятеро, как бы, пожалуйста, и шестеро, у кого сколько там. Вот, собирайтесь, это все хорошо. Но, тем не менее, семья – это тоже маленькая ячеечка, которая должна из этих ячеечек уже приходская церковь состоять, из приходской епархиальная, да, там единство, дальше уже по местной церкви, вся православная церковь Вселенская во главе со Христом Спасителем.
1: Батюшка, что это за города апокалипсиса? И так много времени.
0: Да, вот города апокалипсиса. Да, это так вот тоже звучит таинственно, загадочно. Приезжаешь, особенно когда летом, когда солнце светит, там как бы все уже совсем не чувствуется, что что-то тут страшное. На самом деле апокалипсис, несмотря на то, что вот так порой люди апокалипсис воспринимают, как даже путают со словом Армагеддон, да, что вот последняя битва. Не, апокалипсис — это буквально откровение. Ну, по-русски чаще всего говорят откровение Иоанна Богослова. Иногда используют греческое слово апокалипсис. У нас так многие греческие богословские термины какие-то заимствуются, да, какие-то переводятся. Поэтому в данном случае последняя книга всей Библии, вот она, можно сказать, итог всей Библии, и итог всего Нового Завета, это книга Откровения Иоанна Богослова. Это еще самое написанное последнее хронологически. Уже все другие апостолы,

0: страдали за Христа, да, что написали, то написали, а Иоанн Богослов, поскольку стоял у креста Спасителя, да, Господь его не предал мученическому венцу, да, он видел, что тот готов и так за ним, с ним пострадать, и поэтому дал ему длинную земную жизнь. Это, кстати, тоже нам, дорогие друзья, такой пример, что если ты готов идти сквозь трудности за Христом, то Господь, возможно, именно тебя от этих трудностей оградит, да, то есть тоже у Иоанна Богослова можно помолиться и не бояться трудностей, лучше будет даже здесь на земле, то есть проще будет до Царства Небесного добраться. Так вот, Иоанн Богослов пишет послание, которое, как и любое послание, это не просто там, как вот предсказание, да, там, чтобы скучно людям, что там в последних временах, а оно имеет практический смысл, наставление, как сейчас жить, что надо исправить в своей вере, исправить в своей общинной жизни, и на самом деле оно имеет, как вот сейчас сказали бы в 21 веке, важный мотивационный эффект. Да, иногда ты даже понятно, что делать. Ты открыл Евангелие, там Господь уже все сказал, что делать. Ну, сложно, но открыл послание, там уже апостолы конкретизировали. Вот так-то стоит, так не стоит. Апостолы не новую веру проповедовали, они проповедовали ту же веру Христову. И простые для понимания слова Христа, но очень сложные для исполнения, они подсказывают нам в посланиях, как их исполнить. Поэтому тоже, дорогие друзья, кто уже с Евангелием хорошо знаком, продолжайте читать, изучать послания. Деяния апостольские, да, вот как раз те самые города вокруг привычных русскому туристу курортов, да, вот они появятся как раз на карте в голове.
1: Не только курортов, но еще и военных сводок, к сожалению.
0: Да, увы, да. Посмотрим мы на послания апостольские, которые вслед за деяниями идут, там уже есть наставление в христианской жизни, потому что, по сути, это ответы апостолов на вопросы. То, что вот мы сегодня собрались и отвечаем на вопросы, разбираем какие-то ситуации, это не новодел 20-21 века, ну и в телевидении с 20-го появились. Это апостолы этим занимались. Апостолу Павлу было недоуменное обращение. Он на этот вопрос отвечал. А иногда, вот как и сегодня, то, что там, например, меньше было вопросов, больше именно поучения от священника рассказывает. Так и апостол Павел тоже в своих посланиях. Он тоже не всегда отвечает на вопрос. А иногда люди не хотят спрашивать, а он их сам говорит: так, проблема-то есть. Да, там, о, несмысленные галаты, да, там, ну как вы так, как могли додуматься? Даже вы и не спрашиваете это. Ну, давайте я вам там объясню, расскажу.
1: Давайте про города, не так много времени до конца.
0: И вот города апокалипсиса, это апокалипсис – удивительное послание. Обычно послание либо соборное ко всей церкви, как у апостола Петра, апостола Иуду, а у апостола Павла послание к поместным церквям, то есть к Эфесу, Колоссянам, Коринфянам. Да, там, здесь послание к семи церквям. Это семь церквей, в которых проповедовали другие апостолы, но прежде всего это те семь церквей, которые Иоанн Богослов знает лично. То есть он кого обратил к Христу, того он и ругает, и подбадривает. То есть он не лезет в труд других апостолов, да, он как бы уважает, чтит. Да, где-то были пересечения, там Эфес и апостол Павел там был, и апостол Иоанн, например. Но, тем не менее, он им дает указания, как жить на фоне еретического уклонения, как жить на фоне гонений, как, какие вот, что наоборот у вас хорошо получается, что надо подбодрить. Эти города, они находятся на западном побережье Малайзии, то есть то, что сейчас турецкая вот основная территория, то есть Эгейское побережье, напротив Греции, если на карту посмотреть, все они там. Некоторые на побережье, некоторые чуть-чуть глубже. Каждый из этих городов получает, можно сказать, личное обращение. То есть перед тем, как говорить о последних временах, Иоанн Богослов дает каждому городу обращение. Причем очень интересная структура, потому что он каждый город и хвалит, и ругает. Но, можно сказать, такое чередование. Первый город он в основном хвалит и чуть-чуть ругает. Второй город он в основном ругает и чуть-чуть хвалит. Третий наоборот. А вот который город посерединке, да, четвертый, вот что с двух сторон, ему больше всего внимания. Вот в прошлом году мы побывали в шести городах апокалипсиса. В этом году у нас паломническая поездка, что мы до Ладикии. Ладикия, город, причем на самом деле удивительно, город не такой большой, потому что рядом находится прям вот в нескольких пар десятков километров Иераполь, в городе, где пострадал апостол Филипп. Но именно в Ладикии пишет седьмое заключительное вот обращение Иоанн Богослов. И это город, кстати, максимально отдаленный от морского побережья. То есть самый дальний для Иоанна Богослова, потому что пишет это уже, он свое послание, находясь в ссылке на острове Патмос, то есть куда его выслали из Эфеса, из города. То есть вот он Богородицу смог предать, сопроводить в последние годы ее жизни, позаботиться, как Господь ему сказал на кресте. И потом вот он пишет, его послание приходит. И поэтому точно так же, когда апокалипсис, ты вот даже не очень, может, понимаешь, что там будет в последние времена, надо помнить, что последние времена, как вот и Господь там безумному богачу говорит, душу твою ночью может обратить. Поэтому чтение апокалипсисов, тем более так, на фоне расслабленности летней, это тоже задача хорошая, потому что времени сейчас свободного побольше, да, там какие-то уже отчеты годовые остались позади, на даче там время свободное тоже, может, у кого появилось. И вот когда ты читаешь апокалипсис, то ты берешь и уже вдохновляешься на то, чтобы исправлять свою жизнь уже сейчас. Не ждать конца времен, не знать, ой, антихрист пока не пришел, власть не захватил, ну, значит, я пока напрягаться не буду. А именно сейчас, потому что конец времен для нас лично, для каждого из нас хрупкий маленький человек, который неизвестно сколько проживет. И исправлять свою жизнь нужно сейчас. Но апокалипсис это не книга, которая загоняет вот, ну, как-то в уныние, не дай бог, да ни в коем случае, слово Божие невозможно. Апокалипсис это книга надежды. Ты берешь и видишь, что какие бы ни были скорби, сатана бы ни делал, все равно Христос, источник света, он победитель. Поэтому, чтобы не забывать о победе Христа, обязательно читаем Священное Писание и укрепляемся им даже в дни каникул и отпуска.
1: Спасибо, отец Стахи, за сегодняшнюю беседу. Спасибо нашим телезрителям. На этом будем прощаться. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения Пресвятой Богородицы, город Москва. С вами радиоканал «Воскресенье».
3: В Екатеринбурге 21 час.
4: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В ходе рабочей поездки в Богданович председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с жителями многоквартирного дома на улице Октябрьской, пострадавшего от последствий дождевого паводка. На протяжении 7 дней жители двухэтажного дома вынуждены жить в условиях затопленного подвала. Они обратились к председателю регионального парламента с просьбой оказать содействие в решении проблемы. Людмила Бабушкина решила приехать на место, чтобы лично оценить ситуацию. Она рассказала, что сейчас из затопленного подвала в круглосуточном режиме откачивают воду, однако косметических мер недостаточно. Местные власти пообещали, как только подвал просохнет, будут искать системные решения, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем, подчеркнула Людмила Бабушкина. Также глава законодательного собрания отметила, что Богданович продолжает устранять последствия обильных осадков. По ее словам, объем выпавших осадков и нагрузка на городские инженерные коммуникации стали беспрецедентными, поэтому важно не только оперативно ликвидировать последствия подтоплений, но и принять меры, которые позволят предотвращать подобные ситуации в дальнейшем. В эфире новости. В пленарном заседании 4-го Уральского форума женщин, состоявшемся в минувшую пятницу на Екатеринбург-арене, приняла участие председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что судьба России, ее историческая перспектива, зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, 5-10 лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны, и какие ценности будут для них опорой в жизни. Для того, чтобы все было именно так, здесь собрались женщины, которые лечат людей, учат детей и прививают им здоровый образ жизни, и многие другие профессионалы, каждый день принимающие решения. Я желаю, чтобы у нас всегда была возможность обсуждать вопросы, которые нас волнуют, и чтобы мы всегда находили решение, сказала Людмила Бабушкина. Форумчан также приветствовали глава региона Денис Паслер, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова. Подводя итоги работы первого дня форума, участники пленарного заседания вместе с модераторами 9 треков, посвященных 9 граням жизни женщины, обсудили инициативы, связанные с мерами поддержки многодетных семей и материнства, развитием женского предпринимательства, воспитанием детей, формированием формированием комфортной городской среды, профессиональной реализации женщин. Отдельное внимание уделили вопросам здоровья, активного долголетия, семейных традиций и сохранения связи поколений. По итогам выступления каждый спикер поместил в специальную малахитовую шкатулку минерал, символизирующий обсуждаемую на секции тему. Напомним, для участия в 4-м Уральском форуме «Женщин. Создавая жизнь» собрались более 5000 женщин из разных регионов России. Продолжаем выпуск. Успенская обитель милосердия для одиноких и тяжело больных людей, учрежденная при соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге, официально откроется только в ноябре, но уже сейчас, в июле, сюда будут заселять первых подопечных. Руководитель проекта «Сестра милосердия» Татьяна Курлаева ездит по адресам и знакомится с теми, кто станет ее жителями. Готовить обитель к открытию помогают неравнодушные жертвователи. В рамках сбора, открытого на сайте Православной службы милосердия, а также по итогам благотворительных акций в поддержку проекта удалось собрать средства на ремонт. Отремонтировано пока не все, кое-что будут доделывать до осени, но в помещениях удалось заменить обои, покрасить потолки и стены, заменить напольное покрытие. Татьяна Курлаева радуется и тому, что в обители есть прекрасный вместительный домовый храм, в который можно попасть прямо из жилых комнат. К тому же в обители создана безбарьерная среда, так что любой маломобильный человек сможет легко добраться до храма. Окормлять обители, совершать богослужения в домовом храме будет иерей Константин Вострецов. Также сотрудничать с обителью будет врач, специалист по паллиативной помощи Елена Шарф, имеющий огромный многолетний опыт оказания помощи тяжело больным подопечным. Кроме сестер милосердия, которые будут трудиться в обители в режиме сутки через трое, станет помогать доброволец Елена, которая попала в служение милосердия через личную историю. Некоторое время назад Елене потребовалось операция, после которой она впала в кому. Когда пришла в себя, то увидела, что ей на помощь пришли совершенно незнакомые ей люди. Теперь женщина восстановилась и решила отблагодарить добрых людей и Бога за возможность жить полноценно. Она пришла в добровольцы, выходила на пост в доме для престарелых и инвалидов «Малахит», прошла специализированное обучение по уходу за пожилыми и тяжело больными. А недавно благословилась у духовника Православной службы милосердия, чтобы выходить к подопечным Успенской обители милосердия. Штат сотрудников Успенской обители еще формируется. Ищут повара, помощника руководителя по закупкам, штатных сестер. Если у вас есть желание работать в сфере ухода за пожилыми и тяжело больными людьми или попробовать себя в добровольчестве, звоните по телефону +7 922 217 43 93. И последняя информация выпуска. 18 июля в музее Казанской епархии в столице Татарстана состоялось открытие выставки «Вступаю под твой покров», посвященной жизни и служению преснопамятного митрополита Феофана Ашуркова. Выставка приурочена к 5-летию освящения святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом Казанского кафедрального собора, возрожденного трудами покойного главы Татарстанской митрополии. На открытии экспозиции присутствовали митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, наместник Свияжского Успенского монастыря, руководитель епархиального музея, игумен Аркадий Логинов, благочинный первого округа города Казани, протоиерей Владимир Самойленко, сотрудники епархиального музея и прихожане казанских храмов. Протоиерей Владимир Самойленко поблагодарил митрополита Кирилла за благословение осуществить выставочный проект, посвященный памяти митрополита Феофана, и поделился личными воспоминаниями о покойном архиерее. Гости ознакомились с экспозицией. Выставка будет работать до 18 октября. Адрес епархиального музея, город Казань, улица Большая Красная, 5. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольном, и грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражая Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый и покровитель души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Аллилуйя! Псалом 106. Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вечна милость Его. Да скажут так избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага, и со всех сторон собрал Он их от востока и запада, и севера, и южного моря. Блуждали они в пустыне безводной, пути в город людный не находили. Терпели они голод и жажду, душа их изнемогала. Но воззвали они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил Он их. И направил их путем прямым, да войдут в город людный, да прославят Господа за милости Его и чудеса Его, явленные сынам человеческим. Ибо напитал Он души жаждущих, насытил благами души алчущих, сидящих во тьме и сени смертной, в оковах скорби и железа. Но воспротивились они словам Божьим, и повеления Всевышнего отвергли, и смирилось в трудах сердце их, изнемогли они, и не было им помощи. И воззвали они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил Он их. И вывел Он их из тьмы и сени смертной, и узы их расторг, да прославят Господа за милости Его и чудеса Его, явленные сынам человеческим. Ибо сокрушил Он врата медные и столпы железные сломил. Отвел Он их с пути беззакония, ибо за беззакония свои потерпели они унижение. Не принимала пищи душа их, и приблизились они к вратам смерти, но воззвали они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил Он их. Послал Слово Свое и исцелил их, избавил их от погибели, да прославят Господа за милости Его и чудеса Его, явленные сынам человеческим, да принесут Ему жертву хвалой Своей, да возвестят о делах Его в радости. Те, что уходят в море на кораблях, несут труды на водах многих. Видели деяния Господни и чудеса Его над пучиной морской. Повелел Он, и поднялся ветер бурный, и встали волны, вздымаются они до небес и опускаются в бездны. Души пловцов истомились в бедах, в смятении качались они словно от вина, и разум покинул их. Но воззвали они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил Он их. И повелел бури, и настала тишина, и умолкли волны морские. И возрадовались они, что утих ветер, и направил Он их в пристань желанную. Да прославят Господа за милости Его и чудеса Его, явленные сынам человеческим. Да превозносят Его в собрании народа, и в сонме старцев да восхвалят Его. Иссушил Он реки, и возникла пустыня, иссушил источники водные, и возжаждала земля. Обратил Он землю плодоносную в бесплодный солончак за грехи живущих на ней. Сотворил в пустыне озера полноводные, в земле безводной источники вод, и поселил Он там страждущих, и построили они города людные. И насадили они виноградники, и засеяли поля, и собирали урожай с них. И благословил Он их, и умножились они, и стада их возрастали. Но потом уменьшилось число людей, и стали они страдать от скорби, бед и болезней. Постигло унижение князей их, и дал Господь блуждать им в пустыне, где не было пути. Но помог он убогим в нужде и умножил, будто стада овец, колена их. Узрят все это праведные и возрадуются, а всяк беззаконный сомкнет уста свои. Кто так мудр, что сохранит память об этом? И кто уразумеет милости Господни? Песнь, Псалом Давида, Псалом 107. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Воспою и пою в славе моей. Воспрянь, слава моя, воспряньте псалтирь и гусли. Я встану рано, прославлю Тебя среди народов, Господи, воспою Тебя среди племен, ибо велика превыше небес милость Твоя и выше облаков истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава Твоя, да избегнут гибели возлюбленные Твои. Спаси нас десницею Твоей и услышь меня. Бог возгласил во святилище своем. Вознесусь и разделю Сихем, и долину шатров измерю. Мой Галаад и мой Манассия, Ефрем, утверждение главы моей, Иуда, царь, поставленный мной, Моав, надежный сосуд мой, на Идумею наступлю стопою моей. Мне и наплеменники покорились. Кто введет меня в град огражденный? И кто укажет мне путь до Идумеи? Не ты ли, Боже, отринувший нас? Уже не шествуешь ты, Боже, во главе полков наших? Даруй нам помощь в скорби, ибо от человека не ждать нам спасения. С помощью Божьей мы явим силу, и Он смирит врагов наших. В конец, Псалом Давида, Псалом 108. Боже, не безмолвствуй, когда я восхвалю Тебя, ибо уста грешника, уста лукавого на меня отверзлись, оклеветали меня языком лукавым. Словами ненависти опутали меня и ополчились на меня напрасно. Вместо того, чтобы любить меня, оболгали меня, а я молился Богу, и воздали мне злом за добро и ненавистью за любовь мою. Подчини врага грешнику, и дьявол достанет рядом с ним. Когда будет он судим, да выйдет осужден, и молитва его да будет ему во грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да примет иной. Да станут сыновья его сиротами, а жена его вдовою. Да скитаются непрестанно сыновья его и просят подаяния. И да изгнаны будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец все имущество его, и чужие да расхитят плоды трудов его. Да не будет ему заступника, и никто да не окажет милости сиротам его. Да постигнет детей его погибель, в одном поколении да изгладится имя его. Да помянет Господь беззаконие отцов его, и да не простит греха матери его. Да будут их грехи всегда пред Господом, и да истребится с земли память о них. За то, что не захотел враг мой сотворить милость, и преследовал человека бедного, убогого и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его».

0: исчезаю, как саранчу гонят меня. Колена мои ослабели от поста, и тело мое изнемогло без елея. И стал я посмешищем для врагов моих, и, глядя на меня, кивают они головами. Помоги мне, Господи Боже мой, и спаси меня по милости Твоей. И да познают они силу руки Твоей, и Ты, Господи, это сотворишь. Проклянут они меня, а Ты благословишь. Восстающие на меня да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся позором те, кто клевещет на меня, и оденутся, словно одеждою, стыдом своим. Возглашу славу Господу устами моими, среди множества людей восхвалю Его, ибо явился Он мне убогому спасти от гонителей душу мою. Псалом Давида, Псалом 109. «Сказал Господь Господу моему, сиди справа от меня, доколе не повергну врагов твоих к подножью ног твоих. Жезл власти дарует тебе Господь с высот Сиона, и господствуй над врагами твоими. Ты явишь могущество в день славы твоей, в сиянии святых твоих. Из чрева моего до зари мироздания рожден ты. Клялся Господь, и не отречется от слов своих. Ты священник навеки по чину Мелхиседекову. Господь пред тобою низверг царей в день гнева своего. Судить будет он народы, устелит землю телами павших, сокрушит головы врагов своих, из потока на пути своем будет пить, и высоко поднимет он чело свое». Аллилуйя! Псалом 110. «Прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете и сонме праведных. Великие дела Господни, прекрасны все деяния Его, слава и великолепие присущи делам Его, и правда Его живет вовеки. Памятными соделал чудеса Свои, милостив и щедр Господь, пищу даровал боящимся Его, помнит вечно завет Свой, могущество Свое явил Он народу Своему, даровал Ему достояние язычников». Дела рук Его исполнены истины и правды, непреложны заповеди Его, утверждены навеки, сотворены по истине и правде. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и грозно имя Его. Начало премудрости — страх пред Господом. Всем, кто живет в ней, разум светлый дарован. Слава Божья пребывает вовеки.
1: Вы слушали псалмы царя Давида,

0: Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Традиционный царский крестный ход – главное событие 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни» прошел в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге. По данным Екатеринбургской епархии, на ночной литургии у храма на Крови и в самом шествии участвовали 44 тысячи человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда собралось около 25 тысяч. По другим данным, в богослужении шествий приняли участие до 30 тысяч человек. 21 километр колонна шла от храма памятника на Крови, построенного на месте дома инженера Ипатьева, до монастыря на Ганиной Яме. Именно туда в июле 1918 года привезли останки расстрелянной царской семьи. Путь занял почти 5 часов. Литургию возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. На службе присутствовали гости, вице-губернатор Василий Козлов, спикер областного законодательного собрания Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и Анна Громова из фонда «Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество». В этом году в крестном ходе приняли участие особенные гости. Потомок Николая I Гавриил Дорошин и правнук царского повара Ивана Харитонова Петр Мультатули. Шествие сопровождали сотрудники полиции, медики и волонтеры. На территории монастыря на Ганиной Яме были организованы палатки для приема паломников, пункты питания и медицинской помощи. 17 июля, в День памяти святых царственных страстотерпцев, Богородицкий Житенный женский монастырь отмечает День возрождения обители, сообщает Тверская митрополия. Ровно 24 года назад в этот день монастырь был вновь открыт после долгих лет разрухи и запустения. Святыми покровителями возрожденной обители стали царственные страстотерпцы, царь Николай II, царица Александра, царевич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, прославленные Русской Православной Церковью в лике святых в 2000 году. В этот памятный день на протяжении уже 10 лет, начиная с 2016 года, сестры, воспитанники монастыря и паломники совершают крестный ход по водам озера Селигер к монастырскому подворью во имя царственных страстотерпцев. Маршрут общей протяженностью около 70 километров начался от центральных врат Богородицкого Житенного женского монастыря на полуострове Житное в Осташкове. Духовенство, сестры, воспитанники обители, гости и паломники отправились на борту теплохода на северный берег Селигера к деревне Задубье. Во время плавания клирики монастыря священник Дмитрий Кривошеев и Георгий Фаткулин совершили на корабле молебен с чтением акафиста святым. По прибытии на сушу путь молящихся продолжился вдоль берега озера Селигер от деревни Задубье к деревне Заполек Осташковского района. Здесь, на территории подворья монастыря, в деревянном храме во имя царственных страстотерпцев, священник Николай Калуш совершил божественную литургию под открытым небом. Небольшой храм стал алтарем. Многие участники молитвенного шествия причастились святых христовых тайн. По завершении богослужения было совершено славление перед образом царственных страстотерпцев. К вечеру крестный ход тем же путем возвратился в стены Богородицкого Житенного монастыря. И последняя информация выпуска. Сестричество Милосердия при храме иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» города Челябинска отметило 25-летие со дня основания. Праздничные мероприятия начались с божественной литургии, за которой вместе молились сестры Милосердия, единого городского сестричества, духовенства и прихожане. Руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ирий Павел Курбатов зачитал поздравления митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Правящий архиерей отметил, что на протяжении четверти века сестричество остается примером деятельного христианского служения, оказывая помощь больным, воспитанникам детских домов, людям с ограниченными возможностями здоровья и всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. После богослужения юбилей продолжился за праздничным чаепитием. Участники встречи вспоминали историю сестричества, делились воспоминаниями и поздравляли друг друга с памятной датой. В завершении праздника Ирий Павел Курбатов Филатов вручил благодарственные грамоты и памятные подарки ветеранам сестричества, наиболее активным сестрам милосердия, а также тем, кто принимал участие в организации епархиальной недели семьи «Семья-фест». За 25 лет сестричество при храме «Нечаянная радость» стало одним из центров православного социального служения Челябинской епархии, объединяя людей, посвятивших себя помощи ближним и исполнению евангельской заповеди о любви. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии.
1: Сегодня у нас в гостях отец Серафим Шанин, ответственный по вопросам физкультуры и спорта Алапаевской епархии, руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии и также координатор помощи воинам СВО и их семьям, духовник и директор воскресной школы «Благодать» при храме Успения Божьей Матери в поселке городского типа Верхняя Синичиха. Здравствуйте, батюшка!
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ну и первый мой вопрос про епархиальный православный молодежный слет в селе Мостовское. Он состоялся с 10 по 13 июня, буквально недавно. И вы в нем участвовали как спикер, как лектор, как пастырь. Ну расскажите о том, как все прошло.
2: Слет – это уникальное мероприятие, которое проходит традиционно. Село Мостовское навсегда принимает. Проходит он по благословению епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия. А инициатором и, так сказать, притяжение, вдохновение является отец Иван Живлаков. Он настоятель храма Петра и Павла в селе Мостовское. И, соответственно, получается, мы к нему приезжаем, он нас гостеприимно, радушно, хлебосольно встречает. Это, на самом деле, немаловажная часть. Ну, кто-то скажет, что там не есть, приезжайте, да? Но когда люди приезжают с дороги, когда набегаются на свежем воздухе, это все приобретает совсем другие значения. Ну вот, мы со стороны, так сказать, Алапаевска и Алапаевского района приехали туда на один денечек. Мы таким образом отмечали День России, вот, который в этот день отмечался. И в этот день прошли следующие мероприятия. Сначала перечислю, потом расскажу о каждом подробно. Это был мастер-класс по гиревому спорту, поэтому там я был не только как священник, но и как тренер и председатель федерации. А также, получается, потом был лекторий, лучше сказать, даже можно беседа такая по душам на тему, что не в каждом здоровом теле здоровый дух.
1: Вот так, греческая пословица, да, это вспоминается сразу.
2: Вот есть поговорка «в здоровом теле здоровый дух». Это, конечно, как сказать, подвигает человека следить за здоровьем и тело относиться как данное на время, из-за которого Господь спросит, ну, не ставить его на первое место. Об этом речь шла, но это попозже чуть. Итак, я все сказал, перечислю сначала, да? Вот, значит, соответственно, получается, беседа на эту тему состоялась. А дальше состоялась зерница. И провели ее ребята из русской общины. Потом они же провели лазертаг и тир. Тир это, то есть каждый желающий мог из пневматического и страйкбольного оружия пострелять. Дальше получается следующий момент, это, конечно же, обед. Зерница, обед по расписанию. После этого выступление православного театра. После этого моделирование, сбор различных макетов и прочих вещей самолетиков БПЛА. Потом, значит, после этого опять лазертаг. На три часа он затянулся, получается, значит, и потом был уже ужин на костре. Вот такой вот насыщенный День России у нас получился 12 июня. Вот, значит, ну теперь поподробнее. На мастер-класс прибыл удивительный человек, гость, участник СВО, ОМОНовец из Нижнего Тагила, Артем. Артема вдохновило то, что он, когда был на СВО, он наблюдал, у него была там возможность такая, в перерывы бывает, у них там тоже, и он наблюдал, как я выполнял рекорд 8880 раз в Калмыкии. Вот так вдохновился, что приехал домой, взял гирю 16 килограмм и сделал рывок, но тоже с перерывами, за 6 часов 5555 раз. Вот, значит, то есть это такое вдохновение. Потом мы с ним списались и договорились на зорнице, на вот этом мероприятии вообще, на всем общем, и встретиться, и поговорить. Я ему рассказал, как нужно рекорды регистрировать, и просто по душам пообщались. И таким образом мероприятие у нас приобрело очень своеобразный характер. Когда есть участник СВО, это все равно какое-то уже, ну, так вот у нас складываются обстоятельства, не то к счастью, не то к сожалению. Ну, в общем, к счастью, конечно, к счастью, потому что человек живой, приехал, пообщался, вот так вот подбодрили его, так сказать, вдохновили, замотивировали. Вот, ему в командировку, тем более скоро ехать. Дальше, значит, следующая, получается, беседа, когда проводилась по поводу не в каждом здоровом теле, не обязательно в здоровом теле здоровый дух. И вообще, то есть здоровье духа на первое место нужно ставить. Очень было интересно отметить, что ребята слушали все внимательно. Буквально на два человека серьезно только, как бы сказать, ну там развлекались немножко, чуть-чуть совсем, как бы сказать, да, но это им простительно. Может быть, беседа где-то затянулась и так далее. Но, тем не менее, остальные все слушали внимательно, даже задавали вопросы и отвечали на вопросы. Это было очень, очень интересно. Ну, конечно, Зорница, Лазертаг и Тир там набегались, настрелялись, насмотрелись. Очень интересно все это такое было. Это все сопровождалось обязательно какими-то советами от наставников, от священников. Кстати, на мастер-классе на гире, как бы сказать, пришли и священники. То есть мы, как обычно, традиционно четверо священников сфотографировались. То есть это, ну, ваш покорный слуга. Собственно, потом отец Иван Желваков, настоятель храма в селе Мостовском. Потом, значит, отец Сергей Беляков, руководитель отдела трезвения Алапаевской епархии. И отец Владислав Першин, руководитель молодежного отдела Алапаевской епархии. Вот мы с гирями встали и сфотографировались. Для людей, для детей это был мощный пример, на самом деле. Потому что это было, ну так, феерично, эпично. Необычно. Вот так вот. Ну, про обед можно не рассказывать, потому что и так понятно. Когда все набегались и проголодались, обед залетел просто на ура. Ну и вообще в школьной столовой кушали, а в школьных столовых плохо не бывает. Там всегда все вкусно. Ну и дальнейшие мероприятия все пошли, в общем-то, в таком в дружелюбной атмосфере. Все это сопровождалось, конечно, молитвой. А вообще на этот день передавали дождь. И думали, что вот как это дождь, там, как мы это будем с погодой. Как это, где сушиться, если что будем, что там делать, как там, вроде все приготовились. А в ночь с 11 на 12 батюшки собрались, мы-то приехали в 9 утра, а они собрались накануне ночью и отслужили литургию.
1: Ночью?
2: И целый день, да, и целый ночью. День после этого, 12 июня, была ясная погода. Вот таким образом.
1: Господь услышал молитвы, чтобы ребятам было комфортнее.
2: Детские молитвы были, да, вот такие. Теперь я готов ответить на вопросы какие-то уточняющие и так далее.
1: Очень интересно. Много задавать вопросов не буду, потому что все интересно на самом деле. Но один позволю в рамках слета Алапаевской епархии. Все-таки беседа с молодежью, вы сказали, очень такой творческой, дружелюбной, духовной атмосфере она прошла, такой как в формате дружественная встреча. Какие вопросы от ребят поступали? О чем говорили? Да, вот к вам приезжал ветеран специальной военной операции, который поднял гирю 5555 раз. Это, то есть, вдохновившись вашим подвигом, как это сказать, рекордом правильным, 8888 раз.
2: И так можно называть.
1: Да, 8888 раз. Я смотрела тогда эту трансляцию, думаю, как отец Серафим, без надо водички ему. Я все время думала, как же так, чтобы плохо не стал человеку. Ну, это, безусловно, сложно, это и физически, и морально это все вынести. И тут 5555 раз. Безусловно, для ребят это пример. И вы, и вот, не помню, как зовут.
2: Артём.
1: И Артём тоже. А какие вопросы? И о чем, повторюсь, беседовали?
2: Вопросы задавали по поводу того, какой мультик был, который я пересказывал. Я приготовил мультик, но так сложились технические условия, что у нас, ну, немножко так по-другому все развернулось. Мы быстро перестроились, адаптировались, и надо было очень сложную задачу выполнить. Потому что, когда мультик смотрят, это одно. А пересказывать мультик, чтобы это было интересно, это прям сложно, крайне вообще. На грани фантастики сложность. Но получилось, потому что слушали, не болтали. Слушали внимательно и спрашивали, какой мультик. Потом я задавал, спрашивал, значит, какие-то моменты, ну, то есть уточняющие по поводу, ну, как сказать, взаимоотношений, там, силы, духа. Приводил примеры по поводу, там, значит, плохого человека, хорошего человека, что их отличает. Потому что и тот, и другой, допустим, могут быть крепким телом. Но один будет плохой, а другой будет хороший. Имеется в виду, так-то вообще, в принципе, делить так людей нельзя, потому что все люди хорошие. Поступки у всех разные.
1: Поступки.
2: Здесь мы, наверное, переведем цитату святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Не надо путать образ Божий в человеке с тем злом, которое внутри него есть». Ну, все-таки, вот, допустим, так вот. У одного плохие поступки, у другого хорошие. И что же их отличает? И вот мы и разобрались с ребятами вместе в том, что отличает все-таки дух. Дух отличается. Один одного духа, другой другого. И даже пример с апостолами. Помните, такое в Евангелии есть, когда апостолы там на кого-то рассердились и говорят, давай, Христу говорят, давай помолимся, Господи, пусть огонь на них сойдет. А Христос поворачивается так смотрит со снисхождением на них и говорит: «А вы не знаете, какого вы духа? Ну, то есть Бог есть любовь, и вообще Господь пришел спасать людей, а не огонь на них посылать, как уже как будет на втором пришествии». Это уже другая ситуация будет, это будет другой расклад. Поэтому ребята тоже задавали вопросы различные и по поводу спорта, и достижений, и разные прочие.
1: Каким событием закончился молодежный слет, завершился? Это какая-то кульминация?
2: Как и начинался, так и закончился. Молитва.
1: С молитвой, да.
2: Угу. Молитва и общая фотография. Но мы на один день приезжали, поэтому 13 числа нас там не было. Но это так всегда и заканчивается, то есть... Есть в начале фотографии, в конце фотографии, в начале молитва, в конце молитва. Вот такие вот физические, душевные и духовные вещи.
1: Мне очень понравилась идея, и про нее рассказывал отец Владислав Першин, настоятель храма Александра Невского, города Алапаевска, что вот на праздничные дни они, ребят, не куда-то там, чтобы сидели дома там или куда-то просто там играли с кем-то в компьютерные игры, они вывозят на природу. На такое единение с храмом, с природой, со всем живым, это общение, потому что не хватает молодежи сейчас общения, хоть и есть мобильные средства связи и прочие чаты, но не хватает именно вот этого вот личного общения, глаза в глаза.
2: Речевого,
1: да.
2: Конечно, вот... речь становится малоразвитая, косноязычная и так далее.
1: Вторая такая подтема. Я очень рада. Начну со своих таких мыслей, чувств, эмоций. Мы с вами ровно год назад записывали интервью. И вы делились своими мыслями о благоустройстве воскресной школы. И буквально месяц назад я увидела группу ВКонтакте, на нее сразу подписалась, в группу в социальной сети, на нее сразу подписалась. Это воскресная школа «Благодать», очень красивое название, при храме Успения Божьей Матери, поселка Верхняя Синичиха.
2: И абсолютно
1: я,
2: верно.
1: Абсолютно верно. Я рада, что наконец-то, вообще очень рада, что эта школа открыла свои двери для юных прихожан. Расскажите, как вы у истоков стояли год назад, и я думаю, сначала все-таки она будет с августа, ну, я сначала как предполагала, что это будет с октября, но по каким-то причинам чуть-чуть попозже, но зато сейчас даже условия, насколько я знаю, есть это небольшое помещение. Расскажите о создании, созидании вот такой церковной единицы, как воскресная школа для детей.
2: Воскресная школа – это очень необходимая единица в структуре. Без нее очень сложно формировать клирос и панамарей. И дальнейшее развитие прихода в принципе, и привлечение детей, молодежи и подростков к приходской жизни, к жизни с Богом. Чтобы они жили именно, чтобы приход был одной большой семьей. И каждому было бы уделено свое внимание. То внимание, которое было бы ему интересно в том числе. И воскресная школа – это тот формат, который позволяет, во-первых, категорировать людей, допустим, для маленьких, для дошкольников, для начальной школы, средние классы, старшие классы, взрослые, и, ну, молодежь, допустим, и взрослые совсем. То есть это все можно вот так вот градации такую проводить, получается, категорирование. И таким образом каждому на свой интерес, но какие-то мероприятия могут быть и общие, те же самые паломнические поездки, да, или вот на слет мы поехали, там возрастной ценз был, ну, не ценз даже, а возрастные категории были, просто охвачены все из перечисленных, прям все, от мала до велика, нас 6 машин было. Вот, получается, это мы если говорим про слет, да? Вот, а если мы говорим про воскресную школу, ну, она, по сути, свои действует с октября. Просто там то набиралось, то не набиралось, то придумали, передумали. Как-то люди еще, может быть, не сильно привыкли. То есть для них это что-то не совсем понятное, удобное. Потому что у нас отдельного здания нет, а это должно быть все-таки, наверное, отдельное здание. Угу. В идеале. Но там в данном случае этого нет. В Коптилово, где настоятель тоже, там вот есть, допустим, отдельное здание, получая отдельное помещение, где можно с воскресной школой заниматься. Здесь этого нет, но тем не менее. Это не причина для того, чтобы это не существовало, как говорится, да. Школа должна быть, должна жить, должна работать. И, соответственно, получается... Есть у меня человек, который отработал завучем и директором светской школы, несколько десятков лет, вот, Галина. И, соответственно, есть еще и две молодые, Ксения и Анастасия. Анастасия занимается интернет-оформлением, получается, именно прихода и статей всяких разных. И, соответственно, получается, тоже, как бы сказать, привлекает, именно со взрослыми работает, получается. А Ксения уже как завуч идет. На обучение мы ее отправили. Она ездила в епархию, в Екатеринбург, на обучение руководителей школ. Еще есть Надежда. Надежда ездила на учителей уроков ИЗО обучаться, соответственно, по этой специализации. Вот такие вот четыре помощницы есть, и это все только начало. Дальше будет все больше и лучше. Детей планируем человек 100, преподавателей человек 10. Ну и в дальнейшем либо в какое-то помещение надо будет арендовать, платно, бесплатно, это другой вопрос. Но построить здание мы пока не сильно это мечтаем, потому что все, экономическая обстановка в стране сложная. Но это как вариант, только если выигрывать грант какой-нибудь, да, допустим, грант выигрывать, но это надо тогда для этого что-то, базу какую-то подогнать, подготовить, чтобы грант выиграть и построить на деньги этого гранта воскресную школу.
1: Отец Серафим, вот я смотрела фотографии, вот даже 14 июня, казалось бы, каникулярное время, но все равно проводятся занятия, и школа, значит, тема была «Крест, символ спасения». Ребята узнавали символику креста, значит, формы, да, что есть крест троицкий, там, греческий и так далее. Уверена, что каникулы — то время, когда детям, конечно, надо отдохнуть, но храм не надо, не стоит забывать. И вот такие встречи, они уникальны, потому что не во всех храмах и церковно-приходских школах совершаются. И ребята, они не отлучаются даже на каникулы от храма и что-то вместе мастерят, делают, общаются. И на фотографии уже было 7 детей. Я считаю, для каникул это очень хорошо, и для той школы, которая вот только-только такой
2: младенческая. Да, только родились еще.
1: Да, только младенцы. Да, и школа действительно, как вы сказали, существовала пораньше, да, только группа в социальной сети появилась. Когда она уже появилась? То есть уже в пасхальный период я видела новости. Так. И это здорово, потому что Пасха... Ну, то есть это...
2: Мы живем вообще от Пасхи к Пасхе.
1: От Пасхи к Пасхе, да.
2: Наш год начинается с Пасхи.
1: Пасхалия такая. И воскресная школа начала развиваться после Светлого Христова воскресения особенно. И здорово, что летом ребята все могут посещать воскресную школу. И я проанонсирую набор все-таки, что в воскресную школу благодати приглашаются дети любого возраста, чтобы проводить время с пользой для своей души, для своего интеллекта. Не только священное писание и церковнославянские, но и разные музыкальные занятия, творческие мастер-классы, концерты. И спасибо вам,
2: отец. Да, готовят сейчас концерт на Петра и Павла, они как раз, ребятки.
1: Ой, замечательно. Если бы я была поближе к вам, вот знаете, да, отец Серафим, с удовольствием бы ездила.
2: Да.
1: Но все равно, я считаю, надо к вам добраться когда-нибудь.
2: Однозначно.
1: Однозначно. Спасибо вам за беседу, батюшка. Я вам пожелаю здравия душевного, телесного. Мы начали наш диалог с прекрасной поговорки греческой, насколько я знаю, древние греки говорили, что в здоровом теле предполагается здоровое, наличие здорового духа. Для меня вы образец вот этого гармоничного сочетания, это веры, которая вас наполняет, той миссии, когда вы служите людям, являетесь и помощником благочинного, и помощником, значит, и координатором помощи семей СВО и малоимущих, малообеспеченных.
2: И помощником благочинного-то уже нет. Я теперь, давайте я перечислю, чтобы вас не запутать во всех этих названиях. Ответственный по вопросам физкультуры и спорта в Алапаевской епархии, руководитель миссионерского отдела в Алапаевской епархии, координатор помощи воинам СВО и их семьям в Алапаевской епархии. Ну, вот так, пожалуй.
1: Да, и, наверное, уже духовник воскресной школы.
2: Я же директор, я же и духовник. Я же и пряник выдам, и гнут.
1: Спасибо вам за встречу еще раз. И всего доброго. Будем с вами вот так вот беседовать иногда на пользу нашим радиослушателям.
2: Всегда с радостью.
1: И всех приглашаем в школу. И не забывать в летний каникулярный период о Христе.
2: О Христе вообще никогда не надо забывать, потому что без Него вообще жить невозможно. Это не жить, а жалкое волчение существования.
3: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
4: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудится на приходах.
3: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».
5: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, читает Денис Гаврилов.
6: Глава 16. Монах не может вести битвы духовной, если не одержит победы над плотью. Итак, этим созерцанием, победив страсть чревоугодия и объедения, и оказавшись не рабами плоти и не осрамленными пороками, мы, как на олимпийских упражнениях, будем признаны достойными вступить в высшие противоборства. И после предъявления таких доказательств к нам будут иметь доверие, что можем сражаться с духами злобы, вступающими в борьбу только с победителями и с теми, кто заслуживает быть допущенным состязаться на духовном поприще. Это и есть как бы самая твердая основа во всякой борье — подавить сперва плотские вожделения, ибо не обуздав своей плоти, никто не может законно сражаться, а кто законно не сражается — тот, без сомнения, не может и на ротоборном поприще состязаться и заслужить венец славы, награду за победу. А если на этом ротоборстве будем побеждены, обличены, как рабы плотской похоти, не представив знаков ни свободы, ни крепости, то, как недостойные рабы, с посрамлением тотчас будем выгнаны с поприща духовной борьбы. Ибо всякий, делающий грех, есть раб греха, от Иоанна 8:34. «И будет сказано нам святым апостолом, вас постигло искушение не иное, как человеческое, то есть легкое» 1 Коринфянам 10:13. «Ибо мы не заслужим вступить в более трудную войну с небесными непотребствами, злыми духами, если не могли покорить слабую плоть, противящуюся нашему духу». Глава 17. Основание духовного ротоборства состоит в борьбе с чревобесием. Хочешь ли слышать истинного подвижника, атлета Христова, сражающегося по законному праву ротоборства? «Я, — говорит, — бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 1 Коринфянам 9:26-27. Видишь, как он в самом себе, то есть в своей плоти, заключил сущность ротоборства, как на самое твердое основание поставил и успех борьбы в усмирении плоти и покорение своего тела. Итак, я бегу не так, как на неверное. Бежит верно тот, кто, взирая на небесный Иерусалим, имеет его всегда в виду, к нему направляет неуклонное стремление сердца своего. Бежит верно тот, кто, забывая заднее, простирается вперед, стремясь к определенной почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Филиппийцам 3:13-14. Куда всегда, устремляя взор своего ума и спеша к нему со всею готовностью сердца, с надеждою взывает: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». 2 к Тимофею 4:7. И поскольку знал, что он с ревностью неутомимо бежал за обонянием благоухания Христова и изнурением плоти одержал победу на духовном противоборстве, то с уверенностью говорит: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». А чтобы и нам подать подобную надежду на воздаяние, если на поприще этой жизни захотим подражать ему, он присоединил: «И не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Стих 8. «Провозглашая, что в день суда мы будем участниками в его венце, если, любя пришествие Христа, не только видимое, когда он в конце мира явится, но и духовное, когда ежедневно приходит в святые души, изнурением тела одержим победу в противоборстве». О том пришествии Господь в Евангелии говорит: «Я и Отец мой придем к Нему, и обитель у Него сотворим». От Иоанна 14:23. И еще: «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Апокалипсис 3:20. Глава 18. Какими подвигами святой апостол получил венец славы? Впрочем, апостол не только течение путь совершил, как говорит: «Я бегу не так, как на неверное», что в частности относится к напряжению ума и горячности духа его, которым он со всем жаром следовал за Христом, воспеваясь невестою: «За тобою побежим для обоняния мастей твоих». Песнь песней 1:3. И еще: «К тебе прилепилась душа моя». Псалом 62. Апостол свидетельствует, что он одержал победу и в другом роде борьбы, говоря: «Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое». 1 Коринфянам 9, 26-27. Это относится к скорбям воздержания, телесному посту и сокрушению плоти. Этим апостол представляет себя мужественным борцом со своей плотью, показывает, что не напрасно давал ей удары воздержания, но умерщвлением своего тела достиг трофея борьбы. Усмирив плоть бичами воздержания и сокрушив ударами поста, духу-победителю он принес венец бессмертия и пальму нетления. Видишь законный порядок ратоборства и усматриваешь исход духовного сражения. Как воин Христов, одержав победу над соперницей плотью, повергнув ее к ногам своим, он восседает на колеснице, как великий победитель. Этим указывается на обычай римлян воздавать почести победителям. Триумфом называлось высшее торжество всех почестей, которое устраивалось только в честь знаменитых вождей или императоров, которые, одержав славную победу над врагами, с торжеством всего народа возвращались в свой город на колеснице позолоченной, которую везли 4 белых коня. На голову им надевали венец золотой. Сенат и народ сопровождали их в храм Юпитера Капитолийского для принесения жертвы и отсюда отвозили в дом с пышными церемониями. И потому он бежит не на неверное, потому что надеется скоро войти в небесный Иерусалим. Он бьется, то есть постом и усмирением плоти, не так, чтобы только воздух бить, то есть напрасно раздавая удары воздержания, но духов, находящихся в нем, то есть страсти и похоти. И поскольку эти виды противоборства он совершил и прошел, будучи пожалован многими венцами, то он достойно вступает в сражение с более сильными врагами и, восторжествовав над первыми соперниками, с надеждою взывает: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». К Ефесянам 6:12. Глава 19. У подвижника Христова не прекращается борьба, пока он находится в теле. У подвижника Христова не бывает недостатка в сражениях, но чем больше он возрастает в успехах победы, тем более сильное противоборство наступает. Ибо после покорения плоти Какое множество противников, какое полчище врагов, раздражаемых его триумфом, восстает против победителя, воина Христова. Это для того, чтобы воин Христов, разленившись от праздности мирного состояния, не забывал о славных подвигах своего противоборства и, расслабев от бездействия беспечного, не лишился бы награды. Итак, если с возрастанием добродетели хотим взойти к высшим степеням триумфа, то в том же порядке должны вступить в сражение и вновь с апостолом говорить: «Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое» 1 Коринфянам 9, 26-27. Чтобы, преодолев это сражение, опять с ним, апостолом, мы могли говорить: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» к Ефесянам 6, 12. «Ибо иначе мы никаким образом не сможем сразиться с ними и не заслужим того, чтобы вступить в духовную борьбу, если будем побеждены в сражении с плотью и разбиты в борьбе с чревом. Тогда справедливо будет нам сказано апостолом сукоризную: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое» 1 Коринфянам 10-13. Глава 20. Монах не должен изменять время принятия пищи, если хочет вступить в подвиг борьбы. Итак, монах, желая вступить в подвиг борьбы, во-первых, должен быть осторожен, чтобы, побеждая сластью какого-нибудь питья и пищи, не позволять себе принимать пищу до законно установленного и общего часа обеда, да и по окончании обеда не позволять себе брать хоть сколько-нибудь пищи и питья. Также должен соблюдать установленное время и меру сна. С таким же старанием надо отсекать сладострастие души, как избегать и порока блуда. Ибо кто не мог обуздать излишних пожеланий чрева, чрево, по словам святого Григория Великого, искушает нас таким образом: иногда до установленного времени желает есть, иногда, хоть и не прежде времени, но желает пищи более дорогой, лакомой, иногда, не разбирая пищи, какова бы она ни была, только желает, чтобы она лучше была состряпана, а иногда погрешает в количестве пищи, превышает меру потребности. Это чаще всего бывает. Иной же ест с жадностью всякую грубую пищу слишком торопливо или часто. Как тот сможет погасить разжигание плотской похоти? И кто не мог подавить страсти явные и малые, как тот сможет победить страсти тайные, возникающие вне всякого наблюдения людей? Глава 21. О внутреннем мире монаха и духовном воздержании. Нам нечего бояться внешнего неприятеля. Враг в нас самих скрывается. В нас ежедневно происходит внутренняя война. После одержания победы в ней все внешнее сделается слабым, и с воином Христовым все помирится и покорится ему. Мы не будем иметь такого неприятеля, которого бы следовало бояться вне нас, если внутреннее будет в нас побеждено и покорено духу. Мы должны верить, что один телесный пост не может быть достаточным для совершенства сердца и чистоты тела, если не будет соединен с ним и пост душевный. Ибо и душа имеет свою вредную пищу, насытившись которой, и без обилия телесной пищи впадет в сладострастие. Злословие есть пища ее, и притом приятная. Гнев есть также пища ее, хотя вовсе не легкая. На час насыщает душу несчастной пищей, а вместе с тем поражает и смертоносным вкусом. Зависть есть пища души, которая растлевает ее ядовитыми соками и непрестанно мучит ее бедную благополучием чужого успеха. Тщеславие есть пища ее, которая приятным вкусом на время услаждает, а после делает душу пустой, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодной, лишенной всех духовных плодов. Не только губит заслуги необычайных трудов, но еще навлекает большое наказание. Всякая похоть и блуждание непостоянного сердца есть корм души, питающий ее вредными соками, а после оставляет ее непричастной небесного хлеба. Итак, воздерживаясь при посте от этих страстей, сколько у нас есть сил, мы будем иметь полезный пост телесный. Труды плоти, соединенные с сокрушением духа, составят приятнейшую жертву Богу и достойную обитель святости в сокровенности чистого благоукрашенного духа. Но если, постясь телесно, мы будем опутаны гибельными пороками души, то изнурение плоти не доставит нам никакой пользы при осквернении драгоценнейшей части души, которая бывает жилищем Святаго Духа. Ибо не столько тленная плоть, сколько чистое сердце бывает храмом Божиим и жилищем Святаго Духа. Следовательно, постясь по внешнему человеку, нужно воздерживаться от вредной пищи и по внутреннему человеку, которого святой апостол особенно убеждает предстать чистым Богу, чтобы удостоиться принять в себя гостя, Христа. К Ефесянам 3, 16 и 17. Глава 22. Нам надо упражняться в телесном воздержании, чтобы через него перейти к духовному посту. Итак, мы должны знать, что труд телесного воздержания мы подъемлем для того, чтобы этим постом достигнуть чистоты сердца. Впрочем, труд этот употребляется нами напрасно, если, зная цель, неутомимо подъемлем труд поста, а цели, для которой переносим столько скорбей, не можем достигнуть. Лучше воздержаться от запрещенной пищи души, то есть грехов, пороков, чем телесно воздерживаться от незапрещенной и менее вредной пищи. Ибо в телесной пище бывает простое и безвредное употребление творения Божия, само по себе не имеющее никакого греха, а в душевной пище, пороках, бывает сначала гибельное пожирание братьев, о котором говорится «не люби злословить, чтобы не быть тебе истребленным» притча 20-13. Также о гневе и зависти говорит блаженный Иов. «Безрассудного убивает гнев, умерщвляет раздражительность, и легкомысленного умерщвляет зависть». Иов 5:2. И также на

этого, но и которую можно удобно приготовить, а также дешевую и отвечающую состоянию и пользе братьев. Чревоугодие разделяется на три вида. Один вид побуждает принимать пищу раньше определенного часа. Другой любит только присыщаться, какой бы то ни было пищей. А третий хочет лакомой пищи. Против этого монах должен иметь троякую осторожность. Ожидать определенного для принятия пищи времени. Не должен присыщаться. Должен довольствоваться любой пищей низкого сорта. Древнейшие отцы говорили, что тот, кто употребляет пищу не такую, какую употребляют все, и не в установленное время, тот заражен тщеславием и гордостью. Поэтому среди них даже отличившиеся даром познания и рассуждения не презирали хлеба самого низкого, а из тех, кто, вопреки этому правилу, оставив хлеб, употребляли или коренья, или овощи, или яблоки, никто не только не сделался искусным, но и не получил дара рассуждения или познания. По их мнению, монах не только не должен желать той пищи, которой нет у других в употреблении, чтобы тщеславием не испортить того дела, которое как бы выставлено всем на показ, но и обычный пост его должен быть, насколько возможно, сокровенен и неизвестен. А когда приходят к нему братья, то ради любви он должен думать не о том, чтобы соблюсти пост и свою пользу, а чтобы успокоить приходящего. Глава 24. В Египте ради посещения братьев прекращают ежедневный пост. Когда мы, желая узнать правила старцев, пришли из Сирии в Египет, то там нас принимали с таким радушием, что не заставляли нигде поститься до определенного часа, а везде, куда мы приходили, исключая среду и пятницу, разрешали нам есть до наступления срока. Один из старцев, когда мы спросили его, почему они так равнодушны к ежедневным постам, отвечал так: «Пост всегда со мною, а вас удержать при себе навсегда не могу». Хотя пост полезен и постоянно нужен, он, впрочем, составляет жертву произвольного дара, а дело любви есть необходимое требование заповеди, которое нужно исполнить. Поэтому, принимая в вас Христа, я должен напитать его. Отпустив же вас, могу вознаградить сделанное ради него снисхождение строжайшим постом. Можете ли заставить сынов брачного чертога поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. От Луки 5, 34 и 35. Глава 25. О воздержании одного старца, который 6 раз так умеренно принимал пищу, что еще чувствовал голод. Один старец, угощая меня, просил еще немного поесть. Я сказал, что уже не могу. На это он ответил: «Во время прихода разных братьев я уже 6 раз предлагал пищу и, угощая каждого, со всеми принимал пищу, однако еще чувствую голод. А ты теперь 1 раз поел и говоришь, что больше не можешь». Глава 26. О другом старце, который в своей келье никогда один не принимал пищи. В пустыне мы видели другого старца, который говорил, что он никогда один не вкушал пищу. Если в течение всех 5 дней никто из братьев не приходил к нему, то и он все 5 дней не ел, пока в субботу и воскресенье, отправляясь в церковь для общественного богослужения, не находил какого-либо странника, которого приводил в свою келью и вместе с ним вкушал пищу. И то не столько по требованию нужды, сколько ради гостеприимства и братской любви. Поэтому, как по случаю прихода братьев они отменяют посты ежедневные, так после ухода их сделанное послабление вознаграждают строжайшим постом, и за принятие малейшего количества пищи уменьшают обычную меру не только хлеба, но и сна. Глава 27. Похвала Аввам Песию и Иоанну. Старец Иоанн, ему принадлежит 19-е собеседование о цели Кеновии, начальствовавший над многочисленным общением.

0: общежитием, придя к старцу Пессию, жившему в пустыне, спрашивал его, как прежнего своего сожителя, что он делал в продолжении 40 лет, как они расстались, когда никто из братьев не беспокоил его. Пессий отвечал: «Солнце никогда не видало меня едящим». «А меня, — отвечал Иоанн, — оно не видало гневным». Глава 28. Того же Аввы Иоанна «Предсмертное наставление». Того же старца, когда он с радостью отходил из мира сего, скорбящие братья просили оставить им в наследство какую-нибудь заповедь, соблюдая которую они удобнее могли бы достичь высшей степени совершенства. Иоанн со вздохом отвечал: «Я никогда не исполнял своей воли и никого не учил тому, чего сам не делал». Глава 29. Об Авве Махете, который во время духовного собеседования никогда не спал, а во время разговоров о земном засыпал. Старец Махет, живший вдали от братьев, непрестанными молитвами испросил себе у Господа такую благодать, что сон не овладевал им, сколько бы дней и ночей не продолжалось духовное собеседование. Если же кто-нибудь начинал злословить или пустословить, то он тотчас засыпал, так что ад злословия не касался даже ушей его.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 20 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстанскую митрополию. В аэропорту города Казани предстоятели Русской православной церкви встречали глава РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов, глава Татарстанской митрополии митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, председатель Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий, мэр Казани Медшин. В состав делегации, сопровождающей в поездке предстоятеля, входил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла епископ Раменский Алексий, руководитель патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко, заместитель руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Державин. 20 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Петропавловский собор города Казани. В этом году отмечается 300-летие этого собора, который является одним из самых известных архитектурных памятников и духовных символов столицы Татарстана. Предстоятеля Русской Православной Церкви сопровождали РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов, митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей и другие лица. У собора святейшего владыку встречали учащиеся воскресной школы при Петропавловском соборе. Святейший патриарх Кирилл проследовал в алтарь храма и взошел на амвон, где митрополит Казанский Татарстанский Кирилл приветствовал предстоятеля и преподнес его святейшеству икону с изображением первоверховных апостолов Петра и Павла. Святейший владыка обратился к собравшимся в соборе с первосвятительским словом. Всем присутствующим были розданы иконы святителя Николая Чудотворца с патриаршим благословением. Затем святейший владыка поклонился мощам митрополита Казанского Ефрема, который в 1613 году венчал на царство Михаила Федоровича Романова. Святитель Ефрем издавна почитается православными жителями Казани. Святейший патриарх Кирилл осмотрел Ефремово Евангелие, находящееся в настоящее время в Петропавловском соборе. Это Евангелие является одним из главных и наиболее ценных экспонатов Национального музея Республики Татарстан. Затем Настоятель Русской Церкви ознакомился на территории собора с экспозицией, в которой представлены работы воспитанников Центра досуга для инвалидов «Мечта», и обратился к ребятам с напутственным словом, в котором поделился размышлениями о важнейших жизненных ценностях. «Одной из них является любовь к труду», — отметил святейший владыка. При этом предстоятель особо выделил веру как основу благополучия. Всем воспитанникам Центра «Мечта» святейший владыка передал иконки святителя Николая Чудотворца с патриаршим благословением. 21 июля, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, святейший патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь тульского образа святителя Николая в Казанско-Богородицком монастыре и возглавил в новоосвященном храме божественную литургию. В эфире новости. В центре Екатеринбурга появится мурал с образом святого царя-страстотерпца Николая II. Это совместный проект телеканала «Спас» и Екатеринбургской епархии. Об этом было сообщено в ходе беспрецедентного телемарафона «Царская ночь» в эфире телеканала «Спас» 17 июля. Предполагается, что мурал в центре Екатеринбурга займет площадь 7 на 16 метров. Автор мурала – художник Сергей Храмов, созданный им образ еще одного святого благоверного князя Михаила Тверского, уже украшает одну из улиц Твери. По данным организаторов, макет настенного панно для столицы Урала уже готов. Государь изображен на нем в полный рост на фоне кадров, которые рассказывают о достижениях императора, сделавших Россию великой державой. Художник Сергей Храмов, создатель эскиза мурала, рассказал – До этого мы в Твери уже выполняли мурал святого Михаила Тверского. И сейчас, конечно же, когда пришло предложение создать мурал Николая II, я, не раздумывая, согласился, потому что сложно недооценить роль этого человека для русского мира, православного мира, потому что действительно это человек, который создал целую эпоху. Работа будет размером 7 на 16 метров, то есть это целое здание в центре Екатеринбурга. Как и муралы в Твери и Туапсе, мурал в честь государя-императора Николая II в Екатеринбурге будет создаваться всем миром. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешь души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горе из кота вольно мя грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стави всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренно пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк иже предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в клену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяния, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый и покровитель души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Наш эфир продолжают главы книги Схиигумена Харитона Дунаева «Умное делание» о молитве Иисусовой, читает Дмитрий Поляков.
1: Тайное поучение. 90. Говорит преподобный Авва Исаия Отшельник о поучении. Благоразумный богач скрывает внутри дома сокровища свои. Сокровища, выставленные наружу, подвергаются хищничеству воров и наветуются сильными земли. Так и монах смиренно-мудренный и добродетельный таит свои добродетели, как богач сокровища, не исполняет пожеланий падшего естества. Он укоряет себя ежечасно и упражняется в тайном поучении, по сказанному в Писании. «Согрейся во мне сердце мое, и в поучении моем разгорит всю огонь». О каком огне говорит здесь Писание? О Боге. Бог наш есть огонь, поедаей. Огнем растопляется воск и сушается тина скверных нечистот, так и тайным поучением иссушаются скверные помыслы, истребляются из души страсти. Просвещается ум, уясняется и утончивается мысль, изливается радость в сердце. Тайное поучение уязвляет бесов, отгоняет злые помыслы, им оживотворяется внутренний человек. Вооружающегося тайным поучением укрепляет Бог, ангелы преподают ему силу, человеки прославляют его. Тайное поучение и чтение соделывают душу домом отвсюду затворенным и заключенным, столпом неподвижным, пристанищем тихим и безмятежным. Оно спасает душу, охраняя ее от колебания. Очень смущаются и молвят бесы, когда инок вооружает себя тайным поучением, которое заключается в молитве Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Чтением в уединении споспешствует упражнению в поучении. Тайное поучение есть зеркало для ума, светильник для совести. Тайное поучение иссушает блуд, укрощает ярость, отгоняет гнев, отъемлет печаль, удаляет дерзость, уничтожает уныние. Тайное поучение просвещает ум, отгоняет леность. От тайного поучения рождается умиление, вселяется в тебя страх Божий, оно приносит слезы. Тайным поучением доставляется монаху смиренно-мудренье леностное, бдение благоумиленное, молитва несмущенная. Тайное поучение есть сокровище молитвенное. Оно отгоняет помыслы, уязвляет бесов, очищает тело. Тайное поучение научает долготерпению, воздержанию, причастнику своему возвещает о гиене. Тайное поучение соблюдает ум немечтательным и приносит ему размышления о смерти. Тайное поучение исполнено всех благих дел, украшено всякою добродетелью, всякого скверного дела непричастно и чуждо. 91. Соберись в сердце и твори тайное поучение. Этим средством при помощи благодати Господней дух ревности в истинном его строении будет поддерживаться, и то теплиться, то пламенеть. И это внутренним путем. Надобно знать, что это есть самый прямой путь к устроению спасительному. Можно все оставить и заняться только этим деланием, и все будет идти успешно. Напротив того, хоть и все будем делать, но без внимания к сему, не будем видеть плода. Тот, кто обращается не внутрь и не к сему духовному деланию, только проволакивает дело. Правда, делание это чрезвычайно трудно, особенно в начале, но зато прямо и плодно. Потому священнику, руководствующему, надлежит как можно скорее вводить своих питомцев в это делание и утверждать в нем. Можно даже вводить в него прежде всего внешнего, но всячески совместно с ним, и не можно только, но и должно. Это потому, что семя этому деланию положено в обращении, в коем все оно проходится. Следует только разъяснить его, натолковать, как важно, и руководствовать. Тогда и внешнее все пойдет охотно, спешно и зрело. Напротив, без сего оно одно, как гнилые нитки, все будет рваться. Заметь то правило, что надо не вдруг, а из-под воль. Оно должно иметь великие ограничения. Ибо оно вести может не к всему внутреннему деланию, в коем существо дело, а ко внешним правилам. Потому, несмотря даже на то, что есть люди и такие, кои восходят отвне внутрь, должно остаться неизменным правилом входить скорее внутрь и здесь разогревать дух ревности. Кажется, простая вещь, но не узнав о ней, можно долго пропотеть, и все малоплодно. И это по свойству телесной деятельности. Она легче, потому и привлекает. Внутренняя же трудна, потому и отталкивает. Но привязавшийся к первому как вещественному и сам в духе постепенно овеществляется, потому холодеет, становится неподвижнее и, следовательно, все более и более удаляется от внутреннего. И выходит, что сначала оставит иной внутреннее, будто до времени созрения. Придет, где срок, но после, оглянувшись, находит, что срок пропущен, и вместо подготовления он вовсе стал к нему неспособным. Опять и внешнее не должно оставлять. Оно опора внутреннего, а то и другое должно идти совместно. Очевидно только, что преимущество за первым, ибо служить Богу должно духом, и кланяться ему в духе и истине достоит. То и другое должно быть во взаимном подчинении, по достоинству их удельному, без насилия друг другу и насильственного разделения. 92. Главное, чего они, святые отцы, искали и что советовали, это понять духовное строение и уметь держать его. Кто достигнет сего, тому остается одно правило – будь внутрь, имей тайное поучение в сердце. Поучайся в памяти Божией, в памяти смертной, в памяти грехов, в самоукорении. То есть сознай сей предмет и говори о нем внутрь беспрестанно, например, «камо пойду» или «червь, а не человек». Это и подобное во внимании чувстве творимое есть тайное поучение. 93. Отсюда следует, что сокращенно все способы или приемы к возгреванию и содержанию духа ревности – можно сократить так: вслед за пробуждением войди в себя, стань вместо свое у сердца, пройди всю жизненную деятельность духовную и, остановившись на одном чем-нибудь, будь в нем неисходно. Или еще короче, соберись и твори в сердце тайное поучение. 94. Когда сердце ваше затеплится теплотой Божией, с того времени начнется, собственно, внутренняя ваша переделка. Огонек тот все в вас пережжет и переплавит, иначе сказать, все одухотворять начнет, пока совсем одухотворит. Пока не придет тот огонек, одухотворения не будет, как не напрягайтесь на духовное. Стало быть, теперь все дело достать огонька, и извольте на сие направить весь труд. Но сие ведайте, что огонек не покажется, пока страсти в силе хоть им и не поблажают». Страсти то же, что сырость в дровах, сырые дрова не горят. Надо со стороны принесть сухих дровишек и зажечь. Они, горя, начнут просушивать сырость и, по мере просушивания, зажигать сырые дрова. Так понемногу огонь, гоня сырость и распространяясь, обымет пламенем и все дрова положенные. Дрова наши — суть все силы души нашей и все отправления тела. Все они, пока не внимает человек себе, пропитаны сыростью, страстями. И пока страсти не изгнаны, упорно противятся огню духовному. Они проходят и в душу, и в тело, забирают и самый дух, сознание и свободу, в свою власть, и таким образом господствуют над всем человеком. Как они в стачке с бесами, то через них и бесы господствуют над человеком, мечтающим, однако, что он сам себе господин». Вырывается из сих уз прежде всего дух. Благодать Божия исторгает. Дух, преисполняясь под действием благодати страхом Божиим, разрывает всякую связь со страстями и, раскаявшись в прошедшем, полагает твердое намерение угождать прочее единому Богу и для Него единого жить, ходя в заповедях Его. Стоя в этой решимости, дух с помощью благодати Божией изгоняет потом страсти из души и тела, и все в себе одухотворяет. Ну вот и в вас дух исторгся из державших его уз. Сознанием и произволением вы стоите на стороне Божией. Богу хотите принадлежать и Ему единому угождать. Это точка опоры для вашей деятельности в духе. Но тогда как дух ваш восстановлен в своих правах, душа и тело остаются еще под действием страстей и терпят от них насилие. Вам остается теперь вооружиться против страстей и победить их, изгнать из души и тела. Борьба со страстями неизбежна. Они не уступят сами собою своих владений, хотя незаконных. Память Божия — жизнь духа. Она и ревность к богоугождению поджигает, и вашу решимость быть Божию делает непоколебимую. Все, повторяю опять, точка опоры для жизни в духе. И прибавлю базис стратегических операций ваших против страстей. 95. Как возгревали в себе дух молитвенный и утверждались в молитве подвижники, отцы и учители наши. Главное, чего они искали, состояло в том, дабы сердце горело к единому Господу беспрестанно. Бог требует сердца, потому что в нем исходище жизни. Где сердце, там сознание, внимание и ум, там вся душа. Когда сердце в Боге, тогда и вся душа в Боге, и предстоит человек в непрестанном поклонении ему духом и истиною. Это главное иными доставалось скоро и легко, милость Божия. Как глубоко потрясал их страх Божий, как скоро оживала совесть во всей своей силе, как стремительно возжигалась ревность держать себя пред Господом чисто и непорочно, как скоро труд богоугождения раздувал этот огонек и превращал его в пламень. Это серафимские души, пламенные, быстродвижные, многодеятельные. Но у других все идет вяло. Строили их естественный такой или другие о них намерения Божии, только сердце их не скоро согревается. Казалось бы, они уж навыкли всем делам благочестия, и жизнь у них идет праведно, а нет, на сердце все не то, чему бы следовало быть. Так бывает не только с мирянами, но и с живущими в обителях, и даже с отшельниками. Бог вразумил, и труженики трезвения установили особый способ привития к сердцу неисходной молитвы ко Господу, согревающей сердце. Мы об этом поминали не раз. Опыт оправдал этот прием успехом, и он стал почти повсюден, и все, которые проходят его как следует, успевают. 96. Из опытов в духовной жизни можно вывести весьма верное заключение, что у кого есть усердие молиться, того нечего учить, как усовершенствоваться в молитве. Самый труд молитвенный, с терпением продолжаемый, доведет его и до высших степеней молитвы. Но что делать немощным, вялым и особенно тем, которые, прежде чем дошли до разумения, какова должна быть молитва, успели затвердеть во внешней формальности и охладели в навыкновении порядком уставного молитвословия? Им остается еще прибежище – художественное делание умной молитвы ко Господу. И не для них ли преимущественно и изобретено это художественное делание – или иначе искусственное привитие к сердцу умной молитвы Иисусовой. 97. Кроме деятельной умной молитвы, никто не может избежать действия страстей и сложения лукавых помыслов, за которые будут истязаны в час смерти и дадут ответ на страшном суде. 98. Молитва Иисусова стоит в числе средств к успеху в навыке ходить пред Богом. Главное тут стать вниманием в сердце и взывать к Господу везде сущему. Корень доброго внутреннего строя есть страх Божий. Его надо сделать неотходным. Он будет все держать в напряжении и не даст распускаться ни членам, ни мыслям, созидая бодренное сердце и трезвенную мысль. Но всегда помнить надо и чувствовать, что успех в духовной жизни во всех ее проявлениях есть плод благодати Божией. Духовная жизнь вся от Пресвятого Духа Божия. У нас и свой есть дух, но бессильный. В силу вступает он, когда осенит его благодать. 99. Ищите и обрящите. Чего искать должно? Живого, осязаемого общения с Господом. Дает сие благодать Божия, но нам необходимо и самим трудиться о том. Куда же обращать труд? На то, чтобы всегда памятовать о Господе, как близ и даже в сердце сущем. Чтобы всем успеть, советуется навыкнуть молитве Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», повторяя ее непрестанно с мыслью о Господе, яко сущим в сердце или близ сердца. Стань вниманием в сердце пред лицом Господа и говори: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Все дело в этом и есть. И по существу дела больше ничего не требуется. Дело стать умом в сердце пред лицом Господа и говорить Ему молитву. При сем ведай, что умная молитва есть стояние умом пред Господом со воздыханием к Нему, а молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», есть словесная, внешняя молитва. Сим способом память Божия утвердится в уме, и лик Божий будет в душе, как солнце. Положи холодную вещь на солнце, она согреется. Так согреется и душа от памяти о Господе, которое есть умное солнце. На что потом будет, после увидишь. Первый труд — навык повторять непрестанно молитву Иисусову. И начинайте, все твердите и твердите, но все и с мыслью о Господе. И все тут. 100. Спрашивайте, что нужно для молитвы Иисусовой. Как вы творите ее так хорошо, припоминайте и так делайте. Одно, что вниманием надо сойти в сердце и стать там пред лицом Господа, везде сущего и в вас, и всевидящего и в вас. Прочность начнется, когда огонек в сердце образуется. Трудитесь не прерывать ее, и она так утвердится, что сама будет повторяться. И будет у вас ручеек журчать, как выражался старец Парфений Киево-Печерский. А из древних некто сказал, как, когда воры, подошедшие к дому, чтобы прокрасться в него для кражи, услышат, что там внутри говорит кто-нибудь, не решаются пролезть в него, так, когда враги наши подкрадываются к душе, чтобы обокрасть ее, и слышат, что там журчит маленькая молитовка, то ходят около, а в середку боятся идти.

сестра моя, о памяти Божией. И ныне опять говорю тебе, что если не трудишься и не попотеешь, чтобы напечатлелось в сердце и в уме твоем сие страшное имя, всуе ты безмолвствуешь, всуе поешь, всуе постишься, всуе бдишь. Одним словом, весь труд монаха будет ни во что без такого делания, без памяти о Боге. Это есть начало безмолвия ради Господа, это и конец. Сие многовожделенное имя есть душа безмолвия и молчания. В памяти о нем радость и веселье, наставление грехов и богатство добродетелей. Сие преславное имя едва немногие могли обрести в одном безмолвии и молчании. Иначе же человек и не может улучить его, хотя много будет нудить себя. Потому, зная силу слова сего, я всегда убеждаю твою во Христе любовь безмолвствовать и молчать, ибо посредством всех добродетелей богатеет в нас память о Боге. 103. Бог везде есть и всегда с нами, при нас и в нас есть. Но мы не всегда с Ним бываем, ибо не помним о Нем, и потому, что не помним, позволяем себе много такого, чего не позволили бы, если бы помнили. Возьмите на себя труд навыкать в этой памяти. Поставьте себе законом, с Господом всегда быть умом в сердце и блуждать мыслями не позволять, а как только уйдут, опять ворочать их назад и заставлять сидеть дома в клете сердца и беседовать с сладчайшим Господом. Посылаю вам на сей предмет книжку «Письма о духовной жизни», которая вся направлена к тому, чтобы способствовать утверждению ума в сердце вниманием к Господу и молитвенным расположением. 104. Чем более будете утверждаться в памяти Божией или в умном предстоянии Богу в сердце, тем все более и более будут улегаться и мысли, и менее блуждать. Внутреннее упорядочение и успех в молитве идут вместе. Припомните, что с самого начала писем говорено о духе нашем. Вот это и есть восстановление его в его правах. Когда восстановится сие, тогда начнется деятельная жизненная переработка души и тела и внешних отношений на очистку. И станете вы настоящий человек. 105. Когда утвердитесь во внутреннем человеке памятью Божией, тогда и Христос Господь вселится в вас. То и другое идет вместе. Неся вам знамение, по коему можете удостовериться, что предивное дело сие начало совершаться в вас, именно теплое некое чувство к Господу. Если будете исполнять все прописанное, то чувство такое скоро начнет появляться, и все чаще и чаще, а потом сделается непрерывным. Чувство сие сладостно и блаженно, и с первого появления своего возбуждает желание и искание его, чтобы оно не отходило от сердца, ибо в нем рай. Хотите ли поскорее вступить в сей рай? Вот что делайте. Когда молитесь, не отходите от молитвы, не возбудив сердце какого-либо чувства к Богу, или благоговения, или преданности, или благодарения, или возвеличения, или смирения и сокрушения, или благонадежия и упования. Также, когда по молитве читать станете, не отходите от чтения, не дошедши до чувства вычитанной истины. Сии два чувства, подогревая себя взаимно, могут, если будете внимать себе, весь день продержать вас под своим влиянием. Потрудитесь в точности исполнять сии два приема, и сами увидите, что будет. 106. Память о Боге Бог сам прививает к душе. Но для этого душа сама себя должна потомить и потрудить. Трудитесь, всеусильно нудя себя, на непрестанное памятование Бога, и Бог, видя, как усердно вы желаете сего, даст вам память о себе. 107. Во все время, от пробуждения до заснутия, ходите в памяти о Божьем везде присутствии, в том помышлении, что Господь видит вас и исчисляет все движения мысли и сердца вашего. Сего ради непрестанно молитесь молитвою Иисусовую. И почасту, приходя к иконам, творите несколько поклонов по движению и требованию сердца вашего так, чтобы все время дневное у вас было почасту прерываемо немногими поклонами и проходило в непрестанном богомыслии и творении молитвы Иисусовой при всякого рода занятиях. 108. Все дело

в том, чтобы навыкнуть внимание держать всегда на Господе вездесущем и все видящем, и всем спастися желающим, и готовым способствовать к тому. Этот навык не даст скорбеть, внутренняя ли или внешняя скорбь беспокоит, ибо он доставляет душе полное удовлетворение, которое, насыщая душу, не даст места никакому чувству скудости и недостаточества, повергая себя и все свое в руки Господа, не порождая чувство Его непрестанного заступления и помощи. 109. Молитва не то одно, чтоб стоять на молитве. Держать ум и сердце, обращенными к Богу и устремленными, есть уже молитва, в каком бы положении кто ни был. Правило молитвенное своим чередом, а это молитвенное состояние своим. Путь к нему — навыкновение всегда памятовать о Боге и о последнем часе с судом вслед за ним. Вот наладьтесь так, и все пойдет добре. Это будет внутри всякий шаг Богу посвящать, а шаги по заповедям направлять надо. Заповеди же вести. Вот и все. Каждый случай можно подвесть под заповедь и внутренне посвятить Богу свое в нем действование. Так будет вся жизнь посвящаться Богу. Еще же что требуется? Ничего. Видите, как просто. Ревность о спасении у вас есть. Когда есть ревнование, оно свидетельствуется заботой о спасении жаркою. Надо бегать всячески охлаждение. Охлаждение бывает вот как. Начинается забвением. Забываются благодеяния Божии и сам Бог, и свое в нем спасение, опасность быть без Бога, и память смертная отходит. Словом, закрывается вся духовная область. Это и от врага бывает, и от рассеяния мыслей, делами, заботами, многим обращением с людьми. Когда все это забыто бывает, охлаждается сердце, и сочувствие его к духовному пресекается. Вот и нечувствие. А когда оно бывает, вместе с ним происходит и движение нерадения и беспечности. Вследствие сего духовные занятия отлагаются на время, а там и совсем оставляются. И пошла старая и беспечная и нерадивая жизнь в богозабвение, в собственное лишь угождение. Хотя при этом безалаберного и ничего не будет, но и Божьего не ищи, пустая жизнь. Если не хотите в сию попасть в пропасть, то берегитесь первого шага забвения. Потому ходите всегда в памятях Божьих, то есть о Боге и Божьих вещах. Это будет поддерживать сочувствие к ним, от того и другого постоянно будет теплиться ревнование и сия жизнь. 110. Относительно умной молитвы держите одну предосторожность, чтоб при непрестанном памятовании о Боге не забывать возгревать и благоговейный страх и позыв падать в прах пред лицом Бога, милостивейшего Отца, но и грозного Судьи. Частое памятование о Боге без благоговеинства притупляет чувство страха Божия и через то лишает его того спасительного действия, которое ему принадлежит в кругу духовных движений, и которого кроме его ничто произвесть не может. 111. Спрашивайте о молитве. Встречаю у отцов, что, молясь, надо изгонять все образы из головы. Я так и стараюсь делать, напрягаясь стоять в том убеждении, что Бог везде есть. Есть и тут, где моя мысль и мое чувство. Совсем от образов освободиться не имею успеха, но они все более и более испаряются. Верно, есть термин, когда они совсем исчезнут».

0: Вы слушали главы книги Схиигумена Харитона Дунаева «Умное делание о молитве Иисусовой». Читал Дмитрий Поляков. Продолжение следует.
1: В Екатеринбурге полночь.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Нечестивых видим тобою посрамленные, богомудрый отче Николае, ария Бакульника, разделяющая божество, и Савелия, смешающая святое.

елико согреших от юности моя, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и во исходе души.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 106. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истоевала в них, но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего, но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти, но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющихся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстанет бурный ветер, и высоко поднимает волны его. Восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истоевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносят Его в собрании народном, и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Псалом 107. Песнь Псалом Давида. Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя. Дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Моав, умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой, над землею филистимскою восклицать буду. Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. Псалом 108. Начальнику хора Псалом Давида. Боже, хвалы моей, не примолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым. Отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его, и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле. За то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренность его, и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мной уже, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя, спаси меня. Ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу. К колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей. Да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой, да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его. Псалом 109. Псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде деницы, подобно росе, рождение твое. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную тебя, Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу. Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих Оные. Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его — истина и суд. Все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости — страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.
1: Псалтирь звучащая.
2: Горит свеча.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Сегодня прозвучат рассказы «Летят утки», «Святое дело» и «Мусульманин».
2: Летят утки. Поздней осенью ехали на редакционной машине в отдаленное село. Если весь наш район – глухомань, то это село – глушь внутри глухомани. Туда не всякий месяц и попадешь. Да если и попадать, ехать надо на большом вездеходном грузовике. Грузовика такого в редакции местной газеты, понятное дело, не имеется. Есть только разбитый УАЗик, добираться на котором до этого хозяйства затруднительно. И потому поездку все откладывали да откладывали. Наконец, полное замалчивание событий, происходящих в глуши, вышло за рамки приличия, и редакция отрядила машину, чтобы узнать, чем там закончилась уборочная кампания. По дороге захватили меня. Редакционный шофер знал, что я давно ожидаю такой оказии. Кроме старого водителя, человека известного и уважаемого в здешних краях, ехал корреспондент, человек тоже известный. Прежде он исключительно сильно пил, превозмогая всем занятии едва ли не всех земляков. Потом с медицинской помощью пить перестал, но двинулся соображением ума. Стал собирать митинги, требовать свободы слова и прав человека. Это было вполне в духе нового времени, и его взяли в газету, на страницах которой он с тех пор регулярно печатал призывы к расширению всевозможных свобод. Жил он, я знаю, с мамой. Кто ж еще с таким человеком станет жить? Но и мама, похоже, терпела его с трудом. «Вот скажите, — обращается он ко мне, — на каком основании она может говорить, что было бы лучше, если бы я спился? Представляете?»
3: «Конечно, лучше, — подтверждает шофер. Раньше ты хотя бы добродушный был, а теперь остервенел, как цепная собака».
2: «Я не остервенел. Я прозрел и увидел, что свободы нет, и начал бороться за свободу».
3: «Хохлушек-шабашниц в голом виде нафотографировал, наш редактор-дурак альбомчик издал, и торгуете теперь этой пакостью. Тьфу!» Действительно, в книжном магазине стала продаваться брошюрка с фотографиями обнаженных девушек, стоящих возле стога с соломой. Причем на моделях были резиновые сапоги. То ли стерня кололась, то ли ноги от босого стояния на земле попросту мерзли. Однако все ню в сапогах.
2: «Это же замечательно, как ты не понимаешь. Свобода совести – раз, свобода печати – два и свобода предпринимательства – три».
3: «Между прочим, – снова обращается он ко мне, – мать ходит к вам в церковь. Так вы там вразумите ее. Она, видите ли, говорит, что устала от жизни и ждет, не дождется, когда Господь заберет ее. Насколько я понимаю, это еретичество».
2: «Замучил старуху», — вздыхает шофер. «При чем тут? Я уж и так утешаю ее, утешаю, живи, говорю. Что хорошего на том свете? А она, там хоть демократов нет. Такая отсталость».
3: Между тем дорога делается все хуже и хуже. Большие грузовики разбили ее, превратив колеи в канавы. Машинка наша с трудом преодолевает метр за метром, потом вдруг начинает крениться и, наконец, вовсе заваливается на левый бок. Откинув правую дверцу, которая оказалась теперь над нашими головами, мы выбираемся вверх и рассаживаемся, свесив ноги в разные стороны. Поначалу обсуждаем случившееся, потом свои перспективы, и тут только замечаем корову и лошадь, спокойно бредущих мимо нас вдоль кромки леса. «Что это?» — испуганно шепчет корреспондент.
2: Обрадованно угадывает водитель. «Это председателева скотина. Мне рассказывали, что у него молодая лошадка ходит пастись вместе со старой коровой. Ходят самостоятельно, а смысл у них вот в чем. Лошадь, она пошустрее, ищет вкусное пропитание, а как найдет, призывает корову. А корова поопытнее, поосторожнее. Лошадки при ней не так боязно. Волков нынче здесь, видно, нет. Зимой, конечно, появится. Гляньте, гляньте!» Заинтересовались. Лошадь смотрела на нас доверчиво и по-детски беспечно, но временами поворачивала морду к старшей подруге, которая, похоже, пребывала в раздумье и сложных сомнениях. Потом корова хмыкнула, и обе животинки, разом потеряв к нам всякий интерес, побрели себе дальше. Нынче, говорят, цыгане пытались лошадку украсть, а корова взбесилась, повозку цыганскую разметала, а потом обе с лошадкою и удрали. Они как-то понимают друг друга. Корова, говорят, мыкнет, лошадь бросается убегать. По-другому скомандует, та останавливается. А язык вроде разный. А то вот еще. Весной как-то видел, когда вся птица на север тянется. Летят, значит, утки и два гуся. Прям как в песне. Только ведь утки эти летели клинышком, а гуси — крайними в том же клину. Гуси обычно побыстрее уток летают, а эта парочка ослабели, видать. И вот стою и смотрю. Им приходится перестраиваться и как-то по-особому. Здоровенных этих птиц надобно куда-то приткнуть, чтобы от них не было неудобства. И идет разговор. Одни крякают, другие гагакают. Как же это они понимают друг друга? И потом надо же еще знать, что эти утки летят точно туда, куда и гусям определено, на то самое место в тундре. Может, они и на свет появились в соседних гнездах, а теперь вот узнали друг дружку среди миллионов птиц. «Ты вообще как к свободе передвижения относишься?» — спросил он корреспондента.
3: «Положительно, конечно, что?»
2: «Если лошадь с коровой здесь пасутся, значит, до деревни недалеко. Сходи-ка, паря, за трактором». «Да не обижайся, господин демократ. Просто мне бы желательно находиться рядышком. Вдруг какая-нибудь машина объявится». Водитель был прав. Подъехала машина связистов. Они выдернули нас, и мы добрались до села, прежде чем корреспондент разыскал трактор. О нашем приезде народ был заранее предупрежден по телефону, и я сразу направился в клуб, где должны были по моей просьбе согреть воды для крещения. Воды наготовили целую бочку, но вот людей не было. Денег, объясняют, в селе нет ни единой копеечки. Пришлось кого-то отправить в детский сад, кого-то по домам собирать взрослых. Хотел еще кого-нибудь сгонять в школу, но тут наш шофер говорит: «А пойдемте, батюшка, в школу сами». И заходим мы в покосившуюся одноэтажную хоромину, коридорчик, а из него три или четыре двери в классы. Подошли к одной двери, прислушались, тишина. Осторожненько отворяем. Небольшая комнатка с дюжиной пустых парт. В углу топится печка-голанка, вся в трещинах, через которую кое-где выползает дымок. Возле открытой створки сидит на скамеечке учительница в накинутом на плечи пальто и читает троим, жмущимся к огню ребятишкам, Бородино Лермонтова. Она читает, читает монотонно так, а они, хотя и посматривают иногда в нашу сторону, но нисколько не удивляются, да и вообще не реагируют никак, будто не видят. Мы подходим ближе. Учительница перестает читать, но головы не поднимает. Сидит молча, словно в прострации. Спрашиваем, сколько учеников в школе?
3: «Всего 29», — тихим голосом отвечает она. «Но 17 больны, и на занятиях присутствует только 12». «Вы не будете возражать против крещения детей?» — спрашиваю я. «Мы не будем возражать ни против чего», — отвечает она почти шепотом, так и не поднимая глаз. В тот день крестились человек 70. Потом отслужили еще водосвятный молебен и панихиду. Потом несколько человек впервые в жизни исповедовались. Наконец мы поехали обратно. Корреспондент начал рассказывать про опустевший коровник, плачущих доярок, переломанные трактора. «Ты дояркам-то насчет свобод все растолковал?» — поинтересовался водитель. «Ирония тут неуместна. Реформы требуют жертв. Жалко батюшка рядом, иначе прибил бы тебя, то-то была бы подходящая жертва». Далее мы молчали. Сложный участок благополучно объехали стороной, выбрались на трассу, но когда машина, зашелестев по асфальту, успокоилась, шофер негромко затянул.

0: Святое дело. В храме тихо, чисто, светло. Образа украшены тонкими березовыми веточками с клейкой листвой. Пахнет луговой свежестью, пахнет наступающим летом. Троица. В Троицу у нас на службу мало кто ходит. Весь народ пьянствует по кладбищам. В центральной России под безбожные тризны приспособили Пасху. День, когда и покойников-то не отпевают. А у нас на Пасху еще холодно. Случается, что и снега по пояс. Так что удобнее оказалось сквернить праздник Троицы.
1: Всякий местный житель, конечно же, растолкует, что помянуть родню – святое дело.
0: Из-за этой-то святости и водка, как здесь принято говорить, от баб неруганная.
2: Входная дверь растворена, и, выходя нам вон,
0: я вижу, как народ, вырядившийся во все праздничное, идет по улице мимо храма. Вот братья-плотники, они помогали мне восстанавливать церковь. Поначалу они, наверное, помянут отца, который когда-то эту самую церковь разрушал бульдозером, и который впоследствии погиб под гусеницами своего же бульдозера, вывалившись по пьянке из кабины. Потом, возможно, вспомнят и деда, служившего в этой церкви диаконом. Вот старая учительница-пенсионерка, которая почти полвека рассказывала школьникам, что здешний священник вел распутный образ жизни, и потому у него было 11 детей. И никогда не говорила, что единственный герой Советского Союза, которым тихий район наш одарил родное отечество, был сыном распутника. Она идет на могилку к своему отцу, которого этот самый батюшка когда-то и окрестил, и обвенчал, и который в урочное время самолично вызвался отконвоировать старого протоиерея до тюрьмы, но не довел. Умучил по дороге побоями и издевательствами и застрелил при попытке к бегству. Сам же спустя несколько лет удавился. Идут и идут люди с гармошками, с магнитофонами, в сумках выпивка и харчи. Плетутся за хозяевами и собаки. Тот-то на погосте будет потеха. В свой час служба заканчивается, и я отправляюсь домой. Село словно вымерло, ни души. Солнышко греет почти по-летнему. Снег давно уже стаял. Прорезывается кое-где из стылой еще земли первая травка, а по обочинам дороги, где зимой пилили дрова, обсыхают вытаившие рыжие опилки. Обгоняет легковая машина, переполненная веселыми пьяными людьми. Помянули родню на одном кладбище,
2: теперь едут на другое,
0: чтобы, стало быть, и остальных предков вниманием не обделить. Двое пьяненьких, до нитки вымокших мужичков бредут навстречу. «Отец, горе у нас, друг утонул. Пировали на берегу, а он говорит, топиться хочу, и в реку».
1: «Ну, мы за ним, мол, у нас еще и выпивка есть, и закуска».
0: «Ладно, — говорит, — давай допьем». Вернулись, допили, а он опять в реку. Шел-шел и утоп. Мы поискали маленько, ныряли даже. Да разве найдешь? Течение, вода мутная и холодно, жуть. В общем, идем большую сетку искать. Перегородим реку, когда-никогда всплывет, поймается. И это с праздником тебя, отец, с Троицей. У крыльца, потягиваясь, встречает меня кот Барсик, разомлевший от долгожданного солнца. В почтовом ящике толстый пакет из епархиального управления. Вскрываю. Христос воскресе. Поздравление. С Пасхой. В сознании что-то мешается. Вспоминаю красное облачение, куличи, крестный ход по сугробам. Аккурат 7 недель прошло. «Воистину воскресе», — машинально отвечаю я. «И кажется, что здоров среди нас один лишь барсик». Мусульманин. Как-то после службы на одном из отдаленных приходов все никак не могли найти транспорт, чтобы отправить меня домой. Там, впрочем, частенько такая незадача бывала. Ехать надо 80 километров по бездорожью. Богослужения же выпадали обычно на воскресные дни, когда колхозный гараж был закрыт, а народ утруждался на своих огородах. Сидел я на паперти, притомился и решил погулять. Возле храма был небольшой погост, и в куче мусора среди старых венков с выгоревшими бумажными цветами заметил я несколько позеленевших черепов. Беда. Здесь так по всем кладбищам. Если при рытье новой могилы попадаются кости, их выбрасывают на помойку. Сколько раз втолковывал. Это косточки ваших предков. Быть может, деда, бабки, прабабки. Смотрят с недоумением. Ну и что, мол, полежали и хватит. Нет, видать, все-таки прав был архиерей, написавший в одном циркуляре «Степень духовного одичания нашего народа невероятна». Обхожу храм, глядя, внизу у речки грузовик и какие-то люди. Спустился. Трое солдатиков налаживают мост, разрушенный половодьем. Собственно, работает только один. Машет кувалдой, загоняет в бревна железные скобы. А двое стоят, руки в карманы, гимнастерки порастегнуты, в зубах сигареты. «Здравствуйте, — говорю, — доблестные воины». Двое молча кивнули, а работник бросил кувалду, подбежал ко мне и склонился вроде как под благословение,
2: разве что ладошки вместе не сложил.
0: Ну, думаю, из новообращенных. Благословил его, он и к руке моей приложился, а потом оборачивается к двоим: «Русский мула!» Тут только понял я, что передо мной мусульманин. А он тем двоим все объясняет, что я русский мула, и, похоже, ждет от них большого восторга. Однако они ни рук из карманов не повытаскивали, ни сигарет из зубов, так и стоят, расхристанные, то есть с раскрытыми нательными крестами. Надо признаться, что с чем-то подобным мне уже доводилось сталкиваться в районной администрации. Все соотечественники и соотечественницы на мои приветствия отвечали испуганными кивками и прятались по кабинетам. И лишь узбек, волею неведомых обстоятельств, ставший заместителем главы, искренне радовался моему приходу, угощал чаем и просил, чтобы моя простил людей, которые совсем Бога забыл, один материальный философия знает. Со временем, однако, и народ пообвык, и узбек

несколько минут завершили мостостроительство. Спустя год татарин этот встретился мне на похоронах своего тестя. Выяснилось, что он уже отслужил, женился на местной девушке и увез ее к себе на родину. Рассказал еще, что помогает муле строить мечеть, а старшие братья-безбожники запрещают. И вдруг спрашивает, кого ему слушаться, братьев или мулу? Часто ли, говорю, ходишь помогать? Раз в месяц. Попробуй ходить раз в неделю. Обрадовался. А еще через год, приехав летом, он сам разыскал меня и сказал, что мулла велел ему во время отпуска по всем сложным вопросам обращаться к русскому батюшке.

цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». С вами радиоканал «Воскресенье».

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью яже к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения Пресвятой Богородицы в Леонове, город Москва. Тема беседы «Православие в Грузии» программы студии телеканала «Союз» беседует Сергей Платонов.
2: Батюшка, недавно мы с вами встречались. Ну, относительно недавно, как раз мы вспоминали патриарха грузинского Илью II. Вот, вы говорили о личной встрече с ним, о том, какой это был человек. И вот знаю, что, по-моему, на 40 дней вы вместе с прихожанами вот храма, где вы служите сейчас, который сейчас на нашей заставке, посетили Грузию. Вот расскажите о православии в Грузии сейчас.
3: Да, конечно, много беспокойства, потому что патриарх покойный Илья II славился своей любовью к России, и несмотря какие бы ни были политические пертурбации, всегда русский народ любил, о чем мы и говорили с вами в прошлой программе, но вот уже представился он, как сейчас будут относиться. Но наоборот, вот приходишь в храм, и особенно хорошо, когда встречаешь московских прихожан. Потому что, например, в Тбилиси получилось познакомиться с настоятелем Сионского собора, Кафедрального собора, с протопресвитером, ректором семинарии, как раз благодаря тому, что с ним знаком прихожанин, который ходил ко мне еще, когда я служил в Покровском женском монастыре у мощей блаженной Матроны, а православный мир тесен, он сам грузин, и тоже я ему признателен, что вот тоже помог познакомиться с батюшкой, договориться о службе, и сразу же по его благословению смог я прийти, совершить панихиду. Никто не мешал мне совершить панихиду именно на церковно-славянском языке. Я целиком ее спел, привычное русскому уху последование. В храме на протяжении всего дня толпился народ, независимо, идет служба, не идет, все шли и шли, новые люди проститься с патриархом на 40-й день, и, ну, естественно, никакого отторжения не было. Наоборот, люди молились, и потом я не очень старался все-таки людей отвлекать.
2: Отторжение в смысле, что вы да, не что, грузинский
3: батюшка? Да, не грузинский. Да,
2: хотя
3: почему это не по-грузински? Да,
2: сойти,
3: там,
2: да.
3: Ну вот что, как-то там по-русски батюшка что-то говорит, и слово проповеди тоже так все смотрели, слушали, и на самом деле вот встречаешь
2: вот
3: иногда.
2: Вот это есть единство православных
3: да,
2: народов.
3: Да, единство православных народов, которые, потому что когда мы заглянем в интернет, увидим, что там кого-то из русских туристов там как-то обидели, отказались обслужить в Тбилиси, еще где-то. Так не туда надо ехать. Если ты идешь по барам ходить в Тбилиси...
2: Да, получи по голове
3: то,
2: своей.
3: То как бы вместо того, чтобы идти ко святыням, то, конечно, Господь тебя может чуть-чуть вразумить, сказать, нет, это как раз не то самое дружелюбие. Вот если ты уже сходил, помолился у святынь, то потом, конечно, уже придя в какое-то семейное заведение, да, и уже за теплым семейным ужином, который там приготовили, там, что муж, жена работает в каком-то там ресторанчике, они тебе сами бесплатно, наоборот, принесут и нальют. Да, потому что уже, когда ты слышишь слова Христа, ищите прежде всего Царствие Божие, все приложится вам, это даже к таким вещам, которые и в отпуске можно применить. Вот сейчас у нас лето в разгаре, да, и, конечно, когда мы думаем об отпуске, то что сказать, ой, батюшка, неужели нам только вот обязательно молиться, только вот мы хотим все-таки отдохнуть? Можно отдыхать, но если ты приехал на отдых и рядом есть какие-то святыни, обязательно все равно удели время. Не все время надо лежать там у бассейна, не все время надо смотреть даже красивые достопримечательности. Сходи, помолись, когда ты еще попадешь в это место.
2: Да, если... Сейчас за границу, кстати, особо не съездишь. Ну, при большом желании, конечно, но если отдыхать, заниматься внутренним туризмом, везде есть православный храм.
3: Это да. Тут матушка Россия, она беспроигрышный вариант,
2: да.
3: Потому что даже иногда кажется, ну ладно, но у нас есть там регионы, например, где большинство мусульманского населения. Ну вот, приезжаешь в Дагестан, а там храм 7 века. Да, только сквозь горы проезжаешь, и приезжаешь, еще на Руси храмов не было, а там уже построили. Или в Ингушетии едешь, изумительные вот эти башни. Да,
2: вы
3: которые,
2: там были?
3: Да, да, это вот личные воспоминания. А там самый древний храм Тхабаирды, да, который вот уже люди лишились духовенства, лишились образования, все равно приходили туда молиться. Они не знали, что делать. Начали, как язычники, там баранов заколать, но рядом с храмом. Ну, то есть, вот уже, кстати, это к слову о том, что важно важно хранить не здание, важно хранить не традиции только, а не только твои традиции, традиционные ценности. Важно хранить богословское знание. Потому что вот пример как раз ингушского православия, многовекового православия, как раз которое иссякло, и потом свято место пусто не бывает, и пришла со стороны Османской империи пропаганда такого ислама, и можно сказать, увы, к сожалению, ингушский народ отступил от веры отцов, да, как бы вот, хотя на Кавказе вера отцов почитают, но тут, к сожалению, такая ситуация произошла. Люди шли, стремились к храму, а богословие никто не знает, книг нету. Научить некому. Поэтому всегда, дорогие друзья, вот когда мы выбираем между тем, чтобы заняться, например, ну как-то благоукрашением, навести порядок, или взять и что-то богословское изучить, то мы должны вспомнить слова Христа, обращенные к Марфе и Марии. Да, вот что Господь запрещал Марфе хлопотать, пожалуйста, Он ее не останавливал, не говорил, так, сядь там, слушай. Нет, то есть не нужно заниматься благоукрашением храмов, приходов, да, чтобы все аккуратненько, то есть там, помню, там плиточку, там, пожертвовали нам с прихожанами, разгрузили еще, когда в Митино служил, да, потом ее уложили. Ну, приятно, что дорожка вот выложенная, там, удобно к храму пройти. Но это лишь дополнение, вот это труд Марфы. А самое главное, конечно, это как Мария слушает, что Христос говорит о пути в жизнь вечную. Потому что богословие – это не теория, это практическая вещь. И вот точно так же, когда мы смотрим, там, Тхабай-Ерды в Ингушетии, заботились о храме, заботились веками, тоже поддерживали, ничего не разрушался. Потом уже, когда отступили совсем от православия, ну, чуть-чуть позабыли. Вот. А так в хорошем состоянии был. А богословие никто, люди не знали. Поэтому тоже, дорогие друзья, конечно, начинаем мы с чтения Евангелия, продолжаем искать, вот ходить. Иногда общаешься с батюшками на приходы, говоришь, ну а как у тебя там группу евангельскую ведешь? Да, я еще там ответственный по округу за патриаршую программу изучения Библии.
2: Как успехи?
3: Слава тебе, Господи, у нас и стартовая позиция хорошая, много где изучали, и тоже, надеюсь, с нового учебного года еще к нам присоединятся, новые откроются библейские кружки, что вот ну, самая основа основ, потому что даже если батюшка не специалист там в церковной истории, не специалист догматики, да, но Евангелие-то он читает, он знает, да, долг священника постоянно Евангелие читать, изучать и из него людям наставления давать, поэтому, ну, чаще всего тут что пенять там, что батюшка может ленится, неохота ему просвещением заниматься, так люди-то не приходят, что батюшка собрался, а никто не пришел, да, или два человека пришло, да, и то есть, и это порой даже бывает в ситуациях не то, что какой-то вот, ну, там, сельский батюшка, и что думает, то ничего не знает. Иногда преподаватели Московской духовной академии вот раз приведут у нас батюшки в храме, да, там кафедра библистики, то бывает густо, соберется полная аудитория, да, прихожан пришли, а то раз, и что-то никто не пришел, ну, там, может, 2-3 человека. Это такие занятия уникальные. Вот это там люди светские, они, чтобы у специалистов учиться, они платят там большие деньги на курсах, на электронных, чтобы даже видеозапись посмотреть. А тут тебе все дается вот просто, да, даром, да, приходи, да, это же просто очень интересно, потому что тоже даже такой вот смешной пример хочу поделиться, чтобы не только все нагнетать, а не то серьезно как-то, батюшка, вы там нас ругаете. Вот, ждал после службы, уже ночного богослужения перед Троицей, и включил на телефоне окончание матча Лиги Чемпионов. А параллельно батюшки обсуждали сложные места из Ветхого Завета, кто там явился, дух пророка Самуила явился царю Саулу после того, как он отступил, да, или могла ли волшебница вызвать вот его. И то есть, и на самом деле такое вот удивительное сочетание. То есть, тут бегают атлеты, да, такие движения отточенные, а снаружи идет такое богословское обсуждение. Но на самом деле это некий такой образ, что когда Господь зовет нас к изучению, познанию богословия, когда зовет нас изучать Слово Божие, Он не говорит там, вот все, забрось все дела, все пусть там рушится, нельзя развлекаться, нельзя отдыхать. Можно, можно. Но надо всегда это делать, когда слово евангельское в твоем сердце звучит. Потому что как только оно перестанет звучать, ты лукавый в твоем развлечении взял, вроде веселился, а потом на следующий день человек приходит и говорит, ой, батюшка, что ты веселился, а на следующий день голова так болела и работать не мог, и на работе подвел, и сейчас премии меня лишают. Да? А как так получилось? Вроде веселье, вроде радость, никому ничего плохого не делал. Так потому что в какой-то момент уже слово Божие не звучит в сердце, а лукавый это ждет, и он ждет, когда вот эта духовная защита пойдет. И чтобы уловить. Вот сейчас, когда тоже летнее время, и как-то больше тянет как-то вот поразвлекаться, попраздновать, люди ездят в гости в разные города к родственникам, с друг другом встречаются, все это очень хорошо. Но это не повод уходить от размышления о Евангелии, не повод уходить от молитвы. Да, потому что, по большому счету, даже вот с чего мы начали, с паломнических вот тем, да, то же самое. Ты едешь в паломничество, и, конечно, это отпуск, конечно, у тебя яркие впечатления, конечно, это там кухня, да, там какая-нибудь экзотическая, если едешь там уже за рубеж. Но в любом случае ты должен оставаться всегда со Христом. Потому что если ты христианин, то ты с Христом должен быть и в работе, и в отдыхе.
2: Вот давай, а вот про Лигу чемпионов и Самуила, как историю, как мы связываем как-то или нет? Потому что я хотел тоже про это сказать сегодня в программе. Например, раз вы заговорили про Лигу чемпионов и про Грузию, то я обратил внимание на следующий момент, что когда били пенальти последний, вот там есть такой футболист Хвича Кваратхелия, кажется.
3: Да-да-да.
2: Он крестил нашего вратаря, там вратарь был как раз за французскую команду, играет Матвей Сафонов. Вот, и он наш русский парень из Краснодара, а Хвича грузин. И вот он, когда били последние пенальти англичане, то видно было, что он перекрестился и перекрестил нашего Матвея Сафонова. Для меня это было вот самое важное в этом. Мне все равно, кто там выиграл. Но самое важное в этом матче, то, что меня так тронуло, то, что действительно, как он проявил свою религиозность. Вот такой вот маленькой зарисовкой. Вот как раз возвращаясь к теме вашей поездки в Грузию, когда разговор про этот честный народ и про покойного патриарха, я думаю, что это очень такая важная иллюстрация того, как молодой человек вот так относится к своей вере и к религии, проявляет ее таким образом.
3: Да, большой молодец, потому что тем более, если в Грузии человек в своей среде, а на Западе, особенно во Франции, потому что во Франции раньше всего произошла революция, разрушение церкви, и до сих пор это на обществе очень сказывается. То есть Франция более секулярное государство, чем, например, Германия, и в разы более секулярное, чем Испания, то есть, которые ее там окружают. Но тем не и, а еще если вспомнить, что вот это тоже у нас даже бывает, это порой и русским надо поучиться, потому что у нас иногда бывает, ой, нельзя что-то делать, мусульмане обидятся, да? Что это такое? Вот, а что должны мусульмане обижаться, если там человек там взял, перекрестился? Да, там, зачем этого стесняться? А кому принадлежит футбольный клуб? Кто платит зарплату? Да? Ну, арабские шейхи. Но, тем не менее, все равно можно свою веру исповедовать, можно свою веру не скрывать. Потому что, как Господь говорит, если кто постыдится меня перед людьми, того и постыжусь я перед Отцом моим Небесным. Да, есть другая крайность, такая фарисейская, вот что Господь говорил, на перекрестке выйти и специально молиться. Но, кстати, это чаще всего бывает в связке идет. То есть тот человек, который выходит и показательно где-то, где ему удобно, показывает, какой он православный, как он там молится, как он кланяется, да, там, что вот подойти очередь к мощам там есть, и вот человек какой-то подходит и начинает там длинную очередь за ним, а он там кладет один поклон, другой, земной, чтобы все там полюбовались, как он там вот лежит, какая у него там одежда и так далее. Да, то есть, ну, не думает там уже о ближнем. Но этот же человек, скорее всего, он и когда, наоборот, будет какой-то острый момент, ой, не-не, тут неудобно, я же там уже покрасовался, да, значит, здесь мы можно веру скрыть. Поэтому, с одной стороны, дорогие братья и сестры, все должно быть, ну, можно сказать, естественно. Даже апостол Павел говорит, даже язычники через естественный закон могут спастись. То есть, если тебе естественно охота помолиться, ты переживаешь, ты хочешь перекрестить человека, который ты там сочувствуешь, да, пусть в своем каком-то рабочем деле, понятное дело, футбол, может, не самая важная работа, но все равно это дело, которое там приносит радость, переживания о людям, и то не нужно этого скрывать. Перекрестись, помолись. Никто на тебя не набросится. Вот мы же не живем в эпоху гонений, что тебя обязательно там сошлют в лагерь, расстреляют. Сейчас ничего тебе не грозит. Но при этом и искусственно специально вот показывать, чтобы кому-то набросить пыль в глаза, потому что это крестное знамение, оно не для других, не для окружающих. Оно для твоих отношений с Богом. Есть тебе охота вспомнить вот животворящую силу креста Господня, победителя смерти, вот орудие победы, крест Господень, то, конечно, зачем его скрывать? Понятное дело, что Вот в советские годы, как мы помним, для Российской Социалистической Федеративной Республики и для национальных республик были разные правила. И экономические, да, что деньги там перекачивались из бюджета РСФСР в национальные республики. И много чего было дозволено, чего было недозволено и на Руси. Да? То есть, например, храмы в Грузии, ну, один только вот разрушили, там проспект мешал. А так все храмы закрывали, не разрушали. А у нас сплошь и рядом разрушали. И поэтому, в принципе, в Грузии более естественно, что вот священник ходит в подрясники. То есть, например, ты идешь в подрясники, и никто на тебя вообще не обратит внимания. Ну, то есть, идет батюшка, там как бы, вот он так одет. Сейчас, если ты идешь вот в подрясники, зашел в подрясники в автобус, все-таки, что ли, у батюшки что там, Мерседес сломался, да, там, почему это он...
2: Ну, по-разному бывает, благословение возьму.
3: Да, не, бывает вот и разное, бывает в том числе тоже внимательные телезрители телеканала «Союз», едешь в обычной гражданской одежде через город, а там так на тебя человек стоит, смотрит потом такой, а вы не батюшка, да, я вас видел, да, то есть тут уже как вот в анекдоте про Штирлица что-то выдавало советского разведчика, да, то ли там вот взгляд, то ли, конечно, там рация, которую на тележке перед собой катил. Поэтому в данном случае, но тоже это вот, ну, как должно быть, естественно, там мы с другими батюшками говорим, а как вот ходить на улице, ходить все время только там в подряснике, в рясе, с крестом, да, или ходить в светской одежде. Но вот для себя я тоже вынес некоторое такое, что вот, ну, естественно, надо быть. Если ты идешь куда-то там причащать, дар несешь, само собой, да, если ты едешь освящать, если ты вышел из храма, и куда ты идешь, где ты будешь в подряснике, ну, зачем его снимать, да?
2: Но когда вот священник идет причащать людей на дом, это обязательно же нужно будет епитрахили, да?
3: Да, да, то есть тут
2: когда
3: уже,
2: дары несет,
3: тут по сути, можно сказать, причастие же на дому – это продолжение литургии. Угу. Мы, когда читаем молитвы евхаристические о приложении даров, и вот особенно это хорошо звучит вот Великим постом, мы совершали каждое воскресенье литургию Василия Великого, еще на Великий четверг, Великую субботу, и там прям, Господи, помяни, там особая молитва за тех, кто здесь предстоит молиться, кто вот в храме, и за тех, кто ради благословных вин оставшихся, ради благословных вин, то есть кто по уважительной причине. То есть человек, который по уважительной причине, по болезни, или, например, человек там на фронте, да, то есть когда вот приезжаешь и на фронте причащаешь, и тоже человек там на службу попасть не может, он считается как участник божественной литургии. И поэтому священник, когда идет или едет там, да, то есть и причащает где-то вдалеке, то это, по сути, вот продолжилась та служба, да, которая вот была, то есть человек присоединился к Евхаристии. Потому что Евхаристия – это не то, что вот какая-то индивидуальная доставка на дом, потому что там один человек обеспеченный, он говорит, ой, батюшка, а можете причтить моих внуков приехать? Я говорю, да, конечно, что детки заболели, да не, здоровые и так далее. Ну, у них мама занятая, она всех никак не причтит. Говорит, я там отблагодарю. Я говорю, не, я, конечно, очень это соблазнительно.
2: Доставка, простите.
3: Да, но я говорю, совсем, но да. Это же как бы Господь-то вразумить может. Если ты пришел детей как болящих причащать, то Господь может потом и послать, ну, чтобы вы извинения это было. Но он говорит, да, все-таки не стоит. Я говорю, ну,
2: приезжайте
3: давайте,
2: в храм.
3: Приезжайте в храм. Слава тебе, Господи, люди, у кого детки болеют, они не могут их в храм привести, они так горюют. А вот тут дети здоровые, они сами радостно в храм побегут. Главное им не мешать, главное их направить в нужную сторону. Да, вот. И, конечно, тоже это и некий пример вот людей, когда на дому причащаешь, пример тем людям, которые приходят на литургию, но не причащаются. То есть вот человек лежит дома и думает, как я не могу попасть на литургию, чтобы причаститься. А другой пришел, стоит, да, как бы, а ладно, что такое, в другой раз причащу, а в другой раз ты заболеешь и не придешь. А раз там гонения начнутся, храм разрушит, батюшку расстреляют, все, не причастился. Да, и, то есть поэтому откладывать нельзя, помолиться можно и дома. А вот все-таки в храмы приходим для участия в таинствах церкви, да, для того, чтобы действительно причаститься святых христовых тайн, и все таинства, они, собственно, и подводят к соединению со Христом. В принципе, вот даже когда из прихожан кто-то там с семьей, еще тоже друзья, знакомые спрашивают, ой, батюшка, по Грузии, а как нам там прийти в Грузию-то причаститься? Ну да, есть Александро-Невский храм, вот где глинские старцы похоронены, уже где прославлен великий святых, святитель Зиновий, где вот могилка отца Виталия, что там, да, на церковнославянском слушают. Частично на грузинском, частично на церковнославянском языке. Но все-таки в большинстве храмов только на грузинском. И как вот вроде подойдешь и причтишься. Не, спокойно, тебя никто не остановит. Если видит человек, идет, что он не как турист одет, да, что он уверенно идет к чаше, то никто не будет тебя там брать и опрашивать, ой, как ты там по-грузински, то есть поведутся или нет. Конечно, конечно. То есть тут перед отъездом сходил к себе на приход, поисповедался, и уже на протяжении всего отпуска причащаешься. И, кстати, это не только про Грузию актуально. Да? То есть, когда поисповедовался спокойно у себя в храме перед отъездом, да? А потом приехал там на юг, да, там и батюшки будут благодарны, потому что к ним толпы отдыхающих. Там один батюшка служит, он зимой один, там, ну, не нужно два священника в храме. А тут приехали отдыхающие летом. И, конечно, у него такая очередь, можно там до завтра исповедовать. А ты подходишь, говоришь, батюшка, я перед отъездом поисповедовался. То есть, если ты, конечно, будешь идти так напролом, то есть ничего не объяснять, то батюшка заподозрит, мало ли, ну, как человеком не все в порядке. А если ты предупредишь батюшка, вот, ну, перед отъездом исповедался, он скажет, пожалуйста, да, причащайся. Вот, тем более, заодно это убережет от различных искушений, потому что может там батюшка тебя взять и какую-то строгость проявить, не зная твоей ситуации, не зная твоих особенностей, поэтому тоже церковь у нас единая, причастие у нас единое, но вот советы священников могут быть, к сожалению, друг другу противоречить, и особенно, когда человек впервые видишь, то ему сложно дать конкретный совет. И даже, может быть, батюшка хороший, замечательный, но он просто тебя не знает. Он с тобой вместе нету вот этой истории молитвы. Он не знает, что там у тебя там в душе творится. И поэтому, конечно, ему сложнее будет. Поэтому даже вот как есть, вот там, не зная броду, не лезешь в воду, так и в незнакомых местах без необходимости лучше не исповедоваться. Ну, с курортными городами это меньше бывает, а вот так из каких-то монастырей отдаленных люди приезжают, говорят, батюшка, все, меня там отлучили от причастия на 5 лет, там, вот что там, за грехи, которые раскаяны, они там 30 лет назад совершены, человек уже 20 лет в храм ходит, уже все там жизнь переосмыслила, раз, и скучно там, как бы, вот где-то, и думаешь, ой, приехал кто-то из Москвы, сейчас я их там поучу, как там жить. Не-не, конечно, конечно, вот чтобы не случалось таких ситуаций, да, вот.
2: Такие лучше, ситуации бывают.
3: Они бывают. Ну, во-первых, надо помнить, что нельзя взять, и вот как патриарх Алексий еще покойно говорил, да, я в рамках своей епархии, кто из моей епархии уехал и какие-то советы мне получил, возвращается, тут они не действуют, да, то есть все, там я не даю разрешения там моей пастве московской, да, там как епархиальный епископ города Москвы, да, вот всякие навязывать. Проблема, конечно, по сравнению с тем, что 20 лет назад сильно решилась, но тем не менее все равно такие ситуации бывают и возникают. Кроме того, надо понимать, что да, вот ты будешь, например, на отдыхе и совсем не вспомнишь о вере, не пойдешь в храм, то, как бы, может, и не будет искушений, думаешь, ой, как хорошо, ну, все тихо, мирно. А наоборот, пойдешь в храм, а какие-то искушения будут. И это на самом деле не то, что даже как-то особо лукавый там стремится. Просто когда мы идем в храм, где вот есть люди, которых мы рады видеть, мы там, да, там даже если какие-то там есть потертости, недочеты в приходской жизни, все равно они тебе уже родные, близкие, ты их уже привык, что ну тут как-то что-то потерпел, тут наоборот радостью укрепился. То есть в своей среде и молиться легче. А когда ты уже вне своей приходской общины находишься, да, это такие же люди, которые твои братья и сестры во Христе, но они более разъединены. Понятное дело, человек, который вообще приходской общиной жизнью не живет, то есть приходит в храм, просто по расписанию пришел, отстоял, получил и ушел, да, такой, за духовными услугами. А общины жизни нет, никого на приходе не знает, ничему не стремится, ни на какие занятия, ни в социальной деятельности, вообще ничего. Вот он как бы не участвует, так в гости все время заходит. То, конечно, он может и не особо заметит разницу. Но для человека, конечно, воцерковленного разница будет. Тут может, конечно, так прозвучать, ой, а так, может, и не надо в общинную жизнь погружаться, чтобы потом разочарования не было. Так надо очаровываться не людьми. Мы все стремимся к Христу, и вот то, что Христос нас объединяет, это, конечно, здорово, потому что, когда мы разбиваемся по интересам, да, кто-то там нравится спорт, кому-то там нравится искусство, кому-то нравится литература, кому-то там политику нравится пообсуждать. Ну, много у людей разных интересов. Кто-то по работе общается, там какие-то общие бизнес-интересы и так далее. Но вот приходят в храм разные люди. Приходят в храм люди, которые там разного социального положения, разного возраста, разного достатка. А Христос всех объединяет. Если есть именно любовь и стремление ко Христу. То есть хоть на время вот эта разделенность мира грехом, она преодолевается. Если мы посмотрим на края, где вот вроде и нету действующих православных храмов, потому что вот, ну, на Руси везде есть, а в Грузию едешь, тоже там храмы в каждом ущелье все равно найдется, воскресенье службы будет. А вот когда приезжаешь, например, там, в ту же Турцию, да, это святыни Древней Византии, на основных курортах храмы все равно есть. Тут тоже, кстати, важно не попасть, потому что в том числе и на церковнославянском языке структура Константинопольского патриархата, который пребывает в расколе через сослужение с ряженными самосвятами на Украине, поддержку гонения на украинскую церковь православную Московского патриархата, да, что тоже они как бы вот, ну, заманивают к себе, и там человек какой-то не особо разбирающийся может пойти, прийти, ой, вроде служба на церковнославянском. Нет, конечно, вот есть, пусть и в более скромных помещениях, но наши приходы, приходы канонические.
2: Отец Георгий Сергиев, кажется.
3: Да, отец служит в Константинополе, да, и на нашем именно подворье есть там в Анталии, есть целый ряд приходов, где литургия совершается, но помимо этого тоже вот, ну, напоминаю про то, что множество есть святынь, которые, да, уже храм разрушен, например, от древней раннехристианской базилики, вот просто в археологической зоне. Может оставаться просто остов, вот, ну, то есть как план на земле камнями очерчен. Но надо помнить, что как ангел Божий все равно у престола стоит любого храма, да, там до конца времен. Понятное дело, это некий образ, да, ангел он бесплотный, ему не надо как часовому стоять. Но, тем не менее, все равно, вот я вот помню в прошлом году, когда мы ездили по святыням Византии, по городам Апокалипсиса с паломниками, что мы поехали специально пораньше, то толп в Эфес, город Богородицы, где Иоанн Богослов Богородицу у себя в доме поселил. И вот построен храм на месте дома Богородицы. То есть от него, он, кстати, не совсем низкие стеночки, там засыпал культурный слой, то есть, но все равно где-то и выше человеческого роста, где-то по пояс, где-то там только вот видно следы просто фундамента, да, но гигантская большая базилика. И потом, когда мы приезжали, вообще там мы почти первые были, а когда уезжали, приехали с разных курортов, просто туристы привезли там 50 больших автобусов, 100 маленьких микроавтобусов, да, то есть толпы народа просто запрудили. И все идут, там действительно есть красота, там эта библиотека Цельса, которая, кстати, напоминает православный иконостас. Я думаю, наверняка даже вот когда наши, когда раннее христианское искусство развивалось, смотрели на языческие образцы, что вот смотрели, как статуи выставляли в нишах, да, и думают, ой, можно и у нас такой иконостас вот сделать. Но, да, красота, искусство, история, но все проходят просто вот, не заворачивают даже к храму Богородицы. Не, мы-то были только рады, потому что мы там вообще в одиночестве почти бродили, ну, какие-то вот, кто еще частным образом, кто вот все прям обходит, там, европейские туристы, вот они тоже заглянули. А так люди просто мимо пробегают. И на самом деле тоже вот, даже если кто едет там от отеля, обычная туристическая экскурсия, тоже вот в этой группе, где тебя там гонят побыстрее, побыстрее, чтобы побыстрее тебя запихнуть в магазин, чтобы ты там накупил товаров, а потом гиду с этого процент пришел. Да, вот, да, конечно, это совсем не то же самое, что ехать в паломничество. Но все равно, если ты куда-то едешь, посмотрите информацию, почитайте, наверняка это место святое, наверняка тоже есть храм, и наверняка тоже можно отойти в стороночку и вот так спокойно уже помолиться на месте святом, и уже тогда ты возвращаешься, когда там, ну, к пляжу, к бассейну, то уже делаешь это с чистой совестью, потому что, да, ты помолился, ты был в святом месте, и вот у тебя хоть это заняло там дополнительные усилия, но ты, можно сказать, такое маленькое паломничество совершил.
2: Да, такой у нас гид идет по...
3: Ну, о чем? Летом надо обязательно. Это тема,
2: отпуска, тема, куда
3: поехать. Тема актуальнее летнего. И как раз общее, с чего я начинал, что вот всегда надо быть со Христом и в радости, и в отдыхе, и в работе. Вот, ну, в течение всего года мы говорили, ой, как не забегаться на работе, как вспомнить о празднике.
2: Ну, да.
3: А в сезон отпусков немножко другое. Понятное дело, что тут можно и забегаться, там люди подходят, берут благословение, говорят, батюшка, на 3 месяца прощаемся, в сентябре увидимся, я там на дачу.
2: Везет им.
3: Да. Я говорю, не, слава тебе, Господи, да, у меня вот там дачи нету, ну, как бы, когда у человека есть свое загородное поместье, милость Божия, надо Господа прославить, что вот есть такая возможность у людей где-то там провести лето, особенно у людей пожилых, кто уже потрудился в течение жизни. Да, но там-то тоже люди, на самом деле, не всегда отдыхают, особенно старшее поколение, огороды, да, там заниматься. Но всегда приходится спрашивать там, а как там, в храм? И кто-то говорит, ой, батюшка, да, у нас там прямо в селе храм, буду ходить. Или нет, там прямо в соседнем, вот от нашей деревни чуть-чуть доехать, это мы там ездим. А кто-то говорит, ой, батюшка, ну далеко, ну как я туда доберусь? Да, там. А еще чаще бывает, в сентябре человек приходит и говорит, ну далеко батюшка был, я поэтому вот 3 месяца не причащался. Говорю, а что, там совсем не доехать? Не, ну там вот как-то там автобус как-то на перекладных, на такси. Я говорю, ну давайте вы будете сейчас, вот в сентябре начнем откладывать деньги на 3 поездки на такси, чтобы в июле, в июне и в августе хоть по одному разу съездить в храм. Вы вот покопите, да, там в течение года. Если вам в мае не будет хватать, вы ко мне подходите, как бы у меня своих средств нет, но я других прихожан попрошу, ну, соберем вам на такси. Все, конечно, говорят, не, батюшка, накопим. Но вот сейчас сам ожидаю сентября, чтобы опрос сделать, как реализовалось, как не выпало лето из духовной жизни. Конечно, можно быть, как Мария Египетская, которая причастилась и потом по воде ходила, да, вот аскет. Но можно ли, вот не причащаясь, 3 месяца сохранить себе благодать Божию, вот эту радость духовную?
2: Нет, невозможно.
3: Ну, это надо быть очень святой жизни человеком быть. Другое дело, что святой жизни человек, он сам будет все усилия прилагать, его не надо напоминать, что в храм идти. А если у тебя уже появляется мысль, ой, а может в храм не пойти, ну лето, ну что там напрягаться, то это уже симптом, что тебе точно в храм надо, раз у тебя такая мысль появилась. То есть вообще нам Господь, даже когда лукавое искушение подходит, а Господь попускает, что такие мысли, он тоже нам попускает, это как вот симптом, потому что вот симптомов нету, а потом раз, очень тяжелую операцию делать, ну потому что без симптома болезнь протекала. Начинаются сразу симптомы какие-то, боли, высыпало что-то, сразу можно быстро вылечить и легкое там вмешательство в деятельность организма. Точно так же и с духовной проблемой, когда Господь нам дает некий симптом, почему, Господи, не отгнал сатану, ну вот что это он меня там искушал? Так он тебе дал почувствовать, что сатана-то к тебе может, по сути, приблизиться только когда ты от Бога в сторону отступил. Чем ближе ты к единству с Богом, так у тебя вообще никаких искушений вот нету. Да, искушения внешние могут быть, там, те могут быть и преследования, там, и за веру, и за доброе дело. Господь говорит, радуйтесь, веселитесь, да, когда будут гнать вас, как меня гнали. Да, всякий любящий Христа будет гоним. Да, то есть, когда все тепло и уютно, наоборот, повод задуматься, может, и правда, не все в порядке. Не, ну вот не будет именно искушений таких в сторону греха, как раз когда ты в единстве с Богом. И когда мы начинаем чувствовать, что лукавый нас искушает, то это вот примерно как вот ты стоял, проливной дождь, и вот ты вышел чуть-чуть, и начинают брызги чуть-чуть падать. Ты пока не промок с ног до головы, но то, что тебе пролетело уже чуть-чуть, и уже ноги стали подмокать, что там луж какую-то наступил. Это знак того, отойди, иначе ты весь сейчас вот вымокнешь. А точно так же, и вот когда начинаются такие вот первые искушения, надо на них сразу реагировать. Потому что когда лукавый прям захватит душу, поработит, отступит, он не будет искушать, причем, если он человека смог от храма отвратить, ему зачем искушать? Он не будет ссорить с близкими. Думаешь, ой, как хорошо, то что-то мы с домашними что-то пикировались, а тут не пикируемся. А толку вас пикировать? Вы уже и так от Бога отступили. Вам не нужно друг с другом пикироваться, чтобы, ну, как бы, как апостолы разбежаться. Ведь апостолы в Гефсиманском саду, они же, даже они же не участвовали, вот за исключением Иуды Искариота, в гонении на Христа. Они же не схватили там Дариколию и не стали Христа вести на распятие. Нет, они просто от Христа убежали. Дурного ничего не сделали, но просто и со своим пастырем они не остались. Ну, как бы, у нас другая жизнь. Пошли рыбу потом пошли ловить, да, там ушли, разошлись. То есть, какая разница? Своя какая-то жизнь вернулась. Вот точно так же, дорогие братья и сестры, конечно, тут... Нет, есть, конечно, и личный момент, батюшка тоже рад, когда люди появляются, там долго нет ни слуха, ни духа, а потом раз, появились, слава тебе, Господи, написали, там сообщение прислали, уже, ну, там человек не пропал. Потому что иногда бывает, человек прям загадочно пропадает. Ходил, а потом раз, и нету. И думаешь, что такое? Либо отошел от веры, там вообще разочаровался. Тогда вроде с чего, вроде все верующий еще был там месяц назад.
4: Живой.
3: Да. Либо вообще попал в беду какую-то, ну, да, там тоже. Потом смотришь, не, вроде в сети номер телефона. Ну, не, вроде, ну, по крайней мере, жив. Да, там, если, конечно, не взяли в плен, и там телефон там как-то не контролируется. Да, то есть какое-то беспокойство есть. Но тут не то, что вот батюшка прям соскучится. Потому что, когда вот раз, помню, беседовал, готовил одну молодую пару, замечательно, ребята такие светлые, к венчанию. А потом, ну, тоже там сложно им было перестраивать свою жизнь. Они как бы хоть и верующие, но жили как-то, в церковь совершенно не была в жизни, не присутствовала. И вот как-то запропали. И запропали, и тоже думаешь, я вот думаю, мне надо уж что-то написать. Надо написать. И думаю, ладно, вот сейчас как раз пройдет какое-то прям количество месяцев ровное. И там будет как, ну, вот по месяцам такая, сколько-то месяцев с венчания. И я там, ну, напишу, поздравлю, спрошу. И тут раз смотрю, как раз жена жена появляется на службу, говорит, ой, батюшка, да, а мы там и рядом с домом, потому что венчались рядом с работой, да, вот в храме в нашем как раз, старинном. Старинный храм, много к нам приезжают, там венчаться, креститься, в советские годы был открыт, там, помню, пришел дедушка, он крестный, сына своего, моего ровесника, тоже в этом храме крестили, он сам крестился, и внука тоже хотят, чтобы тоже крестить. С другого конца Москвы приехали, просто вот традиция такая. Да, и тут тоже, вот, ну, не знаю от них вести, но очень надеюсь, вот носят этого малыша-то в храм рядом с домом причащать или нет. Но вот те ребята, которые, тоже как-то их не было видно, прям очень радостно было, когда пришли, сказали, не, батюшка, мы там ходим в храм рядом с домом, мы исповедуемся, причащаемся. Я такой думаю, ну, слава тебе, Господи, вот когда ты вкладываешь какие-то силы, не просто там повенчал и забыл, а когда подготовка, когда беседа, когда вот человека вдохновить на общение со Христом, конечно, это очень-очень важно. Ну, или то же самое, когда вот даже, но личный момент тоже важен, потому что, например, вот, ну, большую там часть жизни я священнической своей прослужил в храме, который, ну, с нуля, с полянки, где только собачки там устраивали всякое непотребство, да, там появился. И, конечно, когда вот приезжают, меня навещают прихожане моего прихода, которые там, в своей приходской общине, в уютной, да, есть уют, есть действительно горизонтальные связи, люди не просто там ходят в храм и стоять, прибежать. Но когда кто-то из них вот приезжает, находит силы в выходной день, и так там из Митина там на краю Москвы, там на работу едешь все время по часу, еще выходной день куда-то ехать, конечно, это подвиг. Никогда люди там такой подвиг небольшой совершают и приезжают на службу, тоже, конечно, это очень вдохновляет. Ты понимаешь, что это как бы тоже там трудился не зря. А когда дома не приезжаешь, думаешь, не, наверное, может, все-таки зря трудился, лукавый начинает искушать. Поэтому тоже, дорогие друзья, обязательно батюшек навещайте, поддерживайте. И, конечно, даже если вот ты в свой храм не добраться, и там где-то дача, она за 3-9 земель, то церковь у нас одна. Главное прийти в любой храм. Может, этот храм будет и не такой уютный, может, и батюшка там будет не такой дружелюбный, и может, хор там, ну, особенно, как сравнивать хор бабушек-доброволец и какой-нибудь там городской хор, который спевки, который идеально там поет. Да, может, все будет не тот антураж, но, тем не менее, все равно это будет настоящее богообщение. Потому что богообщение, да,

0: состоять из приходской епархиальной, да, там единство, дальше уже поместная церковь, вся православная церковь вселенская во главе с Христом Спасителем.
1: Батюшка, что это за города апокалипсиса? И так много времени.
0: Да, вот города апокалипсиса. Да, это так вот тоже звучит таинственно, загадочно. Приезжаешь, особенно когда летом, когда солнце светит, там как бы все уже совсем не чувствуется, что что-то тут страшное. На самом деле апокалипсис, несмотря на то, что вот так порой люди апокалипсис воспринимают, как даже путают со словом Армагеддон, да, что вот последняя битва. Не, апокалипсис — это буквально откровение. Ну, по-русски чаще всего говорят «откровение» Иоанна Богослова. Uh-huh. Иногда используют греческое слово «апокалипсис». У нас так многие греческие богословские термины какие-то заимствуются, да, какие-то переводятся. Поэтому в данном случае последняя книга всей Библии, вот она, можно сказать, итог всей Библии и итог всего Нового Завета, это книга «Откровение Иоанна Богослова». Это еще самое написанное последнее хронологически. Уже все другие апостолы пострадали за Христа, да, что написали, то написали, а Иоанн Богослов, поскольку стоял у Христа Спасителя, да, Господь его не предал мученическому венцу. Да, он видел, что тот готов и так за ним, с ним пострадать, и поэтому дал ему длинную земную жизнь. Это, кстати, тоже нам, дорогие друзья, такой пример, что если ты готов идти сквозь трудности за Христом, то Господь, возможно, именно тебя от этих трудностей оградит. Да? То есть тоже у Иоанна Богослова можно помолиться и не бояться трудностей. Лучше будет даже здесь, на земле. То есть проще будет до Царства Небесного добраться. Так вот, Иоанн Богослов пишет послание, которое, как и любое послание, это не просто там, как вот предсказание, да, там, чтобы скучно людям, что там в последних временах. Оно имеет практический смысл. Наставление, как сейчас жить, что надо исправить в своей вере, исправить в своей общинной жизни. И на самом деле оно имеет, как вот сейчас сказали бы в 21 веке, важный мотивационный эффект. Mm-hmm. Да, иногда ты даже понятно, что делать. Ты открыл Евангелие, там Господь уже все сказал, что делать. Ну, сложно, но открыл послание, там уже апостолы конкретизировали. Вот так-то стоит, так не стоит. Апостолы не новую веру проповедовали, они проповедовали ту же веру Христову. И простые для понимания слова Христа, но очень сложные для исполнения, они подсказывают нам в посланиях, как их исполнить. Поэтому тоже, дорогие друзья, кто уже с Евангелием хорошо знаком, продолжайте читать, изучать вот послания. Деяния, да, деяния апостольские, да, вот как раз те самые города, да, вокруг привычных русскому туристу курортов, да, вот они появятся как раз на карте, в голове.
1: Не только курортов, но еще и военных сводок, к сожалению.
0: Да, увы, да. Посмотрим мы на послания апостольские, которые вслед за деяниями идут, там уже есть наставление в христианской жизни, потому что, по сути, это ответы апостолов на вопросы. То, что вот мы сегодня собрались и отвечаем на вопросы, разбираем какие-то ситуации, это не новодел 20-21 века, ну и телевидение с 20-го появились. Mm-hmm. Это апостолы этим занимались. Апостолу Павлу было недоуменное обращение. Он на этот вопрос отвечал. А иногда, вот как и сегодня, то, что там, например, меньше было вопросов, больше именно поучения от священника рассказ. Так и апостол Павел тоже в своих посланиях, он тоже не всегда отвечает на вопрос. А иногда люди не хотят спрашивать, а он их сам говорит: так, так, проблема-то есть. Да, там, о, несмысленные галаты, да, там, ну как вы так, как могли додуматься? Даже вы не спрашиваете это, ну давайте я вам там объясню, расскажу.
1: Давайте про города, не так много времени.
0: И вот города апокалипсиса, это апокалипсис — удивительное послание. Обычно послание либо соборное ко всей церкви, как у апостола Петра, апостола Иуду, а у апостола Павла послание к поместным церквям, то есть к Эфесу, Колоссянам, Коринфянам, да, там, а здесь послание к семи церквям. Это семь церквей, в которых проповедовали другие апостолы, но прежде всего это те семь церквей, которые Иоанн Богослов знает лично. То есть он кого обратил к Христу, того он и ругает, и подбадривает. То есть он не лезет в труд других апостолов, да, он как бы уважает, чтит. Да, где-то были пересечения, там Эфес и апостол Павел там был, и апостол Иоанн, например. Но, тем не менее, он им дает указания, как жить на фоне еретического уклонения, как жить на фоне гонений, как, какие вот, что наоборот у вас хорошо получается, что надо подбодрить. Эти города, они находятся на западном побережье Малайзии, то есть то, что сейчас турецкая вот основная территория, то есть Эгейское побережье, напротив Греции, если на карту посмотреть, все они там. Некоторые на побережье, некоторые чуть-чуть глубже. Каждый из этих городов получает, можно сказать, личное обращение. То есть перед тем, как говорить о последних временах, Иоанн Богослов дает каждому городу обращение. Причем очень интересная структура, потому что он каждый город и хвалит, и ругает. Но, то, можно сказать, такое чередование. Первый город он в основном хвалит и чуть-чуть ругает. Второй город он в основном ругает и чуть-чуть хвалит. Третий наоборот. А вот

0: который город посерединке, да, четвертый, вот что с двух сторон, ему больше всего внимания. Вот в прошлом году мы побывали в 6 городах апокалипсиса, в этом году у нас паломническая поездка, что мы до Ладикии. Ладикия, город, причем на самом деле удивительно, город не такой большой, потому что рядом находится прям вот в нескольких пар десятков километров Иераполь, в городе, где пострадал апостол Филипп, но именно в Ладикию пишет 7-е заключительное вот обращение Иоанн Богослов, и это город, кстати, максимально отдаленный от морского побережья, то есть самый дальний для Иоанна Богослова, потому что пишет это уже он свое послание, находясь в ссылке на острове Патмос, то есть куда его выслали из Эфеса, из города, то есть вот он Богородицу смог предать, сопроводить последние годы ее жизни, позаботиться, как Господь ему сказал на кресте, и потом вот он пишет, и его послание приходит. И поэтому точно так же, когда апокалипсис, ты вот даже не очень, может, понимаешь, что там будет в последние времена, надо помнить, что последние времена, как вот и Господь там безумному богачу говорит, душу твою ночью может обратить. Поэтому чтение апокалипсисов, тем более так, на фоне расслабленности летней, это тоже задача хорошая, потому что времени сейчас свободного побольше, да, там какие-то уже отчеты годовые остались позади, на даче там время свободное тоже, может, у кого появилось. И вот когда ты читаешь апокалипсис, то ты берешь и уже вдохновляешься на то, чтобы исправлять свою жизнь уже сейчас. Не ждать конца времен, не знать, ой, антихрист пока не пришел, власть не захватил, ну, значит, я пока напрягаться не буду. А именно сейчас, потому что конец времен для нас лично, для каждого из нас хрупкий маленький человек, который неизвестно сколько проживет. И исправлять свою жизнь нужно сейчас. Но апокалипсис это не книга, которая загоняет вот, ну, как-то в уныние, не дай бог, да ни в коем случае, Слово Божие невозможно. Апокалипсис это книга надежды. Ты берешь и видишь, что какие бы ни были скорби, сатана бы ни делал, все равно Христос, источник света, он победитель. Поэтому, чтобы не забывать о победе Христа, обязательно читаем Священное Писание и укрепляемся им даже в дни каникул и отпуска.
1: Спасибо, отец Стахи, за сегодняшнюю беседу. Спасибо нашим телезрителям. На этом будем прощаться. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения Пресвятой Богородицы, город Москва. С вами радиоканал «Воскресенье».
3: В Екатеринбурге 3 часа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в Уральскую государственную консерваторию имени Модеста Петровича Мусоргского на концерт класса профессора Уральской государственной консерватории Ярковой Галиной Сергеевной. Звучат ударные инструменты. Так называется сегодняшняя программа. Перед началом концерта я встретился с Галиной Сергеевной, сегодняшними исполнителями, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Галина Сергеевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Каждый концерт – это подарок для нас, для слушателей здесь, в Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского. Но вот сегодняшний концерт я воспринимаю как-то по-особенному, потому что будут звучать ударные инструменты. Это мы слышим не так часто выделенный концерт, и всегда ударные инструменты настраивают на какой-то позитив, всегда заряжают какой-то энергией. И вот сегодняшний концерт, я думаю, конечно, это не исключение, но подробности о концерте я попрошу, чтобы вы нам рассказали.
1: Ну, конечно, я хочу сказать, что у нас это не редкие концерты. У нас регулярно концерт ударных инструментов проходит 2 раза в год. И вот это 2-й за нынешний год. Мы очень благодарны нашей публике. У нас всегда полный зал, потому что действительно, как вы сказали, у нас идет потрясающий драйв такой от ударных, идет посыл хорошего настроения, бодрости, энергии вот именно. И людям это нравится, поэтому они к нам приходят, несмотря на то, что у нас ведь не только популярная там какая-то музыка, у нас звучат очень сложные произведения русских и зарубежных композиторов. И люди слушают, и понимают, и аплодируют, а мы и довольны очень. Мы также планируем и на следующий сезон выступать с такими концертами, вот как сегодня произойдет. А сегодня у нас обычный концерт, даже можно сказать экзамен годовой. То есть ребята одновременно выступают и сдают экзамен за 2-е полугодие. Так что, пожалуйста, приходите к нам на концерт. Будем рады вас видеть и чтобы вы слушали и громко нам аплодировали.
0: Спасибо огромное за приглашение. Но мы очень часто здесь действительно бываем в консерватории и наслаждаемся этими прекрасными концертами. Здорово. Хочу еще спросить, я знаю, что у вас обучаются ребята из Китая. Есть ли вот какие-то особенности в этом плане?
1: Да, у меня есть 2 студента китайских из Китайской Народной Республики. Сегодня 1 студент будет участвовать в концерте, и даже мы ему доверили играть соло на вибрафоне. Вот он и будет его исполнять. Он хорошо играет. А также он участвует в ансамбле. 2-й пока у нас он меньше курсом, мы пока еще его не задействуем, но на будущий год, конечно, будем. Вот, и как они работают? Это самые трудолюбивые студенты, как из всего класса. Они занимаются очень много часов в классе над любым инструментом. Они быстро готовят программу, которую им задаешь. Я довольна ими. Они приехали вот когда, они, например, не умели играть на одном из наших ударных инструментов, ксилофон. У них в Китае почему-то этот ксилофон вообще никак не преподается и даже нет. И вот они вот за такой короткий срок, они его освоили, играют очень технично. Вот так и будем дальше еще с ними заниматься. Но я довольна ими.
0: Галина Сергеевна, я благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшним концертом. Хочу пожелать, конечно, крепкого вам здравия вашим студентам, побольше вам талантливых ребят и вдохновения творческого на долгие-долгие годы. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваш талант.
1: Вам спасибо большое, что вы обратили на нас такое внимание. Нам это очень приятно. Спасибо вам.
0: Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите о вашем участии в сегодняшнем концерте.
2: Здравствуйте, меня зовут Захар, я 2-й курс духовых и ударных инструментов, играю на ударных инструментах.
0: Что будете сегодня исполнять, скажите, пожалуйста?
2: Сегодня я буду исполнять произведение Джона Бека «Песня подружки».
0: Ну и, конечно, с каким настроением сегодня перед концертом? Что на сердце? Поделитесь с нами.
2: Ну, как и любой концерт, это всегда радостное событие и настроение, соответственно, радостное.
0: Спасибо, удачи вам. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите о вашем участии в сегодняшнем концерте.
3: Мне кажется, это хороший концерт, потому что каждый ударник, каждый день занимается. Да.
0: Много времени уходит? Сколько часов в день занимаетесь?
3: Около 8 часов каждый день.
2: 8 часов каждый день? Да. Тяжело? Устаете?
3: Да, тяжело.
2: А как зовут вас?
3: Меня зовут Тя Лун.
2: А откуда вы приехали, расскажите?
3: Я из Китая.
2: Какой город?
3: Тянси.
2: Скажите, пожалуйста, нравится учеба?
3: Да, мне нравится учеба, потому что мне нравится Россия и консерватория, и сцена.
2: Ну что ж, мы желаем вам успехов и хорошего концерта, и в дальнейшем, в будущем, творческого процветания, вдохновения, чтобы у вас все получилось, то, что вы задумали в своей жизни. Спасибо вам огромное.

0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите о вашем участии в сегодняшнем концерте.
1: Здравствуйте, меня зовут Юлия Батуева, я обучаюсь на первом курсе Уральской консерватории. Сегодня принимаю участие в концерте ударных инструментов класса профессора Галины Сергеевны Ярковой.
0: Скажите, пожалуйста, что будете исполнять сегодня?
1: Я буду исполнять концерт для ударных инструментов Пьера Петита, французского композитора.
0: Ну и с каким настроением? Сильно волнуетесь? Что на сердце? Поделитесь, пожалуйста.
1: Волнение есть, но я думаю, достаточно эмоциональных сил у всех нас для того, чтобы сегодня справиться с поставленной задачей, принести людям положительные эмоции.
0: Спасибо, удачи вам. Спасибо большое.
1: Спасибо вам.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского. Звучат ударные инструменты. Так называлась сегодняшняя программа. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях художница и автор книги «Волшебство есть и будет» Октябрина Вишневая. Здравствуйте, Октябрина, рада вас видеть.
2: Здравствуйте, Виктория, очень рада встрече. Спасибо, что пригласили.
1: Не могла не пригласить, потому что я люблю творчество Александра Сергеевича Пушкина, считаю его не только интеллигентным, литературным человеком, да, солнцем нашей поэзии, а вообще очень духовным человеком. Православным. Поэтому Пушкин наш, он нам всем близок. А почему пригласила вас и прям попросила об интервью? Потому что вы стали участницей замечательного арт-фестиваля под названием «Нескучный Пушкин». После фестиваля с вами встречаемся и беседуем.
2: Я очень рада рассказать про этот прекрасный фестиваль. Очень гостеприимный город Реж, и фестиваль был наполненный пушкинскими героями, пушкинскими книгами. Очень рада буду ответить на все ваши вопросы и рассказать слушателям про то, как это было.
1: «Нескучный Пушкин». Почему такое название у творческого фестиваля и сколько лет он проводится? Начнем с истока.
2: Кстати, проводится недолго, это очень молодой фестиваль. Фестиваль проходил третий год. И, ну, «Нескучный Пушкин», тут все вытекает из названия. Пушкин, он актуален во все времена. Это, не знаю, наше солнце русской поэзии, как его когда-то и назвали. Поэтому я полностью согласна с какой-то характеристикой нашего главного русского поэта.
1: Почему же «Нескучный»?
2: Нескучный. Вы знаете, Пушкин, он ведь во всех жанрах, в общем-то, себя проявил. Ну, конечно, поэзия, конечно, сказки, конечно, это драматические произведения, все мы его знаем. Вот. А также романы в стихах, это вообще очень новое было. И в те времена, и сейчас, кто у нас еще романы в стихах писал, это же по пальцам пересчитать. Поэтому Пушкин, он никогда не скучен и всегда моден, я бы сказала. Мода на Пушкина. Да,
1: моден, актуален, вот какой.
2: Актуален, моден, да. До сих пор ведь проводятся вечера в аутентичных нарядах, цилиндры специально шьют дамы, специально платья делают, кринолины, какие-то танцы разучивают, минуэты, польки, и проводят танцевальные вечера. Поэтому Пушкин и эпоха Пушкина всегда будут актуальны. Очень жаль, что так рано он ушел из жизни. Хотя это ничего нового, я, конечно, не скажу, когда так скажу. Но даже то, что он сделал, конечно, его наследие бессмертно.
1: В чем состоял фестиваль? Это фестиваль-конкурс или фестиваль-марафон поэтический?
2: Нет, это фестиваль воспоминания о той эпохе. Были песни, были сказки, которые детские коллективы делали. Были танцы, приехал танцевальный коллектив из Екатеринбурга, танцевал. Это были шахматные турниры, это были мастер-классы художественные и мастер-классы по гаданию на пушкинских каких-то картах, очень интересно. Вот. Это была библиотека. Открытая, пожалуйста, можно было присесть, почитать.
1: Вот взять любую книгу и прочитать, сфотографировать.
2: Да. Причем фестиваль же во многом подготовил библиотечный фонд, поэтому вот у них там была большая территория. Ну и, конечно же, я была с книгой, простите за нескромность, потому что в моей книге тоже много сказок и очень много отсылок к Пушкину.
1: Да, я вот сейчас листаю при вас, и у вас прямо вот пушкинская книга. А хотя биография, автобиография. Но пушкинская такая отчасти. Интересно. Это ваша собственная книга, мы о ней чуть позже.
2: На фестивале много говорили про Пушкина. выступали и какие-то главные лица города. И я вам хочу сказать, что дарили благодарности за большой вклад в искусство. Это очень значительная веха в каком-то художественном плане в городе Реж. Вот. Поэтому незабываемое событие, конечно. Выставки картин были про Пушкина.
1: Ваша участвовала картина или пока нет?
2: Нет, меня с картиной в этот раз не пригласили. Я думаю, что в следующий раз, да, мы наверстаем. В этот раз вот я была с книжкой. Вот. Открытки, кстати, подписывали. Вот по моей картине, кстати, посвященной
1: Пушкину. Открыточку
2: Пушкин,
1: я держу. Да. Это вот ваша открыточка. Да. Какая
2: это
1: красивая.
2: Картина, посвященная Пушкину, называется «Кот, рыбак и рыбка». Такое переосмысление сказки Пушкина «Кот, рыбак и рыбка». Съест или не съест золотую рыбку, как думаете?
1: Ну, то есть, вот. Знаете, вот я думаю, что не съест. У меня, может быть, настроение потрясающее. Я на позитив настроена, на благоприятную обстановку. Наверное, не съест. Вот для меня.
2: Вот, да, видите, такой удивленный. Вдруг плавал и встретил вот какую рыбку непростую.
1: А рыбка очень красивая. Золотая. Это ваша картина или это открытка?
2: Это прямо картина, которая фотографично вошла в открытку.
1: Были ли показы модных платьев того века пушкинских, под стилизация образов пушкинской девушки?
2: Конечно, были. В платьях танцевали, в таких платьях пели, в такие платья были одеты организаторы. Я вам хочу сказать, что сам весь праздник вел директор Дома культуры. Причем я даже узнала об этом позже, после фестиваля. Одетый под Пушкина, он прямо был стилизован в цилиндре, во фраке. Очень хорошо вел. Я думала, просто аниматор. А это директор клуба, то есть это очень, очень все серьезный уровень был. Вообще молодец, конечно. Очень так все это грамотно было построено, конечно.
1: Какая роль на фестивале была у вас?
2: Я рассказывала про Пушкина в своей книге и, в частности, про заимствованные сюжеты в творчестве Пушкина.
1: Интересно, прямо настоящая тема для отдельного интервью.
2: Да. Дело в том, что Пушкин, конечно, пушкиноведы это все раскопали. Он ведь очень много заимствовал в своих сказках, причем не просто как-то украл сюжет, скажем так, он ведь переосмысливал и делал это под русскую действительность. Вот, допустим, тоже сказка о рыбаке и рыбке, это переложенная, переосмысленная сказка братьев Гримм о старухе, которая захотела стать богом. Да-да-да, есть такая сказка братьев Гримм, да.
1: Александр Сергеевич ее прочитал и переосмыслил и написал.
2: Да, он ее переосмыслил и написал в русской стилизации, причем у Пушкина в заметках прямо встречается отсылка. Он же хорошо знал иностранные языки, он читал в подлиннике братьев Гримм, и у него прямо есть отсылка, что где старуха хочет быть римским папой. Но Пушкин, перекладывая на нашу действительность, вот владычицей морскую. И сюжет братьев Гримм, где старуха остается у разбитого корыта, также вошел в сказку Пушкина, что старуха остается у разбитого корыта. Но зато, как он это все переложил, как он представил это же все русская действительность. Нам ведь и в голову не приходит, что это какая-то другая тема, совершенно там другая страна. В этом его гениальность. Это не первая сказка и не последняя. Вот, допустим, сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Ведь очень сильно перекликается. Я, кстати, и раньше думала в детстве, но мне мама не могла объяснить. Это же «Белоснежка и семь гномов». Пушкин ее прочитал. Это тоже сказка братьев Гримм. И переосмыслил, он сделал семь богатырей. Это же русская действительность. Гномы — это, это совершенно не наш текст. Вот, семь богатырей, и, значит, и вот это отравленное яблоко, это все встречается у братьев Гримм. Пушкин переосмыслил и сделал такой очень русский сюжет с исканием своей возлюбленной.
1: Философский даже.
2: Да, философский, да. Вот, если, если хотите, продолжу.
1: Да, очень интересно. Я прямо ждала фестиваля, а когда узнала, что у вас такая вот интересная была лекция об интерпретации, конечно, что еще? Прямо с нетерпением хочется узнать.
2: Сказка о золотом петушке. Это заимствованная сказка, причем долго не было никаких аналогов, пока Анна Ахматова не в своей статье, читая Пушкина, она не провела параллель про сказку Вашингтона Ирвинга о старом арабском звездочете. Пушкин заимствовал у Ирвинга самих персонажей старого правителя и вот звездочета. Причем ведь очень философская сказка. Мы не понимаем, откуда взялся этот звездочет. Мы не понимаем, куда уходит это все. Как-то сказка и начинается непонятно, и заканчивается непонятно. Но философский-то подтекст, видите, в ней тоже немножко размыт. Он тоже не смог до конца...

0: Или все, получается. Ну, вот интересная такая, это очень философская идея, конечно, заложена в этой сказке. Дальше, значит, Руслан и Людмила, давайте подумаем. Это ведь не что иное, как Рамаяна. Пушкин читал Рамаяну в подлиннике. Рамаяна — это индийский путь бога Рамы.
1: Индийский, это то есть отсылка к религии, да, Будды, да?
0: Да,
1: и получается, Пушкин, изучая вот эту религию, написал на более христианский лад, но свое.
0: Да, да, действительно, он переосмыслил, и тут христианский сюжет идет, так же, как Рама идет за своей возлюбленной и убивает большого демона, так же и у Пушкина. Посмотрите, сколько всего приходится преодолеть, вот этот бой Руслана с головой очень показательный. Вот, и в итоге волшебник Черномор, который, ну, вселенское зло побеждает и Людмилу спасает. Очень интересно. Сказка о мертвой царевне, нет, о мертвой царевне мы вспомнили. Вот еще сказка.
1: Есть такая сказка о царе Салтане. С детства я помню. Это тоже что-то позаимствованное Пушкиным?
0: Да, все верно. Хороший вопрос. Это действительно заимствованный сюжет. Сказка о царе Салтане – это восходит к французским рыцарским романам, которые Пушкин, естественно, тоже читал в подлиннике. Кстати, у Пушкина была огромная библиотека, поэтому, и она сохранилась до наших дней, поэтому, читая заметки на полях, вот это все пушкинисты установили. Допустим, даже вот эти имена – Салтан, Гвидон – это же немножко не русские имена, мы же понимаем это. Пушкин придумал их сам, потому что, ну, вот какое-то вот такое что-то необычное ему хотелось внести, какой-то полурусский, полубашкирский, вот что-то вот, какие-то народы российские хотелось ему здесь показать. И вот этот вот сюжет, где три девицы под окном, он взят у Афанасьева. Афанасьев долго собирал народные легенды и сказания. У него есть такая сказка, сейчас даже подгляжу, она просто очень длинная. «По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре». Вот там разговор трех девиц, он как раз подсмотрел вот в этой сказке о царе Салтане. Вот. А дальше уже додумал все эти сюжеты, она складывается из многих его, ну, каких-то прочитанных, она вот эпизодически у него вот так вот сложилась. И вы же помните, в этой сказке встречаются иностранные послы, то есть вот это вот какая-то внешняя политика, Пушкин же служил при дворе, тоже вошла в эту сказку, очень интересно, где тоже побеждает добро. Он простил и бабу Бабариху, кстати, очень интересно. Я все время спрашивала маму, мама не могла мне ответить. «Сватья баба Бабариха» — это взято из народной песни, из русской народной песни. То есть мы больше нигде, пушкинисты больше нигде не смогли встретить женщину с таким именем. «Сватья баба Бабариха». Ну да.
1: Интересно. Я помню это все с детства, но опять же мотивы откуда? Либо придумано, да, вот как Павел Петрович Бажов же сам некоторые слова придумывал.
0: Да.
1: А тут, значит, все-таки он
0: брал... Русскородная песня, да.
1: Заимствовал. А как оно все легло-то хорошо, да?
0: Да. Да. А потом вот эти 33 богатыря. Вы знаете, Пушкин ведь в настоящее время в интернете даже можно вспомнить перечисление 33 русских богатырей. Ну, три мы с вами уже прекрасно знаем. Добрыня Никитич, Алеша Попович, Илья Муромец.
1: Простите, что перебью. Да. Илья Муромец — это святой православной церкви. Его память вспоминается, по-моему, 1 января или 2. Но это вот точно, скорее всего, 1 января. Представляете, это святые,
0: да,
1: по сути дела, люди.
0: Да, да, да. И, ну, святые, у нас много воинов святых, конечно. Здесь можно вспомнить, Сергий Радонежский благословил двух богатырей. Это вот все тоже сюда же. Кто бился с Челубеем? Пересвет. Это же ученик Сергия Радонежского благословлен был специально на этот бой. Вот. Ну, если перечислять воинов, это значит у нас, сейчас даже подсмотрю, Аника Воин у нас есть, Никита Кожемяка, Микула Селянович, Садко и многие другие, да, много. И в итоге, я говорю, можно в интернете найти, в итоге получается, что действительно 33 богатыря Пушкина можно собрать вот в войско. Вы знаете, вот я перечисляла много заимствованных сюжетов, но сказка о попе и работнике его балде, это сказка Арины Родионовны, это сказка, написанная Пушкиным. Аналогов в зарубежной литературе и в какой-то нашей русской литературе нет. Эту сказку придумал Пушкин.
1: И... По воспоминаниям

0: Нанем няни своей, да, Арины Родионовны.
1: Да, вот, поэтому вот сюжетов много, но Пушкин тоже был гениален, и вот свою такую сказку написал. Ну, у него еще много сказок, поэтому, ну, вот какие-то основные мы с вами вспомнили.
0: Вам тоже подам идею. Есть переложение молитвы Ефрема Сирина и молитвы «Отче наш» Александром Сергеевичем Пушкиным. То есть он, вдохновившись двумя молитвами, написал стих, в основе которой молитвенные слова. Будет интересно, познакомьтесь, потому что это такое не особо популярное в светской среде произведение, но очень такое духовное и сентиментальное в чем-то. Так, идем дальше.
1: Хорошо, я обязательно прочитаю, спасибо. Дальше еще хотела сказать, что Пушкин вот таким своим прекрасным заимствованием дал дорогу другим прекрасным деятелям литературы, и у нас очень много заимствованных сюжетов и дальше пошло, то есть от Пушкина. Это у нас и «Старик Хоттабыч», заимствованное произведение, и «Волшебник изумрудного города», и «Доктор Айболит», и «Буратино». Вот благодаря Пушкину это были переосмысленные сюжеты, положенные на русскую действительность, и уже прижились, мы их считаем своими.
0: У вас, наверное, лекция длилась больше, чем 1.5-2 часа, потому что люди подходили, наверное, а вы рассказывали. А это была сцена, это был шатер такой, вот как все?
1: Была и сцена, и шатер. Лекция на самом деле длилась недолго, я очень быстро все рассказала, так же, как и вам, дорогие слушатели. А, вот. А потом у меня была автограф-сессия, я общалась с людьми. Вы знаете, ко мне подъехала на инвалидной коляске, была девушка Алена, которая тоже приехала поговорить со мной о своей книге, она пишет фантастику, и мы с ней очень достаточно долго беседовали, и я ей сказала, что через 2 года встречаемся на твоей автограф-сессии. Она говорит, почему через 2? Я говорю, потому что ты за год не успеешь. Вообще книга трудоемкое дело, конечно, она не зависит от того, что ты ее написал. Нужен еще редактор, нужно еще издательство.
0: Многие другие люди, которые сопряжены вот в этом творческом созидательном процессе книгоиздания. А закончился фестиваль концертом? Или это такое уже...
1: Закончился фестиваль подведением итогов. Допустим, шахматисты отыграли свой турнир, значит, наградили победителя. Мастер-классы прошли, показали работы, которые были сделаны.
0: А какие мастер-классы? Художественные?
1: Художественные, да. Это была художественная лепка, это была художественная живопись. Вот, показали свои работы и тоже дипломы фестиваля. Вот. Очень, это сам по себе фестиваль, конечно, был большой праздник. Все само по себе действие представляло итоговый концерт за год. Все, что подготовилось, все, что было, какие мероприятия пушкинские были за год, вот это все вошло.
0: Ну и название, да? Арт-фестиваль. Для наших слушателей, кто сейчас, возможно, не поймет, а что это такое, приставка арт? То есть это творческий фестиваль, замечу, творческий, не какой-то там литературный, филологический, да, а творческий фестиваль «Нескучный Пушкин». И замечательное, я считаю, название, потому что молодежь, видя это, она пойдет. А Пушкина нужно... популяризировать, людей надо просвещать. Не все, смотрите, я даже не знала о таких тонкостях. Ну, а это же интересно.
1: Интересно,
0: это
1: очень.
0: Кругозор, да. Это наша интеллектуальная часть, часть личности, которая стремится больше узнавать и быть осведомленной, просвещенной и литературно подкованной. А что еще мы не сказали? Наверное, все.
1: Да, вы знаете, спасибо за беседу, и вообще очень содержательная тема, очень всегда актуальная, и прям вот не побоюсь этого слова, модная тема. Пушкин
0: актуальная, модная, да?
1: Да, никогда не выйдет из моды, потому что все жизненно, все важно, на всем этом воспитываются новые поколения.
0: А молодежь была? Молодые?
1: Конечно, весь город был, и молодежь, и дети, и все принимали активное участие. К сожалению, погода там немножко подвела, были дожди, но и
0: ну,
1: то
0: дожди,
1: это...
0: Дожди, я не скажу вам, да, июль месяц, и ты надеваешь на себя кроссовочки вместо туфелек, сандалек, босоножек, это уральская погода, уже надо нам, наверное, смиряться с этим. Хотя дожди, да, это не то, что может нам подарить прекрасное настроение, но я считаю, даже дождик небольшой не помешал.
1: Нет, никого не напугал, никто не разбежался, поэтому... сидели с зонтиками, слушали. Спасибо всем огромное.
0: А я напомню всем слушателям, что сегодня у нас в гостях была Октябрина Вишневая, художница и автор книги «Волшебство есть и будет есть». Это книга, пару слов, ваша автобиография с отсылками на Александра Сергеевича Пушкина. То есть вы рассказываете о себе на основе сказок Пушкина. Это ваша авторская вещь.
1: Да, все верно. К сказочным персонажам. Даже есть история имен, которые русские имена. Василиса, Мария. Очень интересно. Почему Иван дурак у нас? Ну почему вот Иван?
0: Это вы осмысляете в книге?
1: Да, это философская вещь, по сути.
0: Философская. Вот у нас не все, возможно, принимают слово «волшебство», но можно же его в данном контексте заменить как «сказочность».
1: Конечно,
0: да? То есть,
1: конечно.
0: Потому что я писала интервью, мне один священник сказал, вот надо вместо «волшебство» другое слово. Но хотя в данном случае это синоним, да, книга да. называется так, но можно сказать, что она про сказочность в вашей жизни.
1: Хорошо, давайте мы ее быстренько переименуем. «Сказки есть и будут есть». «Сказки» — это то, что входит в нашу жизнь, жизнь вместе с молоком матери. Сказки — это такие аллегории, это такие милые сюжеты, которые с нами всю жизнь и сопутствуют нам, и дальнейшим, и детям, и внукам. Мы без них никуда, без сказок.
0: Прекрасно. Несмотря на то, что уже лето, фестиваль прошел, мы всем пожелаем читать Александра Сергеевича Пушкина, изучать его и вообще читать хорошую классическую литературу, потому что это основа. А вам, Октябрина, я от всей души желаю вот такого же оптимизма. Я смотрю на вас и хочу отчасти вам подражать, потому что вы очень интеллектуально развитый человек, которому интересна литература, живопись, искусство. И вот всем нам такого рвения к познанию вот чего-то прекрасного, нового, полезного.
1: Спасибо огромное. Спасибо огромное, Виктория. Очень приятно. Вы мне как задали прямо программу на все лето. Я потому что пишу, продолжаю писать. Это все уже теперь не отнять. Поэтому буду стараться. Буду стараться дальше. Сказки всегда с нами.
0: С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радиоканала.
1: До свидания.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости Соломона» сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены, воссиял свет и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

0: О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицею во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Открываем псалтирь. Сегодня 12-ю кафизму читает диакон Сергий Нежбарт.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 12. Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищий убог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глаз умоления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал Мейси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы елики сотворил Еси и приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели Еси Ты, и творяй чудеса, Ты Еси Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы восставши на мя, и сон державных взыскаша душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Божий мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоей я, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мя иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Яковлев, преславное глаголошися о Тебе, граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сея на племеннице и Тир, и люди Эфиопстии, сии быша тама, мати Сион речет человек, и человек родися в нем, и то и основа, и вышний, Господь повесть писание людей и князей, всех бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь, яко язвени спящий во гробе, их же не помянул еси к тому, идти от руки Твоей я отреновенни быша, положишь амя в рове преисподнем, в темных и сене смертней,
1: на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навил еси на мя, ударил еси знаемых моих от мене, положиши мя мерзость себе, предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе, руцы мои, и до мертвыми творишь и чудеса, или врач Тебе воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвенней, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, вскую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня, нищий смаз, и в трудех от юности моей я, вознежися, смирихся и изнемогу, на мне приидошь о гневе Твои, устрашение Твое возмутишь мя, обыдошь мя, яко вода, весь день одержаши мя вкупе, ударил еси от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За не рекл еси, век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя. Завещах завет избранным моим, клягся Давиду рабу моему, до века уготовлю семя Твое, и созижду в род и род престол Твой. Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых. Я, как то во областях уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Божий сил, кто подобен Тебе? Силен еси, Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волн Его Ты укрощаешь и. Ты смирил еси, яко язвенно гордого, мышцею силы Твоей я растащил еси враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение я Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадует ося. Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготования престола Твоего, милость и истина предидет пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся, яко похвала силы их Ты еси, и во благоволение Твоем вознесется рог наш, яко Господне есть заступление, и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положив помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его, ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобите его, иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду, и истина моя и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его, той призовет мя Отец мой еси Ты, Бог мой и заступник спасения моего, я с первенца положу его, высока паче царей земных, век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему, и положу в век века семя его, и престол его яко дни неба, аще оставят сынови его закон мой, и в судьбах моих не пойдут, аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят, посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их, милость же мою не разорю от них, не преврежду воистине моей, не же оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся, единою клягся о свете моем, аще Давиду солжу, семя его в век пребудет, и престол его яко солнце предо мною, яко луна совершенна в век, и свидетель на небесе верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земле святыню Его, разорил еси вся оплота Его, положил еси твердое Его в страх, расхищаху Его все мимоходящие путем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих Ему, возвеселил еси вся враги Его, отвратил еси помощь меча Его, и не заступил еси Его во брани, разорил еси от очищения Его, престол Его на землю повергл еси, умалил еси дни времени Его, облиял еси Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни кий мой состав, едабо в суе создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, еже поживет и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы? Где суть милости Твоя древняя, Господи? Ими же клялся еси Давиду воистине Твоей. Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша изменению Христа Твоего. Благословен Господь вовек. Буди, буди.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Господи, прибежище был еси нам, в род и род, прежде даже горам небытие, и создатися земли, и вселенней, и от века, и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и рекла еси, а обратитеся, сынови человечестие, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, еже мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоею смутихомся. Положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеша, и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших в ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет. И множи их труд и болезнь, яко приеди кротость наны, и накажемся. Кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так ускажи ми, и окованные сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся за дни, вняже смирилные си, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи весь заступник мой си, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловче, и от словеси мятежно, плечма своим осенит тебя, и под криле Его надеешься оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны Твоя тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обачи очима Твоим осмотриши, и воздаяние грешников узреши, яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище Твое. Не приидет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тя, да никогда приткнешь о камень ногу Твою, на аспиды и василиска наступиши, и попереши льва и змея, яко на мя уповай, и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготой дней исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззаконие наше! Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш, да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего, Владыкой человеколюбче, любоблаже, любоблагоутробне, просвети моя утробы и вся уды Твоею волею, очисти мя от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действа дьяволя, и даруй мне по Твоей благости, Твоя разумети, Твоя мудрствовати, и в Твоих хотениях жити, Твоего страха страшитеся, еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания. Якогда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие собратеворежащие сети храм, Господи мой, Господи, покрый мя Твоим благоутробием, и не остави мя грешного и нечистого, и недостойного раба Твоего, яко Ты еси защититель мой, Господи, и от Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: В Екатеринбурге 5 часов.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощение раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией,